Для изъяснения таинства настоящего празднества и уразумения истины необходимо нам обратиться к самому началу нынешнего чтения Евангелия. И поднявши стих, поят Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возведе их на гору высокую, едины. Спрашиваем прежде всего, откуда евангелист Матфей начинает счет шести дней, после которых наступил день преображения Господня, то есть с какого дня? Как показывает ход речи, с того, в который Спаситель, наставляя учеников своих, сказал им: «Приити бо имать Сын Человеческий во славе Отца Своего», и прибавил: «Аминь глаголю вам, суть нет си от здесь стоящих, и же не имут вкусите смерти, донде же видят Сына Человеческого, грядущего Царствие Своем». То есть свет предстоявшего преображения он назвал славою Отчию и своим царством. Это показывает и яснее раскрывает евангелист Лука, говоря: «Бы же по славе всех сих, яко дни осмь, и поем Петра и Иоанна и Иакова, взыди на гору помолитесь, и бысть, егда молящеся видение лица его ина, и одеяние его было блистаяся». Но как согласить их между собою, когда один определенно говорит о промежутке восьми дней между беседой и явлением, а другой – поднявши стих? «Слушайте и разумейте». На горе было восемь, но видимы были только шесть. Трое – Петр, Иаков и Иоанн, восшедшие вместе с Иисусом, увидели там стоящих с ним и беседующих Моисея и Илью. Так что всех их было шесть. Но вместе с Господом, конечно, были и Отец, и Дух Святой. Отец гласом своим свидетельствуя, что сей есть его Сын возлюбленный, а Дух Святой, воссиявший с ним в светлом облаке. Таким образом, те шесть составляют восемь, и по отношению к восьми не представляют никакого разногласия. Равным образом не разногласят и евангелисты, когда один говорит «поднявши стих», а другой «бысть по славе всех сих, яко дни осмь». Но этими двоякими словами как бы дают нам некий образ таинственно, а вместе с тем явственно присутствовавших на горе. Разумеется, всякий согласно с Писанием рассуждающий знает, что благовестники согласны друг с другом. Лука сказал о восьми днях, не противоречи Матфею, изрекшему поднявши стих, не присоединяя день, в который были произнесены те слова, а также дня, в который Господь преобразился. Каковые дни Матфея представляет подразумевать разумно рассуждающим. Евангелист Лука не говорит «поднех осьмих», как евангелист Матфей «поднех шестих», а говорит «бысть яко дни осьмь». Но тем, в чем евангелисты кажутся разногласящими, они друг через друга показывают нам великое и таинственное. В самом деле, почему один сказал «поднех шестих», а другой, оставив без внимания седьмой, припомнил о восьмом? Потому что великое зрелище света преображения Господня есть тайна восьмого дня, то есть будущего века, имеющего открыться после погибели сотворенного в течение шести дней мира. О силе Божественного Духа, через которую достойным открывается Царствие Божие, Господь предрек: «Суть нет си от здесь стоящих, и же не имут вкусите смерти, донде же видят Царствие Божие, пришедшее в силе». Везде присутствует Царь всяческих, и везде Царствие Его. Так что пришествие Царства Его не обозначает перехода Его с одного места на другое, но откровение Его силой Божественного Духа, потому и сказано «пришедшее в силе». И эта сила явится не просто обыкновенным людям, но стоящим с Господом, то есть утвержденным в вере в Него и подобным Петру, Иакову и Иоанну, и прежде всего им самим, как свободным от нашего природного уничижения. Поэтому и ради этого именно Бог являет Себя на горе, с одной стороны, не сходя со своей высоты, а с другой, возводя нас из глубины уничижения. Так что невместимый действительно вмещается смертной природой. И такое явление, конечно, гораздо превосходнее и выше ума, как произведенное силой Божественного Духа. Итак, свет преображения Господня не рождается и не исчезает, и не подлежит чувствительной способности. И хотя он был созерцаем телесными очами в течение краткого времени и на незначительном верху горы, но таинники, ученики Господа, на то время перешли от плоти к духу посредством изменения чувств, произведенного в них духом, и таким образом увидели, чем и насколько облагодетельствовала их сила Божественного Духа, этот неизреченный свет. Не постигающие же этого измыслили, что избранные из апостолов видели свет преображения Господне чувствительной и сотворенной силой, и через это покушаются не извести в тварь не только тот свет, славу Божию и Царство, но и силу Божественного Духа, через которую достойным открываются божественные тайны.
Вероятно, таковые не слышали слов апостола Павла. Их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яко уготова Бог любящим его. Нам же Бог открыл есть Духом Святым, Дух бо вся испытует и глубины Божии. Итак, по наступлении восьмого дня Господь, взявши Петра, Иакова и Иоанна, взошел на гору помолиться, ибо он всегда или один молился, удаляясь от всех, даже от самих апостолов, как, например, в то время, когда насытил 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек, кроме женщин и детей, или взявши с собой немногих, которые превосходили прочих, как было при приближении спасительной страсти, когда, сказав прочим ученикам «Сидите тут, донде же шед, помолюся тама», взял с собою Петра, Иакова и Иоанна. Вот и теперь, взявши только этих же, Господь возвел их на высокую гору одних и преобразился перед ними, то есть в глазах их. Что значит «преобразился»? Вопрошает златословесный богослов Иоанн Златоуст и отвечает «Открыл, то есть, им нечто из своего божества, столько, сколько они могли вместить». И показал в себе обитающего Бога. Евангелист Лука говорит: «Бысть егда молящийся видение лица его ино». У евангелиста же Матфея читаем: «И просветися лице его, яко солнце». Но евангелист сказал это не в том смысле, чтобы тот свет почитать за подлежащий чувствам, да удалиться от нас ослепление ума тех, которые не могут представить себе ничего выше подлежащего чувствам, а желая показать, что Христос Бог для живущих и созерцающих духом есть то же, что солнце для живущих во плоти и созерцающих чувством. Ибо другого света для ведения божества и не нужно тем, которые обогащены божественными дарованиями. Воссиял же он и неисповедимый свет, и таинственно явлен апостолом и начальнейшим из пророков в то время, когда Господь молился. Этим показано, что родительницей этого блаженного видения была молитва, что блистание происходило и являлось от соединения ума с Богом, и что оно подается всем тем, которые при постоянном упражнении в подвигах добродетели и молитвы устремляют свой ум к Богу. Истинную красоту свойственно созерцать только очищенному умом. Пристально взирающий на сияние ее принимает как бы некое участие в ней, как бы начертывает некий яркий луч на своем лице. Потому-то и лице Моисеева просветилось от собеседования с Богом. Знаете ли, что Моисей преобразился, взойдя на гору, и там увидел славу Божью? Но он, Моисей, не сам произвел, а только потерпел преображение. Господь же нас, Иисус Христос, от себя имел он и свет. По этой причине, собственно, он и не имел нужды в молитве для того, чтобы сиять божественным светом плоть свою, но только показал, откуда он и свет нисходит на святых Божьих, и каким образом можно созерцать его. Ибо написано, что и святые просветятся, яко солнце, то есть всецело проникнутые божественным светом, узрят Христа, божественно и неизреченно провоссиявшего, у которого блистание, происходя от божественного естества, явилось на фаворе общем и плоти его, по причине ипостасного единения. Мы веруем, что он явил в преображении не другой какой-либо свет, но только тот, который сокрыт был у него под завесой плоти. Этот же свет был свет божеского естества, поэтому и несотворенный, божественный. Так и по учению богословствующих отцов Иисус Христос преобразился на горе, не восприявши что-либо и не изменившись во что-либо новое, чего до того не имел, но показав ученикам своим только то, что у него уже было, отвергши очи их и сделавши их из слепов зрячими. Видишь ли, что очи, видящие по природе, слепы по отношению к тому свету? Итак, свет этот не есть свет чувственный, и созерцавшие его не просто видели его чувственными очами, но измененными силой Божественного Духа. Они изменились, и только таким образом увидели перемену, происшедшую при самом принятии нашей бренности, обоженной соединением со Словом Божиим. Отсюда и зачавшая, и родившая чудесно, узнала, что рожденный от нее есть воплотившийся Бог. И Симеон лишь только принял этого младенца на руки, и старица Анна, вышедшая к сретению, ибо божественная сила, просвечиваясь как бы сквозь стеклянную оболочку, сияла для имеющих чистые очи сердца. Да и для чего Господь перед началом преображения избирает главнейших из лика апостольского и возводит их с собою на гору? Конечно, для того, чтобы показать им нечто великое и таинственное. Что же особенно великого и таинственного в показании чувственного света, который обильно тогда имели уже не только избранные, но и остальные апостолы? Какая была нужда для них в изменении силы и духа очей для созерцания того света, если он чувственный и сотворенный?
Как можно славу и царство Отца и Духа Святого представлять в каком-то чувственном свете? Неужели в подобной славе и царстве придет Христос Господь и в скончании века, когда не будет нужды ни в воздухе, ни в пространстве, ни в чем-либо подобном, но когда, по свидетельству апостола, Бог будет всяческое во всех, то есть будет заменять все для всех? Если же все, то, следовательно, и свет. Отсюда ясно, что свет Фафорский был светом божественным. И евангелист Иоанн, наученный божественным откровением, ясно говорит, что будущий вечный пребывающий град не будет, требуя солнца и луны, да светит в нем. Слава бы Божия, просвети его, и светильник его – Агнец. Не ясно ли, что он показывает здесь того же Иисуса, который ныне на Фаворе божественно преобразился, и плоть которого сияла, как светильник, являющий славу Божества, восшедший вместе с ним на гору? Равным образом и об обитателях того града тот же богослов говорит: «Не потребует света от света, ни света солнечного, яко Господь Бог просвещает я, и ночи не будет там». Но какой же, спрашиваем, есть другой свет, у которого есть применение или приложение с тень? Какой есть свет непреложный и незаходимый, если не свет Божества? Притом Моисей и Илия, и особенно первый, который явно присутствовал духом, а не плотью, посредством какого чувственного света могли быть осияны, видимы и познаны? Ибо и о них написано: «Явившися во славе глаголосты же исход его, его же хотяше скончать и в Иерусалиме». И как иначе апостолы могли узнать тех, кого никогда до того не видели, если не при таинственной силе божественного света, открывшего мысленные очи их? Но не станем утомлять внимание вашего дальнейшим изъяснением слов Евангелия. Будем веровать так, как научили нас те самые, которые просвещены от самого Христа, поскольку только они одни знают это хорошо, ибо тайны Божии ведомы, по словам пророка, одному Богу и его присным. Мы же, разумея тайну преображения Господня по их наставлению, будем и сами стремиться к озарению этим светом и возгревать в себе любовь и стремление к неувидаемой славе и красоте, очищая духовные очи от земных помыслов и огребаясь от тленных и скоро приходящих сладостей и красот, помрачающих одежду души и ввергающих в огонь гиенский и тьму кромешную, от которых доосвободимся озарением и познанием невещественного и пресносущного света, преобразившегося на Фаворе Спаса нашего, во славу Его и привечного Отца Его и животворящего Духа, которых едино сияние, едино Божество, и слава, и царство, и сила, ныне и присно, и во веки веков.

Архиепископ Лука, воин Ясенецкий. Слово в день преображения Господня. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Настал один из величайших праздников наших – преображение Господня. И уже вчера на Всенощной слышали вы тропарь этого праздника, а в нем такие слова: «Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы Светодавче, слава Тебе». Думали ли вы о том, какого великого блага просим?

божественным светом молитвами Богородицы просим. Велика и могущественна молитва Богородицы, но если сами не проявим всего усердия к тому, о чем просим Бога, то не можем все надежды возложить только на молитвы Пресвятой Богородицы, ибо для того, чтобы воссиял в нас свет Христов Пресносущный, нам надо избавиться от тьмы. Это касается не только духовного света и духовной тьмы. Это касается непосредственно и света физического, и тьмы материальной. Представьте себе человека, живущего в далекой глубокой пещере. Он всегда в темноте, тьма окружает его и не может воссиять ему свет солнечный, пока окружен он этой тьмой. Он должен выбраться на свет, должен выйти из своей темной пещеры туда, где сияют лучи солнечные. Он должен пройти длинный и трудный путь, ведущий к выходу из пещеры. Должен ощупывать руками стены хода, ведущего наружу. Он должен преодолеть те затруднения, которые встретятся на его пути от множества камней, валяющихся в пещере. Должен с великим трудом выкарабкаться из пещеры. Долго, долго и с трудом будет он выкарабкиваться, но когда увидит слабый свет впереди, пойдет он бодрее, радостнее. А свет будет становиться все ярче и ярче, и, наконец, выйдет он на такое благодатное место, где сияют солнечные лучи. Представьте себе человека, находящегося на дне глубокой пропасти, где тьма, где всегда темно. Представьте себе, какой огромный труд должен он предпринять, чтобы выкарабкаться из этой пропасти. Должен он подниматься выше и выше вверх, цепляясь за камни. А камни будут обрываться под ногами его. Ноги будут оступаться. Руки и ноги его будут окровавлены, прежде чем выкарабкается он на свет Божий, на свет солнца. Так бывает и с людьми, которые живут во тьме духовной. Они подобны этим несчастным, живущим в глубокой пещере или в пропасти земной. В глубокой духовной тьме живут бандиты, разбойники, пьяницы, развратники, блудники, прелюбодеи и все нечестивые. Им тоже надо постепенно и с великим трудом избавляться от той тьмы, которая их окружает. Но не думайте, что только разбойников и прелюбодеев окружает тьма. Ее много, много вокруг каждого из нас. И каждому нужны большие усилия, чтобы избавиться от этой тьмы. Если только на молитвы Богородицы будем возлагать надежды, а сами ничего не предпримем, чтобы избавиться от тьмы духовной, окружающей нас, то не выйдем мы из нее, навсегда останемся во тьме. Что же надо, чтобы нам избавиться от этой тьмы? О, многое! Многое требуется от нас. Требуется, чтобы истлевал постепенно наш ветхий человек, чтобы со дня на день обновлялся наш внутренний человек, о чем говорит апостол Павел. Что такое внешний человек и что такое внутренний? Внешний человек – тот, кто живет интересами этого приходящего мира. Это тот, кто погибает в похотях, в страстях, в сластолюбии, кто погружен в бездну грехов, никогда не помышляет о великом, святом, о пресносущном свете. Это внешний человек. А внутренний наш человек кто? Это сердце наше, живущее только упованием на Бога, сердце наше, наполняющееся великой радостью, когда слышим мы слова Христовы, сердце наше, устраивающее жизнь свою по закону, который предписан Господом и Богом нашим, Иисусом Христом. Внутренний человек всю жизнь свою устраивает и направляет так, как угодно Господу Иисусу Христу, живет по Его заповедям, творит Его волю. Запомните слова Павловы.

0: что если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Пусть тлеет, пусть постепенно истлевает, чтобы обновлялся со дня на день наш внутренний человек. И чтобы исполнились и другие слова Павловы, близкие к этим, надо, чтобы мы стремились отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Облечься в нового человека, сотворенного по Богу, или, как в другом месте говорит Павел, облечься в самого Христа, как в одежду облечься. Как одежда тесно прилегает к телу, так все, что услышим, что узнаем о Христе, должно быть близким, близким нам. Только тогда, когда достигнем такого состояния, когда истлеет наш внешний человек, когда обновится сотворенным по Богу в праведности и святости истины наш внутренний человек, только тогда воссияет в нас свет Его пресносущный, и станем мы причастниками Божественного Света, того самого Божественного Света, которым сиял Господь. А если воссияем, станем навеки светлыми, станем навеки любимыми чадами Божьими, станем гражданами того нового Иерусалима, сходящего с небес, который был показан святому апостолу Иоанну Богослову в его великом откровении на острове Патмосе. Он видел этот град Иерусалим, сказано ему было многое о нем, сказано и то, что в этом граде ночи не будет уже, и не будут иметь нужду ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во веки веков. Вот цель нашей жизни, вот к чему должны стремиться мы, чтобы осиял нас свет Христов пресносущный, чтобы мы стали гражданами нового града Иерусалима, где вечный свет, где вечная радость, где царит святая любовь. Аминь.
1: Слово в день преображения Господня святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского, исповедника. Для вас читал диакон Леонид Казаков. Святитель Лука, архиепископ Крымский, исповедник, в миру Валентин Феликсович Воина Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи. В 1920-х годах он работал хирургом в Ташкенте. Здесь главный врач городской больницы, профессор медицины Воина Ясенецкий, резко изменил свою жизнь и стал священником. Тогда он уже был вдовцом с четырьмя детьми. 3 года он служил в сане иерея, каждую неделю произносил проповедь, участвовал в публичных диспутах с безбожниками. В то же время он продолжал быть главврачом в больнице и читал лекции студентам-медикам в университете. Во время обновленческого раскола отец Валентин принял монашеский постриг с именем Лука и был тайно рукоположен во епископа. Через 10 дней после хиротонии последовал его первый арест. В 1941 году святитель находился в ссылке. Узнав о начале войны, осужденный обратился с просьбой направить его на работу военного врача, дав обязательство после войны вернуться к месту своего заключения и отбыть до конца срок приговора. Ему дали возможность трудиться в военных госпиталях. В это время святитель внес огромный вклад в развитие военной хирургии. Будучи направлен в Красноярский госпиталь, он получил назначение архиепископом Красноярским. В 1944 году он руководил госпиталями в Тамбове и получил от церковных властей назначение архиепископом Тамбовским и Мичуринским. Сочетание священнического и врачебного служения – осуществлялось владыкой по благословению, данному патриархом Тихоном. После войны святитель-исповедник Лука был назначен правящим архиереем Крымской епархии. В 1958 году владыке наступила полная слепота. Он продолжал служить церкви, управлял епархией и одновременно принимал больных. В 1961 году, в день всех святых в земле российской просиявших, архиепископ Лука скончался. Его святые мощи были обретены в 1996 году и ныне почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлых передачах мы рассматривали, а точнее сказать, слегка прикоснулись к жизни отцов первоначальников египетского и палестинского монашества. Опираясь на доступные нам источники, в основном это жития этих святых отцов, мы узнали, как зарождалось монашество. Судя по этим ранним житиям, это было во многом стихийное явление, и рано или поздно оно должно было вписаться в жизнь церкви, которая управлялась епископами, и жизнь которой регулировалась и регулируется канонами, правилами соборов и святых отцов. Как мы уже говорили, автором первого монашеского устава считается основатель общежительных монастырей в Египте преподобный Пахомий Великий. Его устав сохранился в пересказе блаженного Иеронима. Сегодня же мы поговорим о святителе Василии Великом, который был автором первых сохранившихся монашеских правил, составленных на греческом языке. Они очень важны для нас и сейчас. Мы это увидим. Василий Великий был родом из Каппадокии, малазийской провинции империи. Сейчас это территория Турции. Он происходил из влиятельной аристократической семьи. Получил блестящее светское образование сначала дома, от отца и бабки своей, святой Макрины, потом в Константинополе и, наконец, в Афинах, в знаменитой Платоновской академии. Учился он там, кстати, с будущим императором Юлианом, который стал отступником, предав христианскую веру. И познакомился он там также с другим великим будущим отцом, святителем Григорием Богословом, который стал другом на всю его жизнь. Закончив образование, он вернулся на родину, где через непродолжительное время обратился к глубокому изучению богословской литературы, трудов знаменитого учителя Оригена, и жил в полумонашеской общине, состоящей из близких родственников и друзей. Вскоре он был призван к церковному служению. И так описывает его призвание святой Григорий Богослов. Говорил он-то уже в надгробном слове. Хотя отшельничество его было столь любомудренно и чудно, однако же возвращение найдем еще более превосходным и чудным. Оно произошло следующим образом. Когда мы были в Понте, это вот как раз они вместе там жили, в этой общине, о которой я упоминал, поднялась вдруг градоносная туча, угрожающая пагубой, она сокрушала все церкви. Здесь святитель Григорий говорит о том, что еретики, ариане, захватывали церкви, и они получили поддержку императора. Так вот, он пишет, одну часть церквей они имели уже в своей власти, а другую делали свои набеги, а третью надеялись приобрести полномочием и рукой царя, которая или была уже занесена, или, по крайней мере, угрожала. Они пришли ниспровергнуть и нашу церковь, всего более полагаясь на низость души в тех, о которых перед этим было сказано, а также на неопытность тогдашнего нашего предстоятеля и на недуги наши. Предстояла великая борьба. В большей части из нас оказывалась мужественная ревность, но полк наш был слаб, не имел защитника и искусного борца, сильного словом и духом. Что ж это мужественная, исполненная высоких помыслов и подлинно христолюбивая душа? Немного нужно было убеждений Василию, чтобы он явился и стал на нашу сторону. Напротив, едва увидел умоляющим меня, обоим предстоял общий подвиг, как защитникам правого учения, как был побежден молением. Прекрасно и весьма любомудренно рассудил он сам в себе, по духовному разумению, что если уже и впасть иногда в малодушие, то для этого есть другое время, именно время безопасности, а при нужде время великодушию. Поэтому тот час отправляется со мной из Понта, заботясь об истине, которая была в опасности, делается добровольным защитником и сам себя отдает на служение Матери Церкви. Так пишет святитель Григорий Богослов. Знакомясь с жизнью святых, вообще понимаешь, что в Церкви не было легких времен. Наши нынешние смуты, межцерковные конфликты, связанные вот с автокефалией, Украиной и так далее, кажутся такими незначительными, когда узнаешь, что происходило во времена великих святителей и учителей церкви. Какие потрясения были тогда! Но продолжим. Несколько лет Василий в пресвитерском сане был правой рукой епископа. По сути, он руководит епархией, как говорит святитель Григорий. А в 370 году он становится архиепископом Кесарии Каппадокийской, большой митрополичьей области, раздираемой на тот момент конфликтами и спорами. Василий Великий – это во многом ключевая фигура в истории вообще всей христианской церкви, не только монашества. Он один из тех немногих святых, которого называют отцом церкви, наряду со святым Афанасием Великим, Афанасием Александрийским. Он отстоял православие перед лицом арианской ереси. Главная его заслуга – он заложил основу православной триадологии, учения о Святой Троице. Вместе со своим братом, святым Григорием Ниским, и другом, упоминавшимся уже святым Григорием Богословом, они выработали, можно сказать, новый богословский язык, на котором они изложили веру церкви в равное божество Отца, Сына и Святаго Духа, то есть единосущее, нераздельность трех лиц Святой Троицы. То, что мы сейчас исповедуем, как наше православное вероучение, нашу православную догматику, православную веру. Василий Великий, проявив одновременно чрезвычайную твердость в исповедании своей веры перед лицом сочувствовавших ереси правителей императора, также показал большую гибкость в отношениях с епископами. И благодаря такой его деятельности и борьбе ему удалось не только сохранить православие, но и укрепить его в очень сложных внешних обстоятельствах. Ну, помимо написания богословских посланий и сочинений, а также очень важной и благотворной административной деятельности, святитель Василий Великий написал множество молитв, является автором литургии, которой мы служим в воскресные дни Великого Поста и на ряд важных праздников. Ну, каким же образом святитель Василий, такой вот деятельный епископ, оказался связан с монашеским движением? Почему он писал правила для монахов? Ну, на самом деле, трудно было бы представить, что кто-то мог бы написать какие-то правила, не будучи глубоко знакомым с регламентируемым предметом. Итак, вернемся немножко назад. Будущий святитель Василий, завершив свое образование, возвращается из Афин в Понтос на свою родину. Там он принимает крещение, вот только после учебы. Тогда был такой обычай. Не всегда во младенчестве крестили. И вот после крещения он изменяется его жизнью, начинает вести жизнь аскета и основывает монастыри. Но прежде он путешествует и посещает к тому времени уже прославившихся подвижников Египта и Палестины. Это был конец 350-х годов. Всего несколько лет назад отошел к Богу святой Антоний Великий. Его житие еще не было написано святым Афанасием. Но несомненно, что Василий много слышал о нем от его непосредственных учеников и свидетелей его жизни. Во время своего большого путешествия, которое длилось много месяцев, Василий посетил как общежительные монастыри, так и отшельнические кельи в Египте и Сирии. В Малой Азии, вот в тех местах, где он жил и родился, откуда он происходил и где подвязался, также были аскеты. Церковные историки связывают учреждение монашества в этих местах с именем Евстафия Севастийского, учеником которого и становится молодой аскет Василий. Будучи очень деятельным и авторитетным человеком, высокообразованным, Василий основывает собственные монашеские общины. Вот как об этом говорит святой Григорий в надгробном слове святому Василию. «Много было споров и разногласий о жизни пустыннической и уединенно-общежительной». То есть вот отшельники и общежительные монастыри. «Без сомнения, та и другая имеет в себе и доброе, и худое, не без примеси. Первое, хотя в большей степени безмолвно, благоустроено и удобнее собирает к богомыслию, но, поскольку не подвергается испытаниям и сравнениям, бывает не без надмения. Другая, хотя в большей степени деятельна и полезна, но не изъята от мятежей. И Василий превосходнейшим образом соединил и слил оба эти рода жизни, построил скиты и монастыри не вдали от общин и общежитий, не отделял одних от других, как бы некоторой стеной, и не разлучал, но вместе и привел в ближайшее соприкосновение и разграничил, чтобы и любомудрие, не было необщительным, и деятельность не была нелюбомудренной. Но как море и суша делятся между собой своими дарами, так и они бы совокупно действовали к единой славе Божией. Так пишет святитель Григорий об основании монашеских общин святителем Василием. Для этих-то общин издает свои правила святой Василий. До нас дошли так называемые длинные или пространные правила и краткие правила. В отличие от более поздних монашеских правил, типиконов, оба правила святого Василия представляют собой просто серию ответов на вопросы, заданные Василию его учениками. Нет никаких определенных данных, чтобы как можно было установить точную дату для пространных правил, хотя они, вероятно, относятся к тому времени, когда Василий вернулся в Кесарию где-то в 358 году после его путешествия по монашеским общинам всей Восточной Римской империи. Возможно, они были предназначены для того, чтобы руководить первым монастырским поселением Василия недалеко от Аннеси в Понтосе. Это было в 360-х годах. Но также могли быть они датированы временем уже в 370-е годы, когда он стал епископом. Очевидно, что поскольку краткие правила ссылаются на пространные, они явно были написаны несколько позже. Здесь еще нужно сказать, что все нравственно-аскетическое учение святителя Василия зиждется на Священном Писании, целиком ориентировано на него. Это очень важный момент, потому что показывает, что святитель Василий не рассматривал монашество как некую элиту, стоящей над всей прочей церковью, но как осуществление церковного идеала христианского совершенства тем путем, который в принципе доступен любому верующему. Об этом мы говорили с вами в нашей первой беседе, о единстве христианского идеала. Эта мысль отражена в нравственных правилах святителя Василия и прочих его творениях, предназначена для всех, и для иноков, и для криликов, и для мирян. Основной нерв всего аскетического богословия святого Василия — это любовь к Богу, сопряженная с любовью к ближнему. Его устройство монашеских обителей, отшельничество наряду с общежительным монашеством отражает такой его подход. Святой Василий видел в монашестве лишь наиболее благоприятную среду обитания для осуществления евангельских идеалов, которые являются общими для монахов, мирян и клириков. Важный момент, однако, эта среда должна быть церковной, а только тогда она будет спасительной. Давайте, однако, подробнее остановимся на содержании правил святителя Василия Великого для монахов, для основанных им общин. Нужно сказать, что у святителя Василия Великого были двойные монастыри, то есть и были и братья, и монахи, и монахини, они жили раздельно, но можно сказать так, рядышком. Итак, давайте сейчас более близко просмотрим пространные правила. На русском они так называются, пространные правила. И попытаемся их сопоставить с более поздними монашескими традициями, может быть, современностью. Итак, начнем с приема в монастырь и также отношения к оставлению монастыря. Нужно сказать, что в пространных правилах существует большое отличие от того, как к этому вопросу подходили позже, в позднейших византийских правилах. Отличие стояло в том, что поступающим в монастыре святителя Василия предстояло пройти проверку тяжелым трудом. Такая вот идея трудничества. Она, в общем-то, существовала и в более поздних византийских монастырях, в которых оставался ручной труд как важная часть повседневной жизни, по крайней мере, для некоторых монахов. Но вот здесь такой упор сделан на это. Нужно сказать, что правила говорят, что рабы не могли быть приняты в монастыри, а также женатый мужчина без согласия его супруги. Вот такой важный момент. Особо оговаривается запрет частной собственности. Как и более уже поздние основатели монастырей, Василий был очень озабочен проблемами отказа от собственности со стороны поступающих в монастырь, и были установлены особые правила, как она должна быть распределена, кому. Предпочтение она должна быть отдана епископу этой церкви или родственникам благочестивым, но ни в коем случае не каким-то неверующим, неблагочестивым родственникам. Нужно сказать, что некоторые средневековые византийские основатели монастыря не настаивали на полном отказе от всего личного имущества. Но святитель Василий настаивает на полном отказе. Как мы вспоминаем, это осуществил в своей образцовой монашеской жизни святой Антоний Великий. Далее, в пространных правилах святителя Василия прослеживается такой вот уклон в сторону общежительного монашества, не отшельничества, а именно общежительного. Как и большинство более поздних монашеских уставов, эти пространные правила откровенно поддерживают такой образ жизни. И они достаточно враждебно настроены к одиночкам, отшельникам, да, то есть осторожно очень к этому относятся. Осуждается вот в этих правилах присутствие нескольких монашеских центров в одном месте, в одном селении. Идею централизации монашеской жизни поддерживает святитель Василий. Нужно сказать, что позже, к Средневековью, Византийской империи, когда было очень много монастырей, как некоторые исследователи говорят, что Византийская империя монахизировалась, такой вот термин. Было очень много маленьких монастырей. На самом деле уже даже в VI веке, когда монастыри стали ктиторскими, то есть вот просто был богатый человек, он желал создать монастырь. И, в общем-то, ничто не могло этому препятствовать. Поэтому могли быть много монастырей в одном центре. То есть это правило централизации, оно исторически не всегда соблюдалось. Ну и сейчас мы знаем, что в одном городе может быть много-много монастырей, не обязательно должен быть один большой монастырь или одна лавра. Далее, очень интересно, как святитель Василий в своих правилах пишет о настоятеле. Вообще, можно так сказать, стиль его правления отличается от многих более поздних правил и, может быть, от современности чем-то тоже. Но на самом деле он создает очень привлекательный образ. У святителя Василия настоятель, похоже, был гораздо менее авторитарным правителем, чем многие из его раннесредневековых византийских преемников. Старым и мудрым монахам, то есть старшей братии, было установлено требование увещевания ошибающегося настоятеля, если он вдруг попадает в какие-то ошибки. А начальник должен был советоваться со старшей братьей по важным вопросам. Он также должен встречаться периодически в соответствии с данными правилами, с главами других монашеских общин по вопросам, представляющим общий интерес. Этот совет очень редко осуществлялся на практике. Мне кажется, что, конечно, вот это правило уже явно от времен, когда он уже был святителем, конечно, заботился о благе всей церкви, чтобы не было конфликта между общинами, чтобы была общая любовь и согласие. Василий наказывал настоятелю не гордиться своим званием и не укорять своих монахов, когда он находится в гневе или раздражен. Настоятелю также было заповедано оказывать личное служение монахам своей общины, услуживать им. Это, конечно, слишком радикально для более поздних настоятелей. И, конечно, такой евангельский идеал. Ну, а говоря о повседневной жизни монахов, по правилам святителя Василия, это соответствует, в общем-то, и более поздней византийской практике. Ну, во-первых, новоначальным послушникам было рекомендовано молчание, хранение молчания, на это такой вот упор. И нужно сказать, что другие монахи тоже обязывались не празднословить, говорить скупо, а смех был вообще запрещен. Нужно сказать, что все монахи обязывались исповедовать свои грехи, исповедания помыслов даже, и исповедоваться они должны настоятелю, не скрывать ни своих грехов, ни даже помыслов от своего настоятеля, от своего начальника. Подчеркивается также важность труда, физического, да, труда, она очень важна в правилах святителя Василия. Монахи должны были заниматься соответствующими послушаниями, да, по поручению настоятелей. Инструменты все являются общей собственностью общины. Были некоторые ограничения на торговлю. То есть речь идет о том, что общины монашеские, монахи не должны увлекаться торговлей, чтобы извлекать какой-то барыш, коммерции. Да? Все должно иметь строго утилитарную направленность. Продавать что-то по минимальной цене, чтобы хватало покрыть какие-то издержки и хватило на какие-то основные нужды. Вот, не гнаться за прибылью, не ехать в какие-то отдаленные места, где цены могут быть повыше, чтобы извлечь для этого прибыль, чем занимались мирские купцы. Нужно сказать, что в более позднем монашестве такой вот упор на важность труда, ручного труда, физического труда, отошел на второй план. И больше уже был акцент более поздних правилах, на исполнении монашеских правил, молитв, чтения псалмов, часов и разные другие аспекты литургической жизни. И нужно сказать, что, несмотря на теорию того, что монастыри не должны участвовать в торговле, многие средневековые монашеские общины были очень даже предприимчивыми, гораздо более предприимчивыми, чем мог предполагать святой Василий. Что касается трапезы, одежды и медицины, места для приема пищи должны были определяться соответствующим должностным лицом, у кого есть такое послушание. И монахи должны были пробовать всю поставленную перед ними пищу, то есть не перебирать, да, пищи. Предпочтение отдавалось простой, легко добываемой еде и никакой специальной еды для гостей, вот по правилам святителя Василия. Игумену была предоставлена широкая свобода установки диеты, то есть того, что могут есть отдельные монахи. И, в общем, это становится правилом для более поздних монастырей, что нельзя одно правило распространить на всех. Касательно одежды, оговаривается, в общем, очень строгий подход к одежде, что должна быть единственная одежда для всех целей. Ее должно быть легко получить и легко за ней ухаживать. Очень практический подход к одежде. Не должно быть какого-то большого гардероба, вообще одна одежда на все случаи жизни. Нужно сказать, что Василий Великий сдержанно одобрял использование медицинской науки вот в этих пространных правилах. И также там сказано, что болезнь, она является наказанием за грех. Нужно сказать, что в более поздних монашеских правилах уже как-то не совсем разделяется это убеждение. В целом, как более оптимистично основатели монастыря оценивали ценность медицины для своих монахов. Хотя и святитель Василий уже вот в кратких правилах, которые были позже приняты и им выпущены, корректирует свою точку зрения. Что касается отношений с внешним миром, то степень, в которой монахам было разрешено поддерживать отношения со своими родственниками, ой, это был сложный вопрос во все времена. Но нужно сказать, что вот эти пространные правила, о которых мы сейчас говорим, они предусматривают, что если у монахов есть благочестивые родственники, которые нуждаются в уходе, то о таких родственниках заботится вся община в целом. Но вот что касается родственников неверующих, то таких родственников запрещено даже посещать. А монахи, возвращающиеся из путешествия, из каких-то отлучек, после своего возвращения должны исповедовать, что они сделали, и это специально оговаривается даже в некоторых более поздних правилах. Ну вот, как я упоминал, Василий Великий основал двойной монастырь, спаренный с женским монастырем. Почему он был двойной? Потому что там жили родственники, братья и сестры. Вот в семье святителя Василия было 10 братьев и сестер. Вообще, это, наверное, самая большая семья святых, когда и братья, и сестры, и родители подвязались, и не просто подвязались, а оставили вот след в истории церкви и прославлены в лике святых. На протяжении веков, нужно сказать, был разный подход. И в какие-то века настаивалось на том, что вот, ну, не должно быть никакого сообщения между мужчинами, монахами и женщинами. И было такое очень строгое разделение. Ну, мы как знаем, допустим, пример, это, конечно, Афон, да, вообще женщинам вход запрещен, и там их близко нет. Но в некоторых правилах есть примеры, допустим, даже в 15 веке в некоторых уставах есть аналогичные святителю Василию. Ну, и на самом деле на протяжении веков множество есть примеров, когда мужское монашество и женское сосуществуют рядом, помогают друг другу, но соблюдают, конечно, определенные правила в общении с друг с другом. Таково вкратце содержание этих пространных правил святителя Василия Великого. Ну, несколько слов буквально о кратких правилах, которые, как я сказал, появились позднее, насколько мы можем судить из их содержания. Просто несколько слов о том, чем они отличаются. Нужно сказать, что количество вопросов в них намного больше, чем для более длинных правил. То есть там и там это вопросы и ответы. А в кратких правилах ответы Василия намного короче. А многие из них вообще не являются по существу правилами, а относятся скорее к толкованию Священного Писания. Также там обсуждаются проблемы дисциплинарные. Но в этих правилах совершенно нет принципа организации какой-то тематической То есть, возможно, они были собраны и изложены по мере возникновения каких-то вопросов. Но, тем не менее, там есть достаточно много материала, который имеет прямое отношение к регулированию монашеской жизни, так же, как вот и более пространных правил. Краткие правила разрешают допуск на краткосрочное пребывание в монастыре посетителей. Далеко не всегда присутствует такое вот разрешение, но, видимо, зависит от условий. Может монастырь принять каких-то временных насельников или не может? Есть помещения, где их разместить. Насколько я знаю, сейчас это присутствует во многих монастырях. Нужно сказать, что краткие правила смягчают резкую и, несомненно, несостоятельную позицию длинных правил против одного комплекта одежды. То есть, что у монаха должен быть только один комплект одежды на все случаи жизни. И вот в кратких правилах уже святитель Василий говорит, что одежда должна соответствовать задаче и времени года, тем самым приближая к здравому смыслу более позднего средневекового византийского монашества. Однако все равно сохраняется достаточно суровое отношение к этой теме и в кратких правилах. То есть, допустим, там говорится о том, что монахи должны носить одежду или обувь плохого качества или даже неподходящую по размеру. Упоминается уже в кратких правилах о лечении больных и также о том, что больные монахи могут быть положены в больницу для лечения. И сейчас, в общем-то, это тоже обычная практика православного монашества. В кратких правилах подчеркивается важность чтения и грамотности. Как в случае и с более пространными правилами, краткие правила также поддерживают религиозное образование детей мирян. То есть вот при монастырях могли существовать школы для детей. Нужно сказать, что в более позднем византийском монашестве такая вот образовательная миссия монастырей, она не всегда прослеживается. Но мы знаем, что вот на Руси монастыри были важными центрами образования просвещения. В своих правилах святитель Василий также говорит о том, что монастыри должны заниматься благотворительностью, то есть не только работать, чтобы себя содержать, но также и благотворить другим. Сам святитель Василий был большим благотворителем. Он раздавал свое имущество во время голода. Об этом сохранилась благодарная память, об этом вот упоминает святитель Григорий. Он завещает заниматься благотворительностью монахам. И нужно сказать, что благотворительность, о которой говорит святитель Василий, она не стала просто ритуалом. Ну, это, опять же, обычная практика монашества на Руси и Византии. Также подчеркивается важность откровения помыслов. Но вот краткие правила говорят о том, что исповедь должна совершаться только священником. Но вот мы знаем, что и до сего дня на Афоне, скажем, монахи могут исповедовать, открывать свои помыслы старцу, который не обязательно может быть священником. Но вот здесь святитель Василий в кратких правилах пытается как бы воцерковить монашескую традицию. Священство, совершение таинств и епископское кормление монашеских общин очень важны для святителя Василия Великого. Его большая заслуга, что он оставил такой образец церковного монашества, не просто стихийного, независимого, где-то в чем-то, может быть, экзальтированного, а глубоко церковного монашества, которое служит и духовно, и материально ближним. Вот еще раз говорю для него, любовь к Богу — это монашество отречения, и любовь к ближнему, служение ближнему — два важных момента, которые являются сердцевиной его аскетического богословия. На этом мы сегодня закончим, дорогие братья и сестры, молитвами святителя Василия. Господь да помилует всех вас. До следующих встреч.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13 часов 25 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Много горьких дорог прошло с того времени, когда мне вновь удалось найти свои записи и склониться над ними. Недолго пришлось нам собираться в подземной церкви. Нас выследили на крестопоклонной неделе. Во время выноса креста пред нами предстали они. Два рослых, дурно пахнувших солдата, заломленными на затылок попахами, с неумолимыми дикими руками, тяжело подошли ко мне и связали меня веревками. Мне не дали снять с себя ризы, так и повели в полном священническом облачении. Паству мою, по счастью, не тронули, и она сопровождала меня со слезами и стенаниями. Пробовали защитить меня, но им угрожали ручными гранатами. Меня тревожила мысль, догадываются ли посомые мои спасти чудотворную икону Богоматери. Тревога моя, видимо, передалась Савве Григорьевичу. Он издали из темноты и крикнул мне: «Не беспокойся». Легко мне стало, словно Бог возглаголал из лесной чащи. В одном месте на леденице я поскользнулся и упал. Солдаты засмеялись, не помогли мне подняться, а схватили за край веревки. Из песни «Эх, дубинушка, ухнем волоком» потащили меня по земле. Я весь избился и окровянился, потом они пожалели меня, подняли. Поздно вечером привели к следователю. Я встал около письменного стола. Следователь писал, не смотрел на меня. У него были сверкающие белые руки, лицо румяное, молодое и как будто простодушное. Все обыкновенное, человеческое, если бы только не уши. Пепельно-лиловатые, широкие, они свисали наподобие тряпок, закрывая ушную раковину. Прошло минут 20, но он все еще не поднимал на меня глаз. В кабинете, освещенном душным светом электрической лампочки без абажура, было тихо. Только два звука было слышно — сухое шуршание пера и влажное падение на паркетный пол кровяных капель с моих избитых о гололедицу рук. Наконец следователь тихо положил перо, поднял румяную голову и осиял меня таким шелковым голубым взглядом, что я первое мгновение подумал, какие хорошие человеческие глаза. Но, вглядевшись в них, я содрогнулся. Минут пять смотрел на меня, не мигая, своей страшной, словно застеклившейся синевой. Он перевел взгляд на мои окровавленные руки и улыбнулся стеклянной, как мне представилось, синей улыбкой. Тонкими совершенной красоты пальцами он изредка отмахивал что-то от своего лица, словно садилась на него паутинная нить. Он заставлял сознаться меня в организации заговора против власти. Я с твердостью отрицал это и говорил: «Я молюсь за нее, чтобы она не проливала крови». Очень долго допрашивал меня голосом хрустящим и словно костяным. Моим объяснениям не верил. Под конец допроса лицо его пошло пятнами. Совершенно неожиданно он ловким кошачьим прыжком соскочил с бархатного лилового кресла, подбежал ко мне, вцепился в мое горло белую льдистой рукою и закричал в исступлении слюнявым, извивающимся хрипом: «Сознавайся, стерва, убью!» Он приставил к моему виску револьверное дуло. Голова моя горела нестерпимым жаром, и от прикосновения металлического холодка я ощутил приятность. Больше всего меня напугал впервые виденный мною звериный лик человека.

Меня отвели в темницу. Здесь сидели буйные люди. Встретили меня со свистом и улюлюканьем, издевались над моими священническими ризами, плевали на них, дали мне место на полу в затемке рядом с лоханью для нужды. Пол был каменным и зловонным. Когда погасили свет и все прилегли спать, я стал молиться. После молитвы подошел ко мне кто-то невидимый во тьме и сказал: «Ложись на мои нары, там теплее, а я на твоем месте образуюсь». Радостно стало мне. И здесь Христос. В эту первую тюремную ночь я не мог скоро заснуть. Думал о предстоящих страданиях своих, и не утаю, ужасался их и тосковал немало. Мне вспоминались муки, кои претерпели Христа ради соратники мои. В Астрахани архиепископа Митрофана и его викария епископа Леонтия живьем закопали в землю. В Свияжске епископа Амвросия привязали к хвосту бешеной лошади. В Белграде Курском епископа Никодима убивали железными прутьями, тело же его бросили в сорную яму. Архиепископа Пермского Андроника ослепили, выколов глаза, отрезали щеки и в таком виде волочили его по городским улицам, а потом живьем закопали в землю. Я сжимал в руке нательный крестильный крест и с гефсиманскую тоскою взывал к нему: «Господи, научи меня оправданием Твоим».

пищу давали 100 граммов хлеба и суп из снитков или селедки. По 2 раза в день приносили нам по кружке воды. Тюремный хлеб я не ел даром. Меня заставляли чистить отхожие места, мыть полы, стирать белье конвойных. И в этом я хорошо преуспевал. С обитателями нашей темницы, ворами и убийцами, я крепко подружился. Они полюбили меня за тишину к ним, за беседы с ними, за уступчивость. И приметил я, чем глубже носишь в себе образ Христа и вооружаешься смирением, тем скорее осветишь звериный мир человека. Если и не сразу, то впоследствии все же осветится человек. Надо только жить рядом с ним, чтобы Христос, живущий в тебе, постоянно освещал обращенного. Человека за руку приходится водить, как ребенка несмышленыша. На страстной неделе соузники мои изъявили желание исповедоваться передо мною, и в одну из ночей я принял их сокрушенную, отчаянную русскую исповедь. В знак раскаяния они целовали мой нательный крест. В ночь на светлое Христово воскресенье я облачился в изорванные свои ризы и пропел им всю пасхальную заутреннюю, а потом христосовались мы. 5 месяцев я просидел в здешнем узилище. В самый день рождения моего, мне исполнилось 52 года, меня отправили железнодорожным путем в губернскую тюрьму. Втолкнули меня в подвальную темноту и сырость. После солнечного света, на время осветившего меня по пути в тюрьму, я долго стоял на пороге, словно в ослеплении, ничего не видя. Ко мне кто-то подошел, назвал по имени и обнял. Глаза мои проясняться стали, я увидел архиепископа Платона. Только по глазам, да по тому неуловимому, что делает человека характерным, я узнал его. Величественный русский владыка превратился теперь в согбенного старца. Ряса была в дырьях, на ногах плохонькие сапожки. Седые волосы свалялись в колтун и давно не мытые напоминали горький ветхозаветный пепел. Я поклонился ему в ноги. Ко мне стали подходить из разных углов другие обитатели подвала. Меня обнимал заросший волосами, землисто-бледный, похожий на тень, высокий человек в сутане. Ксёнс Станислав Лабунский крепко пожимал мне руки, маленький, иссохший, похожий на философа Канта, господин в сюртуке. Через одышку он назвал себя пастор Келлер. Тихими стариковскими шагами приблизился давний духовник мой, игумен Амвросий, молча обнял меня и молча перекрестил. Семинарским прозвищем моим «Пустынник Антиохийский» встретил меня однокашник мой, отец Михаил Аскольдов. Был когда-то осанистым, златовласым, осиянным каким-то. Теперь старик предо мной стал, с трясущимся, перемученным телом.

Великим поношением подвергались мы. Поздно вечером, а то и в полночь в замке щелкал ключ. Открывалась железная дверь, и на пороге появлялись они. Впереди товарищ Пронза. В лице и в коротких тяжелых руках этого человека действительно было что-то бронзовое. Высокий, широкий в кости, с напомаженной челкой на низком волосатом лбу, всегда в кожаной одежде. Рядом с ним два мускулистых китайца с беспросветными глазами, всегда потные, как бы лиловые от грязи, одетые в замусоленные липкие ватники. «Одевайся!» — раздавался гнусавый голос бронзы. Нас выводят из камеры темными переходами, идем на широкий асфальтовый двор. «Встать к стенке!» От этого окрика мы чувствуем себя солдатами и стараемся выстраиваться по-военному. Далеким озерным всплеском звучит тишина. Они вынимают из кобуры револьверы, нахмуренно осматривают их с разных сторон и начинают у нас прицеливаться. В течение минут трех направляют на нас револьверные дула, мы бледнеем, начинаем креститься, насладившись нашими предсмертными чувствами. Они милостиво машут нам револьвером. Репетиция окончена. Разойтись. Такие репетиции устраивались раза два, а то и три в месяц. Однажды нам пришлось испытать еще более дикое поношение. Поздно вечером открывается дверь. Мы только что совершили все ночные бдения и, сидя на соломе в нашем ложе, тихо беседовали. «Одевайся!» Нам вручили по железному заступу. Повели нас за тюремные стены. Пахло летней, напоенной солнцем травою. Запах давно невиданной травы особенно взволновал меня. «Земля Божия, земля Божья!» Несколько раз повторял я вслух. Нас повели за город и заставили остановиться среди поля. Мне вспомнилось детство. Ночное, костер среди поля. Всплеск большой рыбы в протекавшей мимо реке и серебристое ржание жеребенка. «Ройте яму!» — приказал нам бронза. «Душедок на семи!» Вот и конец. Игумен Амвросий с трудом работал заступом. Китаец толкнул его в спину, и он упал на камень, разбив себе подбородок. Седая борода его окрасилась кровью, и он как-то беспомощно улыбнулся молчальной улыбкой. Яма была вырыта. Мы едва переводили дух от усталости, и всем нам очень хотелось поскорее отдохнуть. «Ну-с, отдыхайте маленько», — сказал нам бронза, закуривая папиросу. «А потом встаньте под рядовку затылками к яме». Мы стали готовиться к смерти, мы целовались последним целованием и благословляли друг друга в дальнюю дорогу. В это время металлическим взвизгом рассмеялся пастор Келлер. Мы бросились к нему. Весь он был затуманен безумием. Мы обнимали его, утешали. Он царапал лицо свое длинными землистыми ногтями, кричал сквозь рыдающий хохот. «Иерусалима! Иерусалима!» Он потерял сознание, упал. В это время к нам подъехал грузовик, нагруженный чем-то тяжелым и, как мне почудилось, страшным. Груз был покрыт влажным брезентом. Нам скомандовали «разгрузить». Мы сняли брезент, на грузовике лежали мертвые тела. Среди них мальчик лет 10 в матросском костюме с перебитым до мозга черепом. Нас заставили хоронить их. Когда зарыли, то скомандовали «стройся по домам». Бесчувственного пастора мы положили на грузовик.

пастор Келлер скончался. За несколько минут до кончины Господь прояснил его разум. Он сказал последние слова свои на земле. «Слава Богу за все». Тело его в течение недели оставалось невынесенным. Проходили долгие дни нашего заключения. Однажды мы стали примечать, что вокруг нас на

наших уст нисходила молитва, однажды приносящий пищу, объявил нам шепотом: «Готовьтесь сегодня к смерти». По уходе его из камеры епископ Платон положил богослужебный начал: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков». Мы не сговаривались, что нам петь. Всеночное бдение, молебен, но разом почувствовали, что нам следует отпевать себя. Мы запели последование погребения человека: «Блаженнее непорочнее в путь, ходящие в законе Господне, аллилуйя». Епископ Платон поминал о вечном упокоении наши имена: «Ище молимся о покоении душ усопших раб Божиих, и уеже проститеся нам всякому прегрешению вольному же и невольному». При пении прощально гозрящими, обезгласно мы лобызались и крестили друг друга. Был вечер, земля вздрагивала от пушечных выстрелов. В замке щелкнул ключ. Пошел Бронза в сопровождении китайцев. Не ожидая его приказаний, мы стали собираться в дорогу. Расстреливали по очереди. Первым упал епископ Платон. За ним ксёнз. Третьим — отец Михаил. Он успел крикнуть: «Фрукты твои, Господи, предаю дух мой». Я стою с игуменом Амвросием. Он в полголоса читает слова исходной песни: «Непроходимая врата, тайну запечатствованная, благословенная Богородица Дева, прими моление наше и пронеси твоему Сыну и Богу, да спасет тобою души наши». Мне вспоминается сельская церковь, вербное воскресенье. Иконостас украшен красными прутиками вербы. Я стою в очереди причастников. Мне всего 9 лет. В белой рубашке я и в сапогах новых, с желтыми ушками наружу. Медленно движется очередь причастников, и все они освещены весенним солнцем. Деревенские певцы поют: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Бронза свинцовой поступью подходит с наганом к игумену Амвросию. После этого причастника и я пойду к чаше туманца в моей голове. «Верую, Господи, исповедую», — шепчет уста мои. Вся земля превращается в синее облако, и нет уж памяти ни о прошедшем, ни о настоящем. Тело мое как бы спадает, и вот нет уж меня, облеченного в земляную плоть. Мне на мгновение представляется, что я стою около своего упавшего тела и смотрю на него, как на совлеченную одежду. Меня выводит из этого состояния грохот бегущих солдатских ног и неистовый смертью охваченный крик: «Белые вошли в город!» Нас не успели расстрелять.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня Православная Церковь отмечает память святого отца нашего Митрофана, епископа Воронежского. Родился Митрофан Воронежский в крещении Михаил в ноябре 1623 года во Владимирской губернии. Сведений о его родителях и о том, какое положение они занимали, нет. Но предполагают, что они принадлежали к духовному званию. Сохранилось ценное свидетельство самого святителя о том, каковы были родители его и как воспитали они своего сына. «Я родился в мир сей, — говорит святой Митрофан в своем духовном завещании, — от благочестивых родителей и воспитан ими в непорочном благочестии Восточной Церкви, в православной вере. Половину своей жизни угодник Божий провел в миру, был женат, имел сына, проходил должность приходского священника. Местом пасторского служения иерея Михаила было село Сидоровское. Более ничего не известно о мирской жизни святителя, но его строго христианское воспитание, последующая богоугодная жизнь и самоотверженная пасторская деятельность без сомнения говорят о том, что для своего прихода священник Михаил был настоящим заботливым отцом и мудрым руководителем. На 40-м году жизни он лишился супруги и тогда же решил отречься от мира, чтобы беспрепятственно служить Богу. Он поселился в Золотниковской пустыне в честь Успения Божией Матери, Суздальского уезда, Владимирской губернии. Пустынь эта была основана Ионою Головциным в первой четверти 17 века и находилась от Суздаля в 34 верстах к северу. По свидетельству Митрофана, это была общежительная пустынь. Здесь в 1663 году священник Михаил был пострижен в иночество с именем Митрофана. О подвигах святого Митрофана в этом тихом, уединенном месте ничего не известно. Следуя учению Евангелия, он старался скрыть свои подвиги от людских взоров и дал обет окончить жизнь и быть погребенным в Золотниковской пустыне. Так ему была дорога мирная сень скромной обители. Но Господь судил святому Митрофану совсем иной жребий духовного водительства. Несмотря на старания подвижника укрыться от славы человеческой, богоугодная жизнь его сделалась известна для окрестного населения. Спустя 3 года после прихода в Золотниковскую обитель братья соседнего Яхромского Космина монастыря, не имевшие в то время настоятеля, обратились вместе с крестьянами монастырских вотчин с просьбой к духовной власти поставить игуменом в их обители известного своей строгой жизнью инока Митрофана. Просьба была исполнена. В июне 1665 года блюстителем патриаршей кафедры митрополитом Сарским и Подонским Павлом инок Митрофан был благословлен в игуменский чин. В Яхромском монастыре святой Митрофан был настоятелем почти 10 лет. Насаждая среди братьев дух благочестия, святой игумен заботился и о внешнем процветании обители. В 1675 году управлению святого Митрофана, как мужа благоговейного и добродетельного, патриарх Иоаким поручил другую, более обширную и известную Унжинскую обитель во имя живоначальной Троицы. Унжинская обитель основана была в 1440 году преподобным Макарием Унжинским или Желтовудским в 19 верстах к югу от города Унжи в пределах Костромской губернии. Унжинская обитель пользовалась милостями царей из дома Романовых. Знакома она была царю Михаилу Федоровичу еще до вступления на российский престол, так как в 1612 году, во время смуты, он с матерью своей, инокини Марфой Иоанновной, приезжал в обитель и молился преподобному Макарию о возвращении отца своего, тогда митрополита Ростовского, а затем и патриарха Филарета, томившегося в плену у поляков. В 1619 году Михаил Федорович, став уже царем, совершил в торжественно царской обстановке путешествие в монастырь преподобного Макария по своему обету.
Со времени царского посещения Унжинская обитель по воле Михаила Федоровича была учинена наравне с Соловецким монастырем, а игумены ее получили право ежегодного приезда в Москву к царю и патриарху с образом преподобного Макария и со святой водой после дней празднования преподобному Макарию, приходившихся на 19 января и 25 июля. Высокое покровительство царствующего дома благоприятно отразилось на внешнем положении обители. Из малозаметной и немногочисленной она стала знаменитой, многолюдной и богатой, обладавшей многочисленными вотчинами, обширным и разнообразным хозяйством. Назначение Митрофана игуменом такой обители показывает особое отношение к нему патриарха Иоакима. В 1671 году были обретены честные мощи основателя монастыря преподобного Макария. Патриарх Иоаким дал в руководители Унжинской обители святого Митрофана, надеясь, что он сумеет укрепить веру и вселить мир в смятенных сердцах братьев и множество богомольцев, приходившихся на поклонение чудотворцу Макарию. Святой Митрофан управлял Унжинским монастырем почти 7 лет. Как и в Яхромской обители, его трудами был сооружен здесь главный храм новый, Благовещение Пресвятой Богородицы, с трапезой и колокольней. Церковь была освящена в 1680 году, через 3 года после закладки. Благоговейная любовь к преподобному Макарию и уважение к святому Митрофану побудили царя Федора избрать унжинского игумена во епископа Воронежской епархии. На Московском соборе 1681-82 годов в числе мер для борьбы с усиливающимся расколом старообрядчества и в целях содействия большему распространению христианского просвещения среди православных положено было увеличить число епархий, и открыть решено было новую кафедру Воронежскую. На эту кафедру по желанию царя и избран был Митрофан, еще ранее, года за полтора, вызванный из Унжинской обители в Москву. Современники объясняют это избрание высокой подвижнической жизнью святого Митрофана. 2 апреля 1682 года Митрофан был посвящен в епископа патриархом Иоакимом, 16 архипастырями. Тогда святителю было 58 лет. После своего посвящения святитель Митрофан прожил довольно продолжительное время в Москве, с апреля до половины августа. Новоучрежденная епархия нуждалась первоначально в его заботах здесь, в столице, где находилась высшая духовная и светская власть. Так в Москве вскоре после Хиротонии святой Митрофан возбудил вопрос об отводе места в городе Воронеже под соборную церковь и под двор епископу с домовыми людьми. Кроме того, первопрестольнику Воронежскому нужно было запастись и советами опытных людей, приобрести предметы, необходимые для богослужения. 28 апреля скончался благочестивый царь Федор Алексеевич, и святитель Митрофан, чередуясь с другими бывшими в Москве епископами, совершал установленное поминовение по усопшим государе. Затем он участвовал в венчании на царство юных государей Иоанна и Петра Алексеевичей. Лето, проведенное святителем в Москве после Хиротонии, было тяжелым временем волнений государственных и церковных. На его глазах происходили кровавые неистовства стрельцов, державших в постоянной тревоге и правительство, и народ летом 1682 года. Воронежский епископ присутствовал 5 июля на соборе в Горновитой палате, устроенной для прения с раскольниками, и был свидетелем диких проявлений необузданного фанатизма защитников старины. Их предводитель, суздальский поп Никита Пустосвят, не стесняясь присутствием на соборе правительницы Софьи, вдовы царицы Натальи Кирилловны и патриарха, даже нанес побои холмогорскому архиепископу Афанасию, когда тот обратился к нему со словом увещания. Это было хорошим уроком для его дальнейшей деятельности в Воронеже. Тяжелый подвиг епископского служения для святителя Митрофана увеличивался не строениями его новоучрежденной епархии. Воронежский край был заселен лишь недавно. Город Воронеж не насчитывал тогда и 100 лет. Первые поселенцы здесь были невольные, согнанные правительством из разных сел и городов. Ведь Воронежская крепость приобрела свое оборонительное значение лишь в конце XVI века, когда была основана по указанию Бориса Годунова для более надежной защиты южных рубежей России.
Многие христиане этого края не только носили языческие имена, но и жили по-язычески, пьянствовали, семейный быт расшатывался такими пороками, о которых и говорить непристойно. Богослужение посещалось редко. Неуважение к храму и духовенству среди высшего слоя населения, помещиков, доходило до того, что были случаи, когда служба Божия прерывалась непристойной перебранкой, а храм делался местом избиения священника. Вот в такое место и следовало прибыть новому архипастырю для устроения дел. Первыми священниками новонаселенного края были сведенцы из других сел и городов, и можно думать, что это были не лучшие священники. Впоследствии, с возрастанием церквей в Воронежской епархии, возрастало и число пастырей, причем становились священниками или потомки первых священников, или простецы из мирян, то есть малограмотные крестьяне, которые затруднялись подписать свое собственное имя, так что за них требовалось постороннее рукоприкладство. К тому же и таких пастырей, которые были в состоянии лишь совершать богослужение, не доставало. По своим размерам Воронежская епархия была очень обширной, но церквей в ней было мало, всего 182. Так что в иных местах на 50, а то и на 80 верст не было ни одного храма. Духовенства не хватало на все храмы. Нередко по отсутствии пастырей церкви стояли без пения, и население привыкло к беспоповскому строю жизни, что создавало чрезвычайно благоприятную почву для развития раскола. Не находило надлежащего удовлетворения своим духовным нуждам население Придонского края и в монастырях, которые возникли здесь главным образом в первой половине XVII века. Монастыри действовали не столько благотворным образом на жизнь окружающих мирян, сколько сами миряне вносили во внутренний строй монастырей чуждый и пагубный дух мирской жизни. Монастыри были малочисленны и притом находились в постоянной опасности ограбления от крымских татар или полуразбойничьих шаек, которые приходили в этот край под видом воинских людей, стоявших якобы на государственной службе. Эта ситуация лишь частично дает представление о том месте, где суждено было осуществлять свое служение святителю Митрофану. В конце августа 1682 года он прибыл в Воронеж и вскоре обратился к священникам своей вновь открытой епархии с архипастырским посланием. Чтобы внедрить начало христианской жизни, святитель нуждался в сотрудничестве со стороны своих ближайших помощников, пресвитеров. Но для этого нужно было еще и в них самих зажечь огонь святой ревности о спасении вверенных им душ. В простых, но одушевленных словах послания святитель выясняет пресвитерам высокое призвание пастыря, указывает на три его главных обязанности и прекрасно подобранными изречениями Священного Писания убеждает к неленностному их исполнению. Неприветливо встретил святого Митрофана его кафедральный город. Архиерейский двор оказался настолько ветхим, что старец-святитель вынужден был на первых порах ютиться со своими домовыми людьми на постоялом дворе. Причем, по его собственному выражению, он терпел большую нужду, должен был даже покупать себе хлеб. Средства новой епархии, вверенные управлению святого Митрофана, были очень невелики. Не считая Воронежа, отошло главным образом из соседней Рязанской митрополии 6 незначительных городков – Елец, Каратаяк, Землянский, Урыв, Орлов, Костинский. А между тем на сбор с местных церквей и монастырей нужно было содержать архиерейскую кафедру с домовыми людьми. За грозными событиями лета 1682 года духовные и светские власти в Москве забыли позаботиться о нуждах новоучрежденной маленькой Воронежской епархии. И святитель указывал в челобитных, что он отпущен из Москвы на Воронеж в смутное время, а ничем не пожалован. Почему на Воронеже в дому Пресвятой Богородицы вотчин и никаких угодий нет, и он, Митрофан, епископ, ничем не взыскан. Таким образом, перед святителем прежде всего возник вопрос о хозяйственных нуждах епархии. Сам он вел настолько простой образ жизни, что ему с избытком хватило бы самых незначительных средств. Но бедность епархии была тяжела ему потому, что обрекала на нужду и всех обитателей его архиерейского дома, что не позволяло ему раздавать щедрую милостыню нищим, и препятствовало ввести в епархии благолепное церковное богослужение, которому так лежало сердце святого Митрофана. Сам по себе тяжелый вопрос о епархиальных средствах для святителя осложнялся новым неприятным делом.
он вынужден был отстаивать границы своей епархии от притязаний новгородских митрополитов, недовольных выделением из своей митрополии некоторых городов, отошедших к Воронежской кафедре. Одной из первых забот святого Митрофана было построение нового кафедрального собора. Существовавшая тогда соборная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы была очень ветхой. Еще в Москве до переезда в Воронеж святитель просил об отводе удобного места для постройки собора. Была дана царская грамота воронежскому воеводе, на основании которой он отвел под собор и архиерейский двор почти третью часть тогдашнего города. Но недостаток средств вынудил святого Митрофана отложить свое намерение и ограничиться поправкой прежней соборной церкви. Благовещенский собор, воздвигнутый затем заботами святителя, представлял собой храм, значительно превосходивший своими размерами все церкви Воронежа. Это было осуществлено уже в 80-е годы 17 века, а завершен был собор и освящен в 1692 году. Архитектура была очень проста, но, тем не менее, собор производил величественное впечатление. Святитель любил построенный им храм как свое детище, и перед смертью свою завещал хранить недвижимо все устроенное в нем. Но беспощадное время и люди, невнимательные к последней воле святителя, не соблюли его завета. От его времени в Воронежском Благовещенском соборе даже к началу XX века сохранялось очень немногое и очень малоценное из тех сокровищ, которые собраны были самим Митрофаном. Через 14 лет после смерти создателя, в 1717 году, из-за отсутствия ремонта и от близости рвов, нетвердости фундамента, Благовещенский собор обрушился. Любя храм Божий и убежденный в глубоком значении его для усвоения истинной веры, святой Митрофан сумел все-таки за время управления епархией вдохнуть веру и любовь свою паству. Для новоучрежденной Воронежской епархии деятельность святителя Митрофана была истинным благословением Божьим. Под мудрым управлением святителя все стороны, не только церковной, но и государственной жизни края, испытали благодетельную перемену. Монахи, белое духовенство, миряне – все одинаково были дороги святителю, о всех он одинаково заботился, ибо сознавал, что все безразличия вручены Господом его архипастырскому водительству. Монастыри Воронежской епархии нашли себе надежного руководителя в лице нового епископа. Он вступил на Воронежскую кафедру после 19-летнего пребывания в разных монастырях. 14 лет из этих 19 он был игуменом в двух обителях. Имел огромный опыт по управлению братьями, хозяйственными делами монастырей. И все это он мог претворить в своей дальнейшей деятельности в Воронежской епархии. Святой Митрофан очень много заботился о поддержке тех монастырей, которые считал необходимыми для удовлетворения духовных нужд своей паствы. С этой целью он основывал даже новые монастыри. По его распоряжению рождественский скит на Каменной горе, принадлежавший Елецкому мужскому монастырю, был обращен в женский общежительный монастырь для поселения черных старец, скитавшихся в миру по городу Ельцу с великою нуждою. Новых монастырей, возникших в Воронежской епархии во дни святителя Митрофана, два – Каратаякский в честь Вознесения Господня и Битюцкий во имя Живоначальной Троицы. В обителях Воронежской епархии было тогда немало нестроений и беспорядков. Монастырское хозяйство было неупорядочено, сильно расшатано непомерными государственными повинностями. Жизнь монашествующих была далека от высоты иноческих обетов. На все это святитель обратил свое внимание. Он требовал, чтобы в обителях велась строгая отчетность о приходе и расходе монастырских денег. В Покровском девичьем монастыре святитель учредил особую должность казначеи, назначаемый по общему выбору сестер. В Успенском монастыре установил правильное распределение денежных доходов между братьями. Заботясь о процветании благочестия и добрых нравов среди насельников обители Воронежского края, Митрофан прежде всего стремился обуздать своеволие монашествующих, до того времени почти не знавших епископского надзора. К белому духовенству своей епархии святитель Митрофан относился также строго и справедливо, и в то же время участливо и отзывчиво. Забитое и бесправное духовенство Воронежской епархии находило в своем епископе усердного и могущественного защитника.
В нередких случаях обид со стороны мирян он доносил о виновных в озорничестве к священному чину светской власти или же сам отлучал ругателей от входа в церковь и от святыни до тех пор, пока виновный не придет к покаянию и не попросит прощения и не помирится со священником. Без сомнения, много забот доставили святому Митрофану раскольники-старообрядцы, поселившиеся в его епархии и соблазнявшие к отступлению от православной церкви его посомых. Это было то время, когда раскольничество очень активно распространялось, особенно в отдаленных от Москвы и центра областях. Вероятно, лучшая защита православной церкви была в высокой личности самого воронежского епископа. Он был милосердный святитель. Борясь с недугами, пятнавшими чистоту веры и жизни, святой Митрофан вместе с тем боролся и с недугами общественными, бедностью, нищетой, которые очень часто были причиной порочной жизни. Жизнь кафедрального города святителя Митрофана постепенно менялась. Не только жители Воронежского края были привлечены к новым корабельным работам, которые осуществлялись уже в конце XVII века в связи с началом борьбы России за выход к Азовскому и Черному морям. Но и для этой цели были собраны со всей России многие тысячи работного люда. Ведь именно Воронеж становится центром строительства нового флота после первого неудачного Азовского похода Петра I в 1695 году. Строительство кораблей, осуществлявшееся в Воронеже, привлекло в этот город много новых людей. Это же способствовало возникновению более тесных отношений между епископом Воронежским и царем Петром. В храмовый праздник 25 марта 1696 года государь присутствовал в кафедральном соборе за литургию, а литургию совершал святой Митрофан, причем на правом клиросе пели государевы певчие. 12 апреля в соборной церкви государь слушал пасхальную утреннюю, за которой также пели его певчие. В это время, вероятно, государь пожаловал святителю два архиерейских облачения. Митрофан любил и уважал Петра, своей жизнью осуществившего заповедь святителя в его завещании «Употреби труд». Оказывать ему помощь он считал своим долгом. Тяготы, связанные с постройкой флота, раздражали народ, выражавший свое недовольство в поджогах и побегах. При этом святитель Митрофан в церковных поучениях выяснял всю государственную необходимость и пользу предпринятого царем дела и вносил умиротворение во многие сердца. Но еще сильнее влиял святитель на бесприютную бедноту, поневоле собранную в Воронеж. Своим отеческим попечением о ней, проникнутым милосердной любовью, он старался оказать помощь всем, кто в ней нуждался. В мае 1696 года царь выступил с построенных в Воронеже флотом под Азов и взял Азов в 19 июля, конечно, не без молитвенного содействия со стороны святого Митрофана. Подробности об этой победе сообщил святителю дядька царя Петра Никита Моисеевич Зотов в особом специальном письме. По распоряжению государя в ноябре 1696 года составлены были из духовных и светских владельцев, имевших более 100 дворов, компании для постройки на их счет кораблей. Каждая компания обязана была устроить один, вполне снабженный корабль, а затем построить по одному кораблю на две компании. Святой Митрофан, как духовный владелец, входивший в компанию рязанского митрополита, принимал участие в постройке двух кораблей и трех галер. Весной 1699 года государь приехал в Воронеж для изготовления новой флотилии. Святитель Митрофан полагал, что, по примеру прежних лет, государь после богослужения в соборе посетит его. Он озаботился тем, чтобы принять как следует высокого гостя. Этой трогательной заботливостью было проникнуто его письмо острогожскому полковнику Федору Иоанновичу Куколю. 27 апреля 1699 года государь отбыл с флотом под Азов, сопровождая в Константинополь чрезвычайного посла Украинцева, отправленного в Турцию для заключения мира, и пробыл на юге все лето. В это время престарелый святитель так сильно разболелся, что не думал уже встать. Готовясь к смерти, он решил облечься в схиму, о чем и сообщил 30 августа патриарху Адриану, прося его благословения. Патриарх ответил к святителю грамотой от 2 сентября, в которой
оставлял на добрую волю свидетелей исполнения его благочестивого желания. Для приготовления обеда по возвращении государя в Воронеж свидетелям были приглашены государевы повара и скатерник. Думают, что во время этого свидания государь, которому святой Митрофан сказал о своем желании принять схиму, уговорил свидетелей отложить исполнение своего намерения. В 1700 году царь Петр снова побывал в Воронеже и стоял за богослужением на храмовом празднике у святителя, а потом обедал у него со всей своей свитой. Один приезд царя в Воронеж в 1700 году ознаменовался столкновением святителя с государем, в котором архипастырь воронежский обнаружил величие духа, свойственное отцам церкви. Государь пожелал видеть у себя святого Митрофана и велел ему явиться во дворец. Святитель тотчас же отправился к царю пешком, но, войдя во двор, ведущий ко дворцу, он увидел статую греческих богов и богинь, поставленную в качестве украшения по царскому приказанию. Свидетель сейчас же повернулся и пошел домой. Об этом доложили государю, который, не зная, почему святой Митрофан возвратился обратно, вторично отправил к нему посланного с приказанием явиться. Но святитель ответил: «Пока государь не прикажет снять идолов, соблазняющих весь народ, я не могу войти в его дворец». Разгневанный такими словами святителя, государь приказал передать ему: «Если он не придет, то ослушанием придержащей власти подвергнет себя смертной казни». На эту угрозу свидетель отвечал: «В жизни моей государь властен, но неприлично христианскому государю ставить языческих идолов и тем соблазнять простые сердца». Под вечер царь вдруг услышал благовест большой соборный колокол. Так как на другой день не было никакого праздника, то государь велел справиться у святителя о причине благовеста. «Понеже мне, — отвечал святой Митрофан, — от его величества сказана смерть, того ради я, яко человек грешный, должен перед смертью своей принести Господу покаяние и спросить грехов своих прощения соборным молением, и для чего я назначил быть всеночному бдению». Узнавший об этом, царь рассмеялся и сейчас же велел сказать святителю, что он его прощает, и для того перестал бы он тревожить народ необыкновенным звоном. А потом царь приказал убрать и статуи. Надо помнить, что Петр никогда не поступал со своими нововведениями. Если здесь уступил он, то это показывает, какое великое уважение он питал к воронежскому святителю. На другой день Митрофан явился во дворец благодарить государя. Готовый до смерти стоять на веренной ему страже душ христианских, святитель оберегал их простые сердца от соблазна и особенно от вредного влияния иноземцев. Он признавал полезными приносимые им знания, и в бытность игуменом Унжинского монастыря был дружен с боярином Хитрово, горячим сторонником близких сношений России с Европой. Кроме того, он оказывал помощь нуждающимся иноземцев и не считал предосудительным пользоваться их знаниями. Но он сам был чужд иноземцам, поучал тому же паству, когда они выступали против православной церкви и добрых нравов. Справедливое и законное в указанном смысле нерасположение святителя Митрофана к иноземцам могло, по-видимому, отдалить его от царя-преобразователя, особенно после столкновения из-за статуи. Но на самом деле этого не произошло. Расположение Петра к святителю, основанное на приязни к нему и уважении, с течением времени все более и более усиливается. Так что кончина святителя была прочувствована государем как невозвратимая потеря. Последнее свидание Митрофана и Петра было в феврале 1702 года, когда царь, пользуясь перерывом войны со шведами, прибыл для корабельных работ в Воронеж. 28-го он за свитой посетил святого Митрофана и был принят с обычным гостеприимством. Государь знал, что святителю дороги успехи России, и 6 марта прислал ему в подарок печатный чертеж о Слюсенбурге, то есть изображение взятия русскими войсками шведской крепости Нотебург, переименованного Петром Великим Шлиссельбург, ключ-город, так как эта крепость открывала России доступ к Балтийскому морю. Более не суждено было увидеться на земле великому святителю, великому государю за смертью святого Митрофана. Но и за гробом угодник Божий не прерывает общение с царем, молясь сам за его душу перед престолом Господним, как пишут в его житии. Последние дни святителя Митрофана тоже известны нам по его житию, переиздававшемуся неоднократно. Он мирно почил 23 ноября
1703 года. Свидетели кончины святого Митрофана не оставили подробного описания. Наиболее полная запись современника о представлении святителя не так подробна, как бы того хотело благочестивое чувство. Но, тем не менее, она дошла до нас и рассказывает о погребении, на котором присутствовал сам царь Петр, который собирался в Воронеж на верфи, а, получив донесение о смерти святителя, ускорил свой приезд. Также в житии преподобного Митрофана мы находим рассказы о чудесах и открытии мощей святителя Митрофана, первопрестольника Воронежского. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.

0: В исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша юбилейная, в известном смысле, сотая программа. Напоминаю, что мы в рамках очень важного и сущностного царствования Алексея Михайловича говорим о внешнеполитическом курсе Алексея Михайловича ГМ о событиях внешней политики второй четверти и середины 17-го столетия. Говорим, в частности, о вопросах, которые связаны с воссоединением Малороссии и Московской Руси, то, что когда-то называлось воссоединением Украины и России. И понять ход событий, фактическую их канву, понять то, что происходило на самом деле в Малороссии в 40-е годы 17-го столетия, что привело к решением Переславской Рады 1654 года, поскольку именно это решение вызвало одну из самых длительных и очень значимых войн, русско-польскую войну 50-х-60-х годов 17 века. Вот понять ход весь этих событий невозможно без понятия природы запорожского казачества. Потому что еще и в советский период, и даже в дореволюционный период, и, естественно, в постсоветский период, уже в 90-е годы, вокруг вот этого исторического явления, каким было сечевое запорожское казачество, было создано очень много мифов, к сожалению, которые продолжают популяризироваться, в том числе и на современной Украине, и в то же самое время, которые очень далеки от исторических реалий. Поэтому мы должны сделать очень короткий, но значимый экскурс в историю запорожского казачества, чтобы понять, какими мотивами вдохновлялась вот малороссийская элита, казачья старшина, выбор которой так или иначе был сделан в пользу конфликта с польским королем и с польской элитой и, казалось бы, как бы в сторону союза с Москвой. Насколько вообще вот этот стереотип соответствует действительности. Ну, самая распространенная в украино-фильской историографии версия говорит нам о том, что запорожское казачество было чем-то сродни западноевропейскому рыцарству, такой вольный слой никогда не знавших неволи свободных людей, гордившихся своим товариществом, боевым братством, воевавших с врагами христианской веры, и бывших вот такими как бы имманентными носителями социальной политической свободы. Именно этот элемент стоял у истоков украинской государственности в XVII веке, которая была подавлена московской администрацией. И образ, дух, литературный образ запорожского казачества позднее, в XIX веке, вдохновлял всех героев, борцов за свободу незалежной Украины вплоть до конца 20-го столетия, когда Украинская Советская Социалистическая Республика стала независимым самостоятельным государством. Вот это очень краткое такое сущностное изложение запорожского мифа, каковым, в частности, я его считаю. И давайте поговорим о том, чем же было запорожское казачество на самом деле. Объяснение его природы, как полагал замечательный русский историк, к сожалению, не очень широко известный, хотя наш с вами тоже горожанин, петербуржец, ленинградец Николай Ульянов, оказавшийся волею судеб в годы Второй мировой войны в эмиграции, вот он говорил совершенно справедливо о том, что истоки природы запорожского казачества необходимо искать на востоке, в диком поле среди тюрко-монгольских орд. Ульянов небезосновательно считал, что корни запорожского казачества уходят в историю дикого поля, в историю
Великой степи, находившейся постоянно в конфликте с южнорусскими княжествами, и родословную запорожского казачества Ульянов выводит от печенегов, половцев, татар, бушевавших в южнорусских степях. Позднее те из них, которые осели в Приднепровье, со временем христианизировались и положили начало южнорусскому казачеству. Такую точку зрения, в частности, разделял и Костомаров, другой историк, очень интересный, занимавшийся историей Южной Руси. Ну и вот как раз нужно сказать, что между степным кочевым миром и русским государственным образованием не было какой-то такой резкой границы. Лес и степь взаимно проникали в друг друга, если говорить о периоде Киевской Руси. В то же самое время, как печенеги, половцы, мы об этом в свое время говорили, они ассимилировались, оседали в русских владениях, происходило сильное смешение кровей и культур. И вот как раз в результате вот этого смешения происходит складывание постепенное локальных военных общин, в составе которых наблюдались как русские, так и инороческие элементы. И вот как раз само слово «казак»

степь. Конечно, это слово имело тюркское происхождение, но попытки перевести его как «вольный человек», что встречается очень часто такой перевод в украино-фильской историографии, на самом деле этот перевод не имеет сколь-нибудь серьезных оснований. Это только в XIX веке слово «казак» стали отождествлять со словосочетанием «вольный человек». Поэтому сразу же можно сказать, наверное, о том, что вольность в казачьем понимании этого слова, в запорожском сечевом понимании этого слова, совсем не равнозначно была синонимом слову «свобода». Ибо свобода подразумевает в первую очередь не только независимость, но и ответственность. В то же самое время запорожская сечь и запорожское казачество представляют собой одно из самых безответственных и анархичных, и неорганизованных стихийных явлений в истории, в общем-то, целиком связанных со степью, которая всегда дышала разбоем, набегами, хищничеством, как об этом писал Николай Ульянов. Очень многие ведь слова, которые использовались казаками и вошли в речевой оборот, они имеют несомненное тюркско-татарское происхождение. Например, слово «чабан», значит, пастух, овечий пастух, заимствовано явно от татар. Слово «атаман» очень хорошо нам известное. Это производное от слова «адаман», что означает «начальник большой группы чабанов». 10 или больше стад, объединявшихся вместе, получили условное название у тюрок «кхош». Ну, а естественно, так сказать, «кош» у казаков – это стан, это лагерь, сборное место. Соответственно, и кошевой атаман тоже, это словосочетание, имеет явно тюркское происхождение, так же, как и такие слова, как «курень», «куреной атаман». А само слово «курень», по словам одного из лингвистов-востоковедов Рашина Дина, это кибитки, походный полевой лагерь, который поставлен, устроен в виде кольца. И вот такой полевой лагерь кибиток, он и назывался у татар словом «курень», который потом перешло в казачий лексикон. Естественно, что, учитывая то, что Запорожская сечь недалеко возникла от татарского Крыма, и такое взаимопроникновение и языковое влияние не так уж необъяснимо. Упоминание в летописи, об этом мы уже говорили, о казаках, относится еще к концу 15 и к началу 16 века. В частности, еще великий князь Московский Иван Васильевич III в конце 15 века, в начале 90-х годов 15-го столетия получал донесение о том, что ордынские казаки занимаются грабежами на юге. Русские летописцы неоднократно писали об азовских казаках-татарах как о самых ужасных разбойниках, нападавших на пограничные города и чинивших разные препятствия, сложности в отношениях между Москвой и Крымом. В то же самое время отряды вот таких тюркско-татарских казаков, они постоянно выступают в качестве наемной силы, служившие Польше и Москве, и крымскому хану, который имел в составе своих войск крупные казачьи отряды. И, в общем-то, вот то пространство, на котором постоянно оперировали татарские казаки между Крымом и Московским государством, оно стало их своеобразной вотчиной. Поэтому, соответственно, и таким символом, образцом, правильно так сказать, для Запорожской сечи, для этой Днепровской вольницы, промышлявшей всегда в первую очередь военными набегами, была как раз татарская военная организация, татарская или южно-русская степь. Даже внешний вид, и шаровары, и чуб, и усы, все это указывало на
азиатские, а отнюдь не на европейские корни.

0: днепровского казачества. Понятно, что часто встречающееся утверждение о том, что, дескать, с Днепра ходили за зипунами, якобы грабя только мусульман, купцов-мусульман, это такая красивая легенда, потому что, скорее всего, грабили, конечно, всех, в том числе и купцов-христиан. В частности, например, одна польская летопись пишет: «Были в Швеции казаки запорожские, числом 4000. Над ними был гетман Самуил Кошка, там этого Самуила и убили. Казаки в Швеции ничего доброго не сделали, ни гетману, ни королю не пособили, только на Руси Полоцку великий вред сделали, и город славный Витебск опустошили, золото и серебра множество набрали, мещан знатных рубили, и такую садомию чинили, что хуже злых неприятелей или татар». Ну и вот подобных примеров более чем множество. В частности, например, в начале 17 века один источник повествует о похождении казаков под началом некого Ивана Куцки в Шупенской волости, недалеко от Могилева. И заканчивает описание вот этого казачьего разбоя неизвестный нам автор такими словами: «А когда казаки назад на низ поехали, то великие убытки селам и городам делали. Женщин, детей, девиц и лошадей с собой брали. Один казак вел лошадей 8, 10, 12, детей 3 или 4, женщин или девиц 4 или 3. Чем эта картина, спрашивал Ульянов, отличается от вида Крымской Орды, возвращающейся с Ясырем из удачного набега? Разница, может быть, была та, что татары своих единоверцев и единоплеменников не брали и не продавали в рабство, тогда как для запорожцев подобных тонкостей не существовало. Действительно, в Запорожье бежало достаточно много крепостных хлопов, спасавшихся от этого тягла, спасавшихся от неволи и искавших свободы. Но надо сказать, что в Запорожье вот эта идея свободы очень быстро вытеснялась идеей совершенно другой, идеей произвола, идеей совершенно бесчинного и безобразного отношения и к собственному имуществу и жизни, и, в первую очередь, к чужому имуществу и жизни. Совсем не идеи освобождения от крепостничества формировали дух и облик Запорожской Сечи. Здесь были свои вековечные традиции, свои нравы, свой взгляд на мир. И вот в этом таком большом и очень бурлящем котле переплавливались, менялись, видоизменялись и люди, и их взгляды, и их даже вполне, может быть, романтические и искренние намерения. Свободолюбцы и правдоискатели очень быстро превращались в добытчиков. Жен не держат, землю не пашут, питаются от скотоводства, звериной ловли и рыбного промысла, а в старину больше в добычах от соседственных народов, пишет один из свидетелей. Казакование превращалось не просто в метод заработка, заработка, естественно, неблагочестивого, а в метод, в образ жизни, в образ психологии, и, естественно, было связано с постоянно растущими амбициями казачьей старшины. Надо сказать, что ходить в казаки и означало в Польше удаляться в степь за линию пограничной охраны. Во всяком случае, именно так обстояло дело до учреждения оседлого реестрового казачества, то есть признанного, признаваемого польским монархом, занесенного в специальные списки и обязанного за предоставление определенных прав монарху военной службы. И самое главное, и вот здесь на это мне бы хотелось обратить особое внимание, что землепашец, малорос, человек, хозяйствовавший и обрабатывавший на земле, с одной стороны, и в то же самое время запорожский казак, это совершенно два разных типа человека, отождествлявших два разных образа жизни и даже два разных мира. Один это был оседлый земледельческий труженик с какими-то элементами культуры, быта, которые закрепились еще с киевских времен. А другое — это, в общем, по существу разбойник, если называть вещи своими именами, который формировался в совершенно других условиях, ни перед кем не нес никакой ответственности, жизнь которого была сравнительно коротка и наполнена разбоем, приключениями, нетрудовыми доходами. Да простят мне радиослушатели такое избитое и очень приевшееся нам словосочетание. И в целом казачество, запорожское казачество в особенности, было порождено не какой-то особенной европеизированной южно-русской культурой. Это миф. А именно стихии, азиатской стихии, степной стихии, которая с этой культурой, на наш взгляд, находилась в постоянном конфликте. И, соответственно, необходимо, конечно, разобраться с вопросом о том, какую же роль запорожское казачество играло в событиях 30-40-х годов 17-го столетия, которые привели к такому резкому повороту в жизни, в судьбе Малороссии, которую чаще всего называют Украиной.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: По большому счету, в середине 17 века произошло событие, которое вот так напрямую никогда не конкретизировалось и не определялось. Я имею в виду захват, в прямом смысле этого слова, сравнительно небольшой запорожской вольницей, именно запорожским казачеством, достаточно большого, плодородного, густонаселенного края, которому была навязана власть административная вот этой казачьей верхушки под влиянием весьма благоприятных сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Еще во второй половине XVI века уже отмечалось казакование на Южной Руси. И надо сказать, что такое счастье казачеству выпало в значительной мере совершенно неожиданно для него самого. В результате не только каких-то внешнеполитических конфликтов или тяжелого положения Польши, а в первую очередь огромной колоссальной крестьянской войне малороссов против польской шляхты, которая в 40-е годы 17 века буквально потрясла восточные и юго-восточные окраины Речи Посполитой. Я уже говорил в нашей программе о том, что со временем, во второй половине 16 века, после уже создания Речи Посполитой, возникает такое очень важное понятие в казачьей жизни, как реестр. Это был список, официальный фиксированный список казаков, состоявших на службе у польского монарха, и которые должны были в обмен на какие-то предоставленные привилегии нести воинскую службу и защищать окраину Речи Посполитой от крымско-татарских набегов. Реестр ограничивался числом примерно в 6 тысяч человек. Подчинялся этот реестр польскому коронному гетману, как тогда в Речи Посполитой назывался фактически военный министр. Административный и войсковой центр реестра находился в городе Терехтемиров над Днепром, и реестровые казаки, в отличие от нереестровых, получали очень существенные права и льготы. Они имели свой суд, свое выборное управление, избавлялись от налогов, получали достаточно приличное жалование, и в то же самое время польская корона, устроив такую привилегированную социальную группу в виде реестра, тут же наложила запрет на все иные формы казакования, неформальные, и возникла совершенно непонятная или, так скажем, неприятная ситуация, в которой совершенно естественно заветной мечтой любого казака, который не попал вот в этот польский реестр, было туда попасть любой ценой. Но количество реестрового казачества, как я еще раз говорю, было ограничено весьма конкретной фиксированной цифрой, и польские монархи не собирались эту цифру увеличивать вполне естественным путем, опасаясь возможных социально-политических и военных неприятностей. Надо сказать как раз о том, что само-то запорожское казачество на хлопов, руками которых они добыли себе Малороссию, смотрело весьма презрительно, их называли чернью, и, в общем-то, также относились и к новоприбывавшим в Запорожскую сечь, бежавшим от шляхетских тягот, бежавших от хлеборобства, но те, которые не могли, в общем-то, полностью усвоить казачью мораль, вернее, антимораль и казачью психологию. Очень немногие из новоприбывших в сечь меняли крестьянскую долю на профессию лихого добычника, как об этом пишет Николай Ульянов. Ну и понятно, что поскольку наплыв в сечь беглецов был всегда велик, а с 17 века он только усиливался, то эти люди служили пушечным мясом и гибли в первую очередь в бесконечных военных походах, конфликтах и военных авантюрах, которые устраивались в сечи. Ну и, соответственно, отношения между реестровыми и нереестровыми казаками были достаточно сложными. И та, и другая группа помнила о том, что сечь для них является общим источником происхождения, с ней связаны общие корни, общая история, общее происхождение, общие идеи, общий образ жизни. Но в то же самое время понятно, что реестровое казачество весьма внимательно и очень серьезно берегло собственные привилегии. Таким образом, заветная мечта запорожского казачества с начала 17-го столетия заключалась в том, чтобы попасть в реестр, который рассматривался почти как причисление к шляхте. И надо сказать, что именно вот наличие этого реестра, такой организованной, сплоченной корпоративной группы, и было первым шагом к явлению, которое тогда еще даже никаким образом совершенно не обозначилось. Это было первым шагом к становлению, формированию постепенному украино-фильской идеологии обособленности от Руси, какой-то мифической самостийности, которая, конечно, в полной мере найдет свое развитие уже в 19 столетии. И понятно, что, грубо говоря, ну вот если называть вещи своими именами, речь шла о том, что военная община, жившая разбоем и грабежами, она мечтала о том, чтобы достичь таких же прав в Речи Посполитой, как и природная польская шляхта. Вот эти понятия казак, особенно реестровый казак и шляхта, должны были сблизиться. Ни о каком отделении, ни о каком обособлении с целью создания какой-то своей государственности от Речи Посполитой речи еще не шло. Ну, понятно совершенно, что польская шляхта смотрела на реестровое казачество так же презрительно, как реестровое или даже нереестровое казачество смотрело на хлопов, даже, может быть, еще с большим презрением. Но, несмотря вот на этот антагонизм, идея присвоения или дарования лыцарских прав, она очень прочно овладела казачьей старшиной. Естественно, что если польский шляхтич владеет земельной собственностью и хлопами, потому что он несет ревностно и честно службу польскому монарху, то совершенно понятно, почему же и казаку не, так сказать, быть помещиком. Тем более, что совсем недалеко от Запорожья жили природные шляхтичи из знатных родов. И надо здесь как раз сказать о том, что вот этот конфликт, борьба за лыцарские права, борьба за расширение реестра, борьба за уравнение в правах с польской шляхтой со стороны запорожского казачества, стремление к этому уравнению совпало с общим кризисом Речи Посполитой, польско-литовского государства, накапливавшимся еще с конца XVI века. Дело в том, что Юго-восточные и восточные земли Речи Посполитой напоминали постоянно какую-то пороховую бочку. Многочисленные бунты, мятежи, восстания потрясали окраину польского государства уже на рубеже XVI и XVII веков. До начала войны 1648 года, то есть, соответственно, в первой половине XVII века, я напомню, польскими монархами были два известных исторических персонажа. Это Сигизмунд III, как раз вот один из главных участников событий смутного времени, о котором мы говорили, а осенью 1632 года на польский престол зашел его старший сын Владислав IV, который до окончания Смоленской войны с Московской Русью, то есть до 1634 года, даже именовался великим князем московским. Владислав IV был правнуком шведского короля Густава I. Его полный титул – Владислав Жигмунд Ваза Ягеллон. Итак, еще в 1617 году король Сигизмунд писал: «Несмотря на все прежние наши меры, казацкое своеволие дошло до ужасающих крайностей. Громады казаков не дают Речи Посполитой покою. Шляхта не может безопасно проживать в своих имениях». Естественно, что в первой четверти XVII века общая обстановка международная периодически отвлекала внимание казаков от панских имений, от шляхетских имений Речи Посполитой. Они находили точку приложения своих сил, то есть фактически разбоя, назовем это так, то на Черном море, то в Турции, то в Молдавии, то в Московском государстве. Во время войны поляков с Турцией казачество под началом кошевого атамана Петра Сагайдачного помогали полякам, но когда эта война кончилась, опять казачество стало метущимся таким элементом, дрожжами для весьма специфического теста. В частности, например, еще в 1625 году казачество отправило своих депутатов на польский сейм с требованием удалить униатов от церквей и церковных имений, уничтожить всякие стеснительные постановления против казаков и не ограничивать их числа. Они даже при своей просьбе послали перечень разных утеснений, которые терпели русские в Польше и Литве. В казачьих жалобах указывалось то, что у православных отнимают церкви, тянут в суды православных под разными предлогами, сажают в тюрьмы, бьют священников, жаловались, что православные дети вырастают без крещения, люди живут без венчания, отходят от мира без исповеди и святого причастия. Все это так оно и было. Но дело в том, что я еще раз подчеркиваю, что вот эта казачья жалоба, которые перечислялись факты действительно дискриминации русского православного населения на юго-восточных и восточных окраинах земли Речи Посполитой, это был такой своеобразный таран. Таран, которым запорожское казачество хотело явочным порядком расширить или свои права, или формальный казачий реестр. Ну, тогда определенная вот эта просьба, жалоба не имела никаких последствий. Тогда казаки под начальством гетмана Марка Жмайла ворвались в Киев, убили киевского воита Федора Хадыку, ревновавшего к униатской церкви, ограбили католический монастырь, убили в нем священника и даже отправили к московскому царю Кейлу Федоровичу посольство с просьбой принять казаков под свое покровительство. Но в таком виде понятно, что они никакому разумному государю были, конечно, не нужны и опасно. В 1632 году представители казачества на новом сейме заявили, я цитирую: «Мы убеждены, что дождемся когда-нибудь того счастливого времени, когда получим исправление наших прав рыцарских, и ревностно просим, чтобы сейм изволил доложить королю, чтобы нам были дарованы те вольности, которые принадлежат людям рыцарским», то есть шляхты. Вот вам, так сказать, соответственно, и ответ на вопрос, чем же руководствовалось казачество в своей ревности якобы об отмене дискриминационной политики на юго-восточных и восточных землях Речи Посполитой. Надо сказать, что действительно к тому времени, к 30-м годам 17 века, когда на престол польский взошел новый король Владислав IV, Владислав Жигмунд Ваза Ягеллон, вот к этому моменту верхушка казачества действительно уже приближалась в своей жизни по образу и подобию к польской шляхте. Достаточно вспомнить о том, что у того же самого Богдана Хмельницкого, о котором речь пойдет в нашей следующей программе, была достаточно большая земельная собственность. В Субботове был богатый дом и несколько десятков человек челяди. Более того, верхушка казачества понимала, например, важность образования, важность культуры для перспективной карьеры своих детей. Их обучают разным премудростям, которые носили исключительно панский характер. То есть, грубо говоря, всего-то там через каких-нибудь 70-80 лет после введения формального реестра в 30-е годы 17 века среди верхушки казачества можно было, например, встретить людей, употреблявших даже латынь в разговоре. Старшина казачья заводит знакомство со шляхтой, она стремится усвоить ее внешний лоск, ее замашки. Николай Ульянов очень хорошо описал этот процесс. Степной выходец, печенек, готов вот-вот появиться в светской гостиной. Ему только не хватает шляхетских прав. И вот тут как раз начинается драма, которая разрушает все казачьи иллюзии. И латынь, и земля, и богатство, они ничего не стоят, оказывается, они не нужны. Потому что дело в том, что польская шляхта весьма консервативна, весьма замкнута, она высокомерна. И понятно, что казачьи амбиции и привилегии ее совершенно не интересуют. То есть легче было завоевать всю Молдавию, чем попасть в благородное сословие Речи Посполитой. И совершенно понятно, что при таком положении весьма многие казаки, в первую очередь в казачьей старшине, они стали подумывать о том, а нельзя ли добиться освобождения своей собственной рукой, ну или, скажем так, добиться шляхетства своей собственной рукой, причем не просто рукой, простой рукой вооруженной. Восстания казачьи, мелкие мятежи продолжались и в 30-е годы 17 века. И Павел Бута, Тетеря, вот имена таких мелких кровезаводчиков того времени. Естественно, что это было такое бродило своеобразное накануне большого социального взрыва, который произошел в конце 40-х годов 17 века. Для того, чтобы пресечь бегство хлопов за днепровские пороги, гетман Адам Каницепольский заложил на Днепре перед самыми порогами очень крупную, такую важную крепость Кадак. В августе 1635 года предводитель нереестрового казачества Иван Сулима разорил эту крепость, пожег, перебил весь гарнизон и стал активно призывать народ к антипольскому восстанию. Однако как раз реестровое казачество, увидев в требованиях Сулима и угрозы своему социальному положению, они его предали Каницепольскому, он был схвачен, его сторонники перебиты. Поскольку он еще не успел собрать большого ополчения, в конце концов Сулиме отрубили в Варшаве голову. И естественно, что польская корона немедленно объявила строгое приказание самовольным казакам повиноваться своим господам, своим панам. И с конца 30-х годов, во второй половине 30-х годов, начинается наплыв в Малороссию польских военнослужащих, и пребывание польских войск на восточных, юго-восточных землях Речи Посполитой послужило еще одним дополнительным стимулом для нагнетания напряженности. Даже это не понравилось и реестровому казачеству, поскольку и оно оказалось в таком приниженном положении, поэтому реестр в 1636 году обратился с жалобой к польскому королю, и от реестра были выбраны два посла к королю, два сотника – Иван Барабаш и Зиновий Богдан Хмельницкий. Так на сцене нашего разговора, на сцене тех событий, о которых мы говорим, появляется человек, сыгравший невероятно важную роль в последующих событиях. о которых мы будем говорить в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории государства российского и русского общества был историк Кирилл Михайлович Александров. Напоминаю, что мы говорили в нашей программе о таком явлении, как Запорожское казачество, и о его влиянии на события, которые привели к воссоединению Малороссии и российского государства. Эту тему мы продолжим в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение на преображение Господне. Святая Церковь празднует ныне, и мы с нею торжествуем, пресветлый праздник преображения Господня на горе Фаворской и прославление нашего человеческого естества в лице Господа Иисуса Христа. Повторю русскую речью Евангелие или всерадостное благовестие Матфея о нынешнем дне, повествующее о событии преображения. В то время взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую оных, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил «се», облако светлое осенило их, и «се» глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9. Здесь конец евангельской повести. Итак, преображение Господа Иисуса Христа состояло в том, что во время молитвы Его на Фаворской горе, как дополняет это сказание другой евангелист, лицо Его вдруг просияло, как солнце, и одежды Его сделались белы, как снег. Евангелие от Луки, глава 9, стих 29. В это время явились ученикам древний пророк и законодатель еврейского народа Моисей и пророк Илия, взятый некогда живым на небо, на колеснице огненной и на конях огненных. Явились они во славе, то есть в небесном свете, и беседовали с Господом о наступающих страданиях и о крестной смерти Его в Иерусалиме, как дополняет это сказание евангелист Лука. Для чего Господь показал апостолам небесную славу Свою, светлость Божества Своего настолько, насколько они могли вместить, не больше, потому что иначе они не остались бы в живых. «Не может человек увидеть лица Моего, — говорил Бог в Ветхом Завете Моисею, — и остаться живым». Для того, чтобы и еще после бесчисленных чудес показать им очевиднейшим образом Божество Свое и Свое Единосущее со Отцем, дабы они не поколебались в вере во время страданий Его и смерти, но разумели и понимали, что Он страдал и умирал добровольно за грехи мира, и с дерзновением проповедовали о Нем людям, что Он – истинно единородный Сын Божий, вечный, Творец мира видимого и невидимого или ангельского. Для чего явились пророки, Моисей, живший ранее Иисуса Христа за 1500 лет, и Илия почти за 1000 лет, и для чего в славе? Явились для засвидетельствования апостолам, что Иисус Христос есть предсказанный издревле пророками истинный Мессия, Спаситель мира, обладающий живыми и мертвыми, и для вразумления учеников в настоятельной нужде страданий и смерти Его для искупления мира. явились в славе для того, чтобы уверить учеников, что их ожидает за подвиги на земле такая же или еще большая слава, как учеников и друзей Христовых. Пророки беседовали с Господом о страшных страданиях Господа за нас в Иерусалиме, а Петр, не ведавший, что говорит, хотел наслаждаться блаженством на Фаворе в присутствии Господа. «Хорошо нам здесь быть, — говорит Господи, — сделаем три кущи, то есть палатки из зеленых ветвей, тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Нет, Петр апостол, ни место и ни время тебе тут блаженствовать, а настоит тебе претерпеть тяжкие страдания и смерть понознейшую. Разве ты не слышал, о чем говорили Моисей и Илия с Господом во время преображения его? Не о блаженстве, а о страдании и смерти, которые надлежало претерпеть ему». Но сам Петр не знал, как сказано, от великой радости и счастья, что говорил. Надо было вразумить свыше его и прочих учеников, и еще не кончил Петр слов своих, как с неба послышался глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». То есть не следуйте тому, что вам нравится, приятно, а слушайте его, Сына моего возлюбленного. А он что говорил еще так недавно? «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот в чем надобно слушаться его. И нам, братья и сестры, не должно искать на земле радости и блаженства. Здесь не место и не время для блаженства, а место и время для слезного покаяния и скорбей очистительных. Блаженство будет там, на небе, вовеки бесконечные для всех истинно веровавших и подвязавшихся здесь. Ученики испугались гласа Божия, потому что были еще несовершенны и земны. Господь отъял от них страх прикосновением своим и словом: «Не бойтесь». Открыв глаза, они увидели одного Господа и уже в обыкновенном виде. При схождении с горы он не позволил им сказывать народу о этом видении, да то ли пока он не воскреснет из мертвых. Почему? Потому что Господу надлежало пострадать и умереть для спасения мира и нас с вами, братья, и он не хотел, чтобы прежде страданий и окончания дела искупления прославляли его божественную славу, и чтобы нам дать пример смирения, чтобы и мы не искали у людей славы, а у Бога. Итак, братья и сестры, не будем на земле искать радости и блаженства или суетной славы, а будем непрестанно изменяться на лучшее покаянием глубоким и нелицемерным, твердым и непрестанным и усердным деланием добрых дел, будем с терпением и упованием переносить посылаемые скорби, напасти, страдания. Если будем так жить, то настанет и для нас чудное преображение, когда Господь преобразит смиренное тело наше так, что оно будет сообразно славному телу Иисуса Христа, как говорит Писание. Это будет после всеобщего воскресения мертвых. Аминь.
1: Прозвучало поучение на преображение Господне святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал Алексей Веснер.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новогалутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я вновь рад приветствовать вас в нашем цикле передач о музыкальных инструментах, встречающихся в Библии. Последние передачи мы с вами разбирали надписание псалмов, связанных каким-либо образом с музыкальными инструментами. Мы продолжаем этот разбор и переходим к следующему или следующим надписаниям. В прошлый раз мы с вами говорили о надписаниях, в котором фигурирует такой термин, как шошан, в разных его модификациях. Это может быть и шошан, это может быть и шушан и дуф, может быть шошаним, может быть шошаним и дуф. Говорили о том, что этот термин один из самых неясных из библейских терминов, и поэтому его толкование, его объяснение довольно разнообразны и противоречивы. И вот еще одним сложным термином является термин «нагенот», или иначе его произносят как «нагенов», «нагенот». Он встречается в надписаниях псалтири довольно часто. В 4-м, 53-м, 54-м, 60-м, 66-м и 75-м псалмах. И по синодальному изданию переводится так: «на струнном орудии» или «струнных орудиях». Причем орудие – это такие дополнительные слова, вставленные для ясности текста. Простым объяснением может являться то, что заложено в самих этих надписаниях. Исполнение псалма в сопровождении одного струнного или под аккомпанемент нескольких струнных инструментов. И не просто струнных, но обрицательных, как пишет архиепископ Ириней Клементьевский. Однако Олесницкий, другой исследователь музыкальных инструментов Библии, утверждает, что стоящее в еврейском тексте «нагенот», «нагенов» переводят на самом деле неправильно. Первое. Струнные инструменты называются в псалмах «миним». Это мы с вами, братья и сестры, этот термин мы с вами разбирали как-то уже давно. Итак, струнные инструменты, доказывает Олесницкий, называются в псалмах «миним». Второй его тезис. Септуагинта переводит «нагенот» через «псалмос». И третий его тезис. Псалмы повседневные, которые пелись исключительно струнную музыкою, надписания «нагенот» не имеют. Но эти доводы все-таки неубедительны. Во-первых, если «миним» можно перевести просто как «струна», то «нагенот» происходит от глагола, который переводится как «прикасаться», «дотрагиваться», «ударять», что в целом может быть также применено к некоторым струнным инструментам, которые архиепископ Ириней характеризует как «брицательные». Ну, в отличие, вероятно, как раз от струнных, на которых струну надо защипывать. А греческое же слово «псалмос» может быть интерпретировано и в инструментальном смысле. А то же, что надписание «нагенот» нет в повседневных псалмах, может означать и то, что этот струнный или эти струнные звучали в псалмах, предназначенных не для повседневного пения. Кроме того, данный термин в различных грамматических формах встречается в Ветхом Завете довольно часто. Например, первая книга царств, 16-18 главы, четвертая книга царств, третья глава, книга пророка Исаии, плач Иеремии, книга пророка Иезекииля, книга пророка Аввакума, книга Иова. Так вот, этот термин встречается довольно часто и в разных его разделах, и в контексте явно предполагает какой-то струнный или какие-то струнные инструменты в большинстве случаев. Но не всегда. В каких-то может пониматься как нечто, относящееся к песне, к пению. Подобное поющее отношение свойственно немалому числу древних переводов Священного Писания. Это отражено и в написании псалмов на церковнославянском языке. Современный иврит поддерживает инструментальный смысл термина «нагинот», имея значение «игра на музыкальном инструменте». Ну и в заключении нашего разбора струнного орудия послушаем, как это орудие могло звучать порядка 2000 лет назад.

Теперь переходим к следующему надписанию. А следующее надписание звучит так. На музыкальном орудии аламов. Псалом 45, соответственно, первый стих. А слово аламов или аламот связывают с арабским алама, открытые разомкнутые губы, или с древнееврейским альма, что может переводиться двояко, слова-омонимы, как тайна, секрет, или как девица. Вам, уважаемые радиослушатели, это слово может быть скорее знакомо по известному выражению «альма-матер», старинному студенческому названию университета, как дающего такую некую духовную пищу. А вообще же дословно эта фраза переводится как «кормящая мать». Одни комментаторы, опираясь на последнее значение «девица», считают, что здесь, в этом написании, имеется в виду исполнение псалма высоким женским голосом, сопрано. Другие же говорят, что здесь идет речь все-таки об инструменте, который издавал звук, напоминающий девический голос. Протоиерей Григорий Разумовский странным образом соединяет голос с инструментом. Цитирую. «Хору

Однако нельзя забывать, что в первой книге Паралипоменон, 15 глава, 20 стих, тоже находится выражение «аламот», которое связано с игрой на струнном инструменте. Шеменит. Таково название этого инструмента. А по другой версии это невел, что, по сути, одно и то же. Мы с вами в свое время говорили о том, что шеменит многими признавался за разновидность невла. Цитирую первую книгу Паралипоменон. «А Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Унний, Елиаф, Моасей и Иванея на псалтирях тонким голосом». Вот, возможно, эта игра тонким голосом могла выглядеть следующим образом –

И вот, кстати, если обратимся к Вульгате в связи с этим отрывком, первая книга Паралипоменон, 15 глава, 20 стих, то увидим, что одно из слов «аркана», «арканус», можно перевести как «скрытый», «тайный». Вспомним, что одно из древнееврейских слов-амонимов «альма» это и означает. А другое «кантабант» восходит к слову «канто», которое также можно перевести по-разному. Издавать звонкие звуки, петь или играть на музыкальном инструменте, или произносить заклинание, магическое изречение. Вот подобной амонимичностью как древнееврейского, так и латинского слов можно объяснить то, что помимо расшифровки аламов как музыкального инструмента, как пение, существует и церковнославянское «о тайных», аналогичное и в септуагинте. Зигабен по этому поводу пишет следующее. «Надпись «о тайных» — то же, что о сокровенном для многих, потому что мысли в этом псалме загадочны и темны. А сказан этот псалом от лица апостолов и мучеников». Протоиерей Григорий Разумовский делает отсылку на святых отцов, которые, цитирую, «объясняя сей псалом в таинственном смысле, указывали в нем предсказание об освобождении церкви от всех ее врагов, что для ветхозаветного псалмопевца было делом будущим и, следовательно, неизвестным, тайным». Но это еще не все. Есть варианты перевода, основанные на происхождении термина «аламов» от слов, означающих «вечность», так у Симаха, и «юность», так у Акиллы. А современный же иврит слово «аламот» понимает в древнем значении «девушка». Переходим к следующему надписанию. Надписание 52-го и 87-го псалмов является, по словам Елены Ивановны Калиды, наиболее туманным употреблением термина «махол», который в этих местах получил самую противоречивую интерпретацию в переводах Священного Писания на разные языки. Разберем этот термин «махол». Этот термин встречается не только в заглавии означенных псалмов, но и в других местах Священного Писания. Например, в книге «Исход», 15 глава, 20 стих, в книге «Судей», в 11 главе, 34 стихе, в 21 главе, 21 же стихе, в «Псалтире», в «Песне песней» и других книгах. Он происходит от глагола, который можно было бы перевести как «кружиться», «танцевать в круге». В большинстве переводов Библии он и переводится как «танец». Так в Септуагинте стоит «хорос», что можно перевести как «хоровод», «хор», «хоровая пляска с пением», «хороводная песнь». В Вульгате этот термин спрятан под «хорус», –

обозначает, в общем-то, то же самое. Танец, танцуя. Это мы можем встретить и во французских, и английских версиях. В церковно-славянских переводах аналогично. Лик, лики. А в синодальном переводе также лики плюс хороводы, а также ликование. А познакомимся, как это может быть в самом библейском тексте. Когда выйдут девицы силаамские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждой жену из девиц силаамских и идите в землю Вениаминову. А посоветовали старейшины общества сынов Израилевых вениамитянам, чтобы колено Вениаминова имело возможность продолжить свой род. После междоусобной войны у вениамитян не осталось женщин, а остальные сыны Израилевы поклялись за них своих дочерей не выдавать. Это книга Судей, 21 глава, 21 стих. А вот что нам говорит книга «Песня песней», 7 глава, 1 стих. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?» Обратимся теперь к Псалтире. Но пока что не к надписаниям. Псалом 149, 3 стих. «Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему». Здесь махол спрятан уже под другим словом. Не хоровод, а лики. И третье слово — ликование. Псалом 29, 12 стих. Это если следовать славянской нумерации, по-древнееврейской это 30 псалом. Итак. «Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». Махол как ликование переведен также и в книге «Исход», 15 главе, 20 стихе. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием». «Но при чем тут музыкальные инструменты?» Спросите, может быть, вы, братья и сестры, прослушав все эти цитаты. А вот при чем. Во-первых, нередко термин «махол» употребляется с только что изученным нами тофом, ударным инструментом. Если вы были внимательны, то могли это заметить в только что приведенной мною последней цитате из книги «Исход». Кстати, мы к ней и обращались, когда разбирали мембранофоны. Впрочем, то же дело обстоит и с другими, приводимыми ниже цитатами, что совершенно естественно. Так вот, другие примеры подобного рода. Книга Судей, 11 глава, 34 стих. «Пришел Иефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами». Псалом 150, 4 стих. «Хвалите его», в смысле Бога, «хвалите его с тимпаном и ликами». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 4 стих. «Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся». Это, во-первых, почему мы обратились к термину «махол», изучая музыкальные инструменты. Во-вторых же, некоторые переводчики-экзегеты считают, что этим термином мог обозначаться некий флейтовый инструмент для аккомпанемента пляскам, а не только сами пляски. В Пешите, сирийском переводе Библии, махол несколько раз передан термином, который обозначает одну из разновидностей сирийской флейты. В Торгуме, еврейском синагогальном переводе, можно встретить слово «хинга», которая может обозначать как флейтовый инструмент, так и пляску. Это может служить косвенным подтверждением и двоякого смысла разбираемого нами термина «махол». Как пишет Елена Ивановна Коляда, аналогичные примеры перевода этого термина флейтовым инструментом можно найти и в пражской инкунабуле 1488 года, и в Кралицкой Библии 1594 года, и в Лионской Библии, и в Женевской, и Английской епископской Библии.
Но не надо думать, что Русь, Россия, оставалась чужда такому толкованию. В нашей отчизне также есть пример подобного отношения к махолу как к духовому инструменту родов Лейтовых. В сделанном архиепископом московским Амвросием русском переводе Псалтири, последней трети XVIII века, махол переведен как пищаль. А теперь вопрос для наших постоянных радиослушателей. Какие из библейских духовых инструментов родов лейт мы с вами разбирали? Вспомнили? Я надеюсь, что кто-то, да, вспомнил. А иначе, зачем я вам все это рассказываю? Не для того ведь, чтобы прослушали и благополучно забыли. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы наши с вами встречи, братья и сестры, помогли сделать Библию, Священное Писание наше, ближе, родней. Чтобы она не казалась неким стародавним памятником письменности, чей материал – дела давно минувших дней. А чтобы мы окунулись в быт, в музыкальную культуру наших працев по вере, чтобы смогли лучше их понимать и чувствовать. Это ведь важно. А в отношении музыки особенно. Ведь музыка – одно из мощнейших средств действия на душу, как положительное, так и отрицательное. И недаром все наши основные богослужения сопряжены с ней, с музыкой. И на небесах ангелы не просто говорят хвалу Богу, а воспевают ее. Но мы немножко отвлеклись от непосредственно изучаемого нами материала. Итак, какие библейские флейтовые инструменты мы с вами, дорогие братья и сестры, знаем? Это халил, угав, нехилот и машаркета. Из них самый употребляемый и в связи с этим самый известный – халил. И вот именно с халилом часто и связывают махол, когда говорят о причастности махола к флейтовым инструментам. Такой точки зрения придерживались один из первых талмудистов Элиазар бен Гиркан, талмудисты Средневековья, 11-12 веков, Раши и Аврахам ибн Эзра, а также ученые последних веков. Так Сендри, как пишет Каледа, ссылается на сходство функций халила и махола в жизни древнееврейского общества в Ветхом и Новом Завете и в последующих источниках. Эти источники Иосиф Флавий, иудейские древности, Мишна, Иерусалимский Талмуд. С одной стороны, участие инструмента в народных празднествах для усиления атмосферы радости и веселья, с другой – непременное звучание на похоронах с целью усугубить обстановку скорби и печали. Однако в некоторых местах Библии, пишет та же самая Елена Ивановна Каледа, логика текста не позволяет считать махол духовым инструментом. Так что, возможно, термин «махол» трактуется в зависимости от контекста. То как танец, то как духовой инструмент. Были предположения, что махол – это не духовой, а какой-нибудь другой инструмент. Например, какой-то ударный – барабан, систер или струнный, типа лиры, лютни. Николай де Лира, живший в XIII-XIV веках от Рождества Христова, богослов-комментатор Библии, под махолом полагает волынку, опираясь в своих выводах на псевдоиеронима. Но все эти мнения менее убедительны, чем отождествление махола с древней флейтой. Подытоживая наше с вами, уважаемые радиослушатели, знакомство с махолом, резюмируем. Традиционное понимание махола – это танец, пляска. Однако есть вероятность того, что этот термин мог обозначать какой-то музыкальный инструмент, который употреблялся как аккомпанемент для танцев и нередко в содружестве с мембранофоном, бубном, барабаном. В таком случае, скорее всего, это древняя флейта, что-то вроде халила. Ну и раз махол мог быть флейтой, послушаем, как подобный инструмент мог звучать.

Мы также говорили о парности, когда махол содружествует с ударным инструментом. Послушаем, и как звучит флейта в сопровождении одной из разновидностей ударных –

Сейчас махол обозначает на иврите танец, пляску. Но вернемся к надписаниям 52 и 87 псалмов. В синодальном тексте мы находим такие фразы. «На духовом орудии» 52 псалом и «на махалав» 87 псалом. Основные церковно-славянские переводы от Геннадьевской до Елизаветинской Библии менее вариантные. Соответственно, «О моей лефе еже отвещати». Ефимий Зигабин по этому поводу пишет следующее. О 52-м псалме. Надпись «О моей лефе» значит то же, что «О лике», где предлог употреблен вместо «по переношению». Читая этот псалом, мы, христиане, ликуем по причине исполнения того, что в нем сказано. Красиво изъяснение на сие делал святой Григорий Ниский. Когда ты услышишь, что в надписании за словом «к концу» следует «о мое лефе», тогда ты должен знать, что сим загадочно дается тебе совет не ослабевать в борьбе с искушениями, но смотреть, наконец, победы, которая состоит в том, что твоя душа будет сопричислена к ангельскому лику. Почищение я через нападение искушения, как мы слышим, о нападении их на Лазаря. О 87-м псалме Ефимий Зигабин говорит следующее. Выражение «о моей лефе» поставлено вместо «о ликовании». В других списках стоит «о ликовании духовном». Ибо при пении сего псалма употреблялся хор. «Еже отвещати» поставлено вместо «при ответе», потому что пели хором с аккомпанементом органов, то есть при пении псалма играли и на органе. Играя на органе, вместе пели хором. То есть органы отвечали, аккомпанировали хору. У протоиерея Григория Разумовского аналогично. Слова «о моей лефе», пишет он в объяснениях на 52-й псалом, переводятся «для ликования» или «с помощью лика», то есть нужно петь этот псалом. В комментарии на 87-й псалом он сообщает, «еврейское слово «о моей лефе», по изъяснению разных толковников, указывает здесь на музыкальный инструмент, на котором псалом сей должен быть исполняем и не только при участии певцов, но и с аккомпанементом музыкального инструмента, и притом антифонно, так, чтобы пели два хора, причем один как бы отвечал другому, еже отвещати. Другими словами, в этих двух надписаниях содержится тот вывод, который уже напрашивался из разбора других мест Библии. Скорее всего, термин «махол» может обозначать как танец, хоровод, так и духовой инструмент. Возможно, эта двойственность объясняется содружеством определенной песни-пляски и духового инструмента. Вот на этом мы с вами сегодня закончим наше знакомство с библейским инструментарием. Всего доброго. Спаси Господи за внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

0: Борис Житков, механик Салерна.
1: Часть вторая.
0: Капитан не спал всю ночь. Под утро приказал спустить градусник. Градусник показал 67. 85 оборотов, доложили из машины. Пароход трясся, как в лихорадке. Волны крутым бугром расходились от носа. Солнце взошло справа. Ранний пассажир вышел на палубу. Посмотрел из-под руки на солнце. Вышел толстенький аббат в желтой рясе. Они говорили. Показывали на солнце. Оба пошли к мостику. «Капитан! Капитан! Ведь солнце взошло справа, а оно всходило сзади, за кормой. Вы изменили курс, правда?» Говорили в два голоса и пассажир, и священник. Грапани быстро взбежал наверх. «О, конечно, конечно!» — говорил Грапани. «Впереди Саргассово море. Не знаете? Это морской огород. Там водоросли, как змеи. Они опутают винт. Это прямо похлебка с капустой. Вы не знали? Мы всегда обходим. Там завязло несколько пароходов. Уж много лет». Пожилая дама в утреннем платье вышла на голоса. «Да-да», — говорил Грапани, — «там дамы хозяйничают, как у себя дома». «А есть-то что?» — спросила дама. «Рыбу. Они рыбу ловят», — спешил Грапани. «И чаек. Они чаек наловили. Они у них несутся. Цыплят выводят, как куры, и петухи кричат «ку-ку-ку». «Вздор, вздор!» — смеялась дама. А Грапани бил себя в грудь и кричал: «Клянусь вам всеми спиртными напитками!» Пассажиры выходили на палубу. Вертлявый испанец суетился перед публикой. «Господа, пока не жарко, партию в гольд!» — кричал он по-французски и вертел черными глазами. «Будьте мужчиной!» — говорил испанец и тряс за руку Грапани. «Приглашайте дам! Одну партию до кофе. Умоляйте». Испанец встал на колени и смешно шевелил острыми усами. «Вот так и будете играть!» — крикнул Грапани. «На коленях!» «Да, да, на коленях!» — закричали дамы. Все хохотали. Испанец делал рожи, смешил всех и кричал: «Приглашайте дам!» Всем стало весело. Кто-то притащил клюшки и большие шашки. Началась игра. На палубе начертили крестики, клюшками толкали шашки.

«Сегодня особенно трясет», — вдруг сказал испанец. «Я чувствую коленками, не правда ли?» Все минуту слушали. «Да вы посмотрите, как мы идем!» — крикнул Грапани. Публика хлынула к борту. «Это секрет», — говорил Грапани. Он поднял палец и прищурил глаз. «Матео!» — крикнул Грапани вниз. «Скорее, скорее бегом!» Третий механик быстро появился снизу. Он был маленький, черный, совсем обезьянка. Он бежал легко, семенил ножками. «Слушайте, секрет можно сказать?» — спросил Грапани. «Нам не влетит?» «Беру на себя», — сказал маленький механик и улыбнулся белыми зубами на темном лице. Все обступили моряков. Испанец вскочил с колен. «Наш капитан», — начал тихим голосом механик, — «через 2 дня именинник. Он всегда останавливает пароход. Все выходят на палубу и должны поздравлять старика. 3 часа стоим все, поздравляем, все равно, даже в шторм. Вот он и велит гнать, а то опоздает в порт. Чудачина-старичина! И катанье какое-то затевает. Морской пикник!» Совсем тихо прибавил механик. «Только чур молчок!» И он волосатой рукой прикрыл рот. «Ох, интересно!» — говорили дамы. Буфетчик звонил кофе. Механик и Грапани отошли к борту. «У нас в кочегарке», — быстрым шепотом сказал механик, — «переборка нагрелась, рука не терпит. Как утюг, понимаешь?» «А трюм нельзя открыть», — сказал Грапани. «Войдет воздух, и сразу все вспыхнет. Как думаешь, продержимся 2 дня?» «Как думаешь?» Механик глянул в самые глаза Грапани. «Пожар. Можем задохнуться в своем дыму», — сказал Грапани. Они пошли на мостик. Капитан их встретил. «Идите сюда», — сказал капитан. Он потащил механика за руку. В каюте он показал ему маленькую рулетку, новенькую, блестящую. «Вот шарик». Капитан поднес шарик к носу механика. «Пусть крутят, бросают шарик, пусть играют на деньги. Говорите это по секрету от капитана. Тогда они будут сидеть внизу. Мужчины хотя бы, дамы ничего не заметят. Возьмите, не потеряйте шарик». И капитан ткнул рулетку механику. Третий механик вышел на палубу. Официанты играли на скрипках. 2 пары уже танцевали. Команда работала и разбирала эмигрантские нары. Под палубой было жарко и душно. Люди разделись, мокрые от пота. «Ни минуты, ни секунды не терять», — говорил старик Салерно. Он помогал срывать толстые брусья. «Потом покурите, потом», — пыхтел старик. «Ну, чего стал?» — крикнул Салерно молодому матросу. «Вот от того и стал!» — во всю глотку крикнул молодой матрос. Все на миг бросили работу. Все глядели на Салерно и на матроса. Стало тихо. И стало слышно веселую музыку. «Ты это что же?» — сказал Салерно. Он с ключом в руке пошел на матроса. «Там танцуют, а мы тут кишки рвем». Матрос подался вперед с топором в руке. «Давай их сюда», — кричал матрос. «Верно, правильно говорит», — загудели матросы. «Кому плоты? Нам шлюпок хватит». «А плоты пусть сами себе делают». Все придвинулись к Салерно. Кто с чем? С молотком, с топором, с долотом? Все кричали: «К черту, довольно, баста! Остановить пароход, к шлюпкам!» Один уже бросился к трапу. «Стойте!
крикнул Салерно и поднял руку. На миг затихли, остановились. «Братья-матросы», — сказал с одышкой старик. «Ведь там пассажиры. Мы взялись их свести, а мы их, выйдет, погубим? Они ведь ехать сели, а не тонуть». «А мы тоже не гореть нанялись», — крикнул молодой матрос в лицо механику. И молодой матрос, растолкав всех, бросился к трапу. Капитан слышал крик. Он спустился на нижнюю палубу, шел к мостику и прислушивался. «Бунт», — подумал капитан. «Они бьют Салерно. Пропало все. Уйму. А нет, взорву пароход. Пропадай все пропадом». И капитан быстро зашагал к люку.

Вдруг навстречу матрос с топором. Он с разбегу ткнулся в капитана. Капитан рванул его за ворот. Матрос не успел опомниться. Капитан столкнул его в люк. По трапу на матроса напирал народ. Все стали и смотрели на капитана. «Назад!» — рявкнул капитан. Люди попятились. Капитан спустился вниз. «Чего смотреть?» — крикнул кто-то. Народ встрепенулся. «Молчать!» — сказал капитан. «Слушай, что я скажу». Капитан стоял на трапе выше людей. Все на него глядели, жарко дышали, ждали. «Не будет плотов, погибли пассажиры. Я за них держу ответ перед миром и совестью. Они нам доверились. 205 живых душ. Нас 48 человек. А мы их свяжем, как овец», — крикнул матрос с топором. «Клянусь вам». «Этого не будет», — крепко сказал капитан. «Ни один мерзавец не тронет их пальцем. Я взорву пароход». Люди загудели. «Убейте меня сейчас». Капитан сунулся грудью вперед. «И суньтесь только на палубу. Пароход взлетит на воздух. Все готово. Без меня есть кому это сделать. Вы хотите погубить 200 душ, и женщин, и малых детей. Даю слово, погибнете вместе. Все до одного». Люди молчали. Кто-то опустил вниз злые глаза, а кто-то глядел на капитана и кивал головой. Капитан с минуту глядел на людей. Молодой матрос вскинул голову, но капитан заговорил. «Плоты почти готовы. Их осталось собрать и сделать мачты. На 6 часов работы. У нас ведь есть сутки. Целые 24 часа. Пассажиры в воде — это дети. Они узнают о несчастье, они погубят себя. Нам вручили их жизнь». «Товарищи моряки!» — громко крикнул капитан. «Лучше погибнуть честным человеком, чем жить прохвостом. Скажите только, мы их погубим». Капитан обвел всех глазами. «И я сейчас же пущу себе пулю в лоб. Тут, на трапе». И капитан сунул руку в карман. Все загудели глухо, будто застонали. «Ну так вот, вы — честные люди», — сказал капитан. «Я знал это. Вы устали. Выпейте по бутылке красного вина. Я прикажу выдать. Кончайте скорее и спать. А наши дети...» — капитан кивнул наверх. «Пусть играют. Вы их спасете, и будет навеки вам слава, морякам Италии». И капитан улыбнулся. Улыбнулся весело, и вмиг помолодело лицо. «Браво!» — крикнул молодой матрос. Он глядел на капитана. Капитан быстрыми шагами взбегал по трапу. «Грапани!» — крикнул он. Штурман бежал навстречу. «Идите вниз», — говорил капитан. «Работайте с ними во всю мочь. И по бутылке вина всем. Сейчас. Там танцуют?» «Ладно, я пришлю за вами, в случае станут скучать. Ну, живо!» «Есть!» — крикнул Грапани и бегом бросился к люку. Капитан прошел в свою каюту. Он сел на койку, сжал кулаки со всей силой. «Держаться! Держаться!» — говорил капитан. «Что есть сил держаться? Сутки одни! Одни только бы сутки!» И нисколько не легче становилось капитану. Он знал. Не за сутки, а за 1 час, за минуту все может погибнуть. Крикнет этот матрос с топором «Пожар!» и готово. «Дали им вина», — подумал капитан и вскочил на ноги. Но тут
влетел в каюту Салерна. Старик осунулся в эти два дня. Он схватил капитана за плечи, стал трясти. Тряс и все глядел в глаза, и лицо у старика кривилось, и вдруг совсем сморщилось, и он заплакал, заревел в голос. Он с размаху сел на койку и уткнул лицо в подушку. «Что ты?» Капитан первый раз заговорил с ним на «ты». «Что ты? Салерна?» Капитан повернулся, взялся за ручку двери. Старик встрепенулся. «Минуту!» — говорил старик. Он задыхался, схватил графин и пил из горлышка, обливался. Другой рукой он держал капитана. «Ведь я умру под лицом», — говорил старик сквозь слезы. «Пожар не потухнет. В этих бочках ты не знаешь. В них бертолетова соль». «Как?» — спросил капитан. «Ведь ты сказал, хлористая какая-то соль». «Да, да, это и есть бертолетова. Я не соврал, но я знал, что ты не поймешь. Я спрашивал, ведь тебя не опасно? А ведь это взрыв». «Нет, нет», — плакал старик, — «не взрыв. Ее нагревает, она выпускает кислород, от него горит. Сильнее, сильнее все горит». Старик умоляюще глядел на капитана. «Ну, прости, прости хоть ты, Господи». Старик ломал руки. «Никто, никто не простит». И Солерно искал глазами по каюте. «Мне дали 300 лир, чтобы я устроил. Дьявол дал эти 20 бочек. Что же теперь? Что же?» Солерно глотал воздух ртом. «Иисусе святой, милый, добрый!» «Идите к аббату, приложитесь к его рясе». «Нет? Тогда вот, револьвер. Стреляйтесь», — сказал капитан и брякнул на стол браунинг. Старик водил выпученными глазами. «Тоже не хотите? Тогда умрите на работе. Марш к команде». «Капитан», — хрипло сказал Солерно, — «на градуснике вчера было не 78, а 87».Капитан вскинул брови, вздрогнул. «Я не мог сказать». Старик рухнул с койки, стал на колени. Капитан с размаху ударил старика по лицу, вышел и пристукнул за собой дверь.

0: прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 Людвига ван Бетховена в исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра под управлением Ханса Шмидта.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу игумена Силуана Туманова из цикла «История богослужебного пения».
1: Теперь мы с вами подходим к, собственно, русскому богослужебному пению. Каким оно было изначально в X веке, неизвестно. Есть версия, и довольно правдоподобная, что богослужебные книги и церковные традиции, и даже само духовенство было изначально заимствовано из Охридской староболгарской архиепископии. И служба изначально в Киевской Руси велась на церковно-славянском языке. Впоследствии долгое время главой русской церкви был греческий митрополит, отголосками чего являются остатки некоторых церковных фраз, употребляемых до сегодняшнего дня при архиерейском служении «Исполайте деспота», «Аксиос тон деспотен». Интересно, что не исключено влияние и западноевропейской традиции. Ведь в то время церковная жизнь, зародившаяся на Руси, не знала великого раскола Востока и Запада. И певцы западной традиции, естественно, могли приходить и в Новгород, и в Киев, и их традиция так или иначе могла вносить уже отмечаемую нами ранее прохладность в эмоциональное ориенталистское пение византийских певцов. Это позволяет нам понять, почему базирующийся, как считается, на византийском церковном пении знаменный распев не носит в себе практически никаких восточных музыкальных черт. Однако общеизвестно, что славянское пение так или иначе соотносилось с греческим и полностью копировало греческую систему гласов и устав, предлагая, однако, свои мелодии. Расцветом русского богослужебного пения считается знаменный распев, сформировавшийся к XIV-XV векам и отвечавший всем святоотеческим критериям, о которых мы говорили ранее. Как звучал знаменный распев до XIV века, мы опять же с вами не знаем. Но мы можем послушать с вами традиционный пример знаменного одноголосия, и я не думаю, что это пение как-то сильно отличалось от своих более ранних родственников.

С середины XVII века к знаменному распеву добавляются и иные напевы – сербский, киевский, греческий. Интересен вопрос появления многоголосия. В отличие от Западной Европы и Грузии, этот процесс начинается у нас приблизительно с XVI века. Но точные даты и формы до сих пор удел споров специалистов. Интересно отметить, что если теоретически это пение не стремилось к развлечению молящихся, а было определенным умозрительным священнодействием, далеко не всегда приятным на слух, это пение привело именно к тому, к чему не хотелось бы. Привело к появлению элемента развлечения и так или иначе отвлекало слушателей от строгой знаменной мелодии. Мы можем с вами услышать это на прекрасных аудиопримерах трехголосной Ектеньи и тропарях Богоявления, являющихся реконструкцией древних распевов современным московским композиторам.

1652 года, когда в Москву приезжают киевские певцы, начинает широко распространяться новый вид пения, не имеющий связи с предыдущим, имеющий совершенно иные теоретические основы. Отныне не текст или личная жизнь певца имеет значение, но лишь соблюдение тех или иных принципов гармонии. Об этом подробно писал в

гармонию. Можем лишь гадать, почему это пение так быстро завладело умами Московской Руси. Почему люди так быстро отказались от с детства знакомой им музыкальной певческой знаменной традиции? Ответ на этот вопрос будет у разных исследователей разным. Видимо, люди просто устали от громадной махины знаменного распева, включающей в себя тысячи мелодий, которые невозможно было запомнить одному певцу. Народ захотел развлечения.

конце XVII века появляется большое количество композиций, вообще никак не связанных со знаменной традицией. В песнопении «Святися, святися» Николая Делецкого мы можем слышать с вами и робкое подражание западноевропейской полифонии, и просто светлое восприятие нового периода, периода, предшествующего реформам Петра Великого.

Дальнейшее развитие церковной музыки в России в основном следует основным периодам ее стилей. Под знаком мелодической виртуозности барокко прошел XVIII век. Барочная музыка стремилась к более высокому уровню эмоциональной наполненности, чем музыка Ренессанса, России незнакомая. Сочинения барокко часто описывали какую-то одну конкретную эмоцию – ликование, печаль и так далее.

Барочная музыка часто писалась для виртуозных певцов и музыкантов и обычно была значительно сложна для исполнения. Почти обязательным было использование музыкальных украшений, часто исполнявшихся музыкантами в виде импровизации.

В эпоху классицизма с 1750 по 1820 год, которая последовала за барокко, на первое место вышла гомофоническая структура музыкальных произведений. В музыке стало меньше орнаментации и украшений. Произведения стали слушаться как полное драматизма путешествия сквозь последовательность тональностей, через череду уходов и приходов к тонике. В сочинениях эры классицизма часто внутри одного произведения раскрывалось множество эмоций. И, наконец, в классических произведениях обычно достигалась эмоциональная кульминация, которая к концу произведения разрешалась.

Романтизм явился своеобразной реакцией на просвещение с его культом разума. Для романтического мировоззрения характерен резкий конфликт между реальной действительностью и мечтой. Действительность низка и бездуховна, она пронизана духом мещанства, филистерства и достойна только отрицания. Мечта же – это нечто прекрасное, совершенное, но недостижимое и непостижимое разумом. Присущий романтической музыке глубокий интерес к человеческой личности выразился в преобладании в ней личного тона. Раскрытие личной драмы нередко приобретало у романтиков оттенок автобиографичности, который вносил в музыку особую искренность. В высшей степени характерен для музыкального романтизма интерес к народному творчеству, что ясно слышно, например, в творчестве Петра Ильича Чайковского.

С конца XIX века появляется стремление осознать суть церковного пения, вернуться к истокам, теоретическим идеалам. Это привело к созданию массы авторских стилизаций, подзнаменный распев и вообще древние напевы, и крайне редко к популяризации оригинальных одноголосных мелодий. Мы можем слышать это с вами на примере двух гениальнейших образцов русского богослужебного пения: «Прииди сень законная» Александра Кастальского и «Богородица Дева радуйся» Сергея Рахманинова.

Надо отметить, что авторы нового направления, как стали называть этот музыкальный стиль, часто стремились нарисовать состояние молящейся души, описать уют и таинственность храмового пространства, оставаясь несколько в стороне от самого текста и не считая себя обязанными быть скованными рамками древней мелодии. Это особенно ярко слышно во «Всеночной» Рахманинова, это слышно и у Павла Чеснокова, одного из ярких представителей нового направления так называемого «русского стиля».

Со второй половины XX века эта проблема уже осознается, и появляются первые попытки ее преодоления. Так или иначе, эти попытки связаны с творчеством двух великих музыкантов середины конца XX века, диакона Сергия Зосимовича Трубачева и архимандрита Матфея Мармыля. В творческом содружестве они сделали, казалось бы, невозможное. Они воцерковили полифонию, они воцерковили и барокко, и Бортнянского, и многие другие музыкальные произведения, напомнив молящимся, что главное, как вы исполняете то или иное произведение, молитесь ли вы в этот момент, надпечатана ли ваша жизнь верой в Бога или нет, нежели песнопение какого именно музыкального стиля вы используете. И в этом смысле Трубачев и отец Матфей вернули церкви осознание евхаристичности богослужебного пения, о котором мы говорили в прошлый раз, как об очень важной отличительной черте вообще церковного музыкального творчества. Мы можем с вами услышать песнопение «Со святыми упокой» отца Сергия Трубачева и «Взбранной воеводе» напевы Ипатьевского монастыря в обработке архимандрита Матфея Мармыля.

примечательно и крайне интересно для исследователей музыкальной культуры 20-21 веков, что музыкальные стили, все их разнообразие 20 века практически никак не повлияли на клиросное пение. Смелые сочинения Эдисона Денисова, Стравинского, многих других послереволюционных ярких авторов не используются на клиросе. В лучшем случае мы их услышим на концертах духовной музыки или в записях тех или иных дисков. Исключения крайне редки. Можно отметить, среди прочего, стилизацию Сергея Прокофьева «Многолетие» для фильма «Иван Грозный» и некоторые сочинения Георгия Свиридова, например, «Странное Рождество видевши», которые до сих пор и довольно часто исполняются в качестве запричастного концерта и на концертах духовной музыки.

0: Многие современные музыканты пишут свои произведения на церковные тексты. Особенно, конечно, стоит отметить Владимира Ивановича Мартынова, блаженны которого невозможно исполнить на их законном месте перед малым входом, но которые прекрасно соответствуют духу богослужения во время запричастного стиха. Можно вспомнить, конечно, песнопения, написанные Николаем Головановым, митрополитом Иоаннафаном Елецких, митрополитом Иларионом Алфеевым. Много замечательных композиторов, которые пишут прекрасную церковную музыку. Много и композиторов, которые пишут музыку-однодневку. Как разобраться во всем этом современному певцу, современному регенту? Слышны голоса, ратующие за введение специальной цензуры, которая отделяла бы одни песнопения от других и предписывала их исполнение всем клиросам Русской Православной Церкви. Мне видится такое предложение неэффективным, потому что главная задача любого церковного песнопения – помочь человеку молиться в храме, помочь ему быть адекватным участником евхаристического богослужения. Иначе говоря, песнопение должно человеку помочь причаститься и унести благодать Святаго Духа, которой он будет потом руководствоваться в своей жизни, исполняя заповеди Христовы. И отсюда очень простой ответ, какая же именно музыка должна звучать на православном клиросе. Та, которая не мешает общине быть сопричастными Христу. Та музыка, которая не мешает людям молиться. И это может быть и музыка митрополита Илариона, и музыка Эдисона Денисова, если не мешает. И Рахманинов, и Стравинский, и Бортнянский, и Знаменный распев. Все зависит от личных, частных особенностей той или иной сложившейся общины. При всей простоте этого ответа, к нему, видимо, нам придется идти еще много лет, пытаясь разобраться, какой стиль церковный, какой стиль нецерковный. Отметим лишь, что главное – это соответствие новых музыкальных произведений тем критериям, которые выработали отцы христианской церкви в самом начале, и о которых мы говорили на протяжении этих бесед.
1: Дорогие братья и сестры, закончилась беседа из цикла «История богослужебного пения», которую для вас подготовил и провел игумен Силуан Туманов.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 17:10.

0: прозвучал экспостиларий праздника Преображения Господня, музыка композитора Житника. Исполнял объединенный хор Киево-Печерской лавры и киевских духовных школ.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего,
и духом владычнему утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его,
да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 184-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 7 главы.
1: Братья, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Посему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешались утешением вашим. А еще более обрадованным и радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною, и сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас.
0: Послушайте 9-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 2 главы.
2: В то время ученики Иоаннова и фарисейские постились. Приходят к Иисусу и говорят: «Почему ученики Иоаннова и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали, наверное, очень знакомое нам Евангелие о том, что молодое вино требует молодых и сосудов, о том, что пост, который на себе несли ученики фарисеев, не говорил о том, что они праведники и праведен их пост, а то, что не постились ученики Христа, не говорит о том, что они были людьми распущенными, нецеломудренными или невоздержанными. Здесь речь идет в этом Евангелии о том, что пост в христианском понимании есть возвращение к настоящему, подлинному содержанию и смыслу поста. И даже в Ветхом Завете это содержание тоже было. А ко времени Христа это содержание и смысл поста были утеряны. Пост превратился в формальность. Пост превратился в некий атрибут, в некую формальную религиозность и благочестие, которым доказывалось не Богу даже, а людям личное благочестие и вызывалось уважение к личности постника. Формальная попытка угодить Богу, разумеется, не может быть смыслом и целью поста. И первоначальный смысл поста, который должен был возвратиться через Христову проповедь, это есть ожидание, ожидание, искание Бога, ожидание Его пришествия, ожидание

0: его теофании, его прихода. Пост — это не только даже ожидание, и не только поиск Бога внутри себя, потому что мы знаем, что Царствие Божие внутри нас есть, но это еще и попытка услышать Бога. Во-первых, разумеется, да, пост, христианский пост — это всегда попытка открыть в себе Царствие Божие, потому что оно внутри нас есть, и необходимо снять многие наслоения суетности, страстности, разные вожделения и похоти, чтобы это Царствие Божие открылось в нас. Пост христианский — это еще и попытка заглушить, остановить шум суеты, который нас окружает. Не только окружает нас, но который и в нас происходит внутри. От невоздержания, от страстности, от греховности нашей. Пост христианский — не только невкушение какой-то пищи, рода пищи, сорта пищи, но это и всегда избегание развлечений, избегание рассеянности, потому что вот это слово «развлечение» — это есть именно, по сути дела, характер рассеянности, отсутствие внимания. А христианин никогда не может терять внимание, никогда не может терять целомудрие, то есть знание цели, а цель наша — это спасение. И пост, поэтому, это и ожидание Бога, его теофании, это и поиск Бога, поиск Царствия Небесного, это стремление к открытию Его в самом себе. Это еще попытка услышать в самом себе откровение Божие, которое дается сердцу, которое постом очищено, может услышать только такое сердце, очищенное постом, очищенное воздержанием, услышать Бога. Потому христианский пост, разумеется, лишен всякого формального, всякого условного характера. Это есть деятельное стремление к Богу. Таким он должен быть, и только тогда он принесет плод, и только тогда он нам принесет пользу. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной литургии «Заповеди блаженства» композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 21 августа, 8 августа по старому стилю, Русская Православная Церковь празднует память основателей монашества на Соловецких островах. В этот день дважды переносились мощи преподобных Зосимы и Саватия Соловецких в 1566 и в 1992 годах. Ко времени церковного прославления угодников Божиих в 1547 году святые мощи первоначальников Соловецкой обители находились в монастыре. 8 августа 1566 года святые мощи преподобных Зосимы и Саватия были перенесены во вновь построенный каменный Спасо-Преображенский собор и поставлены в пределе, освященном в их честь, и находились там до закрытия монастыря в 1920 году. В 1923 году Соловецкий монастырь был превращен в Соловецкий лагерь особого назначения, преобразованный с 1937 года в Соловецкую тюрьму особого назначения. На Соловки ссылали в первую очередь иерархов, монахов и священников Русской Православной Церкви, а также офицеров и солдат Белого движения. До 1939 года мощи преподобных Зосимы, Саватии и Германа оставались на Соловках в Краеведческом музее, состоявшем в подчинении лагерного начальства. После ликвидации лагеря мощи преподобных были вывезены с острова и переданы на хранение в Центральный антирелигиозный музей в Москве, а затем в Ленинградский музей истории религии и атеизма. В 1990 году Соловецкие святыни были переданы Русской Православной Церкви и перенесены в Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры. А в августе 1992 года состоялось торжественное перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия в Соловецкий монастырь. Сегодня вспоминаются святые мученики Елиферий и Леонид, пострадавшие за Христа во младенческом возрасте. Также мы празднуем память святителя IV века Мирона Чудотворца, епископа Критского, а также святителя Эмилиана Исповедника, епископа Кизического, в начале IX века пострадавшего за почитание святых икон. В этот день мы вспоминаем святого иконописца преподобного Григория Печерского, жившего в XII веке и написавшего много чудотворных икон, находящихся в русской земле. В службе собору Киево-Печерских преподобных, почивающих в ближних пещерах, преподобный Григорий называется византийским, возможно, потому что он происходил из Константинополя и приехал в Киев в числе других иконописцев для росписи храма Успенского монастыря. Сегодня прославляется преподобный Григорий Синаид, живший в XIII-XIV веках. Он подвязался на Крите, на Синае и на Афоне, где поставил себе целью обойти все монастыри и всех афонских подвижников, чтобы вобрать многовековой опыт иноческой жизни древнейших обителей. Драгоценным духовным наследием преподобного Григория являются наставления о внутренней жизни, главы о безмолвии и о заповедях. Преподобный известен и как замечательный песнословец. Ему принадлежат припевы «Достойно есть» к канону Пресвятой Троицы и канон Святому Кресту. Преподобный Григорий Синаид основал несколько обителей на Афоне и во Фракии. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божией Матери, празднованием в честь ее иконы Толкской Чудотворной. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня мы празднуем память преподобного мученика Иосифа Баранова, иеромонаха Ярославского Толкского монастыря, расстрелянного в 1918 году, священномученика Николая Шумкова, расстрелянного в 1937 году в окрестностях города Сыктывкара, и священномученика Никодима Кроткого, архиепископа Костромского, погибшего в 1938 году. Наш церковный календарь продолжится чтением жития преподобных Зосимы и Саватия Соловецких. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Соловецкие чудотворцы, Саватия и Зосима. Случалось, что при жизни своей святые не знали друг друга, и только церковь соединила их вместе, следуя законам духовного бытия. Так произошло и с основателями монашества на Соловецких островах, ибо преподобный Зосима прибыл туда через год после смерти преподобного Савватия. Савватий же высадился на этих островах в 1429 году, будучи уже опытным подвижником. До этого много лет он провел в послушании и молитве в известном Кирилло-Белозерском монастыре, а также на Валааме, где, ревностно соблюдая строгий монастырский устав, пользовался любовью братьев. Однако, стремясь в душе к уединению и тишине, полагал Савватий, что надлежит ему найти совершенно безлюдное место, для чего и ушел тайно с Валаама, лесами и реками направившись к студеному Белому морю. Был он уже убелен сединами и некрепок здоровьем. Добравшись до Белого моря, Савватий принялся расспрашивать местных жителей, весьма их удивив о Соловецких островах. «Чем он будет там питаться и как одеваться, ежели сам так беден и дряхл?» — любопытствовали они. А услышали спокойный ответ. «У меня такой владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает до сытости». Некоторое время оставался Савватий у реки Выги, найдя здесь отшельника Германа, который не только поведал ему о Соловках, но и выразил желание вместе отправиться туда. Отплыли оба монаха на утлой ладье и через три дня достигли сурового пустынного архипелага, который был доступен только рыбакам-поморам. Близ Секирной горы поставили отшельники крест, и началась для них святая жизнь с лютой зимней стужей, скудным пропитанием и молитвенным предстоянием Господу. Беспокоили временами Савватия и Германа, желавшие поселиться от них неподалеку поморы. Их встретили двое юношек светлых и с гневом стали бить и говорить: «Бегите отсель, не для вас это место, сонмы иноков будут здесь славить Бога». Но пока на месте будущего монастыря стояла лишь небольшая келья. Минуло 6 лет, и Герман вернулся на материк, на реку Суму, оставив Савватия на острове одного. Но скоро старец почувствовал приближение смертного часа и тоже покинул Соловки. Причастившись от игумена Нафанаила божественных тайн, подвижник скончался в прибрежной часовне, облаченный в мантию и куколь с кадильницей в руке. Это произошло 27 сентября 1455 года. Спустя год после кончины преподобного Савватия Соловецкого остров вновь принял иноков. То были преподобные Герман и Зосима, уроженец Онежской деревни Тулвуя. Рассказав Зосиме о блаженном Савватии и о состоянии острова, Герман решился сопровождать его. Когда иноки приплыли на остров, то Господь открыл им, где строить келью и церковь. Братья множилось, и быстро росла на берегу возводимая Преображенская церковь. Прибывали к отшельникам духовные и миряне, лопари и чудь, и даже норвежцы, дабы поучаться путям спасения. В 1452 году избрала братья Зосиму своим игуменом. В 1465 году из часовни на берегу Выги были перенесены нетленные мощи основателя обители преподобного Савватия и положены близ алтаря Преображенской церкви. Прожив на острове почти полвека, Зосима, в предвидении своей праведной кончины, собрал по обычаю братья, назначил преемника и 17 апреля 1478 года отошел ко Господу со словами «Мир всем». Его мощи были преданы земле подле преподобного Савватия. Над могилами преподобных два столпа огненных видны были на расстоянии 30 верст. В 1566 году мощи обоих соловецких чудотворцев были перенесены в каменный монастырский собор, где они оставались до их поругания в 1925 году, когда Соловецкий монастырь был обращен большевиками в концлагерь. Только в 1992 году вернулись соловецкие угодники на прежнее место своего упокоения, обогренное кровью новых исповедников российских.

0: Завершит наш церковный календарь на 21 августа протоиерей Виктор Грозовский рассказом о Толкской иконе Божией Матери.
1: В 1314 году епископ ростовский Ярославский Прохор в схиме Трифон, обозревая свою паству, посетил монастырь Кирилла Белозерского, а оттуда поехал водой вниз по реке Шексне в Волгу к Ярославлю. За 7 верст от города он остановился на правом населенном берегу Волги и, взошедши на гору, велел раскинуть там над берегом палатку для ночлега против того места, где впадает в Волгу на другой ее стороне река Толга и где был в те времена дремучий лес. Когда все уже спали, епископ проснулся в полночь и с удивлением увидел яркий свет, озарявший окрестные места. Он вышел из своей палатки и увидел огненный, необычайно светлый столб на противоположной стороне Волги и мост, проведенный от берега к этому столпу через Волгу. Усердно помолившись Богу, епископ взошел на видимый им мост, но та была сгущенная сверхъестественной силой вода, по которой он шел, как по дереву. Перешедши на другую сторону реки и приблизившись к огненному столпу, епископ увидел образ Божьей Матери с предвечным младенцем на руках. Образ стоял на такой высоте, что человеку нельзя было достать его руками. Долго молился он пред образом со слезами и коленопреклонениями, и потом пошел в обратный путь и забыл свой жезл на том месте, где молился. Тем же путем по Волге он вернулся в свою палатку, нашел всех спящими и никому не объявил о своем видении и о хождении за Волгу. На другой день, по окончании утренней, когда епископу надо было садиться в лодку, слуги его стали искать епископского жезла и нигде не могли найти. Тут епископ уразумел, что Бог хочет сделать известным виденное им чудо, но от слез ничего не мог произнести, а только указал перстом на то место, где забыл свой жезл. Тихим голосом он пересказал о своем видении за Волгою и послал туда своих слуг за своим жезлом. Когда слуги его переехали реку, то увидели в лесу икону Пресвятой Богородицы, но не на воздухе, а на земле между деревьями, а подле иконы епископский жезл. Благоговейно молились они перед святой иконой, взяв жезл, возвратились и рассказали епископу, что видели. Тогда он сам со всеми бывшими при нем людьми переправился через Волгу и увидел икону, узнал, что это та самая, которую он видел ночью на воздухе при свете огненного столпа. Он возрадовался духом, пал перед иконой и долго со слезами молился, а также и все бывшие с ним. После молитвы епископ взял топор и своими руками стал рубить лес, приготовлять деревья, очищать место для построения церкви. Спутники его разделяли труды святителя, и тут же немедленно заложена была церковь. В то же время жители Ярославля, узнав о чудесном событии, устремились многочисленными толпами к тому месту и, поклонившись новоявленной иконе, усердно содействовали сооружению церкви, так что она окончена была к полудню. Епископ осветил ее вечером того же дня во имя введения Богородицы и установил праздник явления ее иконы в 8 августа. Епископ при церкви учредил монастырь и тогда же назначил для него игумена. Так основалась сперва малая, со временем великая обитель, существующая доныне под именем Толкской.

В исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова прозвучала стихира «На хвалитих» праздника перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватии Соловецких.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Мстислав совершил праздничное богослужение Преображения Господня в монастыре Александра Свирского. В Выборге отметили престольный праздник Спасо-Преображенского кафедрального собора. Православные следопыты Гатчинской епархии приняли участие в сборе в Култушах. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 19 августа Церковь вспоминает преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 18 августа, в канун праздника, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил всенощное бдение в Преображенском соборе Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря в сослужении наместника и братья обители. В сам день праздника, 19 августа, владыка Мстислав совершил божественную литургию в Преображенском соборе монастыря. Его преосвященству сослужил наместник обители игумен Антоний Гутник и братья монастыря в священном сане. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Праздничное песнопение исполнил архиерейский хор Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубо иктини была вознесена молитва о Святой Руси. По окончанию божественной литургии епископ Мстислав совершил славление и праздничный крестный ход вокруг Преображенского собора, а затем осветил виноград и плоды нового урожая. Преосвященнейший владыка поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником, преподав архипастырское благословение. 19 августа, в праздник Преображения Господня, в Свято-Преображенском кафедральном соборе города Выборга состоялись престольные торжества. Божественную литургию возглавил секретарь Выборгской епархии, благочинный Выборгского округа, протоиерей Игорь Аксенов. Ему сослужили ключарь собора, протоиерей Владимир Даниловский, клирики собора, протоиерей Дмитрий Казаков, иерей Александр Аверкин, иерей Иоанн Златолокин, протодиакон Евгений Олейников и диакон Николай Литвинов. По окончании литургии духовенство и прихожане совершили праздничный крестный ход вокруг собора. Затем было совершено славление празднику Преображения Господня и освящены плоды. Протоиерей Игорь Аксенов обратился к собравшимся с пастырским словом. Ключарь собора, протоиерей Владимир Даниловский, поблагодарил отца Игоря за радость совместной молитвы в день престольного праздника. Молебен на закладку приходского дома для храма святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, на улице Коммуны в Петербурге, совершил 19 августа настоятель протоиерей Александр Пашков в сослужении клира. За богослужением молились вице-губернатор Евгений Разумишкин и председатель комитета по молодежной политике Елена Разумишкина. По окончании молебна отец Александр поздравил вице-губернатора с днем рождения. «Желаем, чтобы Господь, Царица Небесная, святитель Тихон и все святые покровители хранили и укрепляли вас. Пусть ваша забота о городе, отечестве, народе и семье всегда будет подкреплена духовной поддержкой и внутренней силой», — сказал священник. Евгению Разумишкину было преподнесено историческое издание «Описание Казанского собора» архитектора Андрея Аплаксина. Отец Александр окропил святой водой место строительства. Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове протоиерей Вадим Буренин 19 августа поздравил с праздником Преображения Господня сотрудников и проживающих комплексного центра социального обслуживания населения Петроградского района. Отец Вадим рассказал о событии Преображения и его символах. Проживающие задали вопросы на духовные и житейские темы. Священник привез овощи и фрукты, выращенные садоводами, которые откликнулись на призыв в приходском чате поделиться урожаем с теми, кто не имеет земельных участков. Благочинный Невского округа, настоятель храма святого апостола Петра в Веселом поселке иерей Дмитрий Малиновский 19 августа принял участие в совещании руководителей образовательных учреждений в администрации Невского района. Обсуждались вопросы подготовки к учебному году, обеспечение безопасности, формирование штатного расписания, готовность учреждений к приему учащихся, участие в Большой педагогической неделе с 24 по 31 августа. Отец Дмитрий вручил благодарственные письма директорам школ, сотрудничающих с Невским благочинием. Сотрудничество школы и церкви – не просто совместные мероприятия, а общая забота о душе ребенка, сказал он. Когда педагоги и священнослужители объединяют усилия, формируется крепкая нравственная опора, которая помогает детям делать верный жизненный выбор. Священника поблагодарила начальник отдела образования Любовь Чалганская. 17 августа по традиции директор детской воскресной школы Александра Невской лавры и романах Дмитрий Самойлов посетил остров Каневец, где в нижнем пределе собора Рождества Пресвятой Богородицы был совершен молебен с акафистом Пречистой Божией Матери пред ее иконой. Образ Каневской Божией Матери прославился многими благодатными знамениями. Именно этой святой иконы благословил в 1393 году святого Арсения, основателя Рождества Богородицкого Каневского мужского монастыря, преподобный Иоанн, игумен одной из афонских обителей. Ученики воскресной школы Александра Невской лавры, вожатые и взрослые, с благодарностью принесли свои молитвы пред чудотворной иконой Божьей Матери. Хор воскресной школы во время проведения православной смены традиционно несет клиросное послушание, исполняя богослужебные песнопения. Состоялась премьера документального фильма, посвященного работе паломнической службы Каневского Рождества Богородичного монастыря. Фильм рассказывает о том, как на острове встречают паломников, как организованы маршруты по святыням Каневца и что можно увидеть, оставшись в обители на несколько дней. Зрители также смогут познакомиться с условиями проживания паломников и узнать, почему многие, однажды побывав на Каневце, возвращаются сюда вновь. Отряд Братства православных следопытов Введенского храма города Гатчины и пархиальной дружины преподобно-мученика Трифона Городецкого принял участие в дружеском сборе. Встреча прошла на территории парка при храме святого пророка Ильи в Колтушах, Выборгской епархии. Вокруг костра на лесной поляне объединились отряды православных следопытов из Колтушей, Гатчины и уральского города Лесной. Эта встреча оказалась глубоко символичной. Сама география участников повторила историю освоения здешней земли. Много веков назад первыми сюда пришли люди с Урала, а спустя время с юга поднялись славянские племена. Вечер у костра стал для ребят настоящим путешествием во времени. Шаг за шагом следопыты открывали для себя историю Колтушей, словно перелистывая страницы далекого прошлого. Между познавательными рассказами звучали песни. Их исполнял бард Роман Филимонов и приглашенные гости. Вместе со следопытами радость общения разделили их духовные руководители и наставники. В их числе были духовник следопыта Выборгской епархии иерей Анатолий Багута, духовник уральского отряда святого Симеона Верхотурского иерей Сергий и руководитель этого отряда Ольга Филипская, руководитель отделения Братства православных следопытов Ленинградской области Алексей Кручинин, а также руководитель дружины Гатчинской епархии Людмила Пискунова. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22 часа 30 минут.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня я представлю вам новый проект журнала Der Bote, «Вестник. Живые памятники». Первый фильм о царском храме в Дармштадте во имя святой равноапостольной Марии Магдалины это явилось сюжетом нового фильма, о котором расскажет Анастасия Лимбербер. Здравствуйте, Анастасия!
1: Здравствуйте, Ирина!
0: Напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям о журнале «Вестник». Его издает мужской православный монастырь преподобного Иова Почаевского под Мюнхеном. Но сейчас существует уже и онлайн-версия. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Журнал «Вестник» или «Der Bote» был создан еще в 1981 году владыкой Марком, который тогда только был рукоположен во епископа Южно-Германского, переехал из Висбадена в Мюнхен, в монастырь, который тогда уже существовал, но находился в упадке, и он возобновил монастырскую жизнь. И в том числе вместе со своим тогда молодым послушником еще и будущим епископом Агапитом возобновил типографию. Типографию, которая традиционно принадлежала и к монастырю преподобного Иова Почаевского в Почаеве, то есть на Украине, и которую братство этого монастыря во время, так сказать, бегства перевезла и в Германию. То есть типография, она как бы часть, традиционная часть и Почаевского братства, и теперь Мюнхенского братства. И вот молодой епископ Марк и его послушник, тогда еще брат Александр, возобновили типографию и сразу начали издавать этот епархиальный журнал «Вестник» или «Der Bote», причем сразу на двух языках, чтобы отобразить реальность Германии. Германской епархии, которая, естественно, и русская, и немецкая, или германская. Журнал издавался в разном тираже. Издавался он иногда 6 раз в году, иногда чаще, иногда реже. На данный момент сам журнал печатный издается 4 раза в году. И, конечно, давно пришло время его перевести и в цифровой формат, поскольку мы в такое время живем. И как-то у нас это получилось не так скоро, но в прошлом году мы это реализовали. То есть перевели этот журнал «Вестник» в цифровой формат, что означает не только, что его издания доступны и в сети, но и что его содержание расширено на другие форматы, фильмы и аудиоподкасты. Такой был замысел, чтобы он присутствовал и в других социальных сетях, типа Telegram.
0: Мы сегодня представим первый фильм вашего нового проекта, но подскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, как можно найти вот эти видео в интернете?
1: Видео выставлено на канале YouTube. Канал называется Der Bote-Вестник латинскими буквами. Там можно найти и все видео, в том числе видео про царские храмы, а также на сайте Вестника derbote.online.
0: Каким образом возникла вот эта вот идея создать ряд циклов «Живые памятники» и почему возникло такое название?
1: Создать цикл про царские или исторические русские храмы в Германии возникло просто в разговоре за столом, что желательно сделать ряд как бы маленьких брошюрок, но только в форме видео. Как в храмах обычно лежат брошюрки с фотографиями, коротким описанием истории храма, то же самое сделать, но в форме видео. И мы решили, что хотим создать не только видео про историю или художественное убранство храмов, а показать их и как место, где и сегодня собираются живые приходы. И так возникло это название «Живые памятники», которое я считаю очень удачным, потому что оно отображает именно то, что мы хотим показать. С одной стороны, это памятники архитектуры, памятники истории, памятники русского присутствия в Германии еще с XVIII века, а в то же время это живые места, живые приходы, там очень активная приходская жизнь, И особенно сегодня, когда в Германию приехала новая волна православных славян с Украины, то есть приходы очень сильно выросли, и в то же время они дают возможность украинцам, беженцам, почувствовать, что они не первые оказались на чужбине.
0: Вы сказали, что вы решили вот такое название дать проекту «За столом». Значит, у вас есть группа единомышленников, в которую вы тоже входите, и я так понимаю, что ее возглавляет епископ Иов Штутгартский.
1: Да, этот проект возглавляет епископ Иов Штутгартский. Иногда туда входят и разные другие члены епархии, в основном какие-то священники. И тогда за столом сидело еще несколько членов епархиального совета, когда возникла эта идея. И когда мы с владыкой Иовом ее разработали, мы ее представили в епархиальном совете и попросили на это, ну, согласие и благословение. Епархиальный совет тут же понял замысел и тут же согласился и поддержал такую идею.
0: Интересно, какая наследственность возникает в творческих семьях. Вы из семьи священника, отца Ильи Лимбергера, активно занимаетесь тоже творческой такой духовной деятельностью, а владыка Иов – это сын замечательного режиссера Марии Бадман, который сделал уже очень много православных фильмов, и владыка Иов, оказывается, написал и музыку к вашему фильму, и тоже явился автором, и еще сам снимает тоже видео.
1: Да-да, это действительно так. Владыка Иов с детства участвовал в создании разных фильмов, в основном документальных, потому что его родители оба в разные периоды жизни занимались документалистикой и снимали фильмы. И поэтому владыка Иов, в общем, вырос с этим. То есть он вырос с съемкой, вырос с монтажом, вырос с камерой и прекрасно понимает, как это работает. А в то же время он, конечно, и сам творческий очень человек, и пишет музыку. Поэтому, да, некоторые произведения, которые мы использовали как фон, музыку фона, он написал и даже сам играл на фортепиано.
0: В фильме звучит также исполнение различных песнопений в исполнении хора собора святых новомучеников и исповедников российских в Мюнхене.
1: В том числе звучит и пение хора святых новомучеников и исповедников российских в Мюнхене под управлением Владимира Владимировича Целковича. Я выбрала эту музыку и очень на ней настояла. Слава Богу, Владимир Владимирович тоже согласился, чтобы мы ее там использовали, потому что это аутентичная музыка зарубежной церкви. Владимир Владимирович сам вырос в Париже, он сам еще родился в Париже и вырос там. И то, что он передает, это музыка именно характерная для зарубежной церкви. Сейчас можно не вдаваться в какие-то детали, но этот звук, саунд, как он говорит, он действительно очень характерен, и мне важно, что мы ее можем использовать.
0: У вас очень интересная беседа получилась с протоиереем Константином Гринчуком по поводу истории и современной жизни этого храма. А вот что для вас самой вызывает интерес, и что вы сами получаете от таких бесед и от съемок таких фильмов?
1: Да, спасибо за такой вопрос. То, что меня саму интересует, это, ну, с одной стороны, искусство. Поскольку я сама историк византийского искусства, то, конечно, меня это русское искусство XIX, в основном XIX века, тоже интересует. Но это, пожалуй, не самое главное. А то, что меня интересует, это как та красота и то пространство, которые создавали художники, архитекторы в XIX веке, стараясь передать и русский дух, и какое-то, может быть, немецкое мастерство, как это пространство влияет на человека, на его дух и душу. Как, чему так важно, чтобы создавать особенное пространство для соборной молитвы в храме? И как оно, из чего это пространство на самом деле создает. И в то же время мне интересно узнать, как живут эти приходы в таком историческом месте, или как живут приходы в таком историческом пространстве. Мой отец в другом интервью подчеркнул, что поскольку он тоже служит в таком историческом храме XIX века, он подчеркнул, что у нас давнишняя история. Она нам дает гораздо большую уверенность, например, и в отношении немецкого общества. То есть, что мы с гораздо большей самоуверенностью можем выступать перед немецким обществом, если мы говорим, что мы здесь находимся уже 150 лет, скажем. Что у нас здесь своя история, что мы уже не одно поколение хорошо сотрудничаем и с немцами, что мы не одно поколение участвуем и в интеграции новоприезжих православных людей из России, что мы не одно поколение трудимся над лучшим взаимопониманием между германским обществом и православным российским, русским обществом. И что православная культура очень высокая и старая, и что мы в состоянии ее представить.
0: Вы приурочили съемки, видимо, к посещению этого замечательного храма первоиерархом Русской зарубежной церкви за границей Николаем. Как это у вас получилось?
1: Съемка его проповеди во время его визита в апреле, кажется, в этом году, в общем, раньше в этом году, тогда снимали, ну, просто поскольку он там находился с визитом, и эту съемку, то есть эту запись мы использовали в нашем фильме.
0: Я понимаю, что у вас вот подготовка к такому фильму, она очень ответственна. Вы выбираете также прихожан, которые могут рассказать, и там прихожане этого храма во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Дармштадте очень подробно и с любовью рассказывали об истории храма. Значит, люди интересуются тоже.
1: Да, конечно. Да, мы стараемся всегда выбирать, вот сейчас скоро выйдет и фильм про Висбаденскую церковь, там тоже несколько прихожан выступают и рассказывают про историю храма. Мы стараемся выбирать, конечно, таких прихожан, которые, можно сказать, представляют приход, или которых можно, может быть, назвать лицами прихода. То есть таких, которые, ну, так сказать, аутентичные, настоящие представители прихода, а в то же время, конечно, занимались историей этого места, этого храма, и которым есть действительно и с исторической стороны что-то рассказать.
0: Я желаю вам самого замечательного успеха в этом начинании, чтобы продолжалось ознакомление не только прихожан, да, со своими храмами, но и вообще всех интересующихся историей Русской Православной Церкви. Я надеюсь, что мы продолжим наше интервью и представим также следующий ваш фильм о храме в Висбадене. Еще раз вас благодарю сердечно, а сейчас давайте послушаем аудиодорожку вашего фильма. Спасибо вам большое.
1: И вам спасибо большое, Ирина.
2: Этот храм, построенный на русской земле, очень многие люди русские прямо чувствуют. Они говорят, я не знаю, но мне так хорошо, как будто я дома.
3: Некоторые из них, даже не зная о том, что здесь храм находится, как-то гуляя, увидели храм и говорят, пока шли, мы все время плакали.
4: Вчера мне сказали, что храм, и мы все стоим на русской земле. Но здесь самое главное – освященная земля, потому что здесь стоит храм Божий, престол, совершаются таинства. И мы принимаем живое участие и сами освящаемся.

0: бывает, люди просто приходят ради исторического интереса. Кому-то интересно с точки зрения архитектуры храм. Но, конечно, храм служит для молитвы. И наша, скажем так, задача строения храма для того, чтобы человека храм побуждал к молитве. Это самая главная цель. Конечно, это очень трудно, да, строить что-то в Европе, потому что, вы знаете, наши прихожане — это простые люди. Но цель в том, чтобы община могла полноценно существовать. Вообще нужно общину создавать из людей. Это огромная работа, которая предстоит для создания еще общины. Построить храм — это малость. У нас около 10 наций в приходе. Из них больше половины — это славянские народы, ну и остальные, кого Господь пошлет. Нужно еще сказать, заметить особую черту здесь заграничных приходов, о том, что у нас приходы молодые. Когда я приехал в Сибирь, и у людей такое сознание, что церковь, она для людей, которые готовятся к смерти, и очень старых, пожилых. Для меня такое сознание, оно чуждо, потому что я вырос, скажем так, в местности, где церковная жизнь была частью жизни общества.
1: Каждый раз, когда разговариваешь с человеком, у каждого стоит немножко своя жизнь. И когда они соприкасаются, например, с иконой, с тем, что даже вот я говорю, вы стоите на полу, которому 120 лет. Они сразу так смотрят на пол, что это действительно их как-то задевает.
2: Церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины построена последним русским царем Николаем II, его супругой Александрой Федоровной, принцессой Дармштадт-Гессенской и Приреинской. Место для постройки храма предоставил шурин Николая II, брат Александры Федоровны, великий герцог Эрнст Людвиг. Идея постройки храма, я думаю, принадлежит Николаю II и создание домовой церкви на родине его супруги Александры Федоровны. Церковь в Дармштадте являлась домовой церковью царской четы. И это единственный иностранный объект, который был записан в реестре на их персональное имя. И сейчас, спустя 120 лет, она является для нас общим домом для молитвы, общих встреч, единения с Богом.
1: Многие туристы спрашивают, почему храм называется именно Марией Магдалиной? Потому что царь Николай II строил для своей жены Александры. Она назвал честь покровителя матери и дочери Марии Магдалины.
2: В 1894 году Николай II и великие князья прибыли в Германию. Во время их пребывания Николай II сделал предложение Александре Федоровне, от которого она уже не смогла отказаться и дала свое согласие. В 1899 году произошло освящение храма в присутствии царской четы. Церковь построена на русской земле, привезенной из многих губерний России. Возможно, это было задумано, чтобы обозначить это место и придать ему какое-то духовное значение.
1: Когда закладывался камень под храм, когда привозилась земля с каждой губернии России, когда уже стены были возведены, и вот такой красивой идеей райского сада украшена цветами. Сама Елизавета Федоровна одобряла все, что здесь могло сделаться и сделалось.
2: Последний раз царская семья посетила храм в 1910 году, когда Николай II и Александра Федоровна с долгим визитом прибыли в Германию. На фотографии 1910 года Николай II выходит из храма. Рядом с ним мы видим Елизавету Федоровну уже в монашеском облачении. Во время Первой мировой войны в 1914 году храм был закрыт. Все ценные предметы были вынесены и хранились в Дармштадтском архиве. Та же участь постигла все убранство и во время Второй мировой войны. И то, что очень многие предметы сохранились, является большим чудом.
3: Меня зовут Катя, я играю в колокола в храме Равноапостольной Марии Магдалины в городе Дармштадте. Во Второй мировой войне наши старые колокола были утеряны, и в 2019 году нам изготовили новые колокола. У нас был курс такой, и теперь у нас несколько человек, которые

После Второй мировой войны храм долго не использовался, и изначально за ним стала присматривать сербская община. Здесь проходили небольшие богослужения каждые 2 недели. По рассказам владыки Марка, в 70-х, 80-х годах здесь было так мало прихожан, что они служили, бывало, втроем. Сегодня на большие, средние и малые праздники в храм невозможно найти настолько много людей.

0: традиционный русский стиль здесь, на немецкой земле. Проект Елизаветы Фёдоровны, возможно, был в стиле «Югенштиль», но он был отвергнут Николаем II и принят проект Луи Бенуа. Тем не менее, художники, трудившиеся в храме, это Васнецов и художники Пименов, Костик, они постарались внести элементы модерна. При входе в церковь мы видим сразу мозаичную икону Марии Магдалины, выполненную по эскизам Васнецова. Над алтарем мы также видим мозаичную икону Богородицы с младенцем, также выполненную по эскизам Васнецова. В храме находятся две пары исторических хоругвий. Одни хоругвии вышиты по эскизам Васнецова и после долгой реставрации вернулись на свои места. И также у нас находятся металлические хоругвии с иконами Марии Магдалины и Александра Невского, покровителей родителей Николая II. На наружных стенах находятся иконы святых покровителей царской и великокняжеской семьи. Это икона царицы Александры Никодимской, покровительницы Александры Федоровны, иконы Николая Чудотворца, покровителя святого мученика Николая II, Сергий Радонежский, Александр Невский, Захарий и Елизавета, покровители великокняжеской и царской семьи. Под иконой Марии Магдалины также есть небольшая мозаичная икона святой равноапостольной Ольги, покровительницы первой дочери царской семьи. Работу иконостаса выполнил известный русский художник Карл Тимелеон Нев. Из-за того, что церковь является достаточно маленькой, не хватило места для иконы святой, в честь которой был освящен храм.
1: Иконостас у нас не канонический, а домашний, только первый ряд. Поэтому самые главные иконочки храма вынесены вперед.
0: Чудесным образом у нас в храме сохранились оригинальные экспонаты. Это ковчег с плащаницей, паникадила, лампада над царскими вратами, подсвечники и предметы, которые использовались при закладке камня царской четой. Кирпич с вензелем Николая II, кирка, мастерок также с вензелями Николая II и памятной надписью о закладке камня в этом году.
1: Посмотрите, это все вышито царицей Александрой. Какие украшения были, она использовала здесь. Это полудрагоценные камни, это не имеет большой ценности, но то, что это сделано ее руками, это самая важная ценность.
0: Одной из главных святынь Дамсадского храма является икона Божией Матери Казанская.
1: Здесь, на чужбине, русские люди очень много есть страданий, скорби, и поэтому Казанская Богородица в нашем храме, она нам помощница. По преданию, она принадлежала Елизавете Федоровне. Елизавета подарила ее своей сродной племяннице и вернула эту икону в храм уже как бы внучка ее.
2: Церковь с детства для нас стала родным домом. Это не было что-то искусственное, это было то, чем мы жили. Мои родители – это простые сельские рабочие, которые просто посещали храм, и нас, детей, с собой брали в храм. Поэтому я не могу сказать, что я как-то вот пришел в церковь, я родился в церкви.
3: А как это произошло, что вы выбрали для себя такой путь духовного звания?
2: Вообще сказать, как я стал священником, я думаю, что я до конца на это ответа не имею. Угу. Потому что в какую-то меру, скажем так, было мое желание, в какую-то меру я не считал, что я могу быть священником по каким-то своим внутренним или качественным или критериям. Я понимал, что я в них не вмещаюсь. Поэтому вот это какая-то тайна воли Божией. Я был рукоположен в 2005 году. В диакона, через 3 месяца был рукоположен в иерее.
3: Уже здесь, в Германии?
2: Нет, я был рукоположен в диаконы митрополитом Ануфрием, блаженнейшим митрополитом Ануфрием. Тогда он был митрополитом.

0: Черновицкий и Буковинский.
1: То есть вы сами родом откуда?
0: Я родом с Буковины. Это Черновицкая область, Западная Украина, граница Румынии и Молдавии. И поскольку у нас на Буковине переизбыток, скажем так, священства, то я был направлен по этой причине в Сибирь для служения там.
1: И вы служили, значит, в Сибири, а как вы попали в Германию?
0: Промыслом Божьим, с помощью, конечно, моего брата, отца Иоанна.
1: Который тоже здесь служит, на самом деле, настоятелем этого прихода.
0: Отец, да, владыка Марк, настоятель прихода, и, конечно, по содействию и благословению владыки Марка. Вот я очень владыке Марку благодарен за то, что он принял в семью зарубежной церкви.
1: Как вы считаете, по своему опыту, и вот ваш брат тоже священник, и вы мне до этого говорили, что другой брат тоже окончил семинарию, но не стал священником. Можно ли говорить о чем-то как призвании к священству?
0: Я думаю, что да. Так анализируя и наблюдая за своей жизнью, я себя хорошо чувствую в священстве, да, то есть я чувствую, что я на своем месте, да, это то, чего я, с чем я согласился. То, что я пытаюсь в себе развивать, хотя я понимаю, что я недостоин священства. И если так глубинно размышлять о своем детстве или юношестве, если я могу об этом говорить, вот думал ли я о священстве, думаю, что до конца нет, хотя я в церкви себя хорошо чувствовал. В большей степени не думал, потому что я понимал высокую ответственность служения и священческой жизни.
1: Что является для вас каким-то руководством, то есть для вас как священника?
0: Ну, можно, наверное, стандартно сказать, на что мы опираемся в жизни. Конечно, на Евангелие, на Христа, на жизнь Церкви. Это, наверное, задача любого священника. Но я думаю, что можно еще опираться на личный опыт прошедшего времени. Где могут быть, в том числе и ошибки, от анализа прошлого, строить правильные, скажем так, руководство к будущему. Мне кажется, это самое такое практическое, то, на котором можно не ошибиться. А для прихожан, что можно было бы сказать, ну, если говорить о вызове современной нашей жизни, я бы пожелал сохранять единство во Христе, Богом заповеданное нам. Держаться православной веры, хранить истину, потому что если мы не будем вместе друг с другом, как православные люди, то, я думаю, дальнейшая жизнь церкви, она обречена, скажем так, на развал и на распад. Поэтому сохранять единство и любовь друг между другом и другом.
1: Отец Константин, спасибо, что вы нашли время здесь и с нами побыть, и нам представить этот великолепный храм.

Вы прослушали аудиозапись фильма о храме во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Дармштадте. Это первый фильм проекта «Живые памятники», рассказывающие о царских храмах Германии. Проект создан творческой группой журнала «Der Bote» «Вестник». Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. В нашей сегодняшней передаче вы услышите о Владимире Суздальском епископе Симоне, жившем и творившем в начале XIII века. Трудно переоценить историческое значение этой личности как летописца и одного из главных создателей Киево-Печерского патриарха. Епископ Симон был постриженником Киево-Печерского монастыря и всячески старался показать богоизбранность этой обители. В 20-е годы 13-го столетия из переписки печерского монаха Поликарпа с Владимиро-Суздальским епископом Симоном возник в двух крайних концах русской земли Киево-Печерский патриарх, сборник назидательных рассказов об отцах церкви, подвижниках монашеской и отшельнической жизни. В своем письме из Киева во Владимир, пишет Дмитрий Лихачев, Поликарп пожаловался Симону, что его обходят в церковных назначениях. Симон ответил Поликарпу наставительным письмом на тему о великой чести подвязаться в Киево-Печерской лавре и к своему письму присоединил несколько коротких рассказов о жизни печерских монахов. Письмо, очевидно, подействовало на Поликарпа, и в письме к печерскому игумену Акиндину он дополнил рассказы Симона своими собственными. Письма Симона и Поликарпа были объединены со сказанием летописца Нестора о первых чернорисцах печерских из «Повести временных лет», со сведениями не дошедшего до нас жития Антония Печерского, а также с житием Феодосия Печерского и некоторыми другими литературными материалами. Так создалось сводное произведение, не совсем похожее по форме и жанровым признакам на византийские патриархи, но тем не менее названное в поздних своих списках именно патриархом, чтобы как-то ввести его в привычные церковные жанры.
1: «Все рассказы патриарха остросюжетны», — продолжает Лихачев. «Элемент чудесного носит в них сказочный характер. Различные сюжеты имеют своей целью проиллюстрировать ту или иную христианскую добродетель, показать подвиг монаха во славу христианской морали. Однако объективное содержание этих сюжетов, основанное на устных преданиях, воссоздает перед нами картины реальной жизни монастыря и Киева той эпохи, реальных взаимоотношений между монахами, между монастырем и миром. Еще одной важной темой, прослеживающейся в рассказах патриарха, является тема объединения земли русской на основе христианской веры. В принадлежащем перу Симона писании о создании Печерской Успенской церкви, которое вошло в патерик, епископ подчеркивает, что церковь эта воздвигнута от севера и от юга, варягами, давшими материальные средства, и греками, чудесным образом посланными из Константинопольского монастыря в Лахерны, чтобы построить монастырскую церковь и расписать ее. Место, на котором построена церковь, свято. Оно указано чудесами. Чудесно указана и мера церкви. По ней, этой мере, выстроены Успенские же церкви Богоматери в Ростове и Суздале. Из Печерского монастыря выходят епископы, а иноки его строят монастыри по всей Руси, вплоть до далекой Тмутаракани на Черном море. Монастырь как бы распространяет знаки святости по всей русской земле. Это святыня всерусская и всесветная. Характерно также, что Владимирский епископ Симон в своем письме в Киев к Поликарпу пишет о русском мире и о той роли, которую играет в нем Киево-Печерский монастырь. Именно отсюда, из этой обители, вышли русские церковные иерархи. Весь Киево-Печерский патриарх был пронизан идеей необходимости блюсти русскую землю. Он также утверждал самобытность Руси, способствовал формированию в ней церковного идеала поведения, своих русских церковных обычаев, монашеского этикета, а также стремился создать идеал чинного образа жизни не только в монастыре, но и за его пределами. Прослушайте теперь наиболее важные и интересные строки из послания смиренного епископа Симона Владимирского и Суздальского к Поликарпу Чернорисцу Печерскому.
0: «Брат, сидя в безмолвии, соберись с мыслями и скажи себе: о, инок убогий, не ради ли Господа оставил ты мир и родителей своих? Если же ты сюда пришел для спасения, а сам не духовное творишь, то ради чего облекся в иноческие ризы? От мук тебя не избавят черные ризы. Знай, что почитают тебя здесь князь и бояре, и все друзья твои, которые говорят о тебе: блажен он, что возненавидел мир сей и славу его, и потому уже не печется он о земном, помышляя только о небесном. Ты же не по-иночески живешь. Великий стыд за тебя охватывает меня, что, если те, которые почитают нас здесь, предварят нас в Царстве Небесном, и будут они упокоены, а мы в горьких муках возопием. И кто помилует тебя, самого себя погубившего? Воспрянь, брат, и позаботься мысленно о своей душе. Служи Господу со страхом и не возносись в уме своем. Не будь таким, что нынче кроток, а завтра яр и зол. Немного помолчишь, а потом снова ропщешь на игумены и его служителей. Не будь лжив. Под предлогом телесной немощи от церковного собрания не отлучайся. Как дождь растит семя, так и церковь влечет душу на добрые дела.

0: все, что творишь ты в келье, маловажно. Псалтырь ли читаешь, 12 ли псалмов поешь, все это не может сравниться с одним соборным «Господи помилуй». Вот что пойми, брат, верховный апостол Петр сам был церковь Бога живого, и когда был схвачен Иродом и посажен в темницу, не молитва ли церкви избавила его от рук Ирода? А Давид молился, говоря: «Одного прошу я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его». Сам Господь сказал: «Дом мой домом молитвы наречется». Где, говорит он, двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Если же соберется такой собор, в котором будет более 100 братьев, такому еще больше веры, что тут Бог наш. И если Его божественным огнем приготавливается пища их, я бы единую крупицу пищи этой предпочел всей моей нынешней трапезе. Свидетель мне в том Господь, что не вкусил бы я никакой еды, если бы только был у меня ломоть хлеба и чечевица, приготовленные на святую у братьев.
1: Терпи, брат, и досаждение. Претерпевший до конца спасется. Такой и без труда спасется. Если случится, что кто-нибудь похулит тебя, а другой придет и расскажет, что такой-то зло порицал тебя, ответь сказавшему тебе это: «Хотя он и укорял меня, но он мне брат. Видно, я достоин того. Он же не от себя делает так, а враг, дьявол, подстрекнул его на это, чтобы посеять вражду между нами. Да прогонит Господь лукавого, а брата да помилует. Исправь свои прегрешения, и победишь ты им всю силу вражию. Если же на укоризны будет возражать, то только себе досадишь. Или ты больше Давида царя? Его семей поносил при всех, и один из слуг царя, не стерпев обида царю своему, сказал: «Пойду, сниму с него голову». За что он, пес смердящий, проклинает господина моего царя? И что же Давид сказал ему: «О, сын Саруш, оставь его проклинать Давида, да увидит Господь смирение мое и воздаст мне добром за его проклятие». И больше того, подумай, чадо, как Господь наш смирил себя, быв послушным до самой смерти своему отцу. Злословили на него, и он не противился. Когда говорили, что он одержим бесом, били его по лицу и заушали его, и оплевывали, он не гневался, но даже за распинавших его молился. Тому же и нас научил он: «Молитесь, — сказал, — за врагов ваших, и добро творите ненавидящим вас, и благословляйте клянущих вас».
0: Довольно, брат, и того, что ты по своему малодушию сделал. Тебе теперь следует оплакивать то, что ты оставил было святой честной монастырь Печерский святых отцов Антония и Феодосия Печерских и святых чернорисцев, и взялся игуменствовать у святых бессребренников Козьмы и Дамиана. Но ныне хорошо ты сделал, отказавшись от такого суетного начинания, и не поддался врагу своему, ибо это было вражье желание, которое погубило бы тебя. Или ты не знаешь, что дерево, если не поливать его и часто пересаживать, скоро засыхает? И ты, отлучившись от послушания отца и братьев и оставивший свое место, вскоре погиб бы. Овца, пребывая в стаде, в безопасности, а отбившись от него, быстро погибает, и волк съедает ее. Следовало бы тебе сначала рассудить, чего ради хотел ты уйти из святого и честного и спасенного того места Печерского, в котором так благодатно всякому желающему спастись. Думаю, брат, что сам Бог устроил так, не терпя гордости твоей. Он извергнул тебя, как прежде сатану, с отступниками, потому что не захотел ты служить святому мужу, своему господину, а нашему брату, архимандриту Печерскому Акиндину. Печерский монастырь — это море, не держит оно ничего гнилого, но извергает вон. А что писал ты ко мне про свою обиду? Горе тебе! Погубил ты душу свою. Спрашиваю я тебя, чем ты хочешь спастись? Если и постник ты, и рассудлив во всем, и нищ, и сну не предаешься, а упреков не терпишь, то не узришь спасения. Но ныне радуются за тебя игумен и вся братья, и мы, слышав о тебе, все возрадовались о тебе и обретении твоем. Ты пропал и нашелся. И еще раз поступил ты своевольно, а не по благословению игумена. Снова захотел игуменствовать у святого Димитрия, и не принуждал тебя к этому ни князь, ни я, и вот ты вновь впал в искушение. Пойми же, брат, что не угодно Богу твое старейшинство. Для того и послал он тебе слабозрение. Но ты не содрогнулся и не сказал, как бы следовало, благо мне, что смирил ты меня, да научусь я уставам твоим. Или не веруешь ты, окаянный написанному, никто сам собой не приемлет чести, но призываемый Богом? Если ты апостолу не веришь, то и Христу не поверишь. Зачем ищешь ты сана от людей, а не от Бога? Поставленным от Бога повиноваться не хочешь и думаешь о себе так высоко. Таковые в первые времена свержены были с небес. Разве я, говоришь, ты не достоин такого сана, что не могу принять его, или хуже я эконома этого, или его брата, который тоже начальствует? Или, говоришь, этот игумен и эконом этот думает, что только здесь и можно угодить Богу, а в другом месте и спастись нельзя? А мы что же, ничего уж и не разумеем? Если же и сам ты получишь какую-нибудь почесть и займешь высокое место, не забывай смиренно мудрее, и тогда, если случится тебе лишиться этого места, ты снова пойдешь по смиренному пути своему и не впадешь в различные скорби.

0: Пишет ко мне княгиня Ростиславова Верхослава, что она хотела бы поставить себя епископом или в Новгород на место Антония, или в Смоленск на место Лазаря, или в Юрьев на место Алексея. Я, говорит, готова до 1000 серебра сдержать для тебя и Поликарпа. И сказал я ей: «Дочь моя Анастасия, дело небогоугодное хочешь ты сотворить. Если бы пребывал он в монастыре неисходно, с чистой совестью, в послушании игумена и всей братии, в совершенном воздержании, то не только облегся бы в святительскую одежду, но и Вышнего Царства достоин бы был. А ты, брат, не епископство ли захотел? Доброе дело. Но послушай, что апостол Павел говорит Тимофею. И прочитавши, ты поймешь, исполняешь ли ты сколько-нибудь то, что следует епископам. Да если бы ты был достоин такого сана, я не отпустил бы тебя от себя, но своими руками поставил бы тебя сопрестольником себе в обе епископии, во Владимир и в Суздаль, как и князь Георгий хотел. Но я воспрепятствовал ему в этом, видя твое малодушие. И если ты ослушаешься меня, как сосуд непотребный, будешь ты извержен вон, и после много плакаться будешь, но безуспешно».
1: Не в том совершенство, брат, чтобы славили нас все, но чтобы правильно вести житие свое и чистым себя соблюсти. Поэтому-то, брат, из Печерского монастыря Пречистой Богоматери многие епископы были поставлены, как от Христа Бога нашего во всю вселенную посланы были апостолы, и как светилы светлые осветили они всю русскую землю святым крещением. Первый из них – Леонтий, епископ ростовский, великий святитель, которого Бог прославил нетлением. Он был первопрестольник. Его после многих мучений убили неверные. Это третий гражданин русского мира с теми двумя варягами, увенчанный от Христа, ради которого пострадал. Про Илариона же, митрополита, ты и сам читал в житии святого Антония, что им он пострижен был и святительство сподобился. Потом были епископами Николай и Ефрем в Переяславле, Исаия в Ростове, Герман в Новгороде, Стефан во Владимире, Нифонт в Новгороде, Марин в Юрьеве, Мина в Полоцке, Николай в Тмутаракане, Феоктист в Чернигове, Лаврентий в Турове, Лука в Белгороде, Ефрем в Суздале. Да если хочешь узнать всех, читай старую ростовскую летопись. Там их всех более 30. А после них и до нас грешных будет, я думаю, около 50. Я бы с радостью оставил свою епископию и стал бы служить игумену в том святом Печерском монастыре. И говорю я тебе это, брат, не для того, чтобы возвеличить самого себя, а чтобы только возвестить тебе об этом. Святительство нашего, власть, ты сам знаешь. И кто не знает меня, грешного епископа Симона, и этой соборной церкви красы Владимира, и другой, Суздальской церкви, которую я сам создал. И все бы это оставил я. Но ты знаешь, сколь великое дело духовное лежит на мне, и молю Господа, да подаст он мне благое время исполнить его. Но ведает тайное Господь, истинно говорю тебе, всю эту славу и честь сейчас же за ничто посчитал бы, лишь бы колом торчать за воротами или валяться сором, попираемым людьми в Печерском монастыре, или быть одним из убогих, просящих милостыню у ворот честной той лавры. Все это лучше было бы для меня временной сей чести. Один день пребывания в доме Божией Матери лучше, чем 1000 лет обычной жизни, и в нем хотел бы я находиться, а не жить в селениях грешников. Поистине говорю тебе, брат Поликарп, где слышал ты о более дивных чудесах, чем те, которые совершались в святом Печерском монастыре? Где еще встречались столь блаженные отцы, озарившие все концы вселенной подобно лучам солнечным? О них же достоверно поведаю тебе этим писанием, в добавление к тем, о которых я тебе уже сказывал. И о том тебе, брат, расскажу, почему я имею такое усердие и веру к святым Антонию и Феодосию.

0: Епископ Симон действительно с глубоким уважением и благоговением относился к святым преподобным отцам Печерским, повсеместно возносил им славу и восхвалял их подвиги. Послушайте сейчас это интереснейшее произведение.
1: «Слышал я предивную вещь от блаженных старцев Печерских», — пишет преподобный Симон. «Они же говорили, что слышали от очевидцев этого чуда, случившегося во времена игуменства Пимена в Печерском святом монастыре. Был там в это время муж, совершенный во всякой добродетели, именем Анисифор, пресвитер саном, и сподобился он от Бога дара прозорливости, так что видел согрешение человека всякого. Рассказывают и о других его подвигах, но я об одном расскажу. Был у этого блаженного Анисифора сын духовный и любимый друг, некто из чернористов, который лицемерно подражал житию этого святого, притворялся постником и целомудренником, а втайне ел и пил и жил распутно. И утаилось это от духовного того мужа, и никто из братьев сего не знал. В один день, будучи совсем здоровым, внезапно он умер. И никто не мог приблизиться к его телу из-за смрада, исходящего от него. И напал страх на всех, и на силу вытащили его. Но отпевания над ним из-за зловония не смогли совершить. Положили тело в стороне, и, ставши поодаль, творили обычное пение, иные же затыкали ноздри свои. И, внесши его внутрь пещеры, положили там, но пошел такой смрад, что и бессловесные твари бегали от той пещеры. Много раз слышался и вопль горький, словно кто-то мучил его. Явился святой Антоний пресвитеру Анисифору с гневом, говоря: «Что это ты сделал? Такого скверного и порочного и лживого и многогрешного здесь положил, какого еще никогда не было положено, так что осквернил он святое место сие». Очнувшись от видения и пав ниц, Анисиф размолился Богу, говоря: «Господи, зачем скрыл ты от меня дела человека этого?» И приступил к нему ангел и сказал: «В назидание всем согрешающим и не покаявшимся было это сделано, чтобы видевшие покаялись. И, сказав сие, сделался невидимым». Тогда пресвитер пошел и возвестил все это игумену Пимену. В другую ночь услышал Анисифор: «Выброс его скорее на съедение псам», — сказал Антоний, — «недостоин он пребывать здесь». Пресвитер же снова стал молиться, и был к нему голос: «Если хочешь, помоги ему». Посоветовавшись с игуменом, решили насильно привести кого-нибудь, чтобы вытащить это тело вон и бросить его в воду, так как добровольно никто не мог приблизиться к той горе, где была пещера. И снова явился святой Антоний и сказал: «Смиловался я над душой брата этого, потому что не могу нарушить обета моего. Обещался я вам, что всякий, положенный здесь, помилован будет, хотя бы и грешен он. Ведь не хуже отцы, положенные со мной в пещере, тех, что были прежде закона и после закона, но угодили Богу. Молился я господину моему и пречистой его матери, и потому никто из монастыря этого не будет осужден на муку. Господь говорил ко мне, я слышал голос его. Я тот, который сказал Аврааму: ради 20 праведников я не погублю города сего. Тем более тебя ради и тех, которые с тобой, помилую и спасу грешника. Если здесь постигнет его смерть, спасен будет». Услышав это от святого, Анисифор возвестил все виденное и слышанное игумена и всей братии. Одного из них встретил и я, и он рассказал мне историю эту от тех первых чернористцев. Игумен же Пимен в недоумении был от тех страшных событий и со слезами просил Бога о спасении души брата. И было ему видение от Бога, и слышал он: «Так как уже здесь многие грешные положены были, и все прощены были ради угодивших мне святых, лежащих в пещере сей, и этого окаянного душу помиловал я ради Антония и Феодосия, рабов моих, и молитвы спасшихся с ними святых чернолистцев. И вот тебе знамение прощения. Смрад в благовоние превратился». Услышав это, игумен исполнился радости, созвал всю братью и, рассказав ему явление, пошел с ними к пещере, чтобы увидать случившееся и обонять благоухание от тела умершего, а зловония и вопля более не было слышно. И все насладились благоуханием и прославили Бога и святых его угодников Антония и Феодосия за спасение брата. «Оттого-то и я, грешный епископ Симон, тужу и скорблю и плачу, чтобы только там положенным быть, в божественной той земле, и принять малую отраду от грехов моих многих, молитв ради святых отцов о Христе Иисусе, Господине нашем. Ему же слава ныне».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
1: В эфире программа «Семейные чтения».

0: Очень ранний летний рассвет. Мама встает. Этого требует ее шестимесячный сын Володя. С мученическим видом и полузакрытыми глазами она меняет мокрые пеленки на сухие. Далее следует на кухню готовить завтрак своей звонкой пташке. Не соска находит маленький Володин ротик, а он сам надевается на соску. Громкие голодные трели смолкают так внезапно, как будто у младенца есть кнопка, и на нее вдруг нажали, отключив звук. Через несколько минут опять шум. Володя пытается разбудить, наконец, спящую с пустой детской бутылкой в руках маму. Это ему не удается. Зато просыпается Маша. Мама использует еще одну возможность продлить свое пребывание в постели. Она перекидывает малыша из своей кровати в дочкину, где старшая сестра некоторое время с ним воркует. Он заинтересованно смотрит на нее. Сквозь дрему мама слышит Машино пение. «Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый». Затем следующее предложение. «Давай, Володька, я буду другой белый, а ты один серый». В мамином полусонном сознании плавают разрозненные мысли о муже, главе семейства. С ним она сейчас в разлуке. Когда-то в восторге били крыльями и гоготали, глядя друг на друга. Два веселых гуся. А теперь проводит порознь длинное дождливое лето. О дочери, ее косичках и платьицах. Как быстро она подросла. Кажется, совсем недавно родилась. Папы, как обычно, не было дома, когда мама поняла, что она в родах. Стараясь не пугать трехлетнего Степу, она тыкала пальцем в диск телефона. Безуспешно. Схватки как-то вдруг пошли полным ходом. Машка вылетела пулей, попкой вперед. Некоторое время не дышала. Мама ее потрясла, попробовала отсосать слизь из носа. Потом додумалась сунуть под холодную воду. Малышка завякала, потом была прижата к маминой груди и вскоре засосала и похорошела. «Степан, иди сюда. У тебя сестра родилась».
1: «А почему она вся в мыле?»
0: «Давай таз». Это было маленькое шествие из ванной в комнату. Впереди Степка с тазиком в руках. Там плацента, с которой соединена пуповиной новорожденная. Мама с ребенком у груди шла следом, как бы ведомая на этом пуповином поводке. В комнате по-прежнему невозмутимая и спокойная, она удобно устроилась в кровати, то есть они с дочкой. Позвонил папа, и сын сообщил ему, как мог, что произошло. Когда он пришел домой, мама услышала грохот упавшего на пол в прихожей велосипеда. Папа появился в комнате, увидел их и прямо в дверях рухнул на колени. «Слава тебе, Господи!» На этом интересном месте мама просыпается окончательно. В комнате дикий крик. Маленький Володя заходится. Марья лупит его и громко приказывает замолчать. «Гуси мои, гуси!»

0: Все то же дождливое лето на даче. Мама спешно достирывает под краном детские пеленки и твердит для успокоения. Дети – цветы жизни. Да, цветы. Но сейчас я им устрою. Дачный домик в это время сотрясается от внутренних противоречий. Снаружи слышны вопли младенца на первом этаже и дикий вой Машки на втором. Это означает, что Марья со Степкой играют вместе. Их отношения сложны и противоречивы, как, впрочем, и у их родителей. Мама довольно подвижная особа, хотя это качество сочетается в ней с сонливостью и хронической усталостью. Такой вот многодетный парадокс. Ее галоши быстро хлюпают по размокшим дорожкам, пеленки пришпилены к веревке, не для просушки, разумеется, а для дальнейшего полоскания под дождем. И она, стремглав, несется наводить порядок в своем цветнике. Схватив на руки младшего, бежит по лестнице наверх устраивать расправу над старшими, скандалистами. Опять что-то не поделили. Мама объясняет Маше всю ужасающую неадекватность ее реакции на старшего брата. Исчерпав все высокоумные доводы, великий педагог, наконец, применяет бьющий безошибочно в цель последний довод королей. «Не дам вам 3 рубля на чупа-чупсы». Дети поражены, как громом. Дочь после паузы начинает оплакивать свое несостоявшееся удовольствие. Степан тоскливо спрашивает: «А лаперики-то хоть пожаришь?» Это забавное словечко их деда. Он родом из крымской деревни. Оно закрепилось в семье как название всевозможных мелких мучных изделий. Оладьев, например. Старший брат вредничает: «Вот, теперь из-за тебя мама нам лапериков не даст!» «Нет!» — кричит сестра, обливаясь слезами. «Ах ты, старая перечница!» — пытается приласкать ее мама. «Лаперечница она старая!» До мирного разрешения конфликта еще далеко, а мама все-таки не обладает ангельским терпением. Раньше, до встречи со своим принцем и некоторое время после, она наивно полагала, что любовь — это радостный взрыв в душе. После оказалось, что любовь — это тяжелая работа по преодолению последствий этого самого взрыва. Ведь никакая счастливая встреча не может в одночасье наделить человека любящим сердцем. Любить очень трудно. И взрослых, и детей. Трудно любить чужих детей. И нелегко своих. Милые мои, бедные, как я виновата перед вами, злобная, усталая. Такой стервозной мамаши нельзя требовать от детей, чтобы они были воспитанными ангелами.
1: Вечером у родника запах леса и речки заглушен сильным кулинарно-кондитерским ароматом с ближней дачи. «Лаперики где-то делают», — замечает Степан. Все ладно, тихо. Ужинают без неприятностей, если не считать по ошибке налитой в Машины макароны кетчуп. Она громко возмущается, бабушка угрожающе хмурится. Разгоняет сгущающиеся тучи Степа. «Бабуль, а мы сегодня на роднике лаперики нюхали».

Вот дикость. Выражение это исходит из бабушкиных уст и адресовано, как правило, маме. Это трехдетное существо часто заслуживает возмущенного удивления. В быту с ней трудно сосуществовать, так как в попыхах она бьет, портит или выкидывает что-нибудь ценное, а также очень громко грохочет посудой, устраивает потопы в ванной, ну и так далее. Степанка пошится в углу. Маша сидит посреди огромной кучи игрушечного хлама в центре комнаты. «Марья, иди ко мне в тюрьму!» «Не хочу!» События развиваются стремительно. В только что обустроенной тюрьме вовсе нет заключенных. Один тюремщик. Он хватает сестру за шкирку и тащит туда. Ситуация выходит из-под контроля, и, почувствовав это, мама вылезает из-под кровати с половой тряпкой в руках. У нее веселое настроение, поэтому, размахивая как транспарантом своей тряпкой, она начинает громко скандировать: «Свободу, Марье! Свободу, Марье!» Маша перестает орать. Ее бурные отрицательные эмоции меняются на столь же интенсивные положительные. Она начинает визжать от восторга и в конце концов оказывается за колючей проволокой. Их добрую и любимую бабушку эта акция повергает в состояние шока. Даже слово «дикость» кажется ей не вполне подходящим к этой безумной родительнице. Маме трудно бороться с этой своей неудержимостью и разнузданностью, читает она до умопомрачения. Когда она еще была бездетной и свободной, прочитывание книги от корки до корки было процессом, напрочь выключающим ее из обычной жизни. Сейчас мало что изменилось, хотя теперь мама уже не может не менять горизонтального положения на вертикальное, пока не узреет слово «конец». Она читает ночью. Потом днем ходит, как сова, с книжкой. Читает на ходу, помешивая суп, кормя из бутылки младенца. При этом ее болезненно раздражают всякие попытки детей обратить на себя ее материнское внимание. Свои обязанности она выполняет кое-как. Сознавая все безобразие своего поведения, всякий раз принимает окончательное и бесповоротное решение впредь читать только газеты. Вот дикость! По причине маминой телемании из жизни семьи был изгнан телевизор. Но не выбрасывать же все книжки. В 3 часа ночи, отвлекшись от своего чтива, мама вытаскивает из кровати дочку, сажает ее на горшок. Сонная Машка бормочет: «А то ты описаешься». Это она про себя. Она все еще не дружит с местоимением «я» и поэтому бывает с собой на «ты». Оказавшись в постели, она против мгновения не продолжает свой безмятежный сон, а садится и заявляет: «У меня рот засох». Почему-то ей не приходит в голову просто сказать: «Дайте водички попить». Мама отправляется на кухню, наливает родниковой воды в чашку, затем в темноте никак не может нащупать ручку двери. И зачем закрывала? Здесь, в дачном домике, двери закрываются наглухо. Голова трещит от бессонной ночи и от запойного чтения. И книжка-то не совсем в ее стиле, хотя и увлекательная. Про сильных, красивых и самоуверенных людей, добивающихся в жизни всяческих успехов. Мама шарит в темноте, пытаясь нащупать хотя бы выключатель, зажечь свет. Уже слышен жалобный плач там, за 2 закрытыми дверями. Становится даже как-то жутко. До того дочиталась, что не может теперь попасть в комнату к детям. Когда она, наконец, ложится, уснуть уже трудно. Так бывает всякий раз. В голове шум и мысль о том, что, может быть, и засыпать-то уже не стоит, все равно скоро вставать. Но как завтра, то есть уже сегодня, жить целый день, пасти детей, стирать, готовить? Нет, больше ни за что. Буду читать, когда дети вырастут, если доживу.

0: та-та-та.
1: Утром, глядя на осоловелую мамашу, бабулечка говорит свое: «Вот дикость!» А еще две главы недочитано. В правой руке Володя, в левой книжка, рядом на траве стоит на четвереньках Машка и гавкает. «Да встань же ты на задние лапы, дурында!» — дрессирует ее Степан, позоря семью перед всеми дачными соседями. «Не груби!» — нерешительно произносит мама, принюхиваясь. Чувствует запах гари. Швыряет книжку, бежит на кухню. На плитке дымится обугленный ковшик. В нем уже ничего нет. Мама выходит с ним и видит. Бабушка в отдаленном конце огорода, наклонив голову на бок, созерцает недостроенный сарай. «Это было молоко?» — кричит ей мама. Теперь бежит на кухню бабулечка. Настал мамин черед называть вещи своими именами. Но дикость было бы плагиатом и откровенной насмешкой. Бабулечка говорит: «А почему ты меня не ругаешь? Я бы тебя обязательно отчистила». С мамой бывает всякое. Иногда она ходит с таким лицом, что случайные прохожие бросают сочувственные взгляды, видят, что с человеком происходит что-то неладное. Черные мысли одолевают ее, доводя до приступа отчаяния. И наоборот, бывает, что она блестит, как медный грош, без всяких к тому конкретных причин. Летом на даче она обычно становится спокойнее, ровнее. Даже то, что случилось сегодня вечером, не лишило ее самообладания, только растревожило сердце. И она лежит в темноте, слушая детское сопение, и смотрит в потолок. Уже август, он очень нравится маме. Столь любимый дачный сентябрь теперь канет в лету. Старший ребенок идет в школу. Ну и августа достаточно. Июнь-июль какие-то еще зеленые, наивные, с глуповатым весельем. В августе наступает зрелая радость. Возле речки, уже совсем охладевшей купальщиком, мелькают детские спинки. Формочки, лопатки, камешки, прохладный ветерок. Небо не безоблачное. Ночи темные, звездные. Ужин теперь целиком можно соорудить из того, что выращено в бабулечкином огороде. Детишки играют. Ничего не предвещает грозы. Но она набегает внезапно. Мама к этому привыкла, хотя знает, что в других семьях бывает гораздо лучше. Ну что ж поделаешь. Сейчас она уже близка к тому, чтобы перестать убиваться от черной зависти и комплекса неполноценности, а просто начать работать над собой и своими близкими. С сыном вдруг приключилась дикая истерика, просто припадок, приступ жуткой ненависти и агрессии. Он рычал и мычал, как бесноватый, перекреститься не хотел или не мог. Его облили холодным душем. Мама обнимала его, а он вырывался. Потом прошло, остыл, прочитал «Отче наш» перед ужином. Позднее помирился с соседской девочкой, которая, собственно, и была объектом его недавней, болезненной, если не сказать больше, почти бесовской, агрессии. Мама смотрит в потолок. «Я не из числа тех книжных, сильных личностей, которые все сами. Господи, помоги мне». Она знает, что легче болеть своей болезнью, чем переживать болезнь ребенка. Когда выяснилось, что у дочери генетическая патология, что она нестандартный ребенок, это стало потрясением. Тяжелейшим для такой слабой, самовлюбленной, новоначальной. Она сломалась и заболела. Парадоксальным образом это помогло ей одуматься и укрепиться. А дорогая и любимая их бабулечка до сих пор не может оправиться от удара, каким стал для нее недуг ее дочери. Мысли переключились на другую волну, воспоминания. Но не зря же все это было. Не для того, чтобы она теперь опускала руки, потому что у нее такие тяжелые дети, муж пьет, сама инвалид. Когда она шла туда первый раз, думала, что это место особенное, типа кладбище. Ничего особенного. Регистратура, очередь, белая дверь. Из-за нее раздается веселый голос. «Ну, по нашей части у вас ничего нет». А в ответ беспорядочное, радостное бормотание. «Да, а я пошла, а там сказали». Присмотревшись к людям, она заметила, что не все здесь буднично спокойны. Кто-то пришел на дежурный осмотр, Все уже пережито, прошло, теперь наблюдается. А у других, как у нее, еще под вопросом. Эти как на иголках. Вот одевается в гардеробе молодая симпатичная женщина. Ее движение поспешное, она вдруг приложила руки к лицу, потом отняла их, посмотрела на себя в зеркало. Не видно издали, что это, радость или отчаяние. Положительно у нее или отрицательно. Когда отрицательно, голос у доктора веселый. В другом случае у него иная тактика, тем более со слабым полом. Ни в коем случае не допустить, чтобы она разревелась прямо в кабинете. Он же не психотерапевт. Это не в чьих интересах. Она и сама изо всех сил хочет сдержаться и не разразиться прямо здесь. Врач резко и даже для пущей важности, перейдя на «ты», спрашивает: «В больницу ложиться будешь?» «А что же делать? Буду», — бормочет она, как провинившаяся школьница.
0: 33-я, там хорошо оперируют».
1: Тут вдруг вмешивается медсестра. «А дети-то есть?» «Двое».
0: «Ой, все успела. Ну, подумаешь, отрежут. У тебя же почти груди-то нет».
1: Зав. Отделением веселая шутница все время...

Но знакомая мама в детской студии. Нет, а что? А ведь родила третьего. Но это особая тема. Может, спать уже пора. И этот третий проснется рано.

0: В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Иоганна Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейгера.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная писателю Владимиру Александровичу Сологубу. У микрофона Нина Жерве. Имя Владимира Александровича Сологуба, как имена многих русских писателей XIX века, сегодня известны, но сами произведения этих писателей читаются не всеми и не всегда активно. Возможно, это потому, что рядом с большими, самыми главными для русской литературы именами многие другие имена, тех, кто был популярен, известен, пользовался большим спросом у своих современников, теперь отошли на второй, а иногда на более дальний план. Наверное, в число их можно отнести и Владимира Александровича Сологуба, графа Сологуба, внука литовско-польского вельможи, переселившегося в Россию. Сологуб родился 7 августа по-старому или 20 августа по-новому стилю 1813 года. Он получил хорошее домашнее воспитание на французский лад, учился в Дерпском университете, окончил курс университета в 1834 году. Поступив на службу в Министерство иностранных дел, он некоторое время состоял при Венском посольстве, затем перешел в Министерство внутренних дел, а в 1850 году служил на Кавказе. Его служебная карьера на самом деле была очень разнообразной. Так, в 1870 году он являлся председателем комиссии по преобразованию тюрем, а в 1877 году находился при главной квартире государя-императора для составления дневника высочайшего пребывания за Дунаем. Дневник этот был издан в 1878 году в Петербурге. Несмотря на огромные связи и некогда большое богатство, карьеры как таковой он не сделал. Интересы литературно-артистические бесспорно преобладали у Владимира Александровича над обычными карьерными служебными интересами. Этому содействовали и родственные отношения с известным музыкальным домом графа Велигорского. Сологуб был чрезвычайно добрым человеком, отзывчивым на чужое горе, искренне радовавшимся чужому заслуженному успеху. Свободный от великосветских предрассудков, он одновременно был желанным гостем в аристократических гостиных, где его любили как интересного собеседника и устроителя спектаклей и увеселений. В то же время он был своим человеком в кружках молодых писателей, которые объединялись около отечественных записок во времена Белинского. В литературной деятельности своей Сологуб до известной степени был дилетантом. Он затрагивал те или иные темы, но, как отмечают литературоведы, главным образом скользил по поверхности, не углубляясь в сущность проблемы. Его выступление на литературном поприще отмечено появлением таких повестей, как «Два студента» и «Три жениха». Обе повести были напечатаны в «Современнике» в 1837 году. В 1839 году в обновленных отечественных записках появилось другое произведение Владимира Александровича Сологуба «История двух калуш». Повесть имела чрезвычайный успех. Подкупал не только талант рассказчика, но и теплота чувства и трогательность сюжета. Основой этой повести являлась история разбитой житейской прозы артистической жизни. Наиболее симпатичными героями повести выступали артисты и немцы-ремесленники. А несимпатичными героями были люди большого света. Владимир Александрович Сологуб является автором целого ряда повестей, из которых некоторые имели очень большой успех у читателя. Такие, например, как «Аптекарша» 1841 год, «Медведь» 1843 год, и особенно повести «Большой свет» 1840 год и повесть «В двух танцах». Во всех этих произведениях «Большой свет» представлялся автором как скопление людей пустых, людей праздных, для которых внешние проявления этикета важнее внутренних сильных чувств. С другой стороны, люди среднего сословия, наоборот, представлялись в этих же произведениях людьми преданными чувству долга, людьми искренне чувствующими, переживающими, помогающими друг другу.
Сатира и известное внутреннее преклонение перед настоящим большим светом сквозит и сквозь отрицательное отношение автора к изображаемой среде. В 1845 году Владимир Александрович Сологуб издал отдельной книгой с политипажами наиболее известные из своих произведений – «Тарантас». Первые 7 глав его были напечатаны в «Отечественных записках» 1840 года. Это талантливая, но довольно странная смесь беллетристики и публицистики. Перемешанный длинными рассуждениями рассказ о поездке из Москвы в село Мордассы, захолустного помещика старого закала и молодого человека, только что вернувшегося из-за границы. Последний вывез из долгих шатаний по Европе нежелание завести у нас европейские порядки, а напротив того, славянофильствующее преклонение перед русской самобытностью. Автор насмешливо относится к обоим героям, которые в своем путешествии сталкиваются с целым рядом тонко обрисованных представителей захолустной жизни. Большую статью с разбором этого произведения написал Виссарион Белинский. В ней он придавал авторским намерениям значительно большую определенность и окрашенность, чем сам автор. В 1845-46 годах Сологуб издает сборник «Вчера и сегодня», а в 1850 году он дает сцене известный водевиль «Беда от нежного сердца». Настроение обличительной эпохи, наступившей после севастопольских неудач, событий Крымской войны и сдачи Севастополя, не миновало и впечатлительного Сологуба. Отзывчивый на все модное, писавший водевили даже на современные темы, Сологуб в 1846 году написал «Чиновника», в котором главный герой Надимов патетически восклицает: «Кликнем на всю Русь, что пришла пора вырвать зло с корнями». Пьеса имела шумный успех. Это свидетельствовало о настроении общества, которое ловило всякий намек на обновление отжившего строя. Что касается литературных достоинств пьесы, то они на самом деле были не столь уж велики, однако определенное совпадение сюжета и настроений общества создавало ей особый успех. Люди, умеющие разбираться в литературных явлениях, тогда же увидели внутреннюю фальшь и пустозвонство Надимова, главного героя пьесы. Чиновник, однако, был скоро забыт, и не меньший успех, чем пьеса, имел едкий и блестящий разбор ее, напечатанный Павловым в «Русском вестнике» в 1857 году. Чиновник был последним из произведений Сологуба, обратившим на себя внимание публики. После этого он редко появлялся в печати. Главным образом с воспоминаниями о Пушкине, Гоголе, Вяземском, Адоевском и других. После смерти его был напечатан роман «Через край» в журнале «Новь» в 1885 году и «Воспоминания» в «Историческом вестнике». Литературное наследие Владимира Александровича Сологуба, его художественные произведения, составили 5 томов, изданных в 1855-56 годах в Петербурге. В истории русской литературы немного имен, вызывавших при жизни и после смерти столь разноречивые толки, как имя графа Владимира Александровича Сологуба, который скончался в 1882 году. После гибели Лермонтова Белинский ставил его на второе место среди современных писателей, сразу вслед за Гоголем. Через 15 лет Добролюбов в язвительном памфлете уничтожил его литературную репутацию. В дальнейшем его будут причислять к либералам и консерваторам, к салонным билетристам и демократической натуральной школе, к романтикам и к реалистам. Во всех противоречащих друг другу суждениях есть своя доля истины. Сологуб жил и действовал в определенную эпоху. Эпоху, когда особенно остро столкнулись две сферы – аристократическая и демократическая. И в жизни его, и в творчестве сказалась эпоха промежутка. Он явился на литературном поприще в то время, когда ранний русский реализм еще вызревал в недрах романтической школы. Его повести и рассказы не произвели революции в истории литературы, но в то же время заняли в ней прочное время. Настолько прочное, что, говоря о предыстории русского классического реалистического романа, мы никак не можем и сегодня обойтись без имени Сологуба. И хотя Сологуб на самом взлете своей писательской судьбы остановился
и продолжая свою жизнь в литературе до конца 70-х годов, уже по линии нисходящей не вошел в блестящую плеяду русских писателей-классиков, он неизменно привлекает к себе внимание читателя как действительно хороший прозаик. То, что он сделал в самый плодотворный творческий период, не утратило своего художественного значения и по сегодняшний день. Сологуб не просто боготворил Пушкина. Он хорошо представлял себе то невыносимое для поэта положение, которое создавалось в середине 30-х годов, когда Пушкин, измученный опекой царя, людским злословием и мелочной житейской суетой, по существу был лишен возможности писать, Сологуб, один из немногих современников Пушкина, сумел глубоко постигнуть суть трагедии последних лет жизни поэта и передать правдивый рассказ о нем будущим поколениям. В этот вечер Троя не погибло. Оказалось, что мастеровой Зуров, соединивший в себе должности диктатора, машиниста сцены и режиссера, имел еще специальность горького пьяницы и лежал без чувств, выпив до последней капли приготовленный для пламени спирт. Вечер кончился без гомерической катастрофы. Это мне служило указанием, до какой степени доходит в России слабость к крепким напиткам. Это строчки одной из повестей, посвященных театральному миру и той среде, в которой так много времени проводил Сологуб. Рассказы Сологуба, его воспоминания и небольшие эссе, посвященные писателям, сегодня читаются чрезвычайно легко и ярко. И в конце нашей сегодняшней передачи, посвященной Владимиру Александровичу Сологубу, я предлагаю вам несколько маленьких отрывочков из книги его повестей, воспоминаний, подготовленной уже в наши дни и пользовавшейся довольно большим спросом у современного читателя. Вот эти отрывки. Когда Гнедич получил место библиотекаря при императорской публичной библиотеке, он переехал на казенную квартиру. К нему явился Гоголь поздравить с новосельем. «Ах, какая славная у вас квартира!» — воскликнул он со свойственной ему ужимкою. «Да», — отвечал высокомерно Гнедич, — «посмотри на стенах, краска-то какая! Не просто краска, чистый голубец!» Подивившись чудной краске, Гоголь отправился к Пушкину и рассказал ему о великолепии голубца. Пушкин рассмеялся своим детским звонким смехом и с того времени, когда хвалил какую-нибудь вещь, нередко приговаривал. «Да, эта вещь непростая, чистый голубец!» Вообще наши писатели 20-х годов большую частью держали себя слишком надменно, как священнослужители или сановники. И сам Пушкин не был чужд этой слабости, не смешивался с презренной толпой, давая ей чувствовать, что он – личность исключительная, сосуд вдохновения небесного. Я не стану описывать восстание 14 декабря. Все, что можно было о нем сказать, давно уже сказано. Да и хотя я был очевидцем происходившего, но был еще слишком молод, чтобы хорошо понимать все, что это обозначало. Могу сказать только одно, что, по мнению людей, истинно просвещенных и искренне преданных своей родине, как в то время, так и позже, это восстание затормозило на десятки лет развитие России, несмотря на полное благородство и самоотвержение характера заговорщиков. Оно вселило в сердце императора Николая I навсегда чувство недоверчивости к русскому дворянству и потому наводнило Россию той мелюзгою фонов и бергов, которая принесла родине столько неизгладимого на долгое время бреда. Пушкин говорил отрывисто и едко. Скажет, бывало, колкую эпиграмму, и вдруг зальется звонким добродушным детским смехом, выказывая два ряда белых арабских зубов. Об этом времени можно было бы еще припомнить много анекдотов, острот и шуток. В сущности, Пушкин был до крайности несчастлив. И главное его несчастье заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью его убившей. Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства. А между тем, в то же время, чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку, и по значению в этой аристократической среде, к которой он имел, как я сказал выше, какое-то непостижимое пристрастие. Сын Дюма, Александр Дюма, уже со своей стороны заслужил тогда известность своим романом «Дама с камелиями», наделавшим в свое время много шума. Наружностью он много напоминал отца, но нравственно ни в чем не походил на него. Сдержанный до скрытности, осторожный и серьезный, он рано понял, что в наше время ловко поднесенная публике литература является отличным способом наживать большие деньги. К отцу своему в то время, что я его знал, он относился почти что враждебно. Он не мог ему простить, во-первых, нажитые и прожитые им миллионы, во-вторых, незаконность своего рождения, хотя отец усыновил его еще с детства. Он холодно обращался с лизоблюдами отца, насмешливо отзывался обо всем его обиходе,
что не мешало ему, однако, просиживая отца, постоянно иметь маленькую книжечку в кармане, в которую он тщательно вписывал каждое меткое слово, каждое удачное замечание. Ну и, наконец, последний отрывочек из такого рода очень любопытных характеристик, эссе, написанных Владимиром Александровичем Сологубом. Знаменитости пока не сделали знаменитостями, а иногда и после того, такие же люди, как и все прочие, с той разницей, что в них есть независимая от них случайность таланта, тогда как у других такой случайности нет. Впрочем, бывают и такие лица, у которых нет случайности таланта, но которые признают ее в себе и тем очень тешатся и чванятся. Бывают, наконец, и такие лица, которые родятся с огромным талантом и не признают его отсутствия, быть может, от равнодушия, а всего вероятнее – от гордости и горделивой взыскательности к самим себе. Таков был Соболевский. Если успею, я поговорю когда-нибудь об этом замечательном человеке. О многих замечательных людях Владимир Александрович Сологуб успел и сумел поговорить, тем самым оставив нам с вами замечательные свидетельства о современниках, о русских писателях, литераторах, просто интересных личностях своей эпохи. И за это ему тоже большое спасибо. Ну а наследие Владимира Александровича Сологуба сегодня, я думаю, не может не заинтересовать каждого, кого интересует история России XIX века и русская литература этого же времени. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная Владимиру Александровичу Сологубу, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Пересечение Сергиевской, ныне улицы Чайковского, и Маховой улицы. Трудно себе представить, что еще менее 200 лет назад на месте дома номер 10 находился пустырь с небольшим садом, простиравшийся вплоть до Шпалерной улицы. Место не было застроено, возможно, потому, что здесь почва была не очень стойкой. Неподалеку в XVIII веке проходил канал, и, возможно, его остатки не давали возможности устроить здесь достаточно прочные фундаменты. На участке Сергиевской, ныне улицы Чайковского, 10, в 1850-х годах построила свой особняк Елизавета Бутурлина, супруга директора публичной библиотеки Дмитрия Петровича Бутурлина. Уже после смерти своего мужа, оставшись вдовой, Елизавета Михайловна решила перестроить свой дом. Она обратилась к самому модному тогда архитектору Гарольду Боссе, который спроектировал в новых тогда для облика петербургских улиц стиле растрельевском рококо роскошный трехэтажный дом. Даже фасад на улицу, покрытый обильной лепниной и скульптурами, не полностью показывает всю роскошь этого особняка, который на протяжении трех дворов шел в сторону Шпалерной улицы. Новый дом Бутурлиной построен был в 1857-60-х годах. Здание – одна из лучших работ Босса. Эскизы к украшению интерьеров этого дома хранятся в публичной библиотеке. Сразу после строительства хозяйка заказала фотографии дома модному архитектору Бианки, и мы можем судить о том, что фасад дома не слишком изменился за это время. Роскошь фасада превосходит все, что делал когда-то Растрелли. Полные фигуры гениев окружают небольшие световые окна. Над окнами бель-этажа мы увидим крупные литые маски. Все это окружено гирляндами цветов и рокальными украшениями. Также были украшены и парадные комнаты хозяйки, которая очень любила устраивать балы, была окружена многочисленным обществом и блистала еще в царствовании Николая I. Хозяйка дома принимала здесь обширный круг знакомых. И для этого были устроены комнаты не только в бель-этаже, что было характерно для Петербурга, но и в третьем этаже комнаты были не менее нарядны. Елизавета Михайловна умерла в 1859 году, не увидев окончания постройки. И вот ее сын Петр Дмитриевич, который окончил пажеский корпус и стал полковником гвардии, промотал остатки состояния. В этом доме он начал, во-первых, селить и посторонних лиц, сделав его дворовые корпуса своеобразным доходным домом. В 1880-х годах дом у Бутурлина купил Александр Александрович Половцов. В это время Половцовы продавали особняк тестя, знаменитого финансиста и магната барона Штиглица, и вкладывали деньги в другую петербургскую недвижимость. Тем более, что у них подрастало многочисленные потомки. И вот, хотя дом числился на Половцове, в парадной квартире его обосновалась старшая дочь Половцова Анна Александровна, вышедшая замуж за Алексея Оболенского, крупного петербургского чиновника и сына, представителя петербургской бюрократии. Анна Александровна была ученицей Рубинштейна, и поэтому в парадных комнатах дома она давала концерты сама или приглашала для этого своего учителя. В эти годы музыкальный салон Половцовых-Оболенских был одним из самых популярных и многолюдных в Петербурге. При этом Анна Александровна родила несколько детей и прожила в этом доме около 10 лет, пока ее супруг не был переведен на службу в Вильно. В это же время, когда Половцовым Оболенские принимали широкий круг гостей. На третьем этаже обосновалось австрийское посольство, которому Половцов-старший сдал служебные и вот эти нарядные комнаты третьего этажа особняка. И вот, когда на рубеже 20 века Половцов захотел особняк продать, то тут же нашелся покупатель в лице австрийского посла. Австрийцы сильно перестроили дом. Они, во-первых, убрали женственное рокальное оформление комнат, известное нам по эскизам Боссе, а с другой стороны даже устроили там католическую капеллу. Интерьеры посольства были даже сфотографированы и помещены в журнале «Столица и усадьба», поэтому они хорошо известны. Мы видим и изящные французские лестницы, которые теперь соединяют второй и третий этажи, и просторные салоны, и серьезный кабинет посла. Активная жизнь посольства продолжалась вплоть до начала Первой мировой войны, и как противник России в этой войне австрийский посол потом все-таки сократил свои светские связи, и особняк был довольно замкнутым, закрытым вплоть до революции. После революции особняк оказался наполненным как коммунальная квартира. Собственно говоря, он и превратился в несколько крупных коммунальных квартир. Ну, а надворные флигеля были квартирными всегда. Во время войны в него попала бомба. С одной стороны, при реставрации был восстановлен фасад, но полностью изменена планировка дома, которая уже определенно стала квартирной, и вот таковым жилым домом этот особняк существует и сегодня, несмотря на его дворцовые фасады. На пересечении Маховой и Сергиевской Чайковского улиц, Маховая, дом 2, стоит дом, который сегодня почти не кажется особняком. Он был надстроен еще в начале 20 века. А когда-то, в середине 1850-х годов, владелец этого дома Григорий Строганов передал его своему внуку Петру Сергеевичу, который перестроил этот дом. Причем строительством занимался известный архитектор Ипполит Манигетти. Женой Строганова была дочь соседа Дмитрия Петровича Бутурлина, Анна Дмитриевна. Строгановы перестраивают когда-то стоявший здесь скромный классический дом предков, но при этом вскоре уезжают за границу. Ведь Петр Сергеевич был известным дипломатом, но перестроенный Манигетти особняк так нравится владельцам, что они заказывают целую серию акварелей с изображением его интерьеров, а также приглашают модного фотографа Бианки, который делает для нас и сохраняет для нас вид комнат этого особняка. Сначала особняк был двухэтажным и, собственно, не превосходил в размерах старый дом конца XVIII века, обиталище Строгановых. Но его фасад украшается уже в стиле Людовика XVI гирляндами и наличниками. И строится великолепная парадная мраморная лестница, специалистом в устройстве которых как раз и был итальянец Манигетти. До сих пор сохранилась фигура лиса с гербом Строгановых у начала в нижнем вестибюле этого дворца. И, как ни странно, сохранились многие интерьеры, известные нам по сериям фотографий и акварелей. Акварели и фотографии хранятся в Государственном Эрмитаже. В центре находилась темная столовая. Стены ее были облицованы дубовыми панелями, и поверх этой панели оклеены тканевыми обоями густо-синего цвета с изображениями золотистых французских лилий. В эти панели были встроены поставцы, на которых хозяин, большой любитель искусства, расставил керамические и эмалевые сосуды, очень яркие на этом темном дубовом фоне. Плафон лепной, но тонированный под резной дуб, и поэтому сейчас совершенно темный. И вот эта столовая, куда стекались двери из разных помещений этого дома, являлась сердцем, центром дома. Угол дома срезан, и там разместили замечательный овальный в стиле Людовика XV небольшой дамский салон. Как мы знаем, в центре овального помещения стоял круглый ярко-красный диванчик, были расставлены французские белые с позолотой и обитые такой же красной краской стулья, плафон лепной с позолотой был еще кое-где расписан небольшими ракальными сценами. Этот интерьер тоже сохранился до нашего времени, как и большой белый танцевальный зал окнами во двор. После возвращения из Европы Петр Сергеевич Строганов на рубеже 1870-х годов решил дом обновить и расширить. Поэтому он пригласил молодого архитектора Максимилиана Егоровича Месмахера, выстроившего к востоку от особняка над большими воротами домовую церковь. И это была одна из первых самостоятельных работ Месмахера. Мы сегодня не можем сказать, как эта церковь выглядела, потому что ее упразднили еще до революции, ну а ныне абсолютно перестроили. А вот потом, в начале 20 века, Строгановы, не имевшие потомства, завещают этот особняк своим дальним родственникам Щербатовым, и в это время содержать особняки в Петербурге уже крайне невыгодно. У Щербатовых нет средств жить в отдельном просторном доме. Тогда они надстраивают особняк еще двумя этажами, имеющими отдельный вход, не соприкасающимися с жилой нарядной квартирой хозяев, и сдают это, как обычные наемные квартиры. Вот, собственно говоря, так этот дом и продолжает существовать в начале советского периода, ну а потом на долгое время его занимает техникум, а теперь Институт точной механики и оптики.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Бутурлиной, Чайковского, 10. Особняк Строгановых, улица Маховая, дом 2. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Мы продолжаем праздновать преображение Господне. Сегодня по празднеству преображения, праздника явления божественного величия и славы Иисуса Христа его ученикам. Преображение, конечно, не было единственным сверхъестественным, если можно так сказать, событием евангельской истории, и ученикам было явлено множество и других свидетельств того, что Иисус Христос есть Господь. В нашей жизни таких ярких событий, когда являлась бы слава Божия, наверное, не происходит, но мы верим. Почему? Об истоках веры в человеке сегодня мы будем говорить с протоиереем Александром Дягилевым, священником и психологом. Отец Александр немножко задерживается. И будем об этом же говорить с Ольгой Николаевной Суровегиной, которая подключилась по видеосвязи. Я надеюсь, что, Ольга Николаевна, вас слышно, и вы меня тоже слышите.
1: Да, я с вами, Даниил. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Что же, кажется, мы в эфире, это радует. Ждем отца Александра. И вот вопрос, который я хотел бы задать и вам, и Ольге Николаевне, и отцу Александру. В чем вы лично видите истоки вашей веры? Почему вы верите? Вот такой простой вопрос у меня.
1: Я думаю, что на самом деле это очень сложный вопрос, даже самый сложный вопрос. И, знаете, так получилось, я сейчас только совсем недавно об этом подумала, когда вы мне сказали, что вот хорошо поучаствовать мне в этой программе, и эта программа будет именно на такую тему. Я согласилась, не подумав, а сейчас я подумала и вспомнила, что действительно, я сегодня об этом думала как раз утром, что так вот удивительно случилось, что 20 августа, сегодня 20 августа, это день моего крещения. Вот, представляете? И я приняла крещение 20 августа 90-го года. Значит, уже 36 лет назад. И как вы совершенно справедливо начали вот программу и сказали справедливо, вот такое произошло чудо, действительно преображение, и на следующий день после этого праздника я приняла крещение.
0: Ольга Николаевна, а вы, когда принимали крещение, вы уже осознавали, не знаю, суть праздника преображения, вы задавали себе вопрос, почему я крещусь? Или это было, скажем, все-таки в 90-е все, наверное, так, проявляли интерес к православию,
1: очень многие крестились? Да, очень многие. У меня была история такая своя, как у каждого человека, конечно. Я пришла в церковь через музыку. Вообще музыка сыграла роль большую в моей жизни. Я уже тогда училась в консерватории, и пришла я даже не в церковь сначала, просто в церковный хор. И пришла я по двум причинам. С одной стороны, мне нужно просто было заработать, потому что я студентка консерватории, у меня маленький ребенок тогда уже был, и 90-е годы, все понятно, а все-таки за пение в церковном хоре можно было что-то получить, какую-то маленькую денежку. А во-вторых, я уже в консерватории решила заняться русской медиевистикой. Вот то, что связано с средневековьем русским. Ну, это, понятно, что церковная музыка. Не специально я интересовалась именно церковной стороной, но я тогда уже пела в ансамбле старинной музыки. Вообще, мне эта тема была очень интересна. Все, что касалось такой вот старой культуры, старой музыки средневековой. И вот мне хотелось заняться вот именно такой древнерусской палеографией. У нас было такое направление в консерватории. Это то, что связано с древнерусскими рукописями певческими. И чтобы какой-то опыт иметь такой практический, что вообще, как это все поется, как это все в церкви делается, вот я пошла еще и такой у меня был мотив, такая причина петь в церковном хоре. Вот, ну и я попалась. Я пела в хоре примерно, сколько получается, года, наверное, полтора. Приходилось много там петь. Я ничего совершенно не знала, кроме «Господи, помилуй», вообще даже не представляла, что там еще поется, несмотря на все свои занятия там медиевистикой. Но все-таки там была такая теория, и не касалась практики церковно-певческой. Здесь вот я была и певчим, и даже приходилось быть регентом, потому что приходилось там замещать регента. И, конечно, вот, пройдя церковный круг церковного года, что-то такое вот произошло. Я не знаю, как это описать, это невозможно описать. Я могу сказать только простыми такими словами, что я поняла, что это вот мое, вот это вот я хочу здесь быть. Вот как апостолы сказали, хорошо нам здесь быть, да, вот мне там было хорошо. И вот 20 августа 90 года я приняла крещение. И действительно, сейчас мне даже странно как-то представить, что не было в моей жизни церкви, сейчас для меня это не то, что там главное, это просто вся жизнь. Вот, несмотря на то, что много чего еще есть другого, там и работа тоже, в общем-то, церковная, околоцерковная, и семья, и дети, и внуки, и родители. Но вот церковь – это все-таки главное, что есть в моей жизни, это я могу свидетельствовать. Вот. И действительно, для меня преображение каждый год – это такой праздник, когда я вспоминаю свое личное такое маленькое преображение, вот, которое, конечно, только-только началось, и, ну, по крайней мере, есть какой-то вот путь, какое-то навеченное направление, какой-то вектор. И мне... Я знаю, куда двигаться, я знаю, где мне будет хорошо. Вот. И вы знаете, по поводу преображения, я всегда... Вот, я очень люблю этот праздник, я очень люблю Тропарь, не только за его слова, но и за его такой очень энергичный такой распев, который тоже говорит об этом восхождении на гору и об этом таком свете преображения удивительном. И очень люблю икону преображения, потому что она как раз показывает вот эти два, как бы два этажа вот, жизни. Да? Вот Господь, Илья, Моисей, вот он, божественный покой, красота. И вот наш уровень, так сказать, где апостолы падают, там были страхи, недоумения, в очень таких смешанных чувствах. Это вот наш такой мир, где мы сами не можем разобраться, что с нами происходит. Но, по крайней мере, Петр видит это преображение и говорит, да, вот, вот хорошо нам здесь быть, хорошо, несмотря на то, что мы этого боимся, мы этого боимся, мы этому, к этому совершенно не готовы. Вот, но вот икона удивительная, она как раз вот говорит, где нам будет хорошо, к чему можно стремиться, да, и куда нужно восходить.
0: Что же, вот к нам пришел...
1: Я могу кратко рассказать свою историю, да.
0: Спасибо, Ольга Николаевна. Я с тем же вопросом обращусь к отцу Александру, который уже пришел в студию. Отец Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Тот же вопрос, это самый, на самом деле, такой очевидный сегодня для нашей передачи вопрос. В чем вы видите истоки вашей личной веры? Почему вы верите? Вот часто нам неверующие люди задают вопрос. Вот зачем тебе эта вера? Почему ты веришь? Чего тебе это все дает? Вот как вы отвечаете на этот вопрос?
2: Ну, так, первое, потому что Бог есть. Я пока сюда ехал, тоже размышлял на эту тему. По сути дела, у нас, у людей, в принципе, у нас три источника информации о Боге, три, по сути, источника, которые приводят нас к вере. Первый – это наука. То есть апостол Павел в послании к римлянам в первой главе пишет о том, что мы невидимую силу и божество познаем через рассматривание творений. То есть то, что Бог сотворил, так или иначе нам о Боге говорит. Я закончил горный институт, я своими руками вытаскивал все эти древние окаменелости, датировал, интерпретировал. И история сотворения того мира, который мы имеем, для меня она как бы вот очевидна, открыта, понятна, потому что, ну, собственно говоря, я через свое образование к этому был приобщен по, как бы официально по диплому, горный инженер геофизик, то есть и геология, и физика. Второй источник информации о Боге – это внутреннее чувство. Оно так или иначе врождено в людей. Об этом еще Геродот писал, что он объездил все страны, и везде есть, заметил, что у всех людей есть та или иная форма поклонения какому-то богу или богам. С тех пор количество народов, которые наша цивилизация знает, увеличилось многократно. И действительно, та или иная форма религиозности присутствует во всем человечестве. То есть человеку свойственно искать Бога, свойственно стремиться к чему-то высшему. Ну и по психологии к Богу приводят нас две базовых потребности. Потребность любить и быть любимым и потребность смысла. Когда я что-то делаю, должен понимать, зачем я это делаю, и в том числе в идеале осознавать смысл своей жизни. И на эту тему понятно, что я много рассуждал. Но я могу так сказать, что все-таки первым этапом для меня во многом была наука. И лишь второй шаг — это уже какое-то чувство Бога. И третье — это сам Бог. Это когда Бог что-то открывает, это вот мистика, это мистический опыт. Он у меня тоже был. Но это уже третий этап. И практика показывает, что, как правило, мистический опыт Бог дает, как правило, тем, кто уже уверовал. Причем в вере есть как эмоциональный компонент, вот мы о нем говорили, так и компонент сознательного выбора. Я принял решение. Ну, что такое вера? Вера — это уверенность в невидимом как в видимом. И получается, что... Значит, тут слово «уверенность», слово «доверие». Я принял решение довериться Богу. И верность. Верность ему, его заповедям, того, что он хочет. Да, и вот когда человек принимает такое решение, то тут открывается некое поле со стороны Бога для вот этого мистического опыта. Когда сам Бог нам что-то о себе открывает. Получается так. У меня в моей жизни все три компонента было, скажем так.
0: Вот я так понимаю, Ольга Николаевна рассказывала примерно то же самое про себя. Mm-hmm. Единственное, вот, Ольга Николаевна, может, вы меня поправите, но у вас первый этап вот вместо какого-то научного запроса, запроса на научное познание, это была такая своеобразная катехизация через церковное пение.
1: Совершенно верно, конечно, конечно. Нет, ну, изначально музыка сама по себе, конечно, она такой проводник очень мощный к высотам, потому что это невероятная красота, такой дар Божий действительно человеку, все, что связано с музыкой. И, конечно, если говорить уже о церковном пении, по-моему, это Шмем говорил, что все наше, все богатство, вся роскошь православного богословия, это все в наших песнопениях. Просто мы редко их так слышим. А вот когда ты поешь в хоре, когда ты все это прочитываешь текст, это невероятная поэзия, невероятная глубина, красота. И столько там всего сказано, что опять-таки мне захотелось быть. Мне хорошо было петь на клиросе, и хорошо было там быть. Вот очень хотелось и остаться в этом доме, в этой церкви. Так что вот это для меня был такой путь действительно через музыку, через церковное пение. Но сейчас, слушая отца Александра, могу сказать, что и до того, как я училась там, стала учиться в консерватории, вообще всем этим заниматься, у меня тоже было какое-то ощущение, ну, как сказать, какого-то присутствия. Я была еще, помню, ну, маленькой, можно сказать, ребенком, но я иногда как-то про себя молилась. Примерно так, что если ты есть, то ты мне помоги. Вот. Примерно так. Но ощущение было, что есть к кому обращаться. Вот такое было ощущение. А потом уже постарше, я думаю, что у любого ребенка возникает проблема вот, вопроса смерти, да, как-то сталкивается ребенок с этим. И это тоже нужно как-то решать. Как-то решать. Для меня вот такая еще была очень важная тема, такой вопрос, который нужно было как-то понять. И, конечно, тема смысла, тоже сейчас отец совершенно справедливо сказал, бессмысленно жить не хотела, и для меня это было просто ну, невозможно. Я не понимаю, как люди живут, об этом не думая. Для меня это тоже загадка такая. Так что, да, это было сразу тоже сочетание вот всех этих мотивов, всех этих таких вот побуждений к поиску. И совершенно точно тоже могу свидетельствовать, что уже после того, как я действительно приняла решение, я приняла крещение, я уже сделала этот шаг, вот тогда действительно было ощущение действительно какого-то такого личного общения с Господом. Тоже могу об этом сказать совершенно откровенно, что это такой дар тоже был в моей жизни. Слава Богу.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, если вы с нами в четверг вечером, то, пожалуйста, звоните в студию 328-29-32 и задавайте свои вопросы. Но, наверное, сегодня хотелось бы услышать, прежде всего, может быть, какой-то ваш личный опыт, как вы пришли к вере. Вот если вы готовы этим поделиться, было бы очень интересно вас тоже послушать. 328-29-32 и чат трансляции на платформе ВК-видео. Пожалуйста, заходите, ставьте лайки. отправляйте ссылки своим друзьям. Отец Александр, а с точки зрения психологии, вот что такое, какое-то, вот есть такое понятие религиозное чувство, да, это врожденная религиозность. Вот что это такое с точки зрения психологии? Человек, опять же, с научной психологической точки зрения, нуждается в вере во что-то?
2: Хороший вопрос. Я видел как-то интервью с Карлом Юнгом, запись, и он ему задали вопрос: «Вы верите в Бога?» Он так помолчал и сказал: «Я не верю, я знаю». Вот что стояло за этим ответом, знаю что. Да? Я понимаю, что когда спрашивают с точки зрения психологии, здесь однозначного ответа не будет, потому что есть куча психологических школ, куча психологов со своими какими-то концепциями. Есть, конечно, какие-то вещи, которые, ну, в общем и целом признаются. Например, то, что так или иначе мы проецируем на Бога отцовскую фигуру, то есть образ так, идеального отца. И, собственно говоря, сам Бог хочет, чтобы мы его отцом называли. Соответственно, взаимоотношения с Богом очень часто отражают взаимоотношения с отцом, и в том числе, если отец был сложным, нестабильным человеком, то очень часто Бог также начинает восприниматься. Тяжело принять, что Бог может быть каким-то иным. Можно, но это тоже требует порой даже многих лет богопознания, чтобы осознать, что Бог немножко не такой, как ты, может быть, представлял себе его изначально. Что тот, кому нужно угодить, иначе в ад, в ад, в ад. Папа хотя бы там ремнем выпарит, а этот просто в ад навсегда, да? То есть, ну, понятно, что все-таки Бог не такой. Для меня, я так скажу, что я воспитывался в советской семье советских инженеров. С детства слышал, что Бога нет и дома, и в школе. Меня очень, я помню, как-то мы шли в ДК юбилейный мимо князь Владимирского собора, я так смотрел на кресты. Дело в том, что в те времена на большинстве храмов крестов не было, они были закрыты. А тут вот действующая церковь с крестами. А кресты у меня ассоциировались, какие-то белогвардейцы, фашисты, что-то такое. Вот такой символ прямо у всех на глазах. Ужас, ужас. Вот. А потом некоторую роль сыграла в моей жизни девочка, соседка по имени Ира Кузнецова. Это где-то был второй, наверное, класс. Мы в детстве до школы очень много играли, а потом как-то пошли в разные школы и редко уже стали встречаться. Но вот где-то второй класс мы еще так пересекались во дворе. И что-то она сказала фразу «Слава Богу, я на автомате, Бога нет». Она такая: «А моя мама говорит, что некоторые ученые говорят, что Бог есть». Я так: «Что, неужели есть такие?» Сейчас я могу сказать, что да, теперь я знаю, что есть такие ученые, слава Богу, что они есть. Но в тот момент для меня это было откровением, потому что мне казалось, что вера – это для бабушек, для безграмотных. Ну, нам в школе объясняли, что вот люди, не знающие, как устроен мир, все обожествляли, а тут вот, если я все знаю, как все устроено, зачем мне, типа, Бог нужен? А тут, оказывается, есть некие ученые, которые считают, что Бог есть. Для меня так это, ну, скажем, нельзя сказать, что я прямо уверовал в тот же момент. Нет, но где-то мне это отложилось, я понимаю. Следующим этапом стала смерть моего папы. Мне было 11 лет, это 1985 год. И я помню, что для меня тогда были очень тяжелые переживания на тему того, а зачем он жил, а зачем я живу, а есть ли что-то после. То есть вот эти вот тоже размышления. Ну и очень интересно был момент, когда я принял таинство крещения. Это мне было 17 лет. Последний класс школы. Мы с мамой, ну, подробности не буду рассказывать, можно сказать, случайно зашли в Николо-Богоявленский собор. Это был вообще второй раз в моей жизни, когда я в церковь зашел. Первый раз был буквально тоже за пару месяцев до этого. Свечку поставить, что это такое, свечка, я не знаю, но в церковь ходят свечки ставить. Вот. Вот тоже зашли свечку поставить, зачем, непонятно. И стоит очередь. Моя мама, как советский человек, в свою очередь надо занимать. Потом будем разбираться, зачем. Выяснилось, что это очередь запись на крещение. Это была эпоха массового крещения людей. Мама моя такая: мы уже полочереди отстояли, типа, что, зря стояли, что ли? Ты не крещен, давай тебя покрестим. Я говорю: ну давай. Вот. Крещение, конечно, я помню, да, мне уже 17 лет все-таки было. Но я не понимал, что происходит. Ну, единственное, катехизация сводилась к тому, как правильно креститься.
0: То есть вообще ничего не объяснили?
2: Вообще ничего. Ну, ты говоришь, как, что креститься, вот три пальца так, два пальца так, вот так, так, так, так, и не наоборот. Вот, вот вся катехизация. И на следующий день нам сказали, что обязательно надо прийти причаститься, иначе крещение будет недействительным. Бред полный, как я сейчас понимаю, но, видимо, вот таким вот образом решили нас напугать. Мы пришли на службу, туда же Николо-Богоявленский собор, тогда действующих храмов было не так много. И вот тогда, да, я впервые услышал церковное пение. Первая реакция была, что это какой-то концерт, где-то записанный, где-то там, как по радио транслируют.
0: Да, там еще акустика такая, что можно действительно принять это, вот это звучание за какое-то обработанное, что
2: да,
0: есть,
2: да, да, да,
0: с какими-то
2: да.
0: спецэффектами пения.
2: И когда я понял, что это живые люди, вот, вот там стоят и поют, для меня это, конечно, было удивительно. Вот. Понравилось, да. Но и вот именно это слово «понравилось», но сказать, что прям это меня привело к Богу, нет. Я причастился, мне на ложечке дали, как мне показалось, сухарик в каком-то компотике. Вот ощущение было такое, я не понял, что это. Нам ничего не объясняли. Сказали, что крест поцелуете, можете идти. И следующий раз в церковь я пришел чисто уже хор послушать, честно говоря. Да,

0: такая, меня как-то вот кольнуло, что похоже, я читаю описание каких-то реальных событий, а не просто какого-то мифа Древней Греции. И вот когда до меня дошло, что похоже, это было в реальности, вот, вот тут где-то я начал молиться. Хотя сейчас Ольга сказала, что был момент, когда она молилась: «Боже, если ты есть, то там чего-то, да?» У меня такой момент тоже был.
1: Это, по-моему, классическая просто детская молитва ребенка, который в неверующей семье растет.
2: Да.
1: Да. Александра, а как... Вот Ольга Николаевна полностью согласна. Кстати, получается, что и на вас, Александр, и на вас, Ольга Николаевна, церковное пение оказало существенное влияние в процессе вот прихода к вере.
0: Ну, все-таки для меня не столько к вере, сколько в церковь. К вере лично меня привело чтение Евангелия от Марка. Вот момент, когда я уверовал, я осознаю где-то...
1: То есть это вот вторая ступень в вашей
0: такой
1: классификации. Александр, а или, может быть, Ольга Николаевна, может быть, вы ответите, как говорить с неверующими людьми о собственном религиозном опыте? Вообще стоит ли о личном религиозном опыте говорить с людьми вне церкви?
2: Ну, Ольга если только спрашивают об этом, если только спрашивают, в общем, это действительно для меня огромная какая-то тайна, самая главная, может быть, в жизни тайна. Потому что у меня так получается, что в моей семье много людей некрещенных, очень недорогих и самых близких. И это совершенно... Вот нет пророка в своем отечестве, совершенно точно. Вот я не могу им ничего передать из своего опыта. Получается, тут какие-то несообщающие сосуды. То есть они как-то уважают мою жизнь, мою работу, мои молитвы, мои походы в церковь, но не более того. И это действительно, это очень сложно. И если только меня спросили, я бы могла рассказать, но опять-таки могла бы рассказать, ну, может, какие-то внешние вещи, потому что внутренний опыт трудно описать. А на самом деле, сейчас, если так вот откручивать назад, видно, как Господь просто вел меня, привлекал все ближе и ближе. Потому что вот тоже, если говорить о каких-то там ступенечках, каких-то там таких моментах очень важных, интересных, можно сказать, как важно здесь, вот тоже отец она об этом сказал, просто входить вот в такое культурное пространство. Потому что, например, первый раз я узнала вот эти буквы, знаете, на кресте, ИНРИ, да, там Иисус Назарец, Рекс, да, царь иудейский. Я об этом помню, вот еще до сих пор помню, я спросила об этом в Эрмитаже. Тоже я была еще тогда школьницей, наверное, была на экскурсии и спросила, что это такое, вот что это за надпись. И мне рассказали, что это такое на распятии, что-то такое. Вот это я очень хорошо помню момент. А потом уже в музыкальном училище, когда мы, понятно, изучали баховские страсти, страсти по Матфею, страсти по Иоанну. Ну, там уж просто действительно нам сказали, как вы не читали Евангелие. Это был какой-то год, наверное, 81-82. А где я возьму это Евангелие? Ну вот мы учили Евангелие по баховским страстям. И не то, что учили, а просто знакомились с ним. И, понимаете, это тоже был такой опыт невероятный, потому что это не только чтение Евангелия, это еще и через призму совершенно потрясающей музыки и опыт веры самого Иоганна Себастьяна Баха, такого истинного лютеранина, для которого такое личное общение с Господом – это самое главное. И, конечно, вот это был тоже такой путь совершенно удивительный. Как об этом, как это передать моим неверующим знакомым, близким, я не представляю. Я только могу о них молиться, чтобы тоже Господь их как-то провел по таким вот лабиринтам и где-то что-то и зацепило. Но я хотела еще сказать по поводу, вот вы сказали очень интересную вещь, по поводу такой природной религиозности любого человека, и то, что у человека есть потребность во что-то верить. Понимаете, человек верит, я по своим тоже близким и знакомым вижу, что без веры, конечно, человек не может жить. Он не может жить без веры, там, любовь, то, что его любят, то, что он кому-то нужен, да, без веры в какое-то вот, в какое-то добро. Такое неопределенное, да, но это без этого человек жить совершенно не может. И вот мои родители, например, тоже Ташковцы, Александр, советские инженеры, вот, и люди очень хорошие, замечательные.

0: чистые, нравственные. Когда я потом читала эти все заповеди, в общем-то, это все исполнялось в моей семье, но без Бога, понимаете? Вот было какое-то ощущение такое, что они живут этими ценностями, но не знают источник. И тем не менее, вера в то, что это нужно, что это необходимо, что иначе человек жить не может без вот соблюдения таких каких-то важных вещей. Кому-то делать добро, кому-то помогать, не осуждать и так далее. Это было совершенно как-то естественно, как, по крайней мере, в нашей семье. Вот. Но это было без источника. А мне хотелось уже докопаться до того, откуда все это там такое пришло. Вот так.
1: Отец Александр, что вы скажете, надо ли разговаривать о вере с неверующими людьми?
2: Когда я прочитал Евангелие от Марка, и можно сказать, что уверовал, для меня просто открылись, у меня открылись какие-то истины, у меня буквально открылись глаза, я стал мир начал воспринимать. И у меня был школьный друг, звали его Андрей. И я помню, что буквально, может быть, вот на следующий день или там через пару дней он пришел ко мне в гости, как обычно. И я стал ему: слушай, ты знаешь, я тут прочитал, тут, ох, оказывается-то, о! Я смотрю, он меня такими глазами смотрит, и ему неинтересно то, что я говорю. То есть то, что меня где-то по глубине поразило, я так захотел, чтобы он тоже с ним знакомился, а он меня не понимает. Удивительно. И для меня это был первый опыт того, что если меня цепануло, не факт, что его цепанет. Да, это мой друган, мы друг друга понимаем с полуслова, да, но вот а в этом вопросе вдруг как-то оно не работает. Тем более, что я только что сам ознакомился с одним из Евангелий, и понятно, что какие-то вопросы там о жизни, веры, церкви там, и так далее не мог отвечать тогда еще. Сам был не очень компетентен, просто, потому что это свежий опыт.
1: Религиозный, духовный опыт, он не передается
2: вот,
1: напрямую.
2: Казалось, что можно вот прям заразить верой. Вот я сам заразился, и тебя сейчас заражу. Нет. Вот нет, нет. А с другой стороны, потом мне... Сейчас процитирую слова, которые многие знают, у Евангелия читал. «Не давайте святыню псам и не мечите бисера перед свиньями». Обидные слова, обидно кого-то обзывать псом или свиньей. Но я скажу так, плохих людей не существует. Все люди хорошие, созданные Богом по образу и подобию Его. И если мы исходим из этого принципа, то свинья и пес – это некое состояние человека здесь и сейчас. И где-то отчасти это его выбор и решение. Но в любом момент он может перестать быть свиньей или псом. Свинья и пес в данном случае – это тот, кто не в состоянии оценить, что такое святыня и не святыня. Тот, кто не в состоянии оценить, что такое драгоценность, бисер, да, жемчуг. Жемчуг в те времена был дороже, чем драгоценные камни, так, для справки. И вот просто свинья, которая втаптывает бисер в навоз, грубо говоря, вот этот образ. А если человек, близкий человек, дорогой мне человек, мама, папа, брат, сестра, девушка, парень, муж, жена, дорогой мне человек, но здесь и сейчас пытается со мной скорее спорить, меня в чем-то разубедить или подковырнуть. А вот там ваш патриарх, он там чего-то, он там, а вот там ваши попы, вон что там, да? Я понимаю, что сейчас я понимаю, что что-то доказывать, что-то объяснять. Это вот тот самый метать бисер перед свиньями, бросать святыню псам на растерзание. Но этот же человек в другой ситуации, что-то у него случилось, что-то произошло. Он уже может с какими-то вопросами ко мне подойти, уже действительно искренне интересуюсь, а как же вот это, а как же вот так. И вот в этот момент шанс достучаться до него есть. И вот здесь есть самое интересное. Психология как раз говорит о том, что ничего так не действует, как личное свидетельство. Собственно говоря, наш проект супружеских встреч во многом на этом был основан. Когда я рассказываю человеку о чем-то, и он в моем рассказе узнает себя, так это то, о чем я сам думал, так это то, что я сам себя спрашивал, это то, ответ на что я ищу. И вдруг мне вот-вот, да, смотри, вот раз, два, три, вот то, что ты искал, вот оно. И тогда человек воспринимает и воспринимает значительно лучше, чем просто какие-то лекции там, по богословию и так далее. И когда я это понял, я, например, частенько стал, и даже у себя на страничке ВК, какие-то личные истории писать. Меня многие ругают. Зачем? Зачем? А потому. Это вот жизнь моя, она реальная жизнь. Это не какая-то там, братья и сестры, давайте мы будем любить Бога, любить ближних. Нет, это абстрактные слова. И то же самое в проповедях. Я, честно говоря, иногда в проповедях стал, хотя это не очень академично, но вставлять какие-то личные свидетельства, личные истории, либо свои, либо каких-то людей. Потому что это вот про реальную жизнь, а не про в некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иисус Христос. Вот. И если человек расположен, если здесь и сейчас он не в состоянии пса или свиньи, а реально раскрытый, ищет и спрашивает, потому что хочет понять, вот в этой ситуации делиться чем-то личным, наоборот, это самое лучшее, что можно сделать, с моей точки зрения.
1: Но получается как-то принудить, как-то ввести человека в церковь, привести его к Богу, абсолютно невозможно.
2: Ну, мне часто задавали и задают вопрос, как воспитать детей в вере, например, да? И вот я пришел к выводу, что даже собственных детей мы не можем сделать верующими. Набором каких-то действий сделать верующими не можем. Причем есть куча церковной литературы о том, как воспитывать в вере. Но я скажу так, вот четыре фактора в наших силах. Первое, ну, крестить ребенка, ввести в церковную жизнь, причащать, водить на службы. И то, стоит ли детей крестить в детстве, сейчас для меня это большой вопрос. Потому что я вижу, что большинство из них потом к вере не приходят. Зачем там их крестили? Как про это писал святитель Кирилл Иерусалимский, вода принимает, а дух не принимает. Даже если это наши дети. Второе. Дать знания. Рассказывать ребенку по мере того, как он растет, о Боге, о церковных праздниках, о святых, о содержании Библии. Отдать воскресную школу, чтобы мы там что-то рассказывали. Третье, что в наших силах, это молиться за ребенка. Об этом сейчас пару слов скажу. И четвертое, что в наших силах, это, наверное, самое главное, показывать личный пример жизни по вере. Показывать, что для меня Бог не абстракция. Показывать, что для меня заповеди Божии — это то, чем я руководствуюсь. Что я реально верю, а не просто что-то, так сказать, где-то там умозрительное. Моя жизнь — это верность Божьим заповедям. И вот все четыре фактора вместе взятых дают некоторый шанс, что ребенок как бы органично войдет в веру, но не гарантируют. Не гарантируют. Я честно могу сказать, у меня трое детей. С моей точки зрения, ни один из них не является верующим, хотя сказать, что они неверующие, тоже язык не повернется. Например, сын, он не против Бога. Он даже допускает, что Бог есть. Он тоже закончил Институт авиационного приборостроения, он тоже получается, у него, так сказать, физико-математическое образование, но, тем не менее, для него Бог пока это что-то такое вот, да, как некое допущение, что где-то он есть, но если у него какой-то личный опыт, я не знаю, но сейчас он, пожалуй, от церкви, например, он отдалился. И как у многих его сверстников, само сочетание РПЦ для него, скорее, ругательство, честно говоря, я это вижу. А с дочками чуть-чуть тоже там ситуация более сложная, но просто к тому, что сказать, что прям вот мы воспитали в вере, не скажу. Но слава Богу, что, по крайней мере, ярых атеистов нет, потому что такое тоже бывает. Я знаю эти истории, когда мальчик ходил в церковь, причащался, все, даже алтарником был, а потом однажды просто надел на себя косуху с шипами, повесил вместо икон портреты рок-певцов, стопку икон отдал родителям, сказал, вот он, ваши боги, вы ему молитесь. Реальная история. И те в шоке. Такое тоже бывает.
1: Ну, бывает, что эти аспекты совмещаются.
2: А может быть, спустя какое-то время, я не знаю, что с ним сейчас, где он, вообще жив ли он, но, может быть, спустя какое-то время он привернется, но трудно сказать. Но, по крайней мере, еще раз, вот как-то вот воспитать в вере или вот набором каких-то действий, манипуляций сделать человека верующим, в принципе, невозможно. И вот молиться Богу. Вот мы молимся, Господи, сделай кого-то верую, там, ребеночка моего, там, или там, девушку мою верующей. А Господь с неба так смотрит и говорит, а что я с ней должен сделать? Я по голове ей стукнуть? Ну, что я должен с ней сделать?
1: Да.
2: Ну, стукну, она обидится. Ничего. Вот книге «Апокалипсис» у отца Инуария Ивлева, здесь на радио Гав Петров было записано, очень рекомендую всем слушателям обязательно прослушать толкование отца Инуария на книгу «Апокалипсис». Там есть очень интересная тема. Бог обрушивает на землю разные казни. Семь труб, семь печатей, семь громов, семь чаш гнева, вот все это обрушивается на землю. И люди гибнут, но не обращаются, но не каются. Хотя это Бог пытается людей встряхнуть. А реакция, скорее, отторжение Бога. И только два праведника, когда они приходят на землю и начинают проповедовать, некоторое количество людей обращают. То есть порой слово «человеческое» оказывается более эффективным, чем какое-то такое вот свыше действие Божие. Это вот удивительно. То есть Бог хочет, чтобы семя веры в сердце из уст человеческих поступало, а не как-то там сверху, бам по голове. Поэтому Господь будет устраивать в жизни, может быть, в том числе по нашим молитвам, хотя Бог хочет спасения любой души человеческой, чтобы какие-то встречи, какие-то, может быть, случайно Евангелие в руки попалось, еще что-то. Но вот этот шаг последний, уверовать, делает каждый человек. Из-за него мы этот шаг не сделаем. Я просто, тоже когда читал дореволюционные книжки, церковь облагодатствует детей молитвою первого дня на порождение, молитвою восьмого дня на наречение имени, там, молитвою там такой-сякой сорокового там дня крещения, все. Вот, в защиту детского крещения это было больше, но я понимаю, что вот мы облагодатствуем, а потом вырастают атеисты. Или крещеные язычники, которые, может, даже не атеисты, но агностики. Или, может, на Пасху ключи еще светят. Но там часто куча суеверий, и вот, хотя крещеный, хотя, может, даже родители верующие. Ну, то есть вот это то, что, с чем приходится сталкиваться. Поэтому, набором внешних действий, набором манипуляций за человека, вот этот шаг, принять решение, «Господи, я верю в Тебя», мне кажется, невозможно сделать.
1: Ольга Николаевна, а как вы считаете, можно привести детей к вере?
0: У меня не получилось. Хотя, понимаете, тоже не могу сказать это однозначно, потому что это чужая душа потемки, дети у меня уже взрослые, что они там переживают, не знаю. Надеюсь, что переживают они что-то глубокое. И потом, понимаете, я очень надеюсь на то, что все-таки они были у меня крещены. И дочка даже по ее собственному желанию, сын просто был маленький, его никто не спрашивал, они ходили в церковь, причащались, и я очень надеюсь, что это те семена, которые в каком-то необходимом сложном случае прорастут, а по крайней мере они знают, куда им идти, если что-то такое в их жизни произойдет серьезное, требующее вот какого-то такого поступка, они знают, куда нужно идти. Вот потом, знаете, по поводу молитвы тоже мне один священник говорил неоднократно, потому что я как все мамы, как бабушки, конечно, трепещу за своих детей и за внука. Он мне сказал, что нужно учиться молиться бескорыстно. То есть не так, что «Господи, сделай так, чтобы они стали верующими, там пришли в церковь» и так далее. А нужно просто молиться о них, вот, об их спасении. Уж Господь как-то сам это все устроит. Вот. И это очень такой тоже важный момент, потому что действительно здесь ничего, кроме твоего личного, так сказать, вот, примера хотя бы такого минимального, да, вот твоей жизни, которая все-таки как-то отличается от того, как живут люди другие, да, там их окружающие. Они видят, что у меня жизнь другая все-таки. Вот понравится им такая жизнь или нет, не знаю. Но, по крайней мере, видят, что есть еще и возможность такой вариант, да, такой жизни, такого образа жизни. И второе, вот эта молитва, которая, я абсолютно верю, что ни одна молитва не пропадет. Вот на это мое упование. Как воспитывать, да, я считаю, что обязательно нужно рассказать об этом, рассказать то, что есть. Рассказать. У нас прекрасные на радио, кстати говоря, рекламируют этот цикл передач Натальи Юфилевой, да, школа юного алтарника и школа основы православной культуры, вот этот школьный курс, который Наталья преподает уже много-много лет, это как раз вот опыт ведения абсолютно далеких людей от церкви, современных детей, с хорошим знанием того, что их окружает, чем они живут, чем они интересуются, какие у них соблазны и ценности. Вот она как-то умеет об этом сказать так, что действительно детям это очень интересно, и, по крайней мере, там действительно к вере они придут, не придут, это уже вот какой личный путь, их личная какая-то тайна такая, их души. А вот то, что они будут знать об этом, и знать очень достоверно, знать очень как-то так ярко, это замечательно. Это нужно обязательно сделать, обязательно искать возможности детям об этом рассказать, о церкви и о вере, что вот так тоже можно. Да? То есть есть такой вот вариант. А дальше уже их выбор действительно свободного человека, как Бог его и сотворил.
1: Да. Отец Александр, а может ли человек в своей жизни, столкнувшийся с неоспоримыми свидетельствами бытия Божия и свидетельствами истинности того, что Иисус Христос – это Господь, что там православная вера – истина, вот увидеть, иметь какие-то такие свидетельства и рано или поздно все равно уйти из церкви?
2: К сожалению, да. Я такое наблюдал. И были в жизни у людей ситуации, когда они прямо сами восклицали, как же после этого не верить. Но потом, года спустя, я узнал, что человек из церкви ушел. Потому что, видимо, свежесть восприятия как бы притушевывается. Это было много лет назад, в тот момент, когда оно было. Для человека это было остро, актуально. И он-то переживал как вот этот религиозно-мистический опыт. А тут как будто находит какое-то такое помрачение. И человеку как будто, ну, то есть свежесть того забывается, он начинает искать какие-то рациональные объяснения того, что тогда произошло, или просто списывать на случайности совпадения. И на фоне, например, каких-то обид на Бога, на церковь, на какого-то, может, священника конкретного, у человека вообще начинается отрицание всего. Но я скажу так, в Евангелии есть тоже грозные и страшные слова. Кому дано больше, с того больше взыщется, да. То есть и тот, кому не было дано какого-то мистического опыта, а он оказался верным Богу, возможно, от Бога получит даже большую награду, чем те, кому было дано. Потому что, как сказано было апостолу Фоме, ты уверовал, потому что увидел, блаженно не видевшие и уверовавшие. Ну, в смысле, что Фома увидел воскресшего Иисуса Христа. Да, блаженно те, кто не видел воскресшего, не трогал его, пальцы в раны не вкладывал, но кто оказался верным, верующим. Вот. Поэтому, да, мистический опыт, он накладывает определенные обязательства. Можно сказать, что Господь Бог все-таки его дает тем, кто, как правило, уже уверовал, потому что ложными знамениями и чудесами уверовать в себя будет заставлять антихрист, как написано в Священном Писании. Бог же не хочет заставлять, чтобы мы верили в него через чудеса. Если внимательно почитать евангельский текст, очень часто Иисус в момент, когда творит какое-то чудо, он либо отводит в сторону человека, либо там, берет с собой лишь кого-то, то есть не при толпе людей. Это частая история. И даже потом говорит, никому не рассказывай, никому не рассказывай. То есть буквально так. Иисус Христос хочет, чтобы мы верили Его Слову, а не чудесам. Чудеса, они скорее как некие знаки, что за Иисусом действительно, что за Его словами стоит действительно сила Божия. Но вот эти знаки, как правило, для верующих, уже уверовавших людей. И получается, что если человеку что-то такое было дано, то это дополнительная ответственность. Но, вот я говорю, даже она не является гарантией, что человек веру сохранит. Важно не только уверовать, важно дойти до конца, сохранив веру. К сожалению, в наши дни я таких отступников вижу и немало.
1: Ну что же, будем молиться, чтобы не оказаться в числе таковых.
2: Ну и опять-таки, сознательный выбор, что бы ни происходило, Господи, я с тобой.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Дягилев сегодня принимал участие в студии, в передаче, и мы общались по удаленной связи с Ольгой Николаевной Суровегиной, музыкальным редактором радио «Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
2: С Богом, до свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем цикле «Маленьких концертов» мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. И сегодня мы услышим три рахманиновские прелюдии из опуса 32 в исполнении автора. 23 августа 1910 года в один день были написаны три подлинные жемчужины русской фортепианной музыки, три прелюдии – соль мажор, си минор и соль диез минор. По свидетельству современников, акварельная прелюдия соль мажор была создана композитором под впечатлением утренней просыпающейся природы. Недаром эту прелюдию часто называют «матината» – «утренняя серенада», и отмечают ее особые краски, казалось бы, уже ушедшие в то время с композиторской палитры, передающие чувство покоя и умиротворенности.

Прелюдия соль-мажор из цикла «13 прелюдий опус 32» прозвучала в исполнении автора Сергея Васильевича Рахманинова. Много сходного в прелюдиях соль-мажор и соль-диез-минор из того же опуса: прозрачность и графичность фактуры, задушевность и в то же время сдержанность, тончайшие переливы светотени. Ощущение воздушности, прозрачности свойственно и прелюдии соль-диез-минор. Это еще один образ русской дороги с необозримыми просторами, мерно бегущей тройкой, монотонно звенящими колокольчиками. Историки музыки отмечают сходство основного музыкального образа этой прелюдии и мелодии рахманиновского романса на слова Ивана Алексеевича Бунина «Ночь печальна».

В нашем маленьком концерте прозвучала еще одна прелюдия Рахманинова, прелюдия «Соль диез минор» из цикла «13 прелюдий, опус 32» в исполнении автора. В своей статье «Композитор как интерпретатор» Рахманинов поделился своими размышлениями. Должен ли композитор, обладающий достаточными исполнительскими данными, быть наилучшим интерпретатором своей собственной музыки? Мне трудно дать определенный ответ на этот вопрос. Возможно, имеются основания для того, чтобы предпочитать исполнение композитора-интерпретатора исполнению артиста, обладающего чисто исполнительским талантом. Что касается меня самого, если мое исполнение собственных сочинений отличается от исполнения чужих произведений, это только потому, что свою музыку я знаю лучше. Как композитор, я уже так много думал над ней, что она стала как бы частью меня самого. Как пианист, я подхожу к ней изнутри, понимая ее глубже, чем ее сможет понять любой другой исполнитель. Конец цитаты. Как пишет один из исследователей рахманиновского творчества, сохранившиеся записи Рахманинова, несмотря на их техническое несовершенство, подтверждают его суждения и спустя десятилетия доносят до нас неповторимые черты его музыкального гения, благородную простоту и искренность, высочайшую технику и властвующий над всем стальной ритм. Тот же автор справедливо отмечает, что фортепианные произведения Рахманинова, даже небольшие по объему, не назовешь миниатюрами. Они насыщены глубоким содержанием и отличаются богатством формы. Исполнение Рахманинова действительно гениально раскрывает очень сложные, многогранные музыкальные образы его собственных прелюдий.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали три прелюдии: соль мажор, соль диез минор и фа мажор из цикла 13 прелюдий опус 32 в исполнении автора Сергея Васильевича Рахманинова. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Петров продолжает свои передачи в эфире новости Русской Православной Церкви, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: в праздник Преображения Господня святейший патриарх Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя. Состоялась встреча губернатора Курской области и правящего архиерея Щегровской епархии. В Сургутском районе открыли памятник святым царственным страстотерцам. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 19 августа, в праздник Преображения Господня, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В этот день отмечалась 30-я годовщина освящения Преображенской церкви кафедрального соборного храма Христа Спасителя. Нижний храм в составе воссозданного храма Христа Спасителя был освящен 19 августа 1996 года. По прибытии в храм предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Филарета, митрополита Московского, Владимирской иконе Божьей Матери и мощам святителя Спиридона Тримифунского, которые накануне на Палеолее всеночного бдения были принесены в храм Христа Спасителя делегации Керкерской митрополии Элладской Православной Церкви во главе с митрополитом Керкерским Нектарием. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Ефимия Куликова, воепископа Анадырского и Чукотского. Новорукоположенный иерарх был избран к епископскому служению решением Священного Синода от 16 июля 2026 года. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Анадырского и Чукотского Ефимия на служение и вручил ему архиерейский жезл. Новорукоположенный иерарх преподал верующим свое первое архипастырское благословение. По традиции праздника Преображения Господня, святейший владыка совершил освящение плодов нового урожая. Затем святейший патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом. 19 августа в правительстве Курской области состоялась рабочая встреча губернатора Курской области Александра Евсеевича Хинштейна, главы городского округа Щегры Виталия Сергеевича Кочергина и епископа Щегровского и Мантуровского Феогноста. Встреча была посвящена вопросам сохранения духовного и историко-культурного наследия и комплексному развитию города Щегры в преддверии его 250-летия. Александру Хинштейну был представлен проект плана мероприятий в связи с празднованием в 2029 году 250-летия наделения села Троицкое статусом столицы Щегровского уезда Курской губернии. Был также рассмотрен вопрос о создании организационного комитета по подготовке и празднованию 250-летия города Щегры. Епископ Феогнос представил подробный отчет о ходе работ по возрождению исторического облика Свято-Троицкого кафедрального собора города Щегры, одного из главных духовных центров восточной части региона и архитектурных символов города Щегры. Особое внимание было уделено воссозданию колокольни собора, разрушенной в 1942 году в период немецко-фашистской оккупации. Кроме того, речь шла о воссоздании четырех исторических пределов собора, реставрации фресковой живописи, созданной Борисом Юрьевичем Нарштейном. Владыка Феогнос также рассказал о ходе работ по возведению в городе Щегры духовно-просветительского центра, который будет построен на территории князь Владимирского храма. Благотворительная онлайн-акция «Собери рюкзак добра» началась 17 августа в Марфо-Мариинской обители Милосердия. Акция направлена на то, чтобы помочь детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к началу нового учебного года. Марфо-Мариинская обитель Милосердия продолжает благотворительные традиции своей основательницы, великой княгини Елизаветы Федоровны. В настоящее время в обители действует 8 социальных проектов. Руководитель благотворительных программ Марфо-Мариинской обители Екатерина Шашова рассказала: 1 сентября – праздник для каждого ребенка, и даже те дети, чьи семьи не могут полноценно собрать их в школу, должны с улыбкой встретить День знаний. В этом году родителям придется потратить на сборы к школе около 24 550 рублей, а для подопечных семей обители эта сумма часто равна целому месячному бюджету. Благодаря акции обитель в этом году планирует оказать помощь 221 ребенку из 3 социальных проектов. Акция «Собери рюкзак добра» проводится уже в 7-й раз. За 6 лет удалось собрать в школу более 2880 детей. В Сургутском районе открыли памятник святым царственным страстотерпцам, императору Николаю II и членам его семьи. Скульптурная композиция из бронзы расположилась на территории строящегося храмового комплекса в честь иконы Казанской Божьей Матери и царственных страстотерпцев. На этом месте в 1891 году побывал 23-летний Николай Романов, во время путешествия по Азии и Сибири. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
2: В повести «Дорожный посох» перед нами предстает вереница удивительных образов русских людей, оказавшихся в экстремальных условиях трагического бурного XX века. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Василия Никифорова-Волгина «Дорожный посох» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал кандак праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 184-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 7 главы.
1: Братья, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Посему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешались утешением вашим. А еще более обрадованным и радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною, и сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас.
0: Послушайте 9-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 2 главы.
2: В то время ученики Иоаннова и фарисейские постились. Приходят к Иисусу и говорят: «Почему ученики Иоаннова и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали, наверное, очень знакомое нам Евангелие о том, что молодое вино требует молодых и сосудов, о том, что пост, который на себе несли ученики фарисеев, не говорил о том, что они праведники и праведен их пост, а то, что не постились ученики Христа, не говорит о том, что они были людьми распущенными, нецеломудренными или невоздержанными. Здесь речь идет в этом Евангелии о том, что пост в христианском понимании есть возвращение к настоящему, подлинному содержанию и смыслу поста. И даже в Ветхом Завете это содержание тоже было. А ко времени Христа это содержание и смысл поста были утеряны. Пост превратился в формальность. Пост превратился в некий атрибут, в некую формальную религиозность и благочестие, которым доказывалось не Богу даже, а людям личное благочестие и вызывалось уважение к личности постника. Формальная попытка угодить Богу, разумеется, не может быть смыслом и целью поста. И первоначальный смысл поста, который должен был возвратиться через Христову проповедь, это и есть ожидание, ожидание, искание Бога, ожидание Его пришествия, ожидание Его теофании, Его прихода. Пост — это не только даже ожидание, и не только поиск Бога внутри себя, потому что мы знаем, что Царствие Божие внутри нас есть, но это еще и попытка услышать Бога. Во-первых, разумеется, да, пост, христианский пост, это всегда попытка открыть в себе Царствие Божие, потому что оно внутри нас есть, и необходимо снять многие наслоения суетности, страстности, разные вожделения и похоти, чтобы это Царствие Божие открылось в нас. Пост христианский – это еще и попытка заглушить, остановить шум суеты, который нас окружает, не только окружает нас, но который и в нас происходит внутри, от невоздержания, от страстности, от греховности нашей. Пост христианский – не только невкушение какой-то пищи, рода пищи, сорта пищи, но это и всегда избегание развлечений, избегание рассеянности, потому что вот это слово «развлечение» – это есть именно, по сути дела, характер рассеянности, отсутствие внимания. А христианин никогда не может терять внимание, никогда не может терять целомудрие, то есть знание цели, а цель наша – это спасение. И пост поэтому – это и ожидание Бога, его теофании, это и поиск Бога, поиск Царствия Небесного, это стремление к открытию Его в самом себе, это еще попытка услышать в самом себе откровение Божие, которое дается сердцу, которое постом очищено, может услышать только такое сердце, очищенное постом, очищенное воздержанием, услышать Бога. Потому христианский пост, разумеется, лишен всякого формального, всякого условного характера. Это есть деятельное стремление к Богу. Таким он должен быть, и только тогда он принесет плод, и только тогда он нам принесет пользу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении мужского хора «Оптина пустынь» прозвучала херувимская песнь композитора Дмитрия Бортнянского.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 21 августа, 8 августа по старому стилю, Русская Православная Церковь празднует память основателей монашества на Соловецких островах. В этот день дважды переносились мощи преподобных Зосимы и Саватия Соловецких в 1566 и в 1992 годах. Ко времени церковного прославления угодников Божиих в 1547 году святые мощи первоначальников Соловецкой обители находились в монастыре. 8 августа 1566 года святые мощи преподобных Зосимы и Саватия были перенесены во вновь построенный каменный Спасо-Преображенский собор

0: лавках в краеведческом музее, состоявшем в подчинении лагерного начальства. После ликвидации лагеря мощи преподобных были вывезены с острова и переданы на хранение в Центральный антирелигиозный музей в Москве, а затем в Ленинградский музей истории религии и атеизма. В 1990 году Соловецкие святыни были переданы Русской Православной Церкви и перенесены в Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры. А в августе 1992 года состоялось торжественное перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия в Соловецкий монастырь. Сегодня вспоминаются святые мученики Елиферий и Леонид, пострадавшие за Христа во младенческом возрасте. Также мы празднуем память святителя IV века Мирона Чудотворца, епископа Критского, а также святителя Эмилиана Исповедника, епископа Кизического, в начале IX века пострадавшего за почитание святых икон. В этот день мы вспоминаем святого иконописца преподобного Григория Печерского, жившего в XII веке и написавшего много чудотворных икон, находящихся в русской земле. В службе собору Киево-Печерских преподобных, почивающих в ближних пещерах, преподобный Григорий называется византийским, возможно, потому что он происходил из Константинополя и приехал в Киев в числе других иконописцев для росписи храма Успенского монастыря. Сегодня прославляется преподобный Григорий Синаид, живший в XIII-XIV веках. Он подвязался на Крите, на Синае и на Афоне, где поставил себе целью обойти все монастыри и всех афонских подвижников, чтобы вобрать многовековой опыт иноческой жизни древнейших обителей. Драгоценным духовным наследием преподобного Григория являются наставления о внутренней жизни, главы о безмолвии и о заповедях. Преподобный известен и как замечательный песнословец. Ему принадлежат припевы «Достойно есть» канону Пресвятой Троицы и канон Святому Кресту. Преподобный Григорий Синаид основал несколько обителей на Афоне и во Фракии. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божией Матери, празднованием в честь ее иконы Толкской Чудотворной. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня мы празднуем память преподобномученика Иосифа Баранова, иеромонаха Ярославского Толкского монастыря, расстрелянного в 1918 году, священномученика Николая Шумкова, расстрелянного в 1937 году в окрестностях города Сыктывкара, и священномученика Никодима Кроткого, архиепископа Костромского, погибшего в 1938 году. Наш церковный календарь продолжится чтением жития преподобных Зосимы и Саватия Соловецких. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Соловецкие чудотворцы Саватия и Зосима. Случалось, что при жизни своей святые не знали друг друга, и только церковь соединила их вместе, следуя законам духовного бытия. Так произошло и с основателями монашества на Соловецких островах, ибо преподобный Зосима прибыл туда через год после смерти преподобного Саватия. Саватий же высадился на этих островах в 1429 году, будучи уже опытным подвижником. До этого много лет он провел в послушании и молитве в известном Кирилло-Белозерском монастыре, а также на Валааме, где, ревностно соблюдая строгий монастырский устав, пользовался любовью братьев. Однако, стремясь в душе к уединению и тишине, полагал Саватий, что надлежит ему найти совершенно безлюдное место, для чего и ушел тайно с Валаама, лесами и реками направившись к студеному Белому морю. Был он уже убелен сединами и некрепок здоровьем. Добравшись до Белого моря, Саватий принялся расспрашивать местных жителей, весьма их удивив о Соловецких островах. «Чем он будет там питаться и как одеваться, ежели сам так беден и дряхл?» — любопытствовали они. А услышали спокойный ответ. «У меня такой владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает до сытости». Некоторое время оставался Саватий у реки Выги, найдя здесь отшельника Германа, который не только по

поведал ему о Соловках, но и выразил желание вместе отправиться туда. Отплыли оба монаха на утлой ладье и через три дня достигли сурового пустынного архипелага, который был доступен только рыбакам-поморам. Близ Секирной горы поставили отшельники крест, и началась для них святая жизнь с лютой зимней стужей, скудным пропитанием и молитвенным предстоянием Господу. Беспокоили временами Саватия и Германа, желавшие поселиться от них неподалеку, поморы. Их встретили двое юношек светлых и с гневом стали бить и говорить: «Бегите отсель, не для вас это место, сонмы иноков будут здесь славить Бога». Но пока на месте будущего монастыря стояла лишь небольшая келья. Минуло 6 лет, и Герман вернулся на материк, на реку Суму, оставив Саватия на острове одного. Но скоро старец почувствовал приближение смертного часа и тоже покинул Соловки. Причастившись от игумена Нафанаила божественных тайн, подвижник скончался в прибрежной часовне, облаченный в мантию и куколь с кадильницей в руке. Это произошло 27 сентября 1455 года. Спустя год после кончины преподобного Саватия Соловецкого остров вновь принял иноков. То были преподобные Герман и Зосима, уроженец онежской деревни Тулвуя. Рассказав Зосиме о блаженном Саватии и о состоянии острова, Герман решился сопровождать его. Когда иноки приплыли на остров, то Господь открыл им, где строить келью и церковь. Братья множилось, и быстро росла на берегу возводимая Преображенская церковь. Прибывали к отшельникам духовные и миряне, лопари и чудь, и даже норвежцы, дабы поучаться путям спасения. В 1452 году избрала братья Зосиму своим игуменом. В 1465 году из часовни на берегу Выги были перенесены нетленные мощи основателя обители преподобного Саватия и положены близ алтаря Преображенской церкви. Прожив на острове почти полвека, Зосима в предвидении своей праведной кончины собрал по обычаю братьев, назначил преемника и 17 апреля 1478 года отошел ко Господу со словами «Мир всем». Его мощи были преданы земле подле преподобного Саватия. Над могилами преподобных два столпа огненных видны были на расстоянии 30 верст. В 1566 году мощи обоих соловецких чудотворцев были перенесены в каменный монастырский собор, где они оставались до их поругания в 1925 году, когда Соловецкий монастырь был обращен большевиками в концлагерь. Только в 1992 году вернулись соловецкие угодники на прежнее место своего упокоения, обогренное кровью новых исповедников российских.

0: Завершит наш церковный календарь на 21 августа протоиерей Виктор Грозовский рассказом о Толкской иконе Божией Матери.
1: В 1314 году епископ ростовский Ярославский Прохор в схиме Трифон, обозревая свою паству, посетил монастырь Кирилла Белозерского, а оттуда поехал водой вниз по реке Шексне в Волгу к Ярославлю. За 7 верст от города он остановился на правом населенном берегу Волги и, взошедши на гору, велел раскинуть там над берегом палатку для ночлега против того места, где впадает в Волгу на другой ее стороне река Толга и где был в те времена дремучий лес. Когда все уже спали, епископ проснулся в полночь и с удивлением увидел яркий свет, озарявший окрестные места. Он вышел из своей палатки и увидел огненный, необычайно светлый столб на противоположной стороне Волги и мост, проведенный от берега к этому столпу через Волгу. Усердно помолившись Богу, епископ взошел на видимый им мост, но та была сгущенная сверхъестественную силой вода, по которой он шел, как по дереву. Перешедший на другую сторону реки и приблизившись к огненному столпу, епископ увидел образ Божьей Матери с предвечным младенцем на руках. Образ стоял на такой высоте, что человеку нельзя было достать его руками. Долго молился он перед образом со слезами и коленопреклонениями, и потом пошел в обратный путь и забыл свой жезл на том месте, где молился. Тем же путем по Волге он вернулся в свою палатку, нашел всех спящими и никому не объявил о своем видении и о хождении за Волгу. На другой день, по окончании утренней, когда епископу надо было садиться в лодку, слуги его стали искать епископского жезла и нигде не могли найти. Тут епископ уразумел, что Бог хочет сделать известным виденное им чудо, но от слез ничего не мог произнести, а только указал перстом на то место, где забыл свой жезл. Тихим голосом он пересказал о своем видении за Волгою и послал туда своих слуг за своим жезлом. Когда слуги его переехали реку, то увидели в лесу икону Пресвятой Богородицы, но не на воздухе, а на земле между деревьями, а подле иконы епископский жезл. Благоговейно молились они перед святой иконой, взяв жезл, возвратились и рассказали епископу, что видели. Тогда он сам со всеми бывшими при нем людьми переправился через Волгу и увидел икону, узнал, что это та самая, которую он видел ночью на воздухе при свете огненного столпа. Он возрадовался духом, пал перед иконой и долго со слезами молился, а также и все бывшие с ним. После молитвы епископ взял топор и своими руками стал рубить лес, приготовлять деревья, очищать место для построения церкви. Спутники его разделяли труды святителя, и тут же немедленно заложена была церковь. В то же время жители Ярославля, узнав о чудесном событии, устремились многочисленными толпами к тому месту и, поклонившись новоявленной иконе, усердно содействовали сооружению церкви, так что она окончена была к полудню. Епископ осветил ее вечером того же дня во имя введения Богородицы и установил праздник явления ее иконы в 8 августа. Епископ при церкви учредил монастырь и тогда же назначил для него игумена. Так основалась сперва малая, со временем великая обитель, существующая доныне под именем Толкской

В исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова прозвучала стихира на Малой Вечерней праздника перенесения мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: В прошлый раз мы с вами начали разговор о тексте, в котором тема поэта и поэзии является центральной, и который Пушкин предпослал в качестве вступления к первой публикации первой главы своего романа «Евгений Онегин» в 1825 году. Разговор книгопродавца с поэтом предварял начало публикации романа. И мы с вами в прошлый раз сказали о том, что этот разговор, этот диалог открывается речью издателя, книгопродавца. Он говорит: «Прошел слух, что вы написали новую поэму. Готов купить ваши стишки и обменять листочки рукописи на бумажки ассигнаций. Совершим выгодный обмен». И тут книгопродавец спрашивает: «О чем вздохнули так глубоко, нельзя ли узнать?» И поэт говорит с ним, как будто совершенно из другого мира. Вот этот купец из такой практичной сферы рынка, искусства, а вот поэт. «Я был далеко, я время то вспоминал, когда надеждами богатый, поэт беспечный, я писал из вдохновения, не из платы. Я видел вновь приют искал и темный кров уединения, где я на пир воображения бывало музу призывал. Там слаще голос мой звучал, там доли яркие видения с неизъяснимою красой велись, летали надо мной в часы ночного вдохновения. Все волновало нежный ум, цветущий луг, луны блистанье, в часовне ветхой бури шум, старушки чудное предание». Ну, я дальше не буду продолжать, но мне кажется, уже очень хорошо мы можем почувствовать контраст между таким подходом к поэзии, как к виду деятельности. И тогда поэма или стихотворение – это продукт, продукт труда, который можно продать, и все будет по законам политической экономии. Но поэт на это говорит, что самое лучшее время в жизни поэта – это время, когда он не является деятелем на поприще литературы, а когда он богат только надеждами, а не рублями, и пишет из вдохновения, не из платы, говорит он. И дальше удивительные слова. Он говорит: «Я видел вновь приют искал и темный кров уединения, где я на пир воображения бывало музу призывал». То есть поэзия живет в уединении, как сказал другой поэт. Поэзия темна, в словах невыразима. Поэзия — это пиршество, в котором принимают участие поэт и муза. И это, заметим, пир воображения. То есть это история о том, как невероятные богатства развертываются внутри человеческой души, внутри человеческого сердца. И это не имеет никакого отношения к литературному рынку, к славе, к успеху и конвертации этого успеха в денежные знаки. И дальше он говорит о том, что источник поэзии — это красота и вдохновение. И это вдохновение исходит из самой жизни, из самого бытия. Все волновало нежный ум, цветущий луг, луны блистанье, в часовне ветхой бури шум, старушки чудное предание. Сказка, которую тебе кто-то рассказал, или вид природной красоты, голос ветра. Все это сливается с голосом вдохновения, и вот из этого рождается поэзия. То есть в отличие от книгопродавца, который считает, что надо просто присесть поудобнее, сосредоточиться, немножко подумать, и все готово. Поэма завершена, можно ее продавать. Поэт говорит о другом, о том, что нужна внутренняя тишина и внешний покой для того, чтобы войти в какие-то таинственные отношения с самим мирозданием. Должна прийти муза, богиня, которая ведет поэта, да, которая его учит, как перевести в слова вот это дыхание, биение жизни. И не случайно то, что у Пушкина в этой речи поэта звуки природы и звуки поэзии сливаются в такой единый чудесный хор. «В гармонии соперник мой был шум лесов или вихрь буйный, иль иволги напев живой, иль ночью моря гул глухой, иль шепот речки тихоструйной». Это очень напоминает древние всякие тексты о вдохновении, и европейские, и восточные, где говорится о том, что услышать голос самого бытия, самой природы, самого Бога, который говорит с нами через природу. Вот это и есть дело поэта. Не придумывать, не конструировать. А вот в гармонии соперник мой был шум лесов или вихрь буйный. И поэтому поэт — собеседник богов, собеседник Творца, музы, собеседник самой природы, которая сказывается через его тексты. Он не готов выйти на рынок со своими плодами трудов. «Делиться не был я готов с толпою пламенным восторгом, и музы сладостных даров не унижал постыдным торгом. Я был хранитель их скупой». Как здесь не вспомнить скупого рыцаря, который для себя самого, для себя одного хранит свои вот эти несметные сокровища. И Пушкин не только со скупцом, который складывает драгоценности в сундук и никому их никогда не показывает, сравнивает поэта, но и с любящим человеком, который не будет на каждом углу говорить о своей любви. «Так точно в гордости немой, от взоров черни лицемерной, дары любовницы молодой хранит любовник суеверный». То есть тайна поэзии охраняется так же, как тайна любви. И для поэта выйти на рынок, вступить в отношения с издателем – это не такая простая задача. Ну и дальше книгопродавец начинает уговаривать поэта, потому что ему интересно, а как же, если поэт жил вот в этом счастливом уединении и был собеседником богов, как же он решился на вот эти переговоры? И книгопродавец говорит: ну хорошо, но, может быть, радости славы заменили вам ваши уединенные восторги? Может быть, слава настолько сладка, что она способна вознаградить вот за это обнажение душевных тайн? И на это поэт отвечает: «Блажен, кто молча был поэт, и терном славы не увитый, презренный чернью забытый, без имени покинул свет. Обманчивей и снов надежды, что слава? Шепот ли чтеца, гоненье ль низкого невежды, или восхищение глупца?» Это очень интересные слова, потому что для профана слава имеет большую ценность. Но поэт прекрасно понимает, что слава – это не то же самое, что оценка знатоков. Он потом скажет, что должно писать для маленького круга знатоков, тех, кто понимает, что такое поэзия. Потому что публика устроена таким образом, что ей назовут хорошим, то она и будет почитать хорошим. Нужно просто сделать хорошую рекламу чему угодно. И можно все что угодно тогда выдавать за живопись, за поэзию, за музыку. Народ будет покупать, радоваться и восхищаться. но потом придет на рынок другой актер, и его тогда стихи будут отрекламированы. То есть поэт, как человек умный, по-видимому, образованный и уж точно знающий, в чем здесь дело, он имеет опыт общения с музой. Он понимает, что слава недорого стоит. Это восхищение глупца, гонение невежды. Ничего серьезного, ничего такого, ради чего стоило бы жертвовать блаженством поэтического уединения, слава в себе не содержит. Тогда наш прекрасный, предприимчивый, шустрый книгопродавец делает следующий шаг. Он говорит, ну хорошо, предположим, но может быть слава помогает в любви? Может быть, поэту, знаменитому, легче привлечь внимание женщин? И на это поэт отвечает, да, может быть и так. Но невысоко достоинство этого внимания. Когда-то меня это интересовало, но теперь я понял, что это меня больше не вдохновляет. И это очень похоже на первую главу Онегина. Там же все время Пушкин говорит, но полно прославлять надменных. Болтливой лирою моей они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных. Или когда он говорит, вы меня все время спрашиваете, кого твоя лира прославляет, кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев? И, други, никому, ей-богу. То есть нет вот этого стремления обменять славу на любовь. Это, может быть, было привлекательно для юного поэта, но теперь это в прошлом. А что же тогда имеет цену для человека? Вот давайте мы на этом остановимся и на этот вопрос ответим в следующий раз. Впрочем, вы можете взять в руки томик Пушкина и перечитать разговор книгопродавца с поэтом, и тогда ответ на этот вопрос вы узнаете раньше, чем наступит наша следующая встреча.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: Прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в праздник Преображения Господня в рубрике «Душеполезное чтение» мы предлагаем вашему вниманию поучение на Преображение Господне святого праведного Иоанна Кронштадтского.
5: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преобразися пред ними, Иисус, и просветися лице Его, яко солнце, ризы же Его, быше белы, яко свет. Евангелие от Матфея, глава 17. Ныне мы воспоминаем и празднуем славное преображение пречистой плоти Господа нашего Иисуса Христа. Преображение это было при трех земных свидетелях, при апостолах Петре, Иакове и Иоанне. Иисус Христос по обычаю взошел на гору помолиться как человек Отцу Небесному. В то время, как Он молился, Божество Его вдруг просияло через тело Его. Лицо Его сделалось светло, как солнце, а одежды Его от внутреннего света Божества и от света тела стали белы, как свет, так белы, что никакой белильщик не в состоянии так убелить их. Явились Моисей и Илия, древние великие пророки. Они говорили с Господом. О чем же они говорили? Говорили о страданиях, которые Спаситель рода человеческого имел претерпеть ради спасения нашего в Иерусалиме. Глаголос-то же исход его же хотяше скончати в Иерусалиме. Апостол Петр, увидев такой славе Господа и пророков, сказал Господу: «Господи, добро есть нам сде быти. Если хочешь, мы сделаем здесь три сени, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Еще он говорил, как светлый облак осенил их. И вот из облака слышится голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Глас был от Бога Отца. Услышав божественный глас, ученики Господни пали ниц и сильно убоялись. Господь подошел к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Они возвели взор свой, не было уже никого, кроме Иисуса Христа. Когда стали сходить с горы, Господь сказал им, чтобы они никому не говорили о видении, дотоле, пока Он воскреснет из мертвых. Итак, воображайте себе, возлюбленные братья, прославленный вид пречистой плоти Господней, подобно солнцу, просиявшей на фаворе. И наслаждайтесь дольше, дольше этим небесным зрелищем, воображая его, торжествуйте духом своим и радуйтесь. Это наш человеческий лик просиял в такой славе, в теснейшем единении его с существом самого Бога Слова. Торжествуйте и радуйтесь в той надежде, что если вы будете послушны в этой привременной жизни Господу своему, последуйте Его божественным заповедям, то Он преобразит некогда такую же славу и ваши тела, так что они сообразны будут славному телу Его. В этом уверяет и сам Господь, когда говорит, что праведники просветятся, как солнце, в царстве Отца Небесного. И святой апостол Павел, который говорит, что Господь преобразит смиренное тело наше, так что оно будет сообразно славному телу Его. Но для чего Господь преобразился во славе на горе Фаворской и только пред тремя учениками своими? Братья, Господу Иисусу Христу надо было пострадать за нас и быть до того поруганным и уничиженным, что если бы ученики Его, прежде страдания Его, не были утверждены разными знамениями или чудесами, веря в Него, как Сына Божия, они могли бы соблазниться касательно Его лица, отпасть от Него и рассыпаться каждый в свою сторону. Надобно было каким-либо поразительным чудом уверить их, что Он есть воистину Отче сияние, свет от света, Сын Божий, волею грядущий страдать за нас. Таким чудом, между прочим, Господь избрал преображение тела Своего на горе. И вот лице Его просветилось, как солнце, а одежды возблистали, как свет, и сам Бог Отец глаголал из облака: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, того слушайте». Итак, ученики Христовы преображением Господа были заблаговременно приготовлены к тому, чтобы не соблазняться страданиями и смертью своего возлюбленного Учителя и Господа. Что же касается того, почему Господь преобразился только пред тремя учениками, то по той причине, что по закону достаточно было трех свидетелей для удостоверения во всякой истине. Братья, Господь всем Своим последователям завещал также скорби и страдания в этом мире. «В мире скорбь не будете», — говорил Он ученикам Своим перед Своими страданиями, «иже хочет по Мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по Мне грядет. Итак, терпите безропотно все посылаемые вам Богом скорби. Но не страшитесь страданий и скорби, ибо они приведут вас к вечным радостям на небесах. Подобно тому, как и Господь после страданий и крестной смерти Своей и воскресения Своего вошел в вечную радость Царствия Небесного и по человечеству Своему. Как злато в горниле очищается и просветляется, так и душа человеческая в горниле скорби и страдания также очищается и просветляется. И вот отчего Господь оставил в удел Своим последователям в этом мире прелюбодейном и грешном многоразличные скорби. Они служат великим благом для самих страдальцев и задатком их будущего вечного блаженства. Печаль ваша в радость будет, говорит Господь. Кто из святых, начиная с самой преблагословенной Матери Господа нашего Иисуса Христа до последнего праведника, не скорбел в этой жизни и скорбью не вошел в Царствие Небесное? Никто. Все многими скорбями вошли в Царство Славы. Итак, скорби духовные преобразуют нас, очищают и просветляют наши души. И вот еще почему Господь, грядущий на вольную страсть нашего ради спасения, преобразился во славе. Он хотел показать всем своим последователям, имевшим страдать за Него, что их страдания приведут их к небесной славе, что они просветятся сами, как солнце, в Царстве Отца Небесного. К чему еще обязывает всех и каждого из нас праздник преображения Господня? Он обязывает всех нас преображаться внутренно. Нет надобности говорить о том, как необходимо каждому преобразовать, изменить себя к лучшему. Только посмотри беспристрастно, каждый в свое сердце. Посмотри на свои помыслы, желания, намерения, предприятия, слова и дела, и тотчас явно будет, как необходимо немедленно приступить к преобразованию своего сердца. Чем исполнены наши сердца почти каждый день и час? Ведающий все тайны сердец человеческих, Господь Иисус Христос говорит, что от сердца человеческого исходит помышление злая, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, татьбы, лихоимство, обиды, лукавствия, лесть, студодеяние, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Да и всякий из нас, внимательный к себе, не может не сознаться, что его сердце почти постоянно поражает мерзости греховные. Маловерие, сомнение, самолюбие, хладность к Богу и ближнему, злоба, осуждение, злорадство и зложелательство, зависть, гордость, высокомерие, непослушание, ложный стыд, презорство, пристрастие к земной жизни и ненасытную алчность к земным благам, нередко соединенную с обидою для ближнего, именно алчность к деньгам, к явствам и напиткам, особенно к вину и к многоразличным сластям, также к срамным делам, пристрастие к нарядам и блестящим украшениям, ленность, особенно в важном деле спасения, и праздность со всякими праздными занятиями, как то картами, табакокурением, совершенно бесполезную для души игрой на музыкальных инструментах, возведенную в научное искусство, пляскую и чтением книг, наполненных празднословием, устное празднословие и сквернословие и прочее. Доселе едва не всякий из нас очень-очень мало, а иной и вовсе не мудрствовал о горнем, а мудрствовал все о земном и имел в себе не дух Христов, а дух мира сего, пекся о теле и презирал душевные потребности, дорого ценил земное тленное и пренебрегал небесным и вечным. Исполнен был самолюбие и мало-мало имел боголюбие и братолюбие. Кто же после этого станет отвергать, что всякому из нас необходимо немедленно приступить к преобразованию своего сердца и своей жизни, которые были доселе противны Евангелию? Итак, братья и сестры, во славу преобразившегося на фаворе Господа, призвав в помощь благодать Его, приступим с сегодняшнего же дня к преобразованию своих сердечных расположений и своей суетной жизни. Да не устрашает никого трудность этого преобразования. Благодать Божия всесильна, будем неотступно просить ее Бога. Скажем: Господи, без Тебя мы не можем творить и ничего же. сам направи стопы наши к деланию заповедей Твоих. Не забудем, что Царствие Небесное усилиями приобретается, и только усильные искатели приобретают его, по словам самого Господа. Маловер пусть трудится над приобретением веры, читая усердно Слово Божие и жития святых. Хладный в любви к Богу и ближнему да просит у Бога любви, ибо всяк дар совершен, тем более совершеннейший дар любви, свыше есть сходяй от Отца Светов. И пусть упражняется в любви. Гордец и высокомерный да отложит гордость и высокомерие свое, и всем сердцем да прилежит смирению, злой и презорливый, да отложит злобу и презорство свое, и да взирает на всех и каждого с почтением и любовью, завистливый, да оставит зависть свою, скупой — скупость свою, ленивый и нерадивый — леность и нерадение свое, праздный — праздные занятия свои, сребролюбивый — сребролюбие свое, пьяница — пьянство, чревоугодник — чревоугодие свое, тать — татьбу свою, любодей — любодеяние свое, суетный — суетность, всякий, всякое зло. Когда будем вести себя таким образом, тогда достойно, как истинные последователи Христовы, будем праздновать праздник преображения Христова. Тогда, преобразившись и просветившись душевно на земле, мы просветимся, яко солнце, в Царствии Отца Небесного. Аминь.
0: Прозвучало поучение на преображение Господне святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал диакон Леонид Казаков.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на Патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Спасителя.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы говорили о первых канонических правилах, регулирующих монашескую жизнь, составленных святителем Василием Великим, а также о самом святителе Василии, великом церковном учителе и защитнике православной веры. Сегодня мы поговорим об известном сборнике писаний отцов-аскетов, который называется «Добротолюбие», а также об одном из самых древних авторов, входящих в этот сборник, Авве Евагрии Понтийском. Но возвращаясь опять к святителю Василию Великому, необходимо добавить, что его деятельность по организации и упорядочению монашеской жизни в Малой Азии, в Каппадокии, неотделима от деятельности его ближайших сподвижников, которых мы, конечно же, тоже упоминали, но нужно сказать, что они во многом равнозначны ему фигуры. Это его друг святитель Григорий Богослов, брат святитель Григорий Ниский, еще один их друг и современник святитель Амфилохий Иконийский. Ну, в качестве такого вот общего, что ли, заключения об их деятельности нужно сказать, что все эти святые отцы, святители оставили аскетические труды, которые в то же самое время неотделимы от их богословия. То есть здесь вот эта тема единства аскетики и догматики, она очень важна, и она прослеживается в мысли всех этих отцов. Также они вдохновляли друг друга своим примером, поддерживали друг друга в трудах и подвигах. Ну, конечно, несомненным лидером был святитель Василий Великий. Его братья и друзья поддерживали и помогали ему. Но также и другие примеры, когда, допустим, святитель Амфилохий Иконийский, который не хотел быть епископом, ну, впрочем, как и Григорий Ниский, тоже не хотел быть епископом, друзья вдохновляли их своими посланиями. Святитель Григорий Богослов редактировал правила и послания святителя Василия Великого, ну и так далее. То есть это было действительно настоящее сотрудничество, соработничество, и в том числе именно по организации монашеской жизни. Далее, третий такой вот важный момент, который я хотел бы отметить, это то, что путь монашества, путь девства, не являлся для них исключительным каким-то путем избранных. Были в то время такие ереси, которые говорили о том, что вот монашество — это единственный и правильный

0: реальной истины, такое высшее христианство. Нет, для этих святителей и учителей все это было не так. Да, святитель Василий Великий не вступал в брак, но святитель Григорий Ниский имел супругу, святую Феосевию, и в то же время написал свой знаменитый труд о девстве, в котором он превозносил девство и монашеский путь, отмечая, что он является человеком брачным. Но святитель Амфилохий Каниский уже напрямую утверждал равенство пути брачного и пути аскетического, девственного, монашеского, в противоположность тем ересям, которые распространялись в то время и в монашеской среде во многом, в среде пустынников, подвижников. И вот святитель Григорий Ниский после смерти своей супруги совершенно органично продолжил жизнь монашескую. Для него это была единая христианская жизнь. Это не было каким-то радикальным изменением образа его жизни. Вот об этом он писал в своем трактате, о том, что существует единственный и единый христианский путь жизни и подвижничества, соблюдения заповедей, и это есть самое главное. А одним из учеников святителя Григория Богослова был Авва Евагрий, отшельник Евагрий Понтийским, о котором мы сегодня и поговорим. Есть такая цепь церковного предания от учителя к ученику, от духовного отца к духовному сыну. Вот так святитель Григорий Богослов поддерживал и вдохновлялся примером святителя Василия Великого, а Абба Евагрий вдохновлялся примером святителя Григория Богослова. Но, конечно же, он был знаком и со святителем Василием Великим, и с другими их сподвижниками и отцами. Но именно от них он получил азы, как он сам выражался, они насадили его цветок, а поливали уже, может быть, другие. Таким образом, Василий Великий и особенно Григорий Богослов оказали очень значительное влияние на Евагрия Понтийского. Почему мы собираемся сегодня говорить именно об этом отце? Об этом. Тем более, что нужно сразу же оговориться, некоторые его учения, ну, некоторые говорят даже, как он сам, да, был осужден на Пятом Вселенском Соборе. Это было посмертное, то есть спустя практически полтора века после его жизни, осуждение. Но это осуждение на Вселенском Соборе его трудов, некоторых его трудов, подчеркну, сыграло большую роль в том, что многие его труды были утрачены просто или сохранились до нас в таком скрытом виде, о чем мы сегодня поговорим. Но Евагрий Понтийский очень важен для истории монашества, потому что именно он был тем первым человеком, первым отцом, который обобщил, суммировал и записал опыт аскетической жизни. Нужно сказать, что Евагрий был непосредственным учеником не только святых отцов-каппадокийцев, но и непосредственным свидетелем начала, по сути, такого расцвета монашеской жизни в Нитрийской пустыне, в келиях. Он был учеником великих египетских отцов Макария, даже двух разных Макариев, Макария Великого, Макария Александрийского, наследником их. И то, чему учились от старца к послушнику, от учителя к ученику, он это все записал, обобщил и систематизировал. Он первый такой систематизатор аскетики, подвижнического учения. Поэтому он нам очень важен. Так как я уже упомянул, Авва Евагрий, вначале молодой Евагрий, он был очень близок с отцами каппадокийцами. По некоторым данным, святитель Василий Великий постриг его в чтецы, а святитель Григорий Богослов рукоположил его в диаконы. И Евагрий провел 3 года вместе с святителем Григорием Богословом в Константинополе, когда святитель Григорий Богослов был избран и стал патриархом, по сути, да, архиепископом, тогда не было титула патриарха, архиепископом константинопольским, то есть занимал громаднейшую важность и пост в церковной иерархии. И вот Евагрий был его ближайшим помощником. Конечно, это было не просто так. Он обладал большими дарами, талантами и помогал ему в полемике с арианами, с арианствующими, потому что на тот момент готовился Второй Вселенский Собор, на котором, можно сказать, были окончательно сформулированы те положения веры, которые выкристаллизовались в учениях святых отцов каппадокийцев. И вот тогда именно вера никейская, вера православная восторжествовала над арианством на Втором Вселенском Соборе. как раз вот 379 год знаменовался тем, что в этот год скончался святитель Василий Великий, не дожив 2 года до торжества уже на Вселенском соборе православия, так сказать, не увидел он земными очами плода уже такого вот материализовавшегося своих трудов проповеднических и просветительских по утверждению веры православной, но это уже осуществил его друг Григорий Богослов в сотрудничестве на тот момент с диаконом Евагрием. Он провел 3 года в Константинополе, Евагрий с Григорием Богословом, но позже с ним разошелся. Евагрий бежит из Константинополя. Нужно сказать, что на тот момент он еще не был монахом, он был диаконом. Вот в Риме, например, была даже такая традиция, что очень часто именно диаконы становились будущими папами римскими. То есть тот, кто был в сане диакона, можно сказать, правой рукой патриарха, архиепископа, он часто становился его наследником. То есть перед Евагрием были открыты прекрасные, скажем так, карьерные возможности. Но он от этого бежит. Бежит не просто где-то недалеко скрывается, в какой-то пустыньке, откуда его можно было бы достать, а бежит радикально. Он бежит в Палестину, где на Масличном горе он принимает монашество. А затем он бежит еще дальше. Он бежит в Нижний Египет, где поселяется в общежитиях Нитрийской пустыни, а затем уходит на отшельничество. Нужно сказать, что вот здесь его жизненный путь расходится с путем жизни великих каппадокийских святителей. То, что он искал в христианском учении, что для него было самым важным, он концентрируется на внутренней жизни. Именно это становится основным предметом его поиска и его систематизаторской и писательской деятельности, философского размышления и богословского осмысления в его трудах. Он не стал епископом, а был просто диакон, мы бы сказали, иеродиакон, да? А в Евагрии отшельник оставил нам аскетические писания, которые вошли и до сего дня входят в знаменитый сборник аскетических трудов святых отцов, называемое «Добротолюбие». Нужно сказать, что вот это название «Добротолюбие», по-гречески «филокалия», применялось не исключительно вот к тому сборнику, скажем так, пятитомному известному нам сборнику писаний отцов-аскетов, который мы имеем сейчас. А «Добротолюбием» назвали сами же отцы-каппадокийцы, труды Оригена, великого учителя Древней Церкви, разделившего такую трагическую судьбу вместе с Евагрием Понтийским. Но Ориген, конечно, жил раньше, и уже к периоду активного творчества об Евагрии приходит такой первый кризис оригенистский, первый большой спор, связанный с учением Оригена, который постепенно угас, но не до конца, и который в конце концов привел к тому, что учение Оригена и сам Ориген был осужден на 5-м Вселенском соборе в 553 году. Но дело в том, что Ориген был первым систематизатором, первым богословом, отцом отцов. От него черпали многие мысли и вообще вот этот богословский дух святые отцы и каппадокийцы во многом. Да, они отвергли некоторые его мнения, выкристаллизовали, так сказать, православное учение, догматику, триадологию, но во многом они учились у Оригена, он был их учителем, и его роль просто громадна для православного богословия. Он был организатором первых школ, вдохновителем, вдохновенным учителем, лектором, и, в общем-то, сам вел очень подвижническую жизнь, стремился к ней, хотя, как говорит история, не совсем разумно. В общем, трагическая судьба, трагический человек, не только его жизнь была трагична, безусловно, гениальный человек, положивший свои таланты на служение церкви, и вот осужденный как еретик. В то же время его идеи живут, и живы и действенны в трудах его продолжателей, великих отцов, которые являются великими отцами и учителями церкви. То есть вот такой парадокс. И такая трагичность его судьбы и во многом это также является верным и для судьбы Евагрия. Если говорить о Баве Евагрии, то его труды, часть его трудов носили аскетический характер, то есть то, что он называл праксис. А часть трудов были умозрительны, носили более богословский характер. И вот если его труды аскетические сохранились для нас в основном, то его труды богословские, которые как раз и были осуждены, которые несут, действительно несут в себе следы оригенизма и платонизма, они сохранились в сирийском, армянском переводе. Ну, а, как я уже упоминал, его аскетические труды, ну, с них, в общем-то, начинается книга «Добротолюбие». Нужно сказать, что же это за сборник «Добротолюбия», вот именно наше «Добротолюбие», не тот «Добротолюбие», которое составили отцы каппадокийцы, назвав этим словом труды Оригена, а вот то, что мы сейчас имеем. Вот я, например, имею пятитомник в голубой обложке, который является репринтным изданием дореволюционного русского перевода. Вообще, вот значение «Добротолюбия» этого сборника, оно очень велико для нашей последней эпохи, для православного богословия, для православной аскетики. Оно настолько велико, что один из ныне живущих очень известных и больших ученых, богослов, священник нашего московского патриархата, отец Эндрю Лаут, который живет в Англии, является профессором, членом Британской академии, заслуженным профессором Дарамского университета. Он также был профессором в Оксфорде много лет. Так вот, отец Эндрю Лаут написал, сейчас она издана уже тоже и на русском языке, переведена, книгу такую «Современные православные мыслители. От добротолюбия до нашего времени». Прекрасный труд отца Эндрю, который охватывает и дает прекрасные характеристики, выделяет какие-то основные характерные черты, мысли основных православных богословов и мыслителей, аскетов за вот более чем два века. И вот он за точку отсчета взял именно издание «Добротолюбие». Ну, нужно здесь сказать, что есть несколько сборников. Первое — это греческое «Добротолюбие», греческий сборник, составленный святителем Макарием и преподобным Никодимом Святогорцем. Они собрали выписки и творения святых отцов, которые хранились на Святой Афонской горе и почитались монахами, и не просто почитались, а употреблялись монахами для самообразования и для назидания, для учения и восприятия древнего отеческого опыта аскетической жизни и богословского также. То есть научение православному богословию в практике и в теории. Это вот труды святых отцов, начиная с отцов IV века, упоминавшийся нами уже, конечно, отец монашества Антоний Великий, Макарий, вот Ава Евагрий, его труды и множество-множество других отцов, Иоанн Лествик, Максим Исповедник, через все века, вплоть до святителя Григория Паламы, святой отец XIV века, который сам пользовался, конечно же, трудами этих святых отцов и черпал именно из этих рукописей православное вероучение и аскетическое учение о молитве Иисуса, о непрестанной молитве, о видении света. Все это есть в трудах святых отцов, начиная с IV века, до начала монашества, и так через все века и до XIV века. То есть вот такой широкий тысячелетний срез православной аскетической мысли. Очень важный сборник. Оно было издано как книга в конце XVIII века. Параллельную работу проводил преподобный Паисий Молдавский, Величковский и его ученики. Он сделал перевод на церковно-славянский «Добротолюбие». Нужно сказать, что работа эта действительно проводилась параллельно. Не так, что сначала возникла греческая, а потом возникла славянская. Но можно сказать, вот эта идея издания вот этого сборника, она витала в воздухе, и преподобный Паисий сделал этот сборник для православных славян. И именно так, через его учеников, труды святых отцов на славянском языке попали в Россию, и в Оптину пустынь, и на Валаам, где были ученики преподобного Паисия Величковского. Но вот то, что я упоминал уже, русское издание, чтобы «Добротолюбие» было написано современным, на понятном жителям России русском языке, вот уже для появления вот этого издания потрудился святитель Феофан Затворник, который перелагал славянское «Добротолюбие», но он творчески подходил к этому и произвел эти 5 томов русского «Добротолюбия», когда он жил в Затворе Вышинском. И нужно сказать, что он отсылал написанные им труды на Афон, где также это проверялось, сверялось, и, в общем-то, это издание является изданием и русского на фоне Пантелеимонова монастыря. Ну и очень важный, на мой взгляд, сейчас осуществляется английский перевод «Добротолюбие» уже на протяжении более полувека. Изданы 4 тома, и вот 5-й том «Владыка Каллист Уэр», тоже знаменитый святитель и богослов, учитель, профессор оксфордский, в сотрудничестве со своими сподвижниками, переводчиками, начал вот это великое дело перевода на такой вот нынешний международный английский язык. И нужно сказать, что его перевод, английский перевод «Добротолюбие», он важен также тем, что в английском издании учитываются все новейшие научные находки, то есть то, что академическая наука раскопала, доказала за последнее столетие. Нужно сказать, что произошел очень большой прогресс в академической сфере. Атрибуции, то есть соотнесение тех или иных текстов тем или иным отцам. И вот Владыка Каллист уже в своем английском издании «Добротолюбие» объясняет и атрибутирует те или иные тексты тем или иным отцам. И уже мы имеем такой более аутентичный сборник. В том числе это касается как раз трудов Евагрия Понтийского. Потому что один из очень существенных, можно сказать, главных его трудов — это 153 главы о молитве. В русском «Добротолюбие» помещены в разделе преподобного Нила Синайского. Но сейчас уже никто не сомневается, что этот труд является трудом Евагрия Понтийского, который из-за упомянутого осуждения на Вселенском соборе некоторых его учений, его очень существенные и важные аскетические труды сохраняются под именем других подвижников и вошли и в греческое, и в славянское, и в русское добротолюбие под другими именами. Если говорить о том, что же вот было осуждено, что неправильного было в учении Оригена, Евагрия Понтийского, там много есть пунктов, но вот наиболее такой известный — это предсуществование душ. Это в общем и целом некая такая вот, ну, скажем, спиритуалистическая наклонность, которая характерна для платонизма. Она воплотилась в некоторых идеях Оригена и была подхвачена многими движениями монашествующих, которые назывались оригенистами. Было много-много разных подразделов, но в итоге были сформулированы анафематизмы, и наиболее существенно расходящиеся с православным учением моменты были анафематствованы. И нужно сказать, что да, действительно, вот этот момент о предсуществовании душ, что они такой были в духовном нематериальном состоянии, и потом они якобы не спали в земное состояние, и потом должно быть восстановление, апокатастасис. Опять все рациональные, разумные существа, ангелы, люди, они вернутся в такое нематериальное первобытное состояние. То есть идея тоже всеобщего восстановления, она тоже была подвергнута осуждению и анафеме Вселенского собора. Комплекс вот этих идей, безусловно, является неправославным, осужденным, но, опять подчеркну, не за эти идеи церковь в лице отцов, которые сохраняли, переписывали писания отцов из поколения в поколение. Сейчас мы чтим память и читаем труды Евагрия Отшельника. Одно из наиболее известных высказываний, которое сейчас, между прочим, очень многие цитируют в разных контекстах, это следующее. «Если ты богослов, ты будешь молиться истинно. И если ты истинно молишься, ты богослов». Очень емкое выражение идеи, которую я уже не раз упоминал, идеи единства аскетики и догматики, молитвы и умозрительного богословия. Молитва соответствует богословию в его мистико-аскетическом смысле. Ну, чтобы вот просто почувствовать и понять, сколько важно то, о чем пишет Евагрий. Ну и более того, я скажу, что его учение развито в учениях святого Иоанна Лествичника, преподобного Максима Исповедника и прочих всех последующих поколениях святых отцов и подвижников. Почитаем некоторые отрывки из его труда главы о молитве. Нужно сказать, что владыка Каллист Уэр в английском издании поместил эти 153 главы молитвы под именем Евагрия, как раз в самом начале своего первого тома сборника «Добротолюбие». А вот в русском издании эти 153 главы молитвы помещены во втором томе под именем преподобного Нила Синайского. Почитаем некоторые из этих глав. Главы — это такие коротенькие абзацы, можно сказать, пронумерованные. 153, конечно же, это символическая цифра, отсылающая к Евангелию. 153 рыбы большие были уловлены апостолом по слову Господа. Так, душа, очистившись полнотою добродетелей, то есть очистившись исполнением заповедей, поставляет ум в состояние непоколеблемости, соделая его способным принять устроение, какое требуется в молитве. Вот есть та же мысль о том, что молитва неотделима от христианского делания, соблюдения заповедей, от добродетелей. Далее он говорит, молитва есть беседа ума к Богу. Очень важное определение молитвы. В другом месте он говорит, что молитва — это возношение ума к Богу. Итак, молитва есть беседа ума к Богу. В каком же устроении имеет нужду ум, чтобы мочь, не озаряясь вспять, вознестись к своему владыке и беседовать с ним без всякого посредника? Здесь речь идет о том, что ум для того, чтобы иметь возможность молитвы, должен быть специальным образом устроен. И в этом-то и состоит христианская практика, аскетическая практика, очищение ума, приуготовление ума. Почитаем несколько интересных абзацев о получении слез. «Прежде всего молись о получении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жестокость и, исповедав на себя беззаконие Господеве, получить от него оставление грехов. Употребляй слезы как орудие к получению всякого прошения, ибо очень радуется тебе Владыка, когда ты молишься со слезами». Кто из нас каждый раз молится со слезами? Ну вот интересно, если мы читаем эти слова и вспоминаем лестницу преподобного Иоанна Лесвичника, где есть целый большой раздел о плаче, о том, что плач-то и слезы, соответственно, они не обязательно внешние, они могут быть и внутренние. И, собственно, этот плач молитвенный самый ценный перед Господом. Ну, конечно, это не исключает и действительно молитву со слезами, о которой мы впоследствии много говорил и преподобный Симеон Новобогослов. Далее. «Стой терпеливо, молись крепко, отрывая прирожение житейских попечений всяких помыслов, ибо они возмущают и тревожат тебя, чтобы расстроить твое молитвенное устремление». Ну, это прямо вот, наверное, о каждом из нас. И вот дальше он расширяет свою мысль на эту тему. «Когда демоны увидят, что кто-либо имеет усердие и ревность молиться, как должно, то во время молитвы влагают ему мысли о чем-либо, будто нужном, и отходят, а спустя немного опять возбуждают воспоминания о том, подвигая и ум на рассмотрение того, если это вопрос на разрешение, если вещь на приобретение, и он, не находя искомого, досадует и скорбит. Потом, когда станет на молитву этот усердный ревнитель молитвы, они напоминают ему, о чем он помышлял и чего доискивался, чтобы ум, подвигшись опять к узнанию, нерешенного прежде, сделал молитву бесплодную». Здесь о чем речь идет? О том, что порой, ну, действительно, наш ум занят разрешением каких-то проблем. И здесь речь идет о том, что это не просто какое-то блуждание ума, то, что мы называем таким праздным мечтанием. Нет, это может быть действительно какое-то важное, житейское, нужное дело. И вот когда мы становимся на молитву, вдруг представляется перед очами нашего ума возможность разрешения этого дела. Или вот какая-то очень-очень полезная, важная мысль вдруг озаряет нас во время молитвы. И мы оставляем молитву, бежим что-то вот сделать или записать, потому что это, ну, так важно для нас. И вот о чем говорит Евагрий, о том, что это от бесов, от демонов. Такие помыслы, даже, казалось бы, хорошие. Почему? Потому что они убивают молитву. Они не дают возможность вознести наш ум к Богу. Они прерывают нашу беседу с Богом. Учение Евагрия о безобразной молитве. Один из таких вот важных тоже моментов, который, опять же, тянется через всю золотую нить православного предания. как нужно бороться с помыслами, что такое страсти, какие бывают силы души. Вот обо всем об этом в своих аскетических трудах пишет Евагрий Понтийский. Молитва есть ветвь от древа кротости и безгневия. Молитва есть врачество печали и уныния. Если ты терпелив, то всегда будешь молиться с радостью, пишет Евагрий от своего опыта, разумеется. Молясь, не ограничивайся одними внешними телодвижениями, положениями, но возводи ум свой в чувство духовной молитвы с великим страхом. Иногда лишь станешь на молитву, тотчас начнешь молиться хорошо, а иногда и много потрудившись, не улучшишь этой желанной цели. И сие попускается тебе для того, чтобы ты еще усерднее взыскал молитвы и, получив, имел молитву совершенно исправную, безопасную от окрадения. Вот дай Бог нам всем иметь такую молитву, учиться с рассуждением из Писания святых отцов, искать себе трезвых духовных наставников. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу и в следующий раз продолжим говорить о писаниях святых преподобных отцов, наставников монашества. С вами был иеромонах Тихон Васильев. До следующих встреч.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Я иду по большой дороге. На мне полупальтишко, солдатские сапоги с подковками, барашковая шапка. За плечами две сумы. В одной запасные дары, Евангелие, деревянная чаша, служебник да требник, а в другой — сапожный инструмент. На груди у меня в особой ладанке антиминс. В руке — березовый посох. Я стал священником-странником. Перед отступлением белых меня убеждали за границу бежать, но я отказался. Ноги мои для ходьбы оказались легкими. Дни стоят сентябрьские, теплые. Бабье лето. Я остановился на лесном взгорье, внизу река, поле и дороги. Сильна власть русских дорог. Если долго смотреть на них, то словно от земли уходишь, и ничто мирское тебя не радует. Душа возношения какого-то ищет. Не от созерцания или дорог родилась в русском человеке тяга уйти. Все равно куда. В брянские или разбойничьи леса, или навстречу синим монастырским куполам. Только бы идти. Идти, постукивая дорожным посохом. Недаром и петь мы любим. Ах, не одна-то в Ополе дороженька пролегала. Земля вечерела. Надо покоя искать. Но куда Господь направит стопы моя? Проходя вересковыми тропинками, увидал я бревенчатый дом. Не приютят ли меня? Стучу посохом по окну, никто не откликается. Выбежал откуда-то кот, сел на крыльцо и смотрит на меня. Он кольнул меня скорбным человеческим взглядом. Я погладил его, и он прижимается ко мне и жалобно мяучит. Еще раз постучал в окно, и опять неоткликаемая, и, как мне показалось, неживая тишина. Я решился открыть дверь. Вхожу в избу, озираюсь и вижу. На полу лежит зеленый, от зеленых сумерек, мертвый человек в холщовой рубахе и солдатских шароварах, босый. На шее чернел медный крестьянский крестик. На волосатой голове кровь в сгустках. Рядом деревянный подсвечник с выпавшей свечою и железный шкворень. Я перекрестил усопшего, сходил к колодцу за водою, обмыл его, чин отпевания совершил. Неподалеку в песчанике яму вырыл, окутал тело холстиною и волоком вытащил из избы. Какая тяга мертвое человеческое тело, сырая земля. Я переночевал в сенях на соломе. В ногах у меня кот лежал. С зверем было повадно. С восходными зорями я дальше пошел.

Над полями витает паутина, пряжа Богородицы. Вся трава перевита серебрецой, словно морозная. И до чего это народ русский умилительный выдумщик? Ведь надумает же, Богородица придет пряжу. И все это у него поэзия, и не какая-нибудь, а высокая, духоносная. Вспомнить лишь название богородичных икон, кое он приукрасил и увенчал. Неувидаемый цвет, взыскание погибших, купина неопалимая, нечаянная радость, утолимая печали, всех скорбящих радость, а какие слова, песни да присказки. Надо иметь невместимую душу, ширше облака, изъясняясь словами акафиста, упоенную и творящую душу, чтобы все это выразить. Великий он поэт. Спускаясь под гору, весь я в солнце, иду и напеваю богородичный канон. Отверзу уста моя, и вот вижу я лужайку, а на ней тела лежат рядами. И воронье над ними. Трупы раздеты и разуты, никого кругом. Широкое в холмах да взгорьях поле. Я отпел убиенных, посыпал их перстью. Господня есть земля и исполнение. Долго поджидал у дороги людей, чтобы кликнуть их и упросить предать земле усопших. Но на дороге было пусто.

жилья не встречаю. А уже ночь наступает темная, да студеная, и ветер поднялся дюжий, такой настоящий степной русский ветер. Никогда такой древней не кажется земля, как при ночном ветре среди поля. Набрел я на сенной сарай, ветер был такой силы, что заснуть никак не мог. Слушал я его и думал о русской земле. Думы мои о ней до того замучили, что я спасался лишь бесчетным повторением вслух от всего спасающей молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Среди ночи рядом со мной кто-то тяжело пошевелился. В шорохе этом что-то звериное было. Я громко вопросил: «Кто здесь?» Никто не откликнулся. Рано утром я осмотрел все углы сарая, никого не нашел, и посейчас вот размышляю, с кем я ночевал, с зверем ли лесным или с человеком, таящимся как зверь.

каждой почти деревне приходилось мне и ребят крестить, и венчать, и земле предавать. Всюду встречали меня с любовью. Но и гонений, и поношений было немало, но и они пошли на пользу, тоже творили чудо. Был со мной такой случай. В селе Горелово за устройство духовной беседы в лесу меня арестовали и посадили под замок. Поздно ночью приходит ко мне в темницу комиссар. Бравый такой мужчина, сожженного роста, был он пьянее вина. На ногах чуть держится, еле владающим языком приказал мне шагом марш за мною. Привели меня в большую избу, вся она полным-полна и все пьяные. На табуретке сидел гармонист, при виде меня он заиграл плясовую. Комиссар сгреб меня пятерней за волосы, вытащил на середину избы и приказал: «Пляши, пьяные! Что дети, али звери?» Я не стал противиться им и пустился в пляс. А когда кончил плясать, то сел на лавку и засмеялся. Вначале ничего, смеялся по-людски, а потом не выдержал и засмеялся с душевным содроганием, с плачем и выкриками. И никак этого смеха не мог удержать. Когда успокоился немножко, то огляделся вокруг и вижу, все стоят с опущенными головами и молчат. Есть что-то святое в задумчивости русского человека. Первым не выдержал молчания комиссар. Он это как охнет, да как воскличет, гляжу, бух, падает мне в ноги. «Прости меня, Божий человек». Мы подняли его, усадили за стол, я рядом с ним сел, поуспокоились немножко, поставили самовар, стали меня почивать. И вот кто-то из них говорит мне: «Расскажи что-нибудь душевное, только не про нашу жизнь, не про нашу землю. Если Божьего слова недостойны, то хоть сказку расскажи». Долго, до петушиных вскликов, беседовали с ними. Слушали меня с опущенными головами и вздохами. На прощание сказали мне: «Иди своей дорогой, батюшка. Не поминай нас лихо, мы это, ну, одним словом, ладно, чего ж там говорить».

Большой крест греха лежит на русском человеке. Во время ночлега моего в одной избе был я самовидцем дикого мужицкого разгула. 5 человек красноармейцев вместе с хозяином, рыбаком Семеном и горбатым сыном его Петрухой глушили самогон. По совести говоря, мне бы уйти отсюда надо, но я остался. В русском разгуле есть что-то грустное. Несмотря на видимое безобразие его и содомство, и в разгуле этом чаще всего душа раскрывается. «Почем знать?» — раздумывал я. «Может быть, понадоблюсь?» Бывает же в жизни русского разгульника смертные часы, когда он не знает, что со своей душой делать. В такие минуты ему утешитель надобен. Красноармейцы, русские, ржаные парни, широколицые, докурносые, когда трезвым были они, то я любовался ими и думал, хлеб бы им сейчас молотить, снопы возить, по деревенскому хозяйству справляться. Слова у них жесткие, с выплевками, с матерщиной. Завидев меня в уголке, с каким-то злым харканьем спросили, кто такой, за меня отвечал Семен. «Бродячий десапожник». «А ну-ка, почини мне сапоги», — сказал один из них. Снял он исхоженный вдрызг сапожочки свои и мне в угол бросил. «Уплачу, не бойся», — прибавил он. Я сапоги чинить стал. Они к столу присаживаются. Бутылки вынимают, стали меня потчевать. Пригубил я для видимости и сказал, «Больше, ребят, не угощайте, сердцем слаб». Перепились эти молодцы самогону и стали похваляться геройством своим. Много всяких страшных были, они порассказали, но один рассказ потряс меня до смертного окоченения. Рассказывал его крикливым, с провизгом голосом маленький мозглявый паренек с рыжими, кочковатыми бровями. «Это еще что?» — начал он. «У нас дело почище было. В снях такое не причудится». При этом он подмигнул сидящему напротив парню с жирными, пропитанными пылью морщинами на широком волосатом лбу. «Помнишь, как самогоном причащали?» «Ты бы лучше помалкивал бы», — нахмурился другой. «Не могу. Уж больно это у нас оглушительно получилось». «Не рассказывай», — хрипнул волосатый. Расходившийся парень не захотел молчать. «Дело недавно было. Приехали мы в одно большое село, там церковь, но заколоченная. Священник, сказывали, на костре, как борва, опалили. А потом горящую головню в хайло ему запихали. Да пустая церковь-то. Слушайте дальше, слушайте. Это только присказка. Командиром нашим был Павел Никодимович Вознесенский, голова и краснобай. Когда-то в духовной семинарии обучался. На священника, видишь, пер. Вот там даже во время самого ненасытного пьянства нашего поднимается Павел Вознесенский и во весь широкий голос свой объявляет: «Товарищи, хотите штуку, разыграю над деревенскими дураками». А сам это по волчьи зубы скалит и огонь в глазах, этакий у него погибельный. «И для чего ты рассказываешь?» Туз Бубновый опять перебил его волосатый, приходя в гневное волнение. «Помалкивай, так хотите, — говорит, — штуку разыграю». Мы, конечно, спрашиваем, какую такую штуку, Павел Никодимович, а вот какую, грохнул он по столу кулачищем. «Завтра обедни служить в церкви буду, народ причащать самогоном». Мы ведь немножко побледнели, дрогнули, ну а потом разошедшее все стало нипочем. Одним словом, религия опиум, тому подобное, чего уж там, плевать с высокого дерева. На другой день часиков, это около 10, один из наших в колокол ударил, село-то как всколыхнется, звонят, где дивуют, что такое, мы объявляем, что где власть, я навстречу народу разрешила Бога и даже попа прислала. Пошло в народ ликование, валом в церковь повалили, плачут от радости, иконы в церкви целуют, цветами их украшают, пыль с них смахивают. Павел Никодимович в ризы облачился, все как есть по чину, хор собрали, знающих старый дьячок припер. А обедня у нас такая идет, что все в церкви ревмя ревут». Волосатый парень, все время бросавший на рассказчика гневные взгляды, вдруг не выдержал, задрожал, побледнел, надсадно крикнул: «Замолчи, сволочь!» Прокричав эти слова, он обессилел, как-то повалился на скамью и сразу же захрапел пьяным, всхлипывающим сном. Наступило маленькое перетишье. «Ну, и что ж, причастил?» Косясь на спящего, шепотом спросил горбатый. «Да, причастил!» Парень уж стал говорить тише и, видимо, с душевным смятением.
стараясь побороть его лихостью глаз. «Вот это причастивший-то выходит Вознесенский говорить проповедь. Господи Иисусе, что было-то? Стал он крыть по матушке, и Господа, и Матери его, и всех святых. Я от страха и дрожи стоять не мог, так и пригнуло меня к полу. Народ-то, Господи, что с народом-то стало?» Тут парень призакрыл глаза, съежился. Несколько раз вытер со лба пот рукавом шинели. Лицо его задрыгало, зубы застучали, и руки заходили ходуном. «Если не можешь, не рассказывай», — посоветовал рыбак, тоже не зная, куда девать себя от волнения. «Нет, надо досказать», — заупрямился парень, приходя в полубезумный раж. «Не могу не досказать. На чем ты остановился? Да, народ это видали, как ураган крышу срывает, да город сокрушает, так вот и народ. Как это? Бросился он на Вознесенского, подмяли под себя, да с хрипом, воем, ревом, подчалил сапогами, да кулаками, да подсвечниками по груди, да по всему хрусткому, до самого мозга, до внутренности, до кишок этих, все иконы мозгами, да кровью забрызгали». Парень охнул, закачался со стороны на сторону, попросил воды. «Ну а потом что?» С неумолимой жестокостью допытывался горбатый, став как бы безумным от страха и любопытства. «Мало тебе горбатому черту рассказали», — накинулись на него остальные, сидевшие до сего времени как бы неживые. «Потом что?» — взяв опять крикливый тон, заговорил парень. «Вызвали пулеметную команду, да по народу, та-та-та-та-та-та-та, забудь ты возмущение против власти. Душ 50, не считая раненых, в расход вывели». Пить никто не хотел. Они долго сидели нахмуренные, а потом все стали расходиться. Сапог я не мог починить, мое сознание держалось на тонкой паутинке. Колыхнись она немножко, и я стал бы безумным.

берегом Волги, по древней Тверской дороге. Осень не витает уж легкой солнечной паутиной, а исходит ветрами и неуемными дождями. Ноги мои вязнут в грязи, руки и лицо мое леденит колючий предзимник, земля потемнела, идти тяжело, никакого жилья не видно. Стала донимать меня слабость, кружилась голова, и подкашивались ноги, старался приободрить себя и трунил над собою. «Что ж это ты, отец Фанасий, сдаешь? А ну-ка, ну-ка, с ветром в ногу встряхнись, поспешай, раз, два, три». Но как не ободрял себя, пришлось мне сесть на придорожный камень и забыться. Долго ли я был в забытье, не ведаю, но только почувствовал, кто-то поднимает меня и сажает на телегу. Помню, что вся земля закружилась перед глазами, словно граммофонная пластинка. В тягостном черном бреду я все время видел, как комиссар Вознесенский причащал народ самогоном, и как будто бы вместе с разъяренным народом я бил его чем-то холодно-тяжелым по всему хрусткому, а потом прятался в каких-то черных садах и тосковал и плакал о преступлении своем. Но больше всего меня мучило бесчисленное количество белых сверкающих рук, старавшихся сорвать с груди моей священное тиминс. Больше двух месяцев находился я между жизнью и смертью, сидел на палатях, рассматривал руки свои, и мне жалостно было смотреть на них, желтые, ломкие, как свечи в морозном храме. И думал о себе, покачивая головой, слабый все же я человек. Не могу закалить себя, вооружиться крепостью и мужеством. Если бы не рассказ о причащении самогоном, может быть, ничего не случилось бы. Слишком это страшно было. Слишком не по силам мне, немощному. Меня, оказалось, подобрали на дороге неподалеку от села местные крестьяне. Сам хозяин, не старый чернобородый мужик с иконными глазами, и жена его маленькая, исхудавшая женщина с испуганным взглядом, взгляд большинства русских женщин в наши дни. Черно и бедно было в избе. Обхаживали они меня, как сына родного, ночами не спали. Когда я поправился немножко, то хозяева подошли ко мне под благословение. В удивлении спросил их, откуда вы знаете, что я священник? Из твоего бреда узнали. Ввиду наступающих холодов упросили меня у них пока остаться. Однажды говорит мне хозяин, отслужи ты нам Божью службу, утешь страждущих. В церкви-то нельзя, народный дом там, а мы уж в Авине соберемся, все у нас будет в молчании. Ночью привели меня в темный дымом да копотью пахнувший Авин на глухих задворках. При свете свечей приметил я, что все здесь было прибрано, вычищено. На столе, покрытом скатертью, стояли иконы, и перед ними три лампады. Человек 20 пришло на молитву. Отслужил я им всеночное бдение, а потом беседовал с ними. По привычке своей всем в глаза смотрел. Хороши русские глаза на молитве. Мироотречение в них и образ Божий. Окреп я немножко, исполнил дело свое, распрощался и тронулся дальше.

Земля пахла морозом, но снега еще не было. От вечернего морозного залива небо и земля казались медными, и тишина была словно отлитая из меди. Ударить по ней и зазвучит. Деревня-часовня на горе, черные бревенчатые бани, похожие на Гостомыслов Русь, запах дыма. У околицы стояла маленькая сгорбленная женщина в тулупе, черном монашеском платке, в тяжелых деревенских сапогах. Она облокотилась на березовую изгородь и смотрела на большую дорогу. Я подошел к ней, окликнул ее приветствием. Она вскинула на меня странные, болью какой-то пронзенные глаза свои и улыбнулась неживой улыбкой. «Ты оттуда?» — показала она, озябшую рукой на пройденную мною дорогу. «Да, к вам в деревню иду». «Так, так. А ты моих деток не встретил?» «Нет, никого не видел». Она приложила руку к щеке и по бабе запечалилась. «Жду их, пожду. Они не приходят. Куда же они пошли?» «Воевать пошли с белыми. Люди сказывают, что они убиты, а я не верю. Врут люди». Подула на свои окоченевшие пальцы и стала смотреть на дорогу. «Должны прийти», — шептала она, смотря вдаль поверх дороги. «А я ведь старая, скоро помереть должна. Да и голодно мне, и зябко. Куда это они запропастились, баловники этакие?» Завидев кого-то вдали, она исступленно радостно вскрикнула, сорвалась с места и побежала навстречу. Вскидывая вперед озябшие руки, «Идут, идут!» — кричала она. «Детки мои, родненькие!» В деревне мне рассказали, что женщина эта помутилась в разуме, когда узнала о расстреле своих сыновей. С этого времени она во всякую погоду выходит за околицу встречать их. И каждого встречного спрашивает: «Не видали вы деток моих?»

0: В морозно-солнечный день я направлялся навестить один тайный монастырь. На лесной дороге встречаю трех стариков. В тулупах бородатые, с котомками через плечо, с лисинами в руках, в валенках. Я спросил их, куда Бог несет? Не отвечая сразу на вопрос, приземистый желтым стариковским взглядом путник обратился ко мне. «Не из священников ли будешь желанный?» Я ответил утвердительно. Вопросивший меня обрадовался и с тихим довольством посмотрел на спутников. «А ведь угадал я, старики! Говорил же вам, что это батюшка!» «Я желанный!» — улыбнулся мне зазябшим лицом. «Издали признал, что ты из духовных!» «Пословица-то не зря молвится. Попа и врагу же спознаешь!» «Подошли ко мне под благословение!» И стали рассказывать, мы, батюшка, в Москву идем, обои хлопотать. Как так? Да так, чтобы это Бога нам разрешили, и всякие гонения на него воспретили, а то беда. Говорят спокойно, по-крестьянски кругло, и только в глазах их как бы блуждание и муть. «Шибко стали Бога поносить», — сказал сгорбленный старик, опираясь двумя руками на посох в страннической покорности. Жалко нам его, терпеть невозможно. «Ведь до чего дошло?» — перебил его другой с косыми глазами и впалыми забуревшими щеками. «Миколаха жерть из нашего посада, инкубатор для выводки цыплят сделал из дедовских икон. Говорят, Михалаха, что они иконы-то подходящие для этого, так как толстые, вершковые, а главное — дерево сухое. А внук мой Пашка из иконы покрышку сделал в своем нужнике», задыхаясь, прошамкал беззубый тихий старик, весь содрогнувшись. «Спрашиваю их, кому же вы жаловаться будете в Москве?»
1: «Как кому?»
0: «Ленину? Ильичу, то есть?» «Да он помер. Это мы слышали, только не верим. Нам сказывали, что он грамоту такую объявил, чтобы не трогать больше Бога». Я чуть не заплакал. Застывшая в глазах моя скорбь заставила стариков на время задуматься. Что-то они поняли. Растерянно взглянули друг на друга и на меня посмотрели. «Ну, а ежели не найдем Ленина, так к самому патриарху пойдем», — заявил.

и ждать Божьего суда не можем». С земляным упорством заявили они и даже рассердились на меня. 100 верст пешком прошли!» — взвизгнул один из них. «Сам Господь идет с нами рядышком, а ты вернуться!» «На смерть идете!» — сказал я в отчаянии. Только улыбнулись тихо так. «Что нам смерть?» Поклонились мне и пошли вперед степенным деревенским шагом. Долго слушал я хрустень морозного снега под их валенками.

Я проходил мимо оскверненных храмов, сожженных часовень, монастырей, превращенных в казармы и торговые склады. Был свидетелем надругательства над мощами и чудотворными иконами. Соприкасался с звериным ликом человека, видел священников ради страха, отрекавшихся от Христа. Был избиваем и гоним не раз, но Господь помог мне все претерпеть и не впасть в уныние. Да разве могу я ослабнуть духом, когда вижу я сотни пастырей, идущих с котомками и посохами по звериным тропам обширного российского прихода? Среди них были также и епископы, приявшие на себя иго апостольского странничества. Все они прошли через поношение, заключение, голод, зной, ледяной ветер. У всех были грубые обветренные лица, мозолистые руки, рваная одежда, изношенная обувь, но в голосе сияние неизреченной славы Божией, непоколебимость веры, готовность все принять и все благословить. При встрече кланялись земно друг другу, обнимались, тихо беседовали среди поля или леса. На прощание крестили друг друга и расходились по разным дорогам. Молился я в потаенных монастырях, где подвязались иноки из бывших отрицателей и поносителей имени Божьего. Видел иноков в миру, всегда готовых поделиться Богом с неимеющими Его и тоскующими по Нему. Был очевидцем великого раскаяния русского человека, когда он со слезами падал в дорожную пыль и у каждого встречного просил прощения. Видел власть имущих, которые в особой ладанке носили на груди частицы иконы или маленький образок, и потихоньку, яко Никодим в нощи, приходили ко мне за утешением. Знаю одного из них, который хранит в чулане иконы отцов своих, и в моменты душевного затмения затепляет перед ними лампаду и молится. Видел запуганных отцов, заявлявших мне: «Сами-то мы безбожники, а детей наших выучили закону Божьему, чтобы они хулиганами не стали». И в большой тайне у многих из этих отцов я учил детей их. Слышал новые народные сказания о грядущем Христовом Царстве, о пришествии на землю Сергия Радонежского и Серафима Саровского, о Матери Божией, умолившей спасение русской земле. Не одну сотню исповеди выслушал я, и страшные были эти исповеди, и все кающиеся готовы были принять самую тяжкую эпитимию и любой подвиг, чтобы не остаться вне чертога Господня. Вся русская земля истосковалась по благому утешителю, все устали, все горем захлебнулись, все чают Христово утешение. Я иду к ним, пока сил хватит, и крепко еще обнимает рука мой дорожный посох».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня вторая часть беседы. Мои гости – два историка, которые занимаются историей белого движения на Северо-Западе, историей Северо-Западной армии генералов Евгеньевича и Родзянко. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук. Иван Васильевич занимается историей православного духовенства в Балтии в XX веке. Здравствуйте, Иван Васильевич.
1: Здравствуйте, Мария Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И Николай Иванович Богомазов, кандидат исторических наук, занимается, собственно, историей Северо-Западной армии. Здравствуйте, Николай Иванович.
2: Здравствуйте.
0: Это часть Белой армии, Северо-Западная, которая шла занять Петроград, столицу Российской империи. Наиболее близко подошли к своей цели. Почему проиграли?
2: Вопрос в двух плоскостях лежит. Во-первых, причина проигрышей масштабные, общие, почему белые проиграли. И второе, почему проиграла войну Северо-Западная армия, почему она, ее причина провалы и того, что они не смогли взять Петроград. Перейду ко второму ответу. Тут целая масса причин. Во-первых, мы уже с вами говорили, что очень малое количество людей. Максимум 20 тысяч строевых, кто непосредственно в армии находится, очень большое количество в целом людей, почти 1 к 3, получается, грубо говоря. 1 строевой на 3 штабных. В целом, то, что у белых было 1 к 3, то есть людей много, но не все из них хотят воевать, а тех, кто хотят воевать, их мало. Даже с трудом можем говорить о соотношении сил. Оно, безусловно, в пользу Красной армии, специфика которой фронта, о том, чтобы оно постепенно все увеличилось. С момента, как только белые двинулись на Петроград,
0: у красных время, сразу растет.
2: У красных постоянно растет.
0: Так и особенно... что же белые не пошли, не перерезали железную дорогу? Хорошо, давайте вот вы дадите краткий ответ тогда. Значит, сначала Николай Иванович. Почему проиграли белые в целом? Почему не взяли Петроград северо-западники? Два ответа.
2: Давайте постараюсь очень быстро и кратко. Почему проиграли белые в целом? Наверное, не смогли найти, как мне кажется, нужных лозунгов, которые бы зацепили большую массу народа. Хотя, опять-таки, с моей точки зрения, такие лозунги в арсенале белых были и могли быть.
0: Например?
2: То же самое...
0: «Земля крестьянам, заводы рабочим». Уже не их лозунг. Что
2: нет,
0: можно
2: конечно,
0: сказать
2: нет,
0: в такой
2: нет,
0: ситуации?
2: Но в целом, во-первых, русский народ, мы об этом с вами говорим, он очень религиозный. И сражаться против Красной армии, воспользовавшись грамотно церковными лозунгами, как мне кажется, было нужно даже.
0: А в это время у большевиков были карикатуры на священников, демонстрации с карикатурами священников, и они этим увлекали народ.
2: Большевики увлекали народ не антирелигиозной пропагандой, это совершенно точно. Они увлекали народ чем-то другим, они увлекали народ...
0: Халявой.
2: Халявой, то, что в плане, что сейчас награблено и прочее. То есть такие, видите, вещи были.
0: То есть противопоставить этим лозунгам невозможно ничего.
2: Вот, а то, что можно было, почему-то не использовано. Вместо того, чтобы там как-то действительно вот играть на христианских мотивов, у нас, если вы посмотрите агитационные материалы той же Северо-Западной армии, там они играют на антисемитских лозунгах, каких-то простых, таких, знаете, очень низовых и не трогающих никого, очень какие-то простые, приводят там фамилии всех большевистских лидеров, в скобочках настоящие фамилии. Мы же с вами говорим, что они оказались недейственными, а были те, которые могли быть действенными. Это с одной стороны. С другой стороны, несогласованность.
0: Две основные причины, почему проиграли белые в целом. Не нашли нужных лозунгов, подхода к душе народа и несогласованность друг с другом.
2: Совершенно верно, да.
0: А северо-западники? Почему Петроград-то не взяли?
2: Малая численность армии, которая вытекает из нашего
0: мало народа, лета. Так.
2: Вторая, о том, о чем вы говорили, не перерезали железную дорогу Москва-Петроград. Был специальный генерал, специальная часть. Генерала звали Петренко. Он впоследствии был выслан из Прибалтики в Советский Союз как советский шпион. Был ли он тогда уже шпионом, никто не знает. Ему была поставлена задача перерезать железную дорогу Москва-Петроград, которую он не выполнил. И все время, что белые наступали на Петроград, все это время по этой дороге шли подкрепления.
0: Кошмар. В общем, ужас. Этого Петренко ненавидели, наверное, все белые.
2: Очень сильно не любили, да, упрекали, потому что вот он не тем занимался был и прочее-прочее. Третий очень важный момент, который вытекает из несогласованности, то, что параллельно с наступлением белых на Петроград разыгралась драма в Прибалтике, в Латвии, где местные антибольшевики во главе с Бермонтом Оваловым, небезызвестным таким человеком авантюристического склада характера и ума, решили вдруг наступать на Ригу, именно в этот самый момент, когда белые на северо-западе наступают на Петроград. Поскольку...
1: Большевистскую, причем Ригу.
2: Нет, Рига не большевистская, да, это важно. Рига...
0: То есть они обещали помочь здесь белым, а сами...
2: Они должны были помочь хотя бы белым, хотя бы своим бездействием, потому что белым в случае их бездействия помогала бы британская флотилия по наступлению на Петроград.
0: Но сложно как все.
2: Британцы обещали помочь.
0: Ваш ответ на те же два вопроса, Иван Васильевич. Может быть, вы согласны во всем с Николаем Ивановичем?
1: Не совсем. Вот в плане лозунгов я согласен. Церковные, не соглашусь, церковные лозунги тогда не были интересны русскому народу. И, в принципе,
0: так.
1: Он очень пассивно относился к гонениям на духовенство, частично поддерживал или, по крайней мере, пассивно к этому относился.
0: Так большевики сказали, грабь награбленная, а вам священник, ваш батюшка, говорит, что это грех. Ну, вот, знаете, он сейчас едет в известном направлении, и так ему и надо.
1: В
0: и народ
1: плане,
0: действительно
1: народ,
0: не
1: конечно, поддержал.
0: Да.
1: Я бы сказал, да, действительно, со всем остальным я соглашаюсь с Николаем Ивановичем, он тут больше специалист насчет военных вопросов. Я бы, может быть, добавил свою позицию тут и к северо-западной армии, и вообще к белым. Вот эта вот жесткая позиция по отношению непризнаний новых государств, которые образовались на осколках Российской империи, стали образовываться Украина, Эстония, Латвия. И вот часто такая жестко-имперская позиция в том, что мы не будем признавать эти государства, позиция непредрешенчества. Конечно, политические и военные лидеры этих новых государств не хотели оказывать помощь белым, потому что они понимали, что как только белые расправятся с большевиками, они могут повернуть свои штыки против вот этих национальных армий. К сожалению, потом случилось это для них в еще худшем варианте. Но тогда красные и их купили своими лозунгами, что они признали ту же независимость Эстонии,
0: ну,
1: Латвии.
0: В общем, проблема в том, что красные всем брали, в том числе
1: да,
0: в международной политике, а им все верили.
1: Плане, да, да. А белые говорили в этом плане честно,
0: да.
1: И, но их, конечно, и не поддержали.
2: Ну, да, как... Они оказались худшими политиками.
1: Они худшими политиками.
2: Да.
1: Политика и идеология белого движения, непредрешенческая, пропагандистские материалы, это, конечно, все было на уровне очень-очень слабым, плюс вот такая внутренняя разрозненность, споры, политические часто споры, при том, что у большевиков было в большей степени единство внутри этих рядов.
0: Да,
1: у
0: конечно.
1: Белых эти постоянные
0: будешь возражать,
1: споры,
0: а
1: которые
0: отведут.
1: Были, они привели к такому поражению белых. И это характерно как для всей России, я тут не разделял бы вот северо-запад угу. что-то отдельное.
0: А по поводу железной дороги? Если бы перекрыли железную дорогу, могли белые взять Петроград?
1: Я думаю, что да. Вот, но я опять же, тут поддержу Николая Ивановича. Взяли бы они Петроград, чтобы было дальше?
0: Неизвестно.
1: Вот, неизвестно. Также открытый вопрос.
0: Но это же символ и...
2: Конечно,
0: это ресурс.
2: Конечно,
0: и конкретный ресурс.
2: Да,
0: и потом, и это действительно ресурс реальный. Город — это ресурс.
2: Город, который, опять-таки, с оружейным заводом, база флота недалеко. То есть тут, конечно, много было плюсов.
0: Церковная ситуация во время гражданской войны здесь, на северо-западе, насколько хорошо изучена? Вопрос вот к Ивану Васильевичу, это ваша тема. Может быть, какие-то судьбы священников отдельные, особенно интересные, чтобы как-то понять, что вообще происходило?
1: Отвечая на первый вопрос, как изучено? Никак. Я бы вот, если говорить, если честно, вопрос духовенства северо-западной армии отдельно не изучался, не написано даже не только какой-то монографии, но вот пока нет статьи. Отдельный, вот отдельно по духовенству северо-западной.
0: Но есть ведь еще духовенство, которое служило на своих приходах. Приходили
1: да.
0: красные, потом приходили белые,
1: вот
0: потом приходили
1: вопрос.
0: Опять красные.
1: Тут мы должны делить военное духовенство,
0: да, да,
1: которое
0: конечно.
1: Было в северо-западной да. армии, число которого доходило всего лишь до 50, около 50.
0: Священников.
1: Вот говорят, 50, угу. это вместе с диаконами, то есть это угу. очень небольшое количество. И это никак не сравнить, опять же, с югом, с тем же, где
0: да.
1: было просто огромное количество
0: да.
1: епископата. И плюс те священники, тот же епископ Евсевий, которые ушли вместе с северо-западной армией, и которые составили ядро православного духовенства Балтии, русское ядро, вот такое, угу. скажем так. Традиция была продолжена военного духовенства, было определено жалование, определенное специальными, собственно говоря, распоряжениями Николая Николаевича Юденича. Духовенство, которое находилось и служило здесь на приходах, оно, как святой праведный Алексей Ижинский, тоже уходило с северо-западной армии потом угу. в эмиграцию. Часть бросала свои приходы, боясь расправы над ними со стороны большевиков, и входила в число военного духовенства. То есть тут можно так разделить. Если мы оцениваем это служение как-то, количественно я уже сказал, нельзя говорить, конечно, качественно, но вот общие цифры, то число последствий, вошедших в эстонское и латвийское духовенство, того духовенства, которое ушло с северо-западника, это около 60-70%.
0: От того, что были здесь?
1: Да, да, да, да.
0: То есть 60-70% священства
1: ушли
0: вместе с белыми?
1: Да, вместе с белыми. Даже был составлен специальный список, вот еще с финномучеником Вениамином, как раз незадолго до его трагического угу. гибели, до расправы над ним большевиками и судилища вот этим. Список тех представителей православного духовенства Петроградской епархии, которые ушли с белыми и оказались на той территории, которая была занята северо-западной армией. Современная Псковщина, это вот в основном эти территории и Ямбург, и окрестность.
0: Как духовенство воспринимало белых и красных? Это мы можем определить как-то?
1: Можем, конечно. По любым воспоминаниям, в том числе того духовенства, которое оказалось в Балтии, они воспринимали их как спасителей, прежде всего.
2: От богоборческой
1: власти. От власти и спасителей собственной жизни. Тут нельзя назвать никак по-другому. Большинство представителей духовенства, или расстреливались, часто без суда и следствия, или в любом случае над ними проходили какие-то мероприятия, допросы в достаточно жестком виде. И красных они воспринимали в большей степени как врагов. Если в Петрограде были представители так называемого красного духовенства, это городское духовенство.
0: Да,
1: такое духовенство сельское? В большей степени сельское или небольших городов, оно было настроено гораздо более консервативно и было более лояльно к белым. Если мы вообще говорим о позициях православного духовенства, тут надо согласиться с тем, что православное духовенство, что верно, оно всегда придерживалось антисоветских позиций и антибольшевизма. Часть идеологии белых – это идеология защиты православных ценностей. Идеология красных – это защита атеизма и богоборчества. Выбор православного духовенства, как мне представляется, очевиден.
0: Был естественен.
1: Это выбор тех, кто идет с крестом, а не с красной звездой.
2: А, собственно, у белых на Северо-Западе, как мы знаем, один из главных элементов их самоидентификации был крест. Белый крест, который носили на рукаве под трехцветным шевроном из национальных цветов, был белый крест, который должен был намекать на именно как раз защиту христианских ценностей.
0: То есть это знак белой армии?
2: Знак белой армии, да. Там трехцветный шеврон на рукаве, углом вверх, белый с некрасной, и под ним белый крест.
0: Кстати, о символах. Очень важно ведь, под какими символами воевали. Вот вы сказали, да, уже трехцветный флаг, трехцветный шеврон, соответственно, крест.
2: Ну и, соответственно, на флоте это Андреевский флаг старый, который, например, наши корабли, находившиеся потом в Безерте, в Тунисе, до конца не снимали, пока вот и не были корабли переданы французам. При этом, надо сказать, что были случаи, когда белые, что удивительно, возможно, сражались под красным флагом. Это вот на Поволжье, период до Колчака, до переворота, 18-й год, Камуч, там у белых были, ну, они были формально белые, антибольшевики, в смысле, в этом плане.
0: Да.
2: Народная армия Камуч, она сражалась под красным флагом. Они вот считали, что красный флаг — это их, а не большевиков.
0: Да.
2: Вообще флаг революции, а большевики — это неправильная революция.
1: И плюс еще, конечно, надо говорить, что большевизм, появившийся здесь, рожденный здесь, кто бы там ни искал корни его, марксизм и прочее, большевизм — это такой продукт, родившийся в России. Большевизм является самой антирелигиозной, самой антихристианской идеологией по осуществлению своей политики. И, собственно говоря, по отношению ко всем христианским традициям и сложившимся устоям. Поэтому, если мы опять же возвращаемся к вопросу о выборе, то выбор между христианством и нехристианством, богоборчеством был сделан. На определенный вот этап своего бытия в советское время народ в том числе сделал выбор в пользу богоборчества. По разным причинам, несмотря на то, какие бы лозунги не были у белых, но подкупленные, собственно говоря, вот такими большевистскими быстрыми лозунгами улучшения якобы своей собственной жизни, народ выбрал именно богоборческий путь.
0: Ну да, теперь надо покаяться в этом. Вот многие почему-то не хотят, и не знаю почему, это на самом деле это прекрасное христианское действие. Северо-западные армии отступают в Эстонию. Как отступали?
2: Это, наверное, самая трагическая страница истории северо-западной армии. Отступали очень трудно. Если вы представляете себе карту, белая армия занимала территорию от Нарвы до Петрограда. Такая вытянутая линия, когда наступил критический момент, когда красные ударили в подбрюшье этой линии снизу, да, с юга, и белые рисковали оказаться отрезанными от границ Эстонии и стали быстро отступать, чтобы путь отступления был отрезан. Стремительно, там, за течение месяца они отступили к границе с Эстонией.
0: И столпились там, да.
2: Да, они там столпились, остатки, в том числе столпились и большое количество беженцев, в том числе и то духовенство, которое, да, уходило с белой армией. Знаменитая история, согласно которой эстонцы не стали пропускать белых на свою территорию. Это вообще целая проблема. Дело в том, что в 18 году, после Компенского перемирия и после того, как немцы, у них случилась революция, и немцы, немецкие оккупационные власти стали покидать территорию Прибалтики, в том числе Эстонии, Красная армия стала на этой территории наступать. И с большой степенью вероятности можно говорить, опять-таки, да, я ухожу в историю, которая, что было бы, если бы, но тем не менее, что Эстония на рубеже 18-19 годов, декабрь 18-го, январь 19-го, не смогла бы самостоятельно сохранить свою независимость. То есть тот факт, что Эстония не оказалась полностью под захваченной Красной армией, в том числе столица Ревель, Таллин, не был захвачен, остановились примерно 30 километрах от Ревеля красные войска, эстонцы во многом были обязаны белым. Тем белым частям, которые оказались по договору от 6 декабря 18 года в составе формально эстонской армии, но сохраняли там свою независимость. Порядка 5000 сначала было человек, русских белогвардейцев. И благодаря им, вот они были самой основной частью, которая с Красной армией сражалась. Эстонская армия только-только была основана. Она была плохая, многие части изменяли. Не будь белых, в том числе, даже в котором маленьком они были, 5000 человек поначалу, эстонцы вряд ли бы сохранили собственную независимость, как было с Латвией. Вот Латвии не было русских белогвардейцев почти, очень маленькое число было, почти их не оказалось там. И Латвия к началу 19 года оказалась полностью, за исключением Либавы, занята красными войсками. Там 95, там, не знаю, сколько-то процентов территории оказалось занято Красной армией. Эстонцы нет. Они сохранились, и потом смогли Красную армию обычно достаточно быстро за свои пределы выбить. Но вот история, которая случилась в конце 19-го, начале 20-го годов, когда белые были прижаты к эстонской границе, все это было забыто. Все заслуги белых по сохранению эстонской независимости год назад случившиеся уже были забыты, вычеркнуты из памяти. Белые там имперцы, великодержавные шовинисты. Но они, понимаете, тут очень тонкая материя. В течение, в принципе, всего существования Северо-Западного фронта были постоянные противоречия между русскими, белыми и эстонцами. Они формально шли в союзе вместе с смычки против большевиков, но постоянно были столкновения, какие-то недопонимания, потому что эстонцы смотрели косо на белых, как Иван Васильевич говорил, да, это, возможно, будущие какие-то поработители независимости Эстонии. Белые смотрели косо на эстонцев, называют зачастую их розовыми, полубольшевиками. Не пускали эстонцы долгое время, причем это надо учесть, что это холодное время года, это декабрь 20-го года, январь 21-го.
0: То есть это просто вот, если мы посмотрим, это военные, да, часть военные, которых продолжают, может быть, вести еще военные действия.
2: Очень
0: с
2: маленькая
0: красными.
2: Часть сохраняла, да,
0: и это фронт. Беженцы. Это...
2: Беженцы раненые. Говорил, да, уже, что в течение месяца примерно наступление очень быстро шло. То есть большое количество раненых, которых с собой везли, они многие из них в тяжелом состоянии.
0: Численность мы можем как-то обозначить?
2: Порядка, грубо говоря, 30-40 тысяч человек, которые пытаются пройти через границу. Многих пускают, преимущественно не военных, но военных не пускают. И они долгое время находятся без жилья, без возможности себя как-то прокормить, на холоде, совершенно в ужасных условиях, при этом вынуждены обороняться от давящих на них красных. Закончилось тем, что в итоге Юденич, который жаловался во все инстанции, в первую очередь союзникам, что эстонцы ведут себя недостойно и не пускают белых, ему удалось через британцев на эстонцев надавить, эстонцы согласились пропустить северо-западную армию, белые были интернированы, такой термин. Отняли все имущество, не только военное, но в том числе стали отнимать личное имущество у многих офицеров, а у них были зачастую какие-то личные там крестики, те же, да, перстни, деньги, оружие личное, которое не являлось военным. Да, это какое-то наградное оружие или что. В общем, отобрали все, что было.
0: Но пустили.
2: Но пустили, но дальше началось, стало еще хуже. То есть это только начало было. Самое страшное было потом, когда пустили. Пустили, разместили приграничные территории, бараков, в которых не было никаких санитарных условий. Разумеется, люди жили в огромной скучности, многие были, опять-таки, ранены, им не оказывали должной медицинской помощи, и все это привело к ужасной эпидемии тифа, которая случилась как раз вот в это время в приграничных территориях, в первую очередь Нарве, конечно же, в бараках, где располагались чины бывшей северо-западной армии. Унесло большое количество жизни, порядка чуть больше 10 тысяч человек. То есть из 20 тысяч армии, если мы всего берем число перешедших, там порядка 40 тысяч, 10 тысяч погибло вот от эпидемии тифа.
1: Половина?
2: 1/4 примерно. Ничего. Тем не менее, но это очень большие цифры. Для Эстонии того времени это огромные цифры. Люди погибают в этих тифозных бараках, которым даже несмотря на уже развившуюся эпидемию не оказывается должной помощи. Тифозные не эвакуируются, погибающие хоронятся плохо. Опять-таки на улице очень холодно, бараки не отапливаются, мыться негде. Ну, очень ужасная история, которая закончилась большим процентом погибших людей. И очень тяжелые внутренние переживания, конечно, одолевали людей, которые покинули свою родину. Надежды потом, как многие белые надеялись, потом вернуться и отбить ее. Тем не менее, они погинули и попали в такие условия, и еще потеряли там близких друзей или родственников даже. Конечно, многие из них стали переживать критические моменты в своем сознании, что привело потом к некоторому количеству вернувшихся чинов Северо-Западной армии уже в Советскую Россию.
1: Вот те цифры, это если 50 с ушедшим еще, но до 100... точно священников, то есть несколько десятков это погибшие, в том числе разделившие вот судьбу тех, кто погиб во время этой эпидемии тифа. То есть, спасаясь от большевизма,
0: да,
1: многие из них погибли фактически в стане союзников. Путь был такой для православного священника. Он уходил в Эстонию. Он уходил ведь не на какой-то отдельный приход, допустим, назначался, а ему надо было искать приход, где его направляли бы служить. Прежде всего, надо было окормлять свою паству. А как перемещалась паства, допустим, те же воины северо-западной армии, они окормляли тех северо-западников, куда те северо-западники попадали уже на территорию Эстонии. Поэтому те священники, которые пережили вот эту эпидемию тифа, назначались церковным руководством, которое находилось в Эстонии. А я напомню, что Эстония находилась в ведении Российской Православной Церкви до 1923 года. 23-го года она перешла во Вселенскую Патриархию. И происходил процесс именно назначения на новые приходы, или священники назначались к храму эстонскому, где служили на эстонском языке, и проводили отдельные богослужения вот для тех лиц, которые были перемещены на территорию Эстонии. И, в принципе, жизнь вот этих вот священников, которые ушли с северо-западными, была очень тяжелой. до периода середины конца 20-х годов эта жизнь не была налажена. Были разные регионы. Если мы посмотрим территорию Эстонии, наиболее русскими регионами была Нарва, как и сейчас есть, и тоже надо помнить, это Печерский край нынешнего Петсиерия, он входил в состав Эстонии до 1940-х годов. И эта территория стала центром эмиграции, потому что, как шутили многие эмигранты, они приезжали в Печору, чтобы посмотреть на родину.
0: Угу.
1: Там было видно из Печерского монастыря родные русские просторы. И большинство печерского духовенства, которые служили рядом с монастырем, там в том же Изборске, они выполняли функцию сохранения вот этих вот традиций и попытки донесения этих традиций для эмигрантов и их потомков и для всего мира. Это был такой передний край. И среди этого местного населения, которое там жило, и эмигрантов, которые ушли вместе с северо-западной армией, начинался новый период. Это период эмиграции. Большинство православного духовенства группировалось вокруг лидеров православия Эстонии этого периода. Здесь я могу назвать того же епископа Евсевия, который фактически окормил северо-западную армию. Он стал епископом Нарвским вплоть до своей смерти в 1929 году. Вот несколько лет назад произошло его перезахоронение в Пюхтицком женском монастыре. И в том числе он отстаивал права всего русского населения Эстонии, как того, которое было местными жителями, то есть жило здесь с рождения, так и эмигрантов. Происходили некоторые парадоксальные случаи, например, небольшой храм, северо-западников было так много в этих приграничных районах, я бы назвал это вплоть до современного города Ихви, это вот там, где начинал службу будущий патриарх.
0: Где Алексей Южинский тоже служил.
1: Да. Служили, идет богослужение на эстонском языке, 3-4 прихожанина. И приходят русские, и священнику приходится менять язык богослужения, переходить уже на церковнославянский. Судьба тяжелая православного духовенства, как и самих северо-западников.
0: Да, вот что потом-то? Вот, ну, вот все-таки кто выжил, тот выжил, да, после таких тяжелых условий. Но они остались в Эстонии?
1: Они остались. Большинство осталось служить в Эстонии. Часть потом оказалась на территории Латвии. Ну, то есть это регион Балтии.
0: Угу.
1: Вот Латвия, Эстония. Вот, например, допустим, Николая Клейберского. Это как раз латвийский пример. Они преподавали в Печорских там, духовных заведениях, они занимали ведущие посты в православной церкви, собственно говоря, в эстонской митрополии, впоследствии эстонской православной церкви. Хотя уже в период 30-х годов усиливаются национальные споры внутри православных, между православными эстонцами и православными русскими, но это уже отдельный разговор. И судьба большинства православного духовенства, они сохраняли вот эту вот русскую национальную составляющую вплоть до 40-х годов. Единицы из них, в том числе среди духовенства, как и среди офицерства, они потом перешли на позиции патриотизма, даже советского патриотизма, период перед 1939-1940
0: угу.
1: годом.
0: Ну, это такой как и в других странах перелом. В эмиграции были
1: происходит
0: такие.
1: Вот такой угу. перелом. Но вот период 20-х годов, когда еще живы были воспоминания о тех ужасах большевизма, большинство православного духовенства в Эстонии, они как раз были ярыми антибольшевиками. Причем они стояли на такой позиции. Мы русские по национальности, но русский советский — это не синоним.
0: И этому они учили свою паству. Вот все-таки действительно священник и паства, они неразрывны. Когда мы говорим, да, что вот они ушли туда, в Эстонию с белыми, они действительно ушли и со своей паствой. Вот эти вот тысячи, даже десятки тысяч, да, которые уходили в Эстонию вместе с белыми, они шли и со священниками, которые их окормляли. И вот после всех трагических событий перехода границы и вот первого года такого ужасного в Эстонии, все-таки русские там осели, судьбы вот этих русских, белых, и военных, и невоенных, все-таки они все, да, вот белые.
2: Ну, надо сказать, что очень много людей из бывших чинов Северо-Западной армии уехало. Во-первых, большой процент тех, кто воевал под начальством известных людей, таких как Благ Балахович и генерал Пермякин, они уехали в Польшу. И в составе уже не польской армии, они так называемая Третья русская армия, первая, вторая были в Врангеле в Крыму в 2020 году, а Третья русская армия была вот на территории Польши, которой командовал генерал Пермякин. И они вот во время Советско-Польской войны пытались с этой части фронта, формально сражаясь на стороне Польши, помочь Врангелю в Крыму, то есть продолжать борьбу с большевиками. Часть уехала в Польшу, достаточно значительная часть уехала в Центральную Европу. В целом из видных деятелей не так много осталось, из руководящего состава, если мы говорим о военных. не так много осталось в Прибалтике, а средний и нижний состав, конечно же, остался. Сначала они работали на лесозаготовках и подобного рода работах, потом уже стали потихонечку как-то переходить к более мирной жизни. Так что, действительно, некоторая часть бывших северо-западников осталась.
0: А вот те, кто во время эпидемии ТИФа скончались, они ведь были похоронены, эти места сохранились?
2: Конечно, да.
0: Дело есть в том, там что... памятники?
2: В Таллине, например, большая часть кладбища, которого было, оно было, разумеется, снесено уже в советские годы и не сохранилось, а сохранилось только место, где оно находилось. В Нарве более-менее еще оно действительно сохранилось и в том виде, как оно было изначально.
0: Ну, я когда смотрела в интернете какие-то изображения, искала в связи с Северо-Западной армией в Эстонии, вот ищешь что-нибудь в интернете, где предлагаются изображения, то очень часто встречаются изображения с сайтов каких-то приходов, где сфотографированы события, когда священники служат панихиды около вот этих захоронений северо-западников. То есть церковная память северо-западников в Эстонии
1: она
0: есть.
1: Она осталась. Более того, русская общественность православная в 90-е годы хотела поддержать такую идею, что северо-западная армия — это частично та армия, которая помогала сделать Эстонию независимой и свободной от большевизма.
0: Ну, так
1: это,
0: и есть.
1: И на этом, объединить русских и эстонцев до сих пор, которые проживают там. И церковь могла идти в фарватере этого процесса, как такая объединяющая. Потому что если там Вторая мировая война, она разделяет сейчас жителей Эстонии, русских и эстонцев, очень часто. А период гражданской, освободительной войны, как называется до сих пор в Эстонии, она объединяет. Была такая идея. Но, возвращаясь к вопросу о судьбах церковных, даже те, кто поддержал офицера, а многие офицеры входили в эмигрантские профсы, в другие, и в эстонские национальные организации, типа как Кайцерит, впоследствии вашей части русских, после того, как пришли большевики, советская власть, там, 40-41 год, самая первая волна репрессий, которая была, она была против русских по национальности иммигрантов. И если ты служил в северо-западной армии, это было для тебя... Если ты, допустим, был дьяконом и священником, и были такие примеры, когда бывшие северо-западники становились священниками.
0: Воины белые,
2: например,
0: ставшие священниками.
2: Известный генерал Ярославцев, он служил, если не ошибаюсь, в Марокко, впоследствии один из самых видных генералов северо-западной армии, который стал, и потом впоследствии стал как раз служить.
1: Больше десятка, если мы берем северо-западную армию.
0: Воинов, ставших священнослужителями.
1: Ставших вот именно священнослужителями. Тут надо, если смотреть биографии, мы просто не успеем это. Но, я говорю, для советских властей уже в 40-41 год, если ты служил в северо-западной армии, невзирая, священник ты или не священник, невзирая, какая у тебя была позиция, люди часто не только арестовывались, но и расстреливались.
2: Да, надо сказать, что действительно, что те, кто дожил до 39 года из чинов северо-западной армии или духовенства, им не повезло. И судьба была трагичная.
0: А влияние северо-западной армии на Эстонию, что можно сказать? Что Эстония-то получила? Вот, кроме независимости.
2: Во-первых, независимость, да, для начала, надо сказать, это очень важно. И это, наверное, главный вклад, который можно, если мы говорим о влиянии северо-западной армии на эстонцев. Конечно же, без ядра будущей северо-западной армии, которая называлась Псковский, потом Северный корпус, в 18-19 году, эстонцам было бы очень тяжело пришлось. Очень тяжело, и мы не знаем, что было бы, не будь белогвардейцев, а знаем, смотря на Латвию. Было бы на то же самое, что с Латвией, просто заняли бы все. Что говорить? Ну, культурно, конечно.
1: Культуру. Она получила русскую культуру, настоящая русская культура, которая существовала вот в этот межвоенный период, она получила именно от северо-западной армии и тех людей, которые спаслись благодаря северо-западной армии. То есть вот это тот вклад, который северо-западная армия внесла в культуру независимой Эстонии. Эти люди внесли эту русскую культуру не только, чтобы ее пропагандировать, но и для того, чтобы сделать новую независимую Эстонию страной с высокой культурой не только эстонской, но и русской.
0: Нельзя не увидеть, что все-таки в Эстонии есть память, прежде всего церковная, северо-западной армии. Если она у нас, в нашей метрополии, давайте посмотрим, оглянемся каждый вокруг себя.
1: Тяжелый вопрос.
0: Ну, нельзя не задавать, мы же не задавать. На совесть-то христианская, нас все время стучит.
1: До сих пор эти темы остаются на периферии.
0: Вы имеете в виду что?
1: Память о погибших в гражданскую войну.
2: К слову о памяти, я хотел сказать, что вот эстонский историк, мы с ним знакомы лично, Як Валги, он написал в свое время статью. Я не помню точно название, в духе «Виновата ли Эстония», как раз описывая
0: и
2: события.
0: И как он считает?
2: Несмотря на то, что он сам эстонец.
1: И он активный и сторонник независимой Эстонии.
2: Да, ну такой
1: человек,
2: национально мыслящий с эстонской точки зрения человек.
1: Боролся за независимую Эстонию в конце 80-х, начало 90-х.
2: Ну, он считает, что да, что Эстония обязана за свою независимость. И виновна в том, что она это не помнит. Такая известная статья была в свое время.
0: Поговорили о наследии северо-западной армии, для нас в том числе. И, конечно, хочется, чтобы в нашем городе память о северо-западной армии была широко представлена, или хотя бы, чтобы, вот, вспоминая тех святых, которые связаны с этой эпохой, мы молились и о тех воинах, которые были этим святым очень близки. Допустим, вспоминая святого праведного Алексея Ужинского, можно вспомнить о тех людях, о которых, я уверена, он, конечно, молился. Вторая программа, вторая беседа вместе с историками. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук, сегодня был гостем нашей студии, и его коллега Николай Иванович Богомазов, также кандидат исторических наук. Передача была Марина Лобанова. До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге на проспекте Обуховской обороны планируют заново отстроить полноценный речной вокзал. Эту информацию подтвердил вице-губернатор Кирилл Поляков. Он отметил, что городские власти после долгих разбирательств вернули в собственность остатки причальной инфраструктуры, которая раньше оказалась в частных руках. Историческое здание вокзала спасти не удалось, его снесли, а на этом месте вырос жилой комплекс. Однако у города масштабные планы на возрождение речных ворот. Так эксперты проверили сохранившуюся причальную стенку и разрешили ее использовать как минимум до 2029 года. Но сначала ее ждет капитальный ремонт и укрепление. Также на берегу Невы построят современный вокзальный павильон для обслуживания путешественников. Специалисты уже готовят техническое задание на проектирование объекта. Точные сроки появления нового здания вокзала пока и неизвестно. Скорость стройки будет напрямую зависеть от объемов выделенного финансирования. В Санкт-Петербурге заработала современная индустриальная площадка для поддержки малых высокотехнологичных предприятий. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков. Новый технопарк под названием Industrial 1 Hub объединяет производственные помещения, офисные пространства и складские комплексы в единой экосистеме. Запуск Industrial 1 Hub создает более 300 новых рабочих мест в Красногвардейском районе, что позволит жителям близлежащих районов найти работу недалеко от дома. Развитие подобных площадок является частью губернаторской программы «10 приоритетов развития». К 2030 году в городе планируется открыть 30 индустриальных парков и технопарков, и на текущий момент в городе уже функционирует 26 таких объектов. В Петербурге к 1 сентября откроются 26 новых зданий детских садов и 19 школ, сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала 78. Глава города отметил, что отсутствие дефицита мест в системе образования Петербурга – это новая нормальность. Устранив дефицит, мы просто сделали свою работу, выполнили задачу, поставленную перед нами президентом в 2019 году. Вы помните, какой был дисбаланс между социальной застройкой и жилой застройкой. И главное, добились того, что Петербург сегодня больше ни одного нового жилого комплекса не вводят без социальной инфраструктуры, сказал Александр Беглов. Он сообщил, что всего в новом учебном году в Петербурге будет работать 687 государственных общеобразовательных организаций. Общая численность обучающихся – 598 400 человек. Будут открыты 2400 классов для 56 тысяч первоклассников. Также в Петербурге действует 1010 государственных детских садов. Число воспитанников в этом учебном году – 223 600 человек. Все дети до 7 лет, поставленные на учет для предоставления места в детских садах, обеспечены различными формами дошкольного образования. В Адмиралтейском районе Петербурга прошел масштабный миграционный рейд. Как сообщили в региональном управлении МВД, сотрудники полиции вместе с бойцами ОМОН пришли с проверкой в хостелы, расположенные на Московском проспекте. Силовики проверили документы у 384 человек, из которых 375 оказались гражданами других государств. По итогам рейда семерых иностранцев задержали, на них уже оформили административные протоколы за нарушение законов Российской Федерации. Отмечается, что полиция выявила признаки организации незаконной миграции. Теперь организаторам ночлежек грозит уголовная ответственность. Такие проверки хостелов и рынков проходят регулярно во всех районах Петербурга и Ленинградской области. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в ходе прямой линии рассказал, что топливная ситуация в Петербурге была менее острой, чем в Москве и других регионах России. Он отметил, что власти Петербурга заранее заключили жесткие контракты с нефтяными компаниями, которые гарантируют резерв топлива для общественного транспорта и специальных служб. В Петербурге сейчас работает 5170 автобусов. Из них 2957 машин используют газомоторное топливо. В основном это техника коммерческих перевозчиков. Поляков добавил, что совместная работа с Ленинградской областью и топливными предприятиями позволила минимизировать риски и обеспечить стабильную работу транспорта.
Более 100 производственных компаний из Петербурга понесли серьезные убытки из-за атак беспилотников на склады маркетплейса «Wildberries». Как сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в ходе прямой линии 20 августа, пострадали товары местных предпринимателей, которые хранились на складах не только в самом городе Ленинградской области, но и в других регионах страны. Городские власти решили экстренно поддержать бизнес, чтобы производства не закрылись. Так, компании, которые официально подтвердят потери товара, получат льготные займы из фонда малого бизнеса. Предусмотрено 2 пакета помощи – до 5 миллионов рублей и крупные займы от 15 до 30 миллионов рублей. Кроме того, крупнейшие банки страны уже подключились к проблеме и разработали программы отсрочки по текущим займам и кредитам пострадавших предпринимателей. На маршруте Санкт-Петербург-Выборг по будням с 21 августа по 30 сентября текущего года была назначена дополнительная пара поездов «Ласточка». По будням поезд 779-27 будет отправляться в 11:10 с Финляндского вокзала и прибывать в 12:22 минуты в Выборг, а поезд 79-30 будет в 18:40 отправляться из Выборга и прибывать в 19:52 на Финляндский вокзал. «Ласточки» будут останавливаться на станциях Удельная, Зеленогорск, Рощино, Канильярви. Также в будние дни между Петербургом и Выборгом будут курсировать 12 пар поездов «Ласточка» и 9 пар поездов категории «Стандарт». Также для удовлетворения повышенного спроса в курортный сезон между Петербургом и Выборгом запустили двухэтажные скоростные поезда «Аврора Шаттл». И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу 22 августа переменная облачность, днем без существенных осадков 20-22 градуса тепла, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 754-755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 57%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В воскресенье 23 августа облачная погода без существенных осадков, а днем плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление 756-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 66%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра днем переменная облачность без существенных осадков плюс 20-22, вечером небольшой дождь, а в воскресенье облачная погода без существенных осадков плюс 17-19. Атмосферное давление в эти дни понемногу будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина и Александра Крупинина с поэтом и переводчиком Сергеем Завьяловым.
2: Возвращаясь к Горацию.
3: Да, давайте.
2: Интересно. Может быть, прочитаете что-нибудь из своих переводов? О том, как говорим, чтобы мы понимали, в чем как бы вот новое слово в переводе Горация.
4: О, Вакх, куда ты меня, полного влагой своей, похищаешь? В какие рощи, в гроты какие уводишь мою завороженную душу? В пещерах каких отзовется великому Цезарю вечная слава? Рвутся к звездам, к престолу Юпитера слова небывалые, беспримерной силы, ничьих не знавшие уст. Как Менада, застывшая в изнеможении на горной вершине, смотрит сверху на Гебар, на Фракию, заметенную снегом, на варварские следы на отрогах Родопов. Так я цепенею в своем вдохновении на берегах и в рощах безлюдных, предводитель наяд и вакханок, ясени, исторгающих с корнем. Я больше не в силах говорить о земном, о несущественном, о приходящем, о Линней, увенчанный виноградом. Сладко и страшно идти за тобой.
3: Могу прочесть еще какое-нибудь хрестоматийное стихотворение?
2: Да, памятник.
3: О, давайте памятник.
5: Сейчас, пока вы читали о Вакхе, у меня такое даже как бы ощущение музыки, так как труб каких-то криков, да, как будто кто-то идет в процессе, и Вакх сидит там.
2: Ну, как будто это даже не верлибр, на самом деле.
4: Вот, вот именно.
2: Не слушается, не слушается как верлибра, слушается как какой-то вот тоже белый стих такой вот, лагаэт какой-то.
3: Лагаэт. Вот, лагаэт. Да, как будто бы это лагаэт для нанесения.
2: Конечно, содержание требует очень больших комментариев для современного человека, то есть там столько всего.
3: А, кстати, оно и написано сложным размером. Я сейчас прочитаю кусок оттуда по латыни. А, так это тот же размер, который я уже читал к Мельпомене.
2: То есть все-таки там размер есть.
3: В латыни-то есть. А у меня-то нет.
2: А кажется, что есть. Ну, это того, как вы читаете, конечно.
3: Ну да. Ну вот, памятник. Да, ну в памятнике «Экзеги монумент эре перениус регалико ситу пирамидальциус». Вот non imbe redax, non aquil impotens, posset diruir aut innumerabilis annorum series et fuga temporum. Да, вот этот размер. Ну, кстати, довольно простой. Я оставил напоминание о себе прочнее, чем медный памятник, и величественней царских пирамид. Его ни всеразъедающая влага, ни мощный ветер с севера не сможет уничтожить, ни даже неисчислимая череда годов, бег времени. Я умру не весь, большая часть меня избегнет богини мертвых. И свежей будет память обо мне, пока восходит на Капитолий с молчащей весталкой верховный жрец. Скажут про меня, что я оттуда, где грохочет ауфет неистовый, оттуда, где над иссохшими полями когда-то владычествовал Давн, что я вышел из народной толщи, что первым облачил иулийские размеры в латинские слова. Проникнись заслуженной гордостью и мне, дельфийским лавром, благосклонно Мельпомена, увей седины.
5: Спасибо.
2: Да, блестяще.
5: Да, замечательно. Блестяще. Я бы хотел, помимо Горация, поговорить еще и о вашем творчестве, о вашей поэзии, потому что переводы — это как бы диалог, диалог с древним поэтом, но есть и личное какое-то высказывание, которое обращено уже не в древности, а как-то сегодня или, может быть, людям, которые жили несколько лет назад, много лет назад. Вы говорили уже, что начали сами писать стихи, да? Вы можете немного рассказать о своем пути, да, если это возможно?
4: Ну, я думаю, что в двух словах можно, потому что начал я писать стихи в середине 80-х годов и довольно быстро попал в круг поэтов того времени, неофициальных, которые... был объединен властями, и, надо сказать, на мой взгляд, это была чрезвычайно разумная акция властей, в клуб 81. Клуб 81, который поддерживался, нам подарили квартиру, где мы могли собираться. Очень многим помогли с работой, кому-то помогли с жильем. Я, например, работал в школе учителем, получил дополнительный выходной на работе.
5: Да, звучит неожиданно.
4: Неожиданно, да. Так в том-то все и дело. Ведь кураторов было много. Был Союз писателей, был Комитет государственной безопасности и был обком Коммунистической партии. Надо сказать, что больше всех мешал Союз писателей. На втором месте стоял обком партии. А вот меньше всего мешал Комитет государственной безопасности.
2: Ну, присматривал.
4: Это парадокс. Нет, не присматривал. Это же был их эксперимент. Они понимали, они единственные понимали, что все, старому режиму пришел конец, приходит конец. И нужно что-то срочно делать. И вот они это пытались сделать. Их эксперимент тоже провалился, но во всяком случае... Ну, это я так воспринимаю. Очень многие мои товарищи, конечно, будут возмущены моими вот этими словами.
5: Знаете, я сейчас, пока вы говорили, вспоминал о записке Владимира Вениаминовича Бибихина о его работе в иностранном отделе, в «Унионе». И он говорил, что там тоже была такая деятельность экспериментальная, связанная с переводом иностранной философии на русский язык, да, и это все поддерживалось, в том числе с мотивацией того, что старый режим уходит, и он скоро закончится, и нужно что-то делать. Соответственно, вот получается, вырисовывается такая интересная картинка этого эксперимента в поэзии, в философии. В данном случае получается, что для меня, по крайней мере, как бы скомпоновалась, да, вот эта вот история в целом. Так, вы работали.
4: Ну вот, при клубе 81 стали издаваться самиздатовские журналы. То есть они делались на машинке, там какие-нибудь три закладки, что-нибудь такое. Дальше же это передавалось из рук в руки. Читательская аудитория примерно соответствовала современной аудитории, потому что современные журналы, я имею в виду не бумажные, поддерживаемые государством, а ну, то, что вот издают люди самодеятельные какие-то. Вот в интернет. Ну, интернет-журналы — это другое. Это другой способ чтения. Вот для меня неприемлемый. Я не могу читать стихи с экрана. То есть могу, конечно, но мне...
5: Но с трудом.
4: Трудно, да. Я чувствую какое-то препятствие. Даже свои стихи, когда я вижу... Недавно был опубликован цикл моих лирических стихов в «Новом мире», в третьем номере за этот год. Лирические стихи, которых я не писал уже 25 лет. И вот мой маленький цикл лирических стихов. И сначала это было вывешено в интернете. Я смотрю, а потом вот я вчера получил бумажный номер, смотрю. А выглядит это совсем иначе. Для меня. Не для других, не для моих читателей. Для меня. Потому что для меня чтение — это чтение книги или журнала. Вот клуб 81, где я оказался. Я пишу вот эти экспериментальные стихи, которые следуют традиции Сен-Жан-Перса, Элюара и так далее. Дальше крушится русское государство, разрушается, и все находятся в каком-то ожидании. Вот тут на улицах какие-то люди или бездомные лежат в грязи, в струпьях, там, как прокаженные. Я помню этот великий фильм «Росселлини» о святом Франциске. Прокаженные, вот что-то такое ужасное. Потом стоят женщины, вот я, Семная площадь, морозы, зима, там, скажем, с 91 на 92 год. Стоят женщины с обмороженными пальцами, продают какие-то пачки сигарет. Женщины, которые, вообще-то говоря, инженеры. Они работали в институтах. И вот все это рухнуло для них. Потом эти беженцы из стран, которые провозгласили независимость. Все это страшно. Страшное время. А мы живем. То есть мы, я, мои друзья, вся вот эта поэтическая среда, мы живем в ожидании того, что вот завтра будет рай. Рад будет прекрасно. Все будет прекрасно. Что мы, наконец, дожили до нашего времени. На самом деле, мы сами голосовали против самих себя, против наших интересов. Это поразительно. Но это так. Ну вот, а дальше я как-то... Мне очень повезло, потому что на какой-то момент в Институте иностранных языков, тогда еще частном, была создана кафедра классической филологии, и я даже ее возглавил. Вот у меня были какие-то деньги, достаточные для существования меня и моей семьи. А кроме того, самое главное, что я думал не о низком, а о высоком. Просто как вот Гораций, который получил от мецената в подарок дачу. Он жил на этой даче. Мог думать о высоком. Меценат ему подарил вот виллу, подарил 8 рабов, и не помню, 8 семей рабов. И не помню, сколько семей колонов, то есть, ну, как бы крепостных. И так вот он писал свои стихи. И вот я оказался в положении Горация на какой-то момент, потому что я мог не думать о низком. Несколько, всего несколько лет. И я стал писать оды на античные сюжеты с очень сложной метрикой. Я попытался рационализировать метрику. Я на полях своих стихов ставил размеры. Там, скажем, Бакхий, потом там идет следующий там Хрем, потом, ну, что-нибудь такое же сложное. И Гемеипес. Это выглядело, конечно, ну, немножко как какое-то такое бравирование, я понимаю. Сейчас бы я так не сделал. И при переиздании я это все равно сохраняю, ну, как печать времени. Вот это были в основном оды, монологи античных героев, судьбы которых я как бы прикладывал к себе. Вот, например, какой-то герой влюблен в собственную дочь. Гипподамия, вот этот знаменитый сюжет. И вот я представляю себя на его месте, как он гибнет от руки влюбленного в его дочь человека. Да? И на май, и гипподамия. Ну, вот такого рода. Или, скажем, я вижу своего сына среди сыновей Лаокоонта. Вот Лаокоонт, которого душу от змеи, это маленький мальчик. Там двое детей, один постарше, другой помладше. И вот тот, которого душу от змеи, маленький, да? Я представляю, что это мой сын, которому было тогда, скажем, 5 лет. Такие монологи. Потом я понял, что нет, надо двигаться дальше. К крупной форме. Нужна крупная форма. Музыку классическую 19 века все-таки определила симфония. Не что-то, а симфония. И вот это, вот этот Пиндер. И я пишу несколько больших от, написанных по пиндеровской схеме, где есть там зачин, после зачиния, потом там омфалос, там это центральная разработка мифа, кататропа, метакататропа, то есть все вот эти части пиндеровской композиции, а кроме того, это написано еще и сложными размерами. То есть тут как бы и размер, и уже форма вместе. Одна из этих вот была «Памяти Бродского».

0: Действительные не склоняются, а глаголы не спрягаются.
1: Макшанские языки, да?
0: Нет, ирзянские.
1: Ирзянские, да. Просто я много лет прожил в Тамбове, у меня там родственники.
0: А, там макшане, да?
1: Да, там очень много макшан. Да, и у меня были знакомые, которые занимались этими языками, и они мне рассказывали, как примерно они устроены, хотя я, честно говоря, сам не знаю. Но это очень интересный эксперимент. Я первый раз слышу, чтобы кто-то писал на этих языках.
0: Не то чтобы я языков этих не знал, но все-таки я читал книги об этом. Пытался на этом языке, с параллельными текстами, фольклор издан, с параллельными текстами, значит, я смотрю. Особенно народные песни, некоторые пронзительные. Потом у меня были стихи, которые имитировали, скажем, античные папирусы. Папирусный текст с этими дырами, где непонятно что. Какое-то слово, словосочетание. Потом я уехал в Финляндию, жил в Финляндии какое-то время. И вот там я созрел писать большие уже поэмы, менее формальные. И первая из этих поэм называлась «Четыре хороших новости», то есть «Четыре Евангелия». Она была красно-мордовская тема, что как бы Христос приходит туда.
2: Мордовию.
0: Мордовию. Вот, «Четыре хороших новости». Следующая поэма была огромная, была посвящена памяти моих родственников, погибших во время блокады. Она называется «Рождественский пост». Вот в этой поэме... Ну, первая моя, сначала, конечно, пытался пофилософствовать, хотя из меня философ тут еще. И я пытался воплотить идею о том, что нет такого дискурса, который был бы способен говорить о трагедии, о катастрофе, вернее, катастрофе как таковой. И что я первоначально воспринимал этот текст как какой-то протест против любого из дискурсов. Но после того, как я стал ее исполнять, а я ее исполнял несколько раз, она огромная, читать надо больше часа. Вдруг я понял, что один из дискурсов способен. А там каждая часть заканчивается стихами из песни Богородицы. «Величит душа моя Господа». И вдруг оказалось, что... То есть я сначала думал, что это какая-то, ну, как бы... Ну, такое, как вот Иов, да? Слова брошенные, да? Слова жуткого упрека. И вдруг я вижу, что это не так. Что вот этот текст, он таков, что... Это не упрек. Это единственный дискурс, который возможен в этой ситуации. Ну вот, а потом, после этого были еще другие поэмы. Были поэмы, которые имели бы большой успех временный. Назывались они «Советские кантаты». Там брались, ну скажем, вот первая поэма называлась «Старик рабочий над гробом Ленина». Я беру речь Сталина над гробом Ленина, который, на мой взгляд, шедевр, литературный шедевр. Это как Цицерон, это как Демосфен, это поэзия.
2: Прокофьевым положено на музыку. Да,
0: да, совершенно верно, да. 20 лет октября.
2: 10 даже, 10 лет.
0: Ну, 10 лет. Нет, нет, 20.
2: Нет, 20, там уже 30, была... Там...
0: 37-й год.
2: Нет, по-моему, 27-й год.
0: Нет, в 27-м году Прокофьев еще был буржуазным... формалист.
2: Ну, там, в общем, на текст, там одна из частей на текст.
0: Вот именно. Ее еще у нас, когда исполняли, вырезали, да, вместо этого первую часть повторяли.
2: Да.
0: Вот именно. Вот. Я очень люблю Прокофьева и эту вещь, и так же, как песня Лисаха Шостаковича. Да, и в это же время я начинаю интересоваться советской поэзией. И вот в этой поэме, а тут рабочий. Вот он стоит над гробом Ленина. И тут получается, что либо Ленин жив, либо мира нет. Мир без Ленина невозможен. Потому что без Ленина для него нет ничего. Вторая поэма была посвящена мордовской крестьянке, у которой во время голода, вот после колхозного голода, умирают дети. Но потом наступает большой террор, и она ликует по поводу того, что тех людей, которые организовали этот голод, расстреливают. И она поет как бы славу Сталина, который убил вот этих вот, значит, зверей, которые растерзали ее птенчиков. Жуткая штука. А третья — это поэма, посвященная моему любимому советскому писателю Николаю Островскому. Вот Николай Островский лежит на одре и вспоминает то, что с ним было. Но там как бы не Николай Островский лежит, просто персонаж поэмы, но там используются цитаты из писем Островского кому-то. Местами из романа, но в основном нет. Тем более, что роман этот, не знаю, вы знаете ли вы или нет, что в том виде, в каком он напечатан, это не Николай Островский. Небольшой фрагмент был опубликован в 90-м году в собрании сочинений. Это подлинный текст Островского с очень плохим русским языком, но с такой

0: Ну вот, это были советские кантаты. В то время тут, значит, левые только начинали свою, не знаю, как ее назвать. Они еще не были так страшны и опасны, как сегодня, на мой взгляд. А им был нужен кто-то из стариков, кто тоже левый. Они меня восприняли как левый. Они не поняли, что если я марксист, то вообще марксизм бывает разный. Есть, например, католические епископы, которых расстреливали американские наймиты в Никарагуа, в Гондурасе там, и так далее. Епископы, которые были на стороне угнетенного народа. Ну, вот такие вот вещи. Ну, вот это поэма. А потом последняя большая поэма была опубликована в 23-м году, и она называется «Я видел Иисуса, и он был Христос». И там какие-то современные персонажи. Но вот это я хотел как раз показать.
1: Давайте мы послушаем как раз отрывок.
0: Значит, поэма состоит из 6 больших частей, каждая из которых состоит из цитаты из Писания, из монолога персонажа, из голосов, идущих в 5 случаях с неба, а в одном случае оттуда. И в заключение богослужебный текст. Я буду говорить как. Итак, часть... Я не всю буду читать, естественно. Это опубликовано в «Новом мире», первый номер за 23 год. «Преображение Господне. И по 6 днях поет Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возведи их на гору высоку, особь единый, и преобразися пред ними. И риза его быше блещащейся, белы зело, яко снег. И цех же не может белильник обелить и на земле». Так и стоит перед глазами этот закат. А вокруг постепенно темнеет, но там, в сторону гор, все как будто всплывает в розовом небе заходящего солнца и становится ясней и ясней. Сказано: «Дверь отверста на небо». Времени уже не будет, прежнее прошло. Да, герой готов умереть за свой род, за свою землю, за свой язык. Словно бы горы с невезде растаявшим снегом, не из здешнего мира. Словно они не парят, но медленно поднимаются ввысь, где не существуем ни мы, ни наши злые дела, ни наши возвышенные устремления. 4-й день от начала мира. Да, жрец готов умереть за Слово Божие, за свидетельство о нем, за исполнение его закона. За что-то готов умереть хлебопашец, пастух, ремесленник. Я так хорошо это помню. Мне еще не было и 20. Так все и стоит перед глазами всю мою далеко не короткую уже жизнь. Она началась тогда заново. Я вдруг почувствовал, будто кто-то встал за моей спиной. Я оглянулся. Одежды его заблистали, и словно бы облако село на нас. За что-то готовы умереть даже раб, паденщик, блудница. За что готов умереть ты? И готов ли ты умереть? Он говорил: воскреснуть из мертвых, пострадать и быть уничижену. Я тогда ничего не понял в этих словах. Наверное, даже хорошо, что ничего не понял. Зато понял главное. Я видел Иисуса, и Он был Христос. И дальше кандак преображения. «На горе преобразился Иси, и якоже в мещахусь ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видишь. Да егда тебя узрит распинаемо, страдания уба разумеют вольное, мирови же проповедит, яко ты Иси воистину отче сияние». Третья часть называется «Богатый юноша». «И исходящему на путь притек некий, и поклонься на колену ему, вопрошаши его. Учителю благий, что сотворю, да живот вечный наследствую? Иисус же, возрев нань, возлюби его и рече ему. Единого еси не докончал. Иди, и лика имаше продашь и дашь нищим. Он же дряхал быв, о слове си, вот иди скорбя. Марка 10, 17, 21. Неужели это я богатый? Я, что доедаю последние семейные крохи. У деда был особняк, вилла в горах, еще ткацкая фабрика. Он еще шутил, эргостерий. А готов ли ты умереть, потому что все поглотит или наоборот испарится вода? Потом фабрику пришлось продать, а отцу пришлось расстаться и с виллой. Мне было 8 лет. Как я плакал. Теперь 2/3 особняка сдаю мигрантам. Еле-еле хватает. А готов ли ты умереть, потому что воздух станет отравлен или растворится в выси? Уже толком и не помузицировать. Даже музыку без наушников не послушать. Заявляют, и без всякого почтения. Маленькие дети мешают. У них же раздается. Понятно, что не макамы и не кантемироглу. Сплошное звуковое непотребство. А готов ли ты умереть, потому что солнце остынет? Или наоборот, раскалится? Раздать, что имею. Да у меня ничего и не осталось. Библиотеку, любимые стихи, книги на экзотических языках, что завещал мне мой незабвенный отец, диски с классической музыкой, снимем кино, и кому это нужно? А готов ли ты умереть, потому что мор истребит всех людей, все живое? Он говорил, слово-слово не помню, но смысл был такой, что горе богатым они обнищают, горе респектабельным мир их рухнет, горе веселым они восплачут и возрыдают. Но ты не готов умереть ни от удара стихии, ни от пули в бою, ни от ножа в деревенской драке. О, как же он прав! Если бы не здоровье, еще нет 40, уже давление, аритмия, ночами не сплю. Как хотелось быть вместе с ними, чтобы не моя воля, но твоя. Но он не принял меня. Зачем ему игрушечный верблюд? Зачем мое благополучное детство с хождением на службу в нарядном костюмчике по воскресеньям? Пропал я совсем. А я ведь, я так поверил, и сейчас еще верю, что увидел тогда Иисуса, и что Он был Христос. Утренняя антифон 4-го класса. От юности моей я мнози борют мя страсти, но сам мя заступи, заступи и спаси, спаси, спаси мой. Ненавидящие Сиона, посрамитеся от Господа, яко трава бы огнем будете иссохши. Святым Духом всяка душа оживится и чистотою возвышается, светлеется троическим единством священно-тайне. Еще можно?
1: Конечно.
0: Милосердный самарянин. Человек некий, схожавший от Иерусалима в Иерихон, и в разбойники впаде, и же совлекший его, и язвы возложши от Идоша, оставши едва живо суще. Самарянин же некий гряды, прииди над него, и, видев его, милосердого, и приступал обваза струпы его, возливая масло и вино. От Луки 10:30-34. Еду, короче, с рейса. Солнце заходит, слепит. Ну, это становиться пора. Делать вечерний намаз. Шом, значит. Паркуюсь вот, отхожу в кусты. Потом омылся из баклажки. Достал жой намаз. У вас еще говорят намазлык. Короче, думаю, в какую сторону? Разворачиваю на земле. Придет день, и правоверные восстанут на правоверных. Вдруг как будто стонет кто-то. Астагфирулла, да простит Аллах. Никак шайтан хочет помешать. Все же становлюсь, дочитал до. Аузубиллахи минаш шайтани ражим. А тут стон еще сильнее. Бедняки! Они будут саблями отрубать головы друг другу, ножами вспарывать животы женам друг друга, бить детей друг друга головами о каменные углы. Намаз все одно нарушился, думаю. Пусть я умру от гнева Аллаха. Пусть он сожжет меня в огне. Нужно идти. Бисмиллахи рахмани рахим. И все они будут 5 раз на дню совершать намаз и читать молитвы на одном языке. Спускаюсь в канаву, а там это человек, весь в крови. Говорить не может, стонет. Подумал, может, еще успею в больницу, ведь если Аллах не дал ему сразу умереть, значит, будет жив. Ведь не подобает умирать иначе, как с дозволения Аллаха. Придет день, и неверные восстанут на неверных. Несу, короче, на руках, постелил сиденье. С хозяина ведь потом не рассчитаешься. Быстро-быстро еду, а сам боюсь. Вот сейчас остановят менты и скажут: «Это ты сделал, чурка?» Богачи! У них будут большие корабли на воде и под водой, с которых они будут в море топить друг друга. У них будут стальные птицы, и они, накинувшись с воздуха, превратят в развалины города друг друга. У них будут огненные столпы, и они сожгут на земле и под землей воинов друг друга. Но ведь сказано, Аллах не обидчик для рабов. А кто я тут в чужой стране, как не раб? Какие звери это сделали? Со своим ведь? Пусть Аллах обрадует их мучительными наказаниями. Аллах силен в ярости. И священники благословят их на это теми же самыми молитвами и на том же самом языке. Вернулся к себе, прочитал хуфтон. Затем закончен шуннамоз. И это думаю, а как же пророки? Как евреи хотели убить Иису ибн Марьям? И как он был спасен? А я ведь видел Иису ибн Марьям, и он был Масих. Достойник Пасхи. Ангел вопияши благодатней, чистая дева, радуйся. И паки реку, радуйся. Твой сын воскресе, 3 дневе над гроба. И мертвые воздвигнувы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богу Господа! На тебе воссия. Ликуй ныне и веселися сегодня. Ты же, чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества твоего.
1: Спасибо вам большое. Замечательное совершенно впечатление вам, Александр.
2: Да, спасибо. Даже, спасибо вам. Ну, про стихи трудно говорить, конечно, да, словами прозаическими. Поэтому оставим. Да.
1: Просто мы пока ощущения сохраним.
2: Наших слушателей.
1: И благодарю вас за то, что пришли к нам, да, в студию. Мы поговорили и о поэзии древней, и о современной, и погрузились в поэтическое слово, в поэмы, что, на мой взгляд, там редкое явление сегодня. Как правило, я встречаю сегодня небольшие стихи, а поэма — это все-таки что-то такое большое. Это ткань, да, ткань мировая. Да,
2: обычно считается, что поэму никто читать не будет, лучше коротенькое написать.
0: Ну да, написал и тут же вывесил в каком-нибудь.
2: И лайки получил, собираешь лайки.
1: Тем не менее, я рекомендую обратиться к журналу «Новый мир». Это первый номер, да, за 2023 год.
0: На 23-й.
1: Посмотреть эту поэму.
0: Я треть примерно прочел.
1: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Сергей Александрович Завьялов, поэт. Мы обсуждали новую вышедшую книгу его перевода в Горация в издательстве «Яромир Хладик», 2026 год. Эту книгу, наверное, можно будет купить.
0: Да, она продается, скажем, в магазине «Порядок слов».
1: В том числе в «Порядок слов», да, можно сходить и купить книгу тем, кому интересна античная поэзия, тем, кому интересно прочтение античного слова с современным взглядом, да, с попытками как-то из древности найти некоторую нить и перетянуть ее в современность. С нами также в студии был Александр Матвеевич Купинин, Артем Андреевич Гравин, я ведущий этой программы. На этом мы завершаем. Всем всего доброго.
2: До свидания.
0: До свидания.
2: Спасибо.

0: Прозвучала третья часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Представитель Русской Церкви возглавил совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага. В Жуковском на территории филиала больницы святителя Алексия открыли памятник святителю Луке Крымскому. В Стефановской церкви Мирожского монастыря завершена работа по реставрации кладки стен. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 20 августа в патриарших покоях в казначейском корпусе Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального монастыря под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось рабочее совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага. В ходе заседания обсуждались текущие вопросы восстановления Соловецкого монастыря и развития Соловецкого архипелага. По окончанию заседания святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреннюю всенощное бдение в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального монастыря в канун Дня памяти преподобных Зосимы, Саватии и Германа Соловецких. Богослужебное песнопение исполнил хор братьев монастыря под управлением монаха Андроника Пантака. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля, где ранее были открыты мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Глава государства осмотрел захоронение и принял участие в молебне, который совершил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. По окончании молебна митрополит Крутицкий и Коломенский Павел пожелал президенту здоровья и Божьей помощи в государственных делах. Доступ к мощам был открыт в июле этого года в ходе реставрационных работ, проводившихся в связи с проседанием плит пола и угрозой разрушения надгробниц над могилами великих князей. Специалисты-археологи получили благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После разбора кирпичной кладки склепа открылись три белокаменных саркофага, которые, как установлено, принадлежат захоронениям благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки. Останки Дмитрия Донского в саркофаге сохранились полностью, за исключением левой пяточной кости. Патриарх Кирилл благословил поместить несколько фрагментов мощей в ковчеге для дальнейшего поклонения верующих. По окончанию реставрационных противоаварийных работ саркофаг будет закрыт, а склеп приведен в исходное состояние. 19 августа, в праздник Преображения Господня, в подмосковном Жуковском на территории Елизаветинского филиала Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, состоялось открытие памятника святителю Луке Крымского. Освящение нового монумента совершил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Митрополит Павел подчеркнул, замечательный памятник святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, воздвигнут на нашей благословенной Жуковской земле, рядом с филиалом Патриаршей больницы. Этот памятник вдохновляет и тех, кто трудится там, и пациентам, и всех наших верующих. Мы верим, что святитель Лука, который в дни своей жизни помогал всем нуждающимся, всем больным, всем скорбящим, подавал утешение и вдохновлял, и сегодня поддерживает каждого, кто обращается к нему с верой и надеждой. В храме первомученика архидиакона Стефана Спасо-Преображенского Мирожского монастыря завершены работы по реставрации кладки стен, сводов, оконных и дверных проемов основного объема четверика, сообщает сайт Псковской епархии со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области». Алтарная часть и предел подготовлены для штукатурных работ, установки оконных заполнений. Состояние кладки было аварийным. Реставраторы устраивали специальные конструкции, поддерживающие своды, чтобы избежать обрушений во время проведения работ. Каменная церковь апостола и первомученика архидиакона Стефана построена в 1403-1404 годах при игуменстве Карпа Чернорисца. Эта информация подтверждена данными археологических исследований 1974 года. При вскрытии культурного слоя к северо-западу от существующей церкви обнаружен фундамент первоначальной постройки, датированной 15 веком и атрибутированной как первая Стефановская церковь 1403-1404 годов. В конце 17 века церковь перестроена заново на прежнем месте, освящена в 1713 году. Интерьер второго яруса церкви состоит из высокого двухсветного четверика, алтаря и трапезной. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Наша программа о социальном служении, о церковной благотворительности в Санкт-Петербургской митрополии. Гость студии Града Петрова Константин Муханов. Это сотрудник организации, которая называется «Мастер ОК». И, может быть, даже, дорогие радиослушатели, вы когда-то слышали об этой организации, потому что Анастасия Луговкина делала репортажи, и даже не один раз. Здравствуйте, Константин.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Я напомню, что «Мастер ОК» — это Центр социально-трудовой адаптации инвалидов, то есть это социально ориентированная, некоммерческая организация, учредителем которой является Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей инвалидов «ГАОРДИ». Это очень известная организация в нашем городе. Насколько я знаю, Константин, очень уже многолетняя организация, и вы являетесь вот таким структурным подразделением, да?
2: Да, если затрагивать нашу историю, то мы очень тесно связаны с ГАОРДИ, потому что они, по сути, наши родители. Они нас создали, они нас основали. Но тогда, в 2002 году, когда мы были основаны, мы еще не назывались Центр Мастер ОК, мы были просто структурным подразделением ГАОРДИ. И тогда у нас уже существовали мастерские, специальные для людей с особенностями здоровья. Но спустя время мы стали самостоятельным юридическим лицом. Это был 2013 год. То есть на сегодняшний момент мы уже более 10 лет работаем самостоятельно.
1: Да, но все-таки немало времени понадобилось, да, чтобы вам уже официально зарегистрироваться, да, и стать отдельной организацией. Скажите, пожалуйста, я неправильно произнесла ударение, принято ГАОРДИ говорить, да?
2: Ну, вообще, насколько я слышал, да, ГАОРДИ. Но люди говорят по-разному. То есть, насколько я понимаю, это разрешено, и никто не против. Городская ассоциация, объединение, общественное объединение родителей детей-инвалидов, да, ГАОРДИ.
1: Константин, с одной стороны, я немножко хочу спросить вас про историю, но, надеюсь, мы сейчас к этому вернемся. Я знаю, что сегодня у вас большое событие значительное в вашей организации. У вас открывается четвертая площадка.
2: Да, да, все верно.
1: Четвертое, да, пространство, в котором вы сможете работать и помогать другим. И давайте тогда, может быть, вот с этого. Расскажите, что же сегодня за праздник?
2: Да, сегодня для нас очень важный день. Мы открываем четвертую площадку с нашими инклюзивными мастерскими в городе. Она будет направлена как раз на трудоустройство ребят в столярной мастерской и в гончарной или керамической мастерской, как мы ее называем иногда.
1: То есть две мастерские,
2: да? Да, две мастерские, столярная и керамическая.
1: Это новый адрес, да?
2: Да, помещение откроется по адресу Уральская, дом 13П. И сегодня как раз у нас день открытых дверей в 14 часов. И мы зовем всех, приглашаем всех на день открытых дверей, чтобы посмотрели наше помещение, познакомились с сотрудниками, со специалистами, ну и выпили чаю.
1: Но это, наверное, можно делать и в другой,
2: да,
1: день,
2: конечно,
1: не только, да?
2: Конечно.
1: Да. Скажите, пожалуйста, а у вас вот в разных районах мастерские?
2: Да, особенность наша в том, что наши мастерские, наши площадки располагаются в разных районах. То есть швейная мастерская располагается на улице Тамбасова. Две площадки у нас располагаются в центре города. То есть это Чайковского 60, главный офис, и Заслонова 20. Это мастерская по батику и творческая мастерская там находится. А сейчас вот открывается четвертая площадка.
1: А вот тогда, в 13-м году, когда вы зарегистрировались, да, или уже в 18-м, когда уже вы стали заниматься сопровождением в трудоустройстве, какая самая первая была? На Чайковского?
2: Мастерская, да. Самая первая была как раз столярная мастерская. Она была основана как раз еще при городе, и на Чайковского 60 располагалась, да. И только вот спустя много-много лет она переезжает в свободное помещение, в удобное помещение, где можно будет подключить все станки, все оборудование, которое требуется, и я думаю, что у нас будет она работать еще лучше.
1: Замечательно. Во всяком случае, я вам этого желаю сердечно, чтобы вам там было уютно и принимать тех, кто будет приходить работать. А какова структура организации? Чем вы занимаетесь конкретно? Вот существуют эти мастерские. Это уже более или менее понятно, да, наверное, нашим радиослушателям. А что еще делает организация «Мастер ОК»? Чем еще занимается?
2: У нас три основных направления. Это социально-трудовая адаптация, собственно, мастерские, в которых трудятся ребята, получают опыт, в том числе не только трудовой, но и социальный. Потому что многие люди с особенностями здоровья не имеют каких-то коммуникативных связей, не имеют друзей. Здесь они их находят, здесь они находят увлечения, здесь они находят труд себе по душе. Далее, это сопровождаемое трудоустройство, то есть та программа, о которой вы говорили, мы ее начали развивать в 2018 году. При поддержке, опять же, наших партнеров и фонд президентских грантов очень сильно нам помогал. Вот, сопровождаемое трудоустройство — это целая система, которая построена на том, что психолог помогает человеку определиться. Клиент приходит к нам, психолог помогает определиться ему с направлением, которое ему близко. Далее мы переводим человека в отдел сопровождаемого трудоустройства, там ему подбирают вакансию, его учат проходить собеседование и становиться более уверенным на, собственно, при встрече с работодателями. Потом ему подбирается вакансия, человек проходит собеседование, и мы трудоустраиваем его на открытый рынок труда, то есть это в компании города.
1: То есть это совсем не значит, что все ограничивается вашими мастерскими?
2: Конечно, нет.
1: Компании города? Да. А что же это за компании, которые принимают?
2: Почта России, «Вкусная точка», «Теремок», «Перекресток» и многие другие организации. Мы очень благодарны, что они поддерживают нас и помогают ребятам развиваться, трудоустраиваться. Вот. То есть компаний очень много. И третье направление — это психологическая поддержка. К нам можно записаться как клиенту с особенностями здоровья, так и родителю, у которого есть в семье человек с инвалидностью, так и просто человеку, которому нужна поддержка психологическая. Вот, к нам можно записаться, и проведут наши специалисты индивидуальные консультации, групповые проводятся консультации. То есть мы помогаем и в этом аспекте. Психологическая поддержка.
1: Константин, у меня сразу же вопрос. Всего 4 точки в городе таких мастерских. На весь город, на огромный город. А вдруг кому-то трудно добираться и удаленный район?
2: Ну, мы стараемся, во-первых, ребятам находить место, ну, конкретно мастерскую, которая будет близка им к дому, по возможности добраться. Также мы стараемся, если говорить про сопровождаемое трудоустройство, то мы стараемся подобрать вакансию тоже близко к дому. Вот, например, у нас есть история человека, которому, ну, ему сложно передвигаться, и мы нашли буквально на этой же улице, где этот человек живет, мы нашли такое место, такую организацию, которая согласилась принять человека на работу. То есть, по сути, он идет от начала улицы в конец и как бы приходит на работу, а потом возвращается домой. То есть, есть такие истории. Мы стараемся всегда подобрать... У нас подход от клиента к вакансии. То есть, исходя из его особенностей, из его возможностей, из его предпочтений, мы подбираем как раз подходящее место и в нашей мастерской, и на открытом рынке труда.
1: Психологическая помощь, вы говорите, это же должны быть специалисты особой квалификации. Ну, если, может быть, это не узкое направление в специализации профессиональных психологов, но оно такое, скажем, особенное направление. А где вы берете таких специалистов?
2: Здесь такая особенность. У нас сама организация, она на 80, более чем на 80% в штате у нас состоит из людей с особенностями здоровья. То есть сами психологи тоже могут быть людьми с особенностями здоровья. Как мы их находим? То есть учебные заведения, начинается все оттуда, потом индивидуальный человек может обратиться к нам, то есть у нас тоже есть на главных агрегаторах, на главных площадках, где располагаются вакансии, человек может там оставить свое резюме. То есть иногда мы находим, иногда нас сами находят люди. Так.
1: При этом ваша психологическая служба принимает на консультации только людей с особенностями, или к вам может прийти кто-то, что называется, с улицы?
2: По сути, к нам может записаться любой, кому нужна поддержка, кому нужна помощь. А наши специалисты помогают как клиентам, так и, собственно, нашим же сотрудникам, то есть и обычным горожанам тоже могут помочь, но нужно предварительно записаться на нашем сайте или по телефону. Телефон у нас 275-45-63. Это наш основной телефон. По нему можно обратиться как к нашим администраторам, как для записи в проект «Сопровождаемое трудоустройство», так и поинтересоваться насчет мастерских, так и за психологической поддержкой. То есть это основной наш телефон.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню вам о том, что сегодня у нас в гостях в студии «Града Петрова» Константин Муханов, сотрудник организации «Мастер ОК». «Мастер ОК» — это Центр социально-трудовой адаптации инвалидов, учредителем которого является Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей инвалидов «ГАОРДИ». Константин, давайте к мастерским перейдем. Да. Основная у вас все-таки столярная, я так поняла, мастерская. С нее вы начинали.
2: Самое главное, да, самое первое, конечно, столярная мастерская, но она и самая, скажем так, активная, самая у наших заказчиков, самая тоже популярная. Но при этом остальные мастерские тоже пользуются спросом, интересом у людей. Так что да, основная столярная.
1: И там у вас есть станки, довольно сложные станки, они режут что-то и шлифуют, и быстро вращаются. И когда вот я все это увидела, меня даже это слегка напугало. Как у вас происходит процесс обучения? Или вы специально, вы сами говорили, что консультируете сначала, чтобы было понимание, сможет человек с этим справиться, нет ли, как это все устраивается?
2: У нас есть инструкторы трудового обучения, ну или просто мастера, которые после того, как человек прошел диагностику у психолога, и получилось так, что он хочет попробовать свои силы в мастерской, хочет набраться трудового опыта, человек, мастер наш, он работает с ним индивидуально, то есть пытается сначала простую какую-то работу дать, задачи выполнять, например, шкурить заготовки. А потом уже, если у него есть предрасположенность, если у него есть желание, самое главное, то ему могут поручить что-то более сложное, в том числе и работу на станках.
1: А как у вас ребята реагируют? Они смелые или бывает часто, что опасаются и как-то сами побаиваются?
2: Ну, чаще всего ребята смелые, да, они готовы, они понимают, куда они идут, то есть в какую среду и где хотят себя попробовать. Бывает, конечно, что человеку эта система не подходит, ну, конкретно столярная мастерская, например. И он вот попробовал себя, ну, не подошло. Хорошо, он всегда может рассчитывать на то, что мы либо подберем ему другую мастерскую по его способностям, по его возможностям и желаниям, либо попробуем как-то трудоустроить в другое место. То есть человек никогда не останется один, его не бросят, не оставят одного.
1: Я видела продукцию, которую вы делаете, у вас целый интернет-магазин, и там все представлено. И вот из дерева это очень красивые вещи, просто, я бы сказала, эксклюзивные вещи. Это ручная работа, светлое дерево, натуральное дерево. Да. Оно великолепно, видно, что оно обработано, и к нему очень приятно прикасаться. И это такие очень современные вещи для интерьера. И через интернет-магазин это все приобретается, да?
2: Да, можно, у нас три варианта. Можно заказать через интернет-магазин,

0: Да.
1: что-то, да?
0: Вот, либо представляет свой чертеж, либо можно, наверное, как-то пообщаться с мастером, и там уже придут к какому-то общему решению, что создать, что сделать. То есть к нам обращаются, да, и индивидуально.
1: Константин, ну вот раз кружка, мы перейдем к гончарной мастерской. Она уже вторая после столярной мастерской по объему работ. Или я ошибаюсь, или швейная?
0: Я думаю, что гончарные и швейные примерно равны, вот, ну и Басик тоже где-то рядом. Гончарная мастерская, да, она тоже сейчас набирает популярность, набирает обороты, потому что мы открыли, в принципе, для себя керамику недавно, то есть это после пандемии это все произошло, и поэтому мы сами еще в процессе, где-то какие-то новые отрабатываем стили, какие-то новые варианты продукции продумываем, то есть все еще тоже учимся и становимся опытнее, да.
1: И тоже вы это делаете изысканно, потому что это глазурованная керамика,
0: Да.
1: да, вы покрываете ее разноцветной, причем
0: Да.
1: глазурью и рисунками, и это абсолютно авторские вещи, неповторимые,
0: Да.
1: да.
0: Я бы хотел отметить, что наши вот керамические изделия, рисунки, которые там, и дизайн, который там присутствует, это все идеи наших ребят, которые эскизы представляют свои, а потом мастер вместе с этими же ребятами пытается все это и создает из этого какие-то крутые изделия, и пытается доработать и улучшить, и сделать все красивее.
1: Вам это удается, потому что я отметила, что эти вещи, они выглядят очень современно, я бы даже сказала, модно, и они соответствуют и идеям и тенденциям дизайна современного интерьера. Такое вот создается
0: Ну да, мы
1: впечатление.
0: стараемся быть на волне, скажем
1: А
0: так.
1: батик, это что, вы расписываете ткани или только шелк, или как?
0: Батик это, ну или мы еще называем ее художественная мастерская, это роспись по ткани, конкретно, да, шелк. Я думаю, что вы тоже видели некоторые наши работы по батику. Некоторые рисунки просто, я это называю сокровища, потому что не только платки, палантины мы расписываем, но и делаем картины. То есть ребята могут делать картины. И когда ты смотришь на эти картины, ты можешь реально погрузиться в эту историю, которую человек там отобразил. Вот, то есть это впечатляет.
1: И там занимаются и молодые люди, и девушки.
0: Да, у нас есть и способные парни, и девочки, да, тоже очень красиво. Каждый раз они изобретают какие-то новые темы, какие-то новые стили. И все это тоже при поддержке мастера, которая поощряет их, вот этот творческий порыв, творческое желание. Все-таки очень важно поддерживать, доверять и поощрять.
1: А в швейной мастерской что?
0: В швейной мастерской делают тоже разные заказы, и корпоративные в том числе. То есть, может быть, это шопер, может быть, это наволочки, может быть, это пододеяльники, сумочки и так далее.
1: Ну, это крупные вещи
0: Да.
1: уже. Постельное белье — это
0: Да,
1: объемные,
0: да.
1: крупные вещи. Это сложно. Обучение происходит непосредственно, когда уже молодой человек пришел, выявились его наклонности, и уже непосредственно на рабочем месте в мастерской происходит обучение. До
0: Да, по
1: этого.
0: сути, да, потому что мы понимаем желание человека, да, то есть он, допустим, хочет рисовать, у него получается рисовать, и мы даем ему возможность попробовать. Бывали случаи, когда человек, допустим, приходил и обучался в мастерской по батику, потом переходил в керамику, или наоборот, давали попробовать в керамике, потом переходил в батик, то есть может быть по-разному, да.
1: Скажите, а какова наполняемость мастерских? Сколько занимается, работает, например, в столярной мастерской?
0: В столярной
1: Сколько человек?
0: мастерской, если мы говорим вот о новой площадке, которая даст нам новые как раз
1: Четвертая.
0: возможности, да, четвертая площадка на Уральской 13П, она нам даст возможность устроить непосредственно в столярную мастерскую около 20 человек. В столярную и гончарную, я бы так сказал, потому что мы говорим пока в общем, планируем. Это существенно больше, чем было раньше, потому что тогда у нас были определенные ограничения, мы не могли установить определенное оборудование, само помещение было по площади намного меньше, и столько не вмещало желающих, скажем так. Теперь ситуация другая.
1: Константин, ведь каждое помещение, которое вы осваиваете, вам нужно приводить в порядок,
0: Да.
1: ремонтировать, может быть, даже что-то переделывать, и вы это все делаете своими силами, да?
0: Не совсем так. Нам активно помогают фонд президентских грантов, Комитет по труду и занятости населения. И другие наши партнеры, другие городские органы, организации, да, активно нам помогают. И, собственно, ремонт

0: вот этого помещения на Уральской, он был произведен в том числе за счет средств фонда президентских грантов, за счет поддержки вот партнеров, поэтому сами, ну, без партнеров мы бы, я думаю, было бы тяжелее, и нам они очень серьезно помогли в ремонте, в оснащении. Ну и, конечно, когда у нас мастерские потихонечку стали осваиваться в этом пространстве, и они тоже сами что-то уже стали дорабатывать, где-то повесили полки, где-то там подвели нужные провода и подготовили место, пространство для того, чтобы поставить необходимые как раз приборы, технику и так далее.
1: Да видно даже, что мебель вы сами там делаете, у вас и столы. Все видно, что это приспособлено умелыми руками мастера к данной ситуации, данным обстоятельствам. Получается такое пространство, значит, вот здесь человек может соорудить и стол себе.
0: Ну да, грамотно использовать пространство, которое у тебя есть, это тоже нужно уметь, как говорится, поэтому наши специалисты умеют, наши специалисты очень активно развиваются, им интересно учиться новому. Вот, например, гончарная мастерская, которая у нас в этом же пространстве откроется, там будет, наконец-то мы сможем установить свою собственную печь для обжига изделий. И мы сами сможем создавать и, как я это называю, выпекать изделия тогда, когда нам удобно, когда нам это необходимо, не отвозить куда-то, а создавать свое. Это новое, одно из таких новых, новое оборудование, которое вот тоже осваивают наши мастера вместе с ребятами, все это им интересно.
1: А до этого вы отвозили куда-то в другое место?
0: Да, до этого мы вынуждены были, из-за того, что мы не могли поставить некоторое оборудование, мы были вынуждены отвозить на обжиг. То есть мы делали конкретно вот изделие, да, но его нужно было обжечь, и мы возили в другое место.
1: Дорогие радиослушатели, здесь мы сделаем паузу в сегодняшней передаче, в сегодняшней нашей встрече с Константином Мухановым, сотрудником Центра социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК», о которой Константин нам любезно рассказывал. И, надеюсь, встретимся через неделю. Передачу подготовила Елена Обламская. Спасибо, до свидания.

Борис Житков, механик Салерна. Часть третья. Капитан взял веревку с градусником. Он сам смерил температуру. Было 88 градусов. Маленький механик подошел и сказал. Он был в одной сетке, мокрый от пота. На переборке краска закудрявилась, барашком пошла. Но мы поливаем. Полно пару, люди задыхаются. Работаем мы со вторым механиком. Капитан подошел к кочегарке. Глянул сверху, но сквозь пар не мог увидеть. Слышал только, лязгают лопаты, стукают скребки. Маленький механик шагнул за трап и пропал в пару. Солнце садилось. Красным отсветом горели буруны по бокам парохода. Черный дым густой змеей валил из трубы. Пароход летел, что есть силы, вперед. В трюме парохода горел смертельный огонь. Пассажиры приятно пели испанскую песню. Испанец махал рукой. Все на него смотрели, а он стоял на табурете выше всех. «Споемте молитву», — говорил испанец. «Его прибодобию будет приятно». Испанец дал тон. Капитан быстро пошел вниз, к матросам. «Сейчас готово!» — крикнул навстречу Грапани. Он голый до пояса долбил долотом. Старик Салерно, лохматый, мокрый, тесал. Он без памяти тесал, зло садил топором. «Баста! Довольно уж!» — кричал ему судовой плотник. Салерно красный, мокрый, озирался вокруг. «Еще по бутылке вина», — сказал капитан. «Выпить здесь и по койкам. Двое в кочегарку, помогите товарищам, они в аду. Вахта по часу». Все бросили инструменты. Один Салерно все стоял с топором. Он еще два раза тяпнул по бревну. Все на него оглянулись. Капитан вышел на палубу. На трюме в пазах стена пошла пузырями. Они надувались и лопались. Смола прилипала к ногам. Черные следы шли по палубе. Солнце зашло. Яркими огнями вспыхнул салон. Оттуда мирно мурлыкал пассажирский голос. Грапани догнал капитана. «Я доложу», — весело говорил Грапани. «Очень здорово. То есть замечательные плоты, говорю я. А Салерно?» «Видел все», — сказал капитан. «Готовьте провизию, воду, фляги, ракеты. Фальшфейера не забудьте. Сейчас же». «А Салерно? Чудак? Ей-богу!» — крикнул Грапани и побежал хлопотать.

Ночью капитан пошел мерить температуру. Он мерил каждый час. Температура медленно подходила к 89 градусам. Капитан осторожно прислушивался, не гудит ли в трюме. Он приложил ухо к трюмному люку. Было горячо, но капитан терпел. Было не до того. Слушал. Нет, ничего. Это урчит машина. Ее слышно по всему пароходу. Капитану начинало казаться. Вот сейчас, через минуту, пароход не выдержит. Взорвется люк, полыхнет пламя, и конец. Крики, вой, кровавая каша. Почем знать, дотерпит ли пароход до утра? И капитан снова щупал палубу. Попадал в жидкую горячую смолу в пазах. Снова мерил градусником уже каждые полчаса. Капитан нетерпеливыми шагами ходил по палубе, глядел на часы. До рассвета было еще далеко. Внизу Грапани купорил в бочке сухари, консервы. Солерно возился тут же. Он слушал Грапани и со всех ног исполнял его приказы. Как мальчик, старик глядел на капитана, будто хотел сказать: «Ну, прикажите скорее, я в воду брошусь». Около полуночи капитану доложили. Двоих вынесли из кочегарки в обмороке. Но машина все вертелась, а пароход летел напрямик к Торной дороге. Капитан не мог присесть ни на миг. Он ходил по всему пароходу. Он спустился в кочегарку. Там, в горячем пару, звякали дверцы топок. Пламя выло под котлами. Распаренные люди изо всех сил швыряли уголь. Не попадали и снова с ожесточением кидали. Ругались, как плакали. Капитан схватил лопату и стал кидать. Он задыхался в пару. «Валяй, валяй, сейчас конец», — говорил капитан. Гайки закрыли. Капитан вылез наверх. Ему показалось холодно на палубе. А это что? Какие-то фигуры в темноте возятся у шлюпки. Капитан опустил руку в карман, нащупал браунинг. Подошел. Три матроса и кочегар вываливали шлюпку за борт. «Я не приказывал готовить шлюпок», — тихим голосом сказал капитан. Они молчали и продолжали дело. «На таком ходу шлюпки не спустить», — сказал капитан чуть громче. «Погибнете сами и загубите шлюпку». Капитан сдерживал сердце. Нельзя подымать тревогу. Матросы вывалили шлюпку за борт. Оставалось спустить. Двое сели в шлюпку, двое других готовились спускать. «А, дьявол!» — вскрикнул один в шлюпке. «Нет весел! Они запрятали весла и паруса!» «Давай весла!» — крикнул он в лицо капитану. «Давай!» «Не ори!» — сказал тихо капитан. «Выйдут люди, они убьют вас!» И капитан отошел в сторону. Он видел, как люди вылезли из шлюпки. До рассвета оставалось 3 часа. Капитан увидел еще фигуру, пригляделся. Солерно. Старик, полуголый, шел, шатаясь. Он шел прямо на капитана. Капитан встал. Солерно. Старик подошел вплотную. «Что мне теперь делать? Прикажите!» Солерно глядел сумасшедшими глазами. «Оденьтесь», — сказал капитан. «Причешитесь, умойтесь. Вы будете передавать детей на плоты». Солерно с сердцем махнул кулаками в воздухе. Капитан зашагал на бак. По дороге он снова смерил. Было почти 90 градусов. Капитану хотелось подогнать солнце, вывернуть его рычагом вверх,
Еще 2:45 до рассвета. Он прошел в кубрик. Боцман не спал. Он сидел за столом и пил из кружки воду. Люди спали головой на столе, немногие в койках. Свесили руки, ноги, как покойники. Кто-то в углу копался в своем сундучке. Капитан поманил пальцем боцмана. Боцман вскочил, тревожно глянул на капитана. «Вот порядок на утро», — тихо сказал капитан. И он стал шептать над ухом боцмана. «Есть, есть», — приговаривал боцман. Капитан быстро взбежал по трапу. Ему не терпелось еще смерить. Градусник с веревкой был у него в руке. Капитан спустил его вниз и тотчас вытянул. Глядел, не мог найти ртути. Он взял рукой за низ и отдернул руку. Пеньковая кисть обварила пальцы. Капитан почти бегом поднялся в каюту. При электричестве он увидел. Ртуть уперлась в самый верх. Градусник лопнул. У капитана захватило дух. Дрогнули колени в первый раз за все это время. И вдруг нос почувствовал запах гари. От волнения капитан не расчуял, откуда. Озирался вокруг. Вдруг он увидел дымок. Легкий дымок шел из рук. И тут капитан увидел. Тлеет местами веревка. И сразу понял. Труба раскалилась докрасно в трюме. Пожар дошел до нее. Капитан приказал боцману поливать палубу. Пустить воду. Пусть все время идет из шланга. Тут под трюмом пар шел из трубы. Капитан зашел в каюту солерна. Старик переодевал рубаху. Вынырнул из ворота, увидал капитана, замер. «Дайте химию», — сказал капитан сквозь зубы. «У вас есть химия?» Солерно схватил с полки книгу. «Одну, другую. Химии, химии», — бормотал старик. Капитан взял книгу и вышел вон. «Может ли взорвать?» — беспокойно думал капитан. У себя в каюте он листал книгу. «Взрывается при ударе», — прочел капитан про Бертолетову соль. «И при внезапном нагревании». «А вдруг там попадет так, что внезапно?» Капитан заерзал на стуле, глянул на часы. До рассвета оставалось 27 минут.

Остановить пароход в темноте, все пассажиры проснутся, и в темноте будет каша и бой. А в какую минуту взорвется? В какую из 27? Или соль выпускает кислород? Просто кислород, как в школе на уроке химии. Капитан дернулся смерить, вспомнил и топнул сердцем в палубу. Теперь капитан как закаменел, шел твердо, крепким шагом, как живая статуя. Он прошел в кубрик. «Буди», — сказал капитан боцману. «Двоих на лебедке, плоты на палубу, собирать». Люди просыпались, серые и бледные. Всеми глазами глядели на капитана. Капитан вышел. С бака на него глядели бортовые огни, красный и зеленый, яркие, напряженные. Капитан уже слышал сзади возню, грохни брусьев, тарахтела лебедка. Вспыхнула грузовая люстра. «Грапани, к пассажирам», — сказал капитан на ходу. Он слышал голос Салерна. «Салерна, ко мне», — крикнул капитан. «Вы распоряжаетесь спуском плотов. И ни одной ошибки». Второй штурман с матросами вываливал шлюпки за борт. 11 шлюпок. Капитан глянул на часы. Оставалось 17 минут. Но восток глухо чернел справа. «Всех наверх», — сказал капитан маленькому механику. «Одного человека оставить в машине». Пароход несся, казалось, еще быстрее, напоследки, очертя голову. Капитан вышел на мостик. «Определитесь по звездам», — сказал он старшему штурману. «Надо точно знать наше место в океане». Легкий ветер дул с востока. По океану ходила широкая плавная волна. Капитан стоял на мостике и смотрел на сборку плотов. Солярно точно, без окриков, руководил, и руки людей работали дружно, в лад. Капитан шагнул вправо. Ветром дунул свет из-за моря. «Стоп, машина!» — приказал капитан. И сейчас же умер звук внутри. Пароход будто ослаб. Он с разгону еще несся вперед. Люди на миг бросили работу. Все глянули наверх, на капитана. Капитан серьезно кивнул головой, и люди вцепились в работу. Аббат проснулся. «Мы, кажется, стоим», — сказал он испанцу, и зажег электричество. Испанец быстро стал одеваться. Поднимались и в других каютах. «Ах да, именины!» — кричал испанец. Он высунулся в коридор и крикнул веселым голосом. «Дамы и кавалеры, пожалуйста, прошу, все в белом, непременно!» Все собрались в салоне. Грапани был уже там. «Но почему же так рано?» — говорили нарядные пассажиры. «Надо приготовить пикник», — громко говорил Грапани, а потом шепотом. «Возьмите с собой ценности. Знаете, все выйдут, прислуга ненадежна». Пассажиры пошли рыться в чемоданах. «Я боюсь», — говорила молодая дама, — «в лодках по волнам». «Со мной, сударыня, уверяю, не страшно», — сказал испанец. Он приложил руку к сердцу. «Идемте. Кажется, готово». Грапани отпер двери. Пароход стоял. 5 плотов гибко качались на волнах. Они были с мачтами. На мачтах флаги перетянуты узлом. Команда стояла в 2 ряда. Между людьми проход к трапу. Пассажиры спустились на нижнюю палубу. Капитан строго глядел на пассажиров. Испанец вышел вперед под руку с дамой.
Он улыбался, кланялся капитану. От лица пассажиров начал испанец и шикарно поклонился. «Я объявляю», — перебил капитан крепким голосом. «Мы должны покинуть пароход. Первыми сойдут женщины и дети. Мужчины не трогаться с места, под страхом смерти». Как будто стон дохнул над людьми. Все стояли оцепенелые. «Женщины вперед», — скомандовал капитан. «Кто с детьми?» Даму с девочкой подталкивал вперед Грапани. Вдруг испанец оттолкнул свою даму. Он растолкал народ, вскочил на борт. Он приготовился прыгнуть на плот. Хлопнул выстрел. Испанец рухнул за борт. Капитан оставил револьвер в руке. Бледные люди проходили между матросами. Солерно размещал пассажиров по плотам и шлюпкам. «Все?» — спросил капитан. «Да, 203 человека!» — крикнул снизу Солерно. Команда молча по одному сходила вниз —

плоты отвалили от парохода. Легкий ветер относил их в сторону. Женщины жались к мачте, крепко прижимали к себе детей. Десять шлюпок держались рядом. Одна под парусами и веслами пошла вперед. Капитан сказал Грапани: «Дайте знать встречному пароходу. Ночью пускайте ракеты». Все смотрели на пароход. Он стоял один среди моря. Из трубы шел легкий дым. Прошло 2 часа. Солнце уже высоко поднялось. Уже скрылась из глаз шлюпка Грапани. А пароход стоял один. Он уже не дышал. Мертвый, брошенный, он покачивался на зыбе. «Что же это?» — думал капитан. «Зачем же мы уехали?» — крикнул ребенок и заплакал. Капитан со шлюпки оглядывался то на ребенка, то на пароход. «Бедный, бедный!» — шептал капитан. И сам не знал, про ребенка или про пароход. И вдруг над пароходом взлетело белое облако, и вслед за ним рвануло вверх пламя. Гомон, гул пошел над людьми. Многие встали в рост, глядели, затаив дыхание. Капитан отвернулся, закрыл глаза рукой. Ему было больно. Горит живой пароход. Но он снова взглянул сквозь слезы. Он крепко сжал кулаки и глядел, не отрываясь. Вечером виден был красный остов. Он рдел вдали, потом потухло. Капитан долго еще глядел, но ничего уже не было видно.

Три дня болтались на плотах пассажиры. На третьи сутки к вечеру пришел пароход. Грапани встретил на борту капитана. Люди перешли на пароход. Не досчитались старика Салерна. Когда он пропал, кто его знает?

0: Рассказ Бориса Житкова читала Елена Дельвер.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Государственный музей Исаакиевский собор получил мрамор с карельского месторождения Ковадьярви. Около 17 тонн камня предназначены для восстановления исторической облицовки северо-западного каре храма, сообщили в пресс-службе учреждения. Событие стало началом одного из самых ответственных этапов реставрации памятника архитектуры. Замены его мраморного убранства добавили в музее. Специалисты установили, что камень с месторождения Ковадьярви по физико-механическим свойствам и внешнему виду почти идентичен рускеальскому мрамору. Этот материал изначально использовался при строительстве собора. Всего для облицовки одного из каре потребуется 30 мраморных блоков. Реставрационные работы на участке планируется завершить летом 2027 года. Сотрудники музея в Петергофе опубликовали архивные записки Петра I. Он лично проектировал знаменитые фонтаны. В августе 1721 года Петр Великий сделал уникальные записи с детальными указаниями по обустройству своей любимой загородной резиденции. Император собственноручно расписал, как именно должны выглядеть и работать фонтаны в саду дворца Монплезир, сообщили сотрудники музейного комплекса Петергоф. Так царь приказал установить фонтан номер 1 в самом центре огородного сада Монплезира, прямо на перекрестке дорожек. Под 4 позолоченные статуи Петр велел изготовить круглые медные пьедесталы. Главная особенность задумки – пустить воду так, чтобы она стекала к земле гладким и ровным слоем, как стекло. Все элементы конструкции должны были сверкать на солнце, поэтому пьедесталы император потребовал обязательно позолотить. В Санкт-Петербурге начинается реставрация памятника Михаилу Глинке, установленного в Театральном сквере. Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Монумент основоположнику русской классической музыки был установлен в 1906 году. Место для памятника выбрано не случайно. Именно в здании бывшего Большого каменного театра, ныне консерватории, прошли премьеры опер Глинки «Жизнь за царя» и «Руслана Людмила». При открытии памятника современники отмечали, что бронзовая фигура получилась слишком приземленной, напоминая не столько гениального композитора, сколько прозаичного буржуа. Однако это не умаляет его исторического и культурного значения. Заказчиком работ выступает Государственный музей городской скульптуры. Реставрацию планируется завершить до 30 апреля 2027 года.

уникальной реликвии 1991 года от самодельного флага с баррикад у Дома Советов РСФСР в Москве до флага защитников Ленсовета, который в ночь на 21 августа вывесили на балконе Мариинского дворца в Петербурге, представят широкой публике на выставке ко дню российского флага в Государственном музее политической истории России в Петербурге. Временная экспозиция позволит проследить, как менялся символический ландшафт страны в переломные годы, и увидеть подлинные артефакты, хранящие память о событиях новейшей истории России. Широкой публике также представят флаг, который после провала ГКЧП был поднят над Южно-Сахалинским горосполкомом в качестве официального государственного флага, и самодельный триколор, поднимавшийся 19-21 августа 1991 года в Самаре на митингах протеста против ГКЧП. Еще один значимый предмет, символизирующий завершение целой исторической эпохи – фрагмент красного флага, который развевался над зданием Смольного и был снят после закрытия Ленинградского обкома КПСС 24 августа 1991 года. На втором этаже автовокзала Санкт-Петербурга открылась фотовыставка «Люди моря», организованная агентством внешнего транспорта совместно с одноименным фондом, командой, изучающей и сохраняющей морскую историю. Экспозиция доступна для всех пассажиров в зоне ожидания. На выставке представлены почти 20 уникальных фоторабот, сделанных в реальных экспедициях. «Белый медведь» на мысе Песчаной, «Закат над островом Матуа», «Морской котик» на судне «Ламантин», а также виды Баренцева, Охотского морей. Каждый снимок позволяет зрителю мысленно перенестись к Каспийскому морю, архипелагу «Северная земля» или на Байкал. Выставка работает ежедневно с 5:30 до 23:30 и продлится до 30 сентября. Посетить ее можно по адресу набережной обводного канала 36, зона ожидания, второй этаж. Вход свободный. В Петербурге 27 августа пройдет необычный кинофестиваль «Книга, камера, мотор». Гостей ждет насыщенная бесплатная программа, посвященная тому, как литература превращается в кино. Запланирована творческая встреча с известным писателем Александром Пелевиным. Кроме того, пройдет лекция про искусственный интеллект. Эксперты расскажут, как нейросети прямо сейчас меняют кинематограф. Посетителям будут доступны интерактивные площадки, «Счастливый час», «Беспроигрышная лотерея», мастер-класс «Акварельный скетч на тему кино» от арт-студии «Грелка», мастер-класс «Мозаика в формочке» от арт-студии «Грелка», «Аквагрим. Супергерои». Также запланированы показ мультфильмов проекта «Особенные мультипликаторы». Фестиваль стартует 27 августа в Центральной детской библиотеке имени Внукова. Вход свободный. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу 22 августа переменная облачность, днем без существенных осадков, 20-22 градуса тепла, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 754-755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 57%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В воскресенье 23 августа облачная погода без существенных осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление 756-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 66%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность, днем без существенных осадков, плюс 20-22, вечером небольшой дождь, а в воскресенье облачная погода без существенных осадков, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни понемногу будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
3: «21 августа – День памяти Марины Константиновны Адашевской.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Мария Петько. Санкт-Петербург хранит на страницах своей истории множество судеб, множество дорог, по которым прошли и которыми идут его жители, люди разных времен и поколений. Благодаря им и бьется сердце нашего города. Одну из таких страниц мы приоткроем сегодня. Вот уже более 70 лет на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова играет заслуженная артистка России Марина Константиновна Адашевская. С театром ее связывает не только собственная профессия. Отец Константин Игнатьевич Адашевский был ведущим актером Петербургской Александринки, а первый муж – известный актер театра и кино Павел Панков. Марина Константиновна – характерная актриса. Многие зрители помнят ее неподражаемую бабушку Ануш в легендарном телевизионном спектакле Большого драматического театра «Ханума», поставленном Георгием Товстоноговым.
2: Что такое? Что такое?
3: Бабушка Ануш, я вас очень прошу, вы пересядьте куда-нибудь здесь подальше, а то нам места не хватит для танца.
2: Вай мы! На крестинах соной! Здесь 100 человек Багдадури плясали.
3: Мы будем танцевать не Багдадури. Мы будем танцевать вальс. Этот танец простора требует.
2: А Микич требует, чтобы я сонный глаз не спускала.
1: До сих пор Марина Адашевская играет на сцене Большого драматического театра в спектакле «Время женщин» по пьесе Елены Чижовой в постановке Геннадия Тростенецкого. А родилась она в далеком 1927 году в Петербурге, городе, который почти никогда не покидала. Марина Константиновна встретила войну еще совсем девочкой, но тяжелые военные годы определили всю ее дальнейшую жизнь и профессию. Об этом времени мы и побеседовали в ее уютной квартире в самом центре Петербурга, в доме, наполненном воспоминаниями.
4: У родителей у меня отец мой был артист Александринского театра, вот, а мама у меня была учительница. До войны как-то, знаете, когда детство, это вообще всегда все хорошо. Хорошая школа, прекрасный дом. Мы жили в коммунальных, у нас не было никакой отдельной квартиры. И мы жили в коммунальной квартире, были там и хорошие жильцы, и всячески это тяжелый путь вообще привыкания и жизни в коммунальной квартире. В моей довоенной жизни еще, хотя мне, значит, исполнилось уже 14 лет, когда началась война, но я еще, как говорю, я прожила живу еще 3 века, потому что в гостях у родителей дом был гостеприимный, несмотря на коммунальную квартиру, всегда собирались компании очень интересных артистов из разных театров. И люди были просто 19 века, понимаете, приходили уже, скажем, пожилые. Ну и потом перед войной еще же у нас большая семья была, родственников много было, не просто семья наша состояла из 3 человек, папа, мама и я. А так вообще было много очень родственников, двоюродных и родных, там родственные связи всегда. Дни рождения, особенно детские, детей собиралось очень много. Было всегда очень весело. А вот уже потом, когда началась война, это я помню, это очень хорошо день. Это вот утро было. Мама была на кухне, кто-то еще с соседей там был. И я вдруг, знаете, тогда перед войной были круглые такие радиоприемники. Ну, показывают много их по телевизору, вспоминают. И эти приемники всегда работали. Сейчас молодежь слушала, в ушах там музыка и все. А тогда эти стояли приемники, и все известия, все было через радио такое местное. И вдруг, знаешь, так речь Молотова и сообщение, что война. И я помню, как это было такое, боже мой, всплеск, значит, в кухне, что и как-то. И вот жизнь как бы прежняя на этом абсолютно кончилась. Потому что начались сразу другие заботы. Затемнение в окнах, окна заклеивались, знаете, так крест-накрест, не для чего-либо, а чтобы, ну, если вот бомба разлетались стекла, осколки же, сохранить, чтобы стекло были и темные абсолютно улицы. Потом, значит, ввели такой синий свет, немножко были пуговички такие светящиеся. И был сразу же введен комендантский час, так называемый. Только я вот это врать не буду, у меня с цифрами плохо. Ну, тогда поначалу еще он был такой поздний, дальнейшее я уже не знаю, потому что, значит, вот папа в Александринском театре был, и Александринский театр, театр имени Пушкина тогда, он эвакуировался, весь театр, значит, папа сказал, ну все, мы уезжаем. Ну, были прощания с родственниками такими, еще хотели, чтобы я осталась там, потому что никто не думал, что это будет так, но немцы очень быстро подступали. И, значит, нас уже эвакуировали. Там был один вагон спальный, но не мягкий, никакой обыкновенный. Такой один для пожилых людей. А остальные ехали так называемыми в столыпинских теплушках, иначе говоря. В конце августа мы уезжали. В теплушках взяли какие-то там чемоданчики, родители собирались. Больше ничего, вещи только какие-то. Остальное, значит, все оставалось в квартире. Так, когда еще в Ленинграде висели аэростаты, немцы боялись ниже спускаться. Я так думаю, уточняли, куда что надо разбомбить, все спокойно. А вот когда, значит, мы поехали, и ехали очень медленно, наш ехал эшелон театральный, там еще ТЮЗ, был такой ТЮЗ-зона Бориса Вольфовича. Это новый ТЮЗ назывался. Два ТЮЗа были. Один был старый брянцевский, который и остался. А еще перед войной Борис Вольфович тогда выпустил курс свой от кадочников. Вот эта плеяда вся была. Сейчас уже их нет, по-моему, живых. Вот. Они тоже эвакуировались в Сибирь. Но они сначала были в другом городе, а потом тоже в Новосибирск как-то их перевели. Но это я не могу точно сказать, как. Просто они у нас там бывали. Вот, и в районе Жихаревске, вот возвращаясь, там был уже сначала, значит, нас остановили, и нас обогнал эшелон с Кировского завода. Там эвакуировались танки и семьи работников. Им первым, естественно, заводы надо было эвакуировали в первую очередь. И мы остались еще лежали, значит, нас лесочек такой был туда. Всех велено было там, орали в эти самые в рупоры и лежали. И над нами летчик летал, немец, фашистские знаки были, он что-то разглядывал. И так это продолжалось часа 2-3, наверное, мы были. Ну, потом он улетел. Налета на нас там не было, когда мы проезжали, вот, вот до Жихарева доехали. Наши питерские же, знаете, это там Назия, Жихарь, вот это уже туда. Там тех разбомбили в клочья. И они уже лежали, покрытые тогда поначалу еще были простыни, покрывали трупы. Это все мы видели. Ну, Новосибирск так приехали, там театр начал работать. Работал очень много. Мы, в общем, прожили в Новосибирске 3 года. Там расселили по квартирам, там тоже, конечно, уплотнение было жильцов. Мы жили, значит, там врачи были. Врач, а он инженер, железнодорожник был. Хорошая семья была. Конечно, им было все тяжело, но все понимали, что это война, и все. Знаете, сейчас говорят, ну, старики вечно говорят, только бы не было войны. Да, я старуха и твердо подтверждаю. Вот прошла моя большая долгая жизнь, но ничего страшнее войны нет. Даже там, в Новосибирске, бомбежек нет, да? Дают какой-то хлеб. Во-первых, все стояли, потому что снабжение было, естественно, все на фронт, все, естественно, и все это понимали. Продукты давали по карточкам там, но их надо было еще в очереди получать. Это дается карточка, тебе полагается, скажем, я сейчас цифры привожу неверные, не помню, и вот крупы сколько-то. И она вся на мелкие квадратики в карточке разделена. И там в эти маленькие квадратики было, скажем, 20 грамм крупы. Значит, вы берете себе какое-то блюдо, там просто обыкновенная каша, и там написано 5 грамм масла и там 10 грамм крупы пошло на ваше, и это все, значит, вот это отрезалось. это было. Поэтому, конечно, сравнивать с блокадниками и с голодом, который был здесь, это просто нечего. Но, конечно, жили тяжело. Еще, может быть, знаете, когда на заводе, там был имени Чкалова большой завод, ну, много заводов было, там, может быть, куда-то больше. В театре, конечно, было похуже снабжение, потому что, ну, театр как обслуживающий персонал. Но все равно это было довольствие, был хлеб хотя бы, да? Ну, просто так, знаете, как, ну, девчонка еще все-таки 14 лет, хоть подросток. Это я рассказываю, не жалуясь ни в коем случае, потому что тогда жалости у людей никакой к себе не было, что мы тут, там чего-то не додают. Пармезан не тот, не настоящий, знаете, или еще что-то. Этого не было. Просто, ну, голодно людям, особенно мальчишкам там, знаете, и росли мы все, и все такое прочее. Знаете, так еще иногда вдруг увидишь какой-то сон, хлеб и маслом намазанный, вот, знаете, так просто, ну, маслом, потому что тогда давались, я как помню. Я тоже в очередь, меня же, конечно, я стояла, там сменяла маму или кого-то. Хлопковое масло, оно еще было не то, что рафинированное, а просто, знаете, там хлопок. Мы потом, я помню, были на гастролях, по-моему, в Алмате, ну, где-то в Средней Азии. И это же хлопковое масло оказалось очень вкусное, которое... когда оно обработано для пищи. Это также, наверное, сравнивать, как сейчас эти пальмовые масла идут, разговор. Пищевое или там хозяйственное какое-то для нужды. Вот это было. И жили, все жили на нервах. Потому что у каждой семьи кто-то был или очень близкий, сын, там, брат, муж или кто-то, или вообще просто какой-то близкий друг, подруга, не знаю. И ждали. И вот боялись прихода почтальона, потому что с чем идет повесточки у почтальона были такие стандартные, уже понятно, приходил, и все ждали, и все слушали радио. И вот это по первые годы, когда и под Москвой уже, Киев сначала думал, ну как это Киев, все, потом из Петербурга, у меня же там же полно, у меня в родне очень много в блокаду умерло. Там остался только, ну да, моя тетка и мой кузен, брат двоюродный, мальчишка, он моложе меня еще был. Потом, значит, когда стали уже спокойнее оттуда письма, все-таки приходили треугольнички такие, потому что конвертов никаких не было. Треугольничек, знаете, писался, и все. Потом только там на почте печать ставила, что оплачено, и все было цензуровано. Тогда была цензура. Военная цензура, но боялись, чтобы каких-нибудь там не было сообщений. Это было. Вот, и тогда первое пришло, там написано было. Тетя Катя умерла в таком году от голода. Тетю Дашу там она попала под обстрел, а бабушка тоже умерла, ее откинула там. Ну вот, знаете, вот такие веселые письма, ужасные были. Вот это все. И вот этим жили. И Сталинградскую битву, там же все время слушали, только это уже. Вот в напряжении этом. И, конечно, когда был положив блокады, сообщили, ну, это была там вообще и в театре во всем. Радость была несусветная. И как-то свет, знаете, в окошке. И, в общем, театр вернулся, мы вернулись еще туда, в Ленинград, в 44-м году.
5: То есть война еще не закончилась?
4: Еще война. Но она уже была на границе. Уже туда перешли, значит, отброшены. И

0: Все мы, так сказать, студенты, но юридически мы были все артисты вспомогательного состава. Поэтому вот буквально в первые дни, ну, в начале, когда нас приняли, театр еще был в отпуске, по-моему, или у них какие-то, мы не были заняты. Но мы оборудовали в театре костюмы, перекладывали в разные места, сшили какие-то декорации нас тоже, потому что народу не было. Это все было. Значит, с 1944 года вот я стала быть в театре. Ну, юридически потом уже в артисты переходили. Ну, это юридические дела. Так с 1944 я никуда не делась, потому что после окончания 3 года мы учились там. Оставлена была в театре, так вот и осталась до сих пор.
1: А ваше решение вот стать актрисой, оно не менялось?
0: Вы знаете, что я сейчас думаю, я не знаю. Я актриса, потому что я в актерской семье, папа артист. И тогда я почему сказала, вот 22 июня – это конец моей счастливой жизни. Не с родителями или чем, а просто когда я могла выдумывать свои какие-то профессии, выбирать, куда-то ездить. А так вот, ну, 14 и 17, да? Вот когда начинает что-то в башке шевелиться у молодежи и начинает думать о профессии. И тогда профессия была театр, потому что я была там при театре только. Там же тоже ведь во Во-первых, и ездить даже однажды только папа там как-то мне еще такая, то, что там в Александринском была актриса Лежена, ее дочка, она, и он нам устроил какой-то там к директорше какого-то клуба, что ли, под Новосибирском, чтобы мы хоть в лес немножко сходили, посмотрели, что это такое. Просто прогулялись. А ведь нельзя было передвигаться никуда, потому что война. И не дай бог что-то такое. Масса же было, так сказать, разведчиков. У немцев разведка была сильно поставлена. Все отмечают и тогда, и все. Вот этот самолетик летал над нами. Это все было очень ограничено. У меня во время войны мамина, моя бабушка, в общем, материнская, по материнской линии, они в Павлодар были эвакуированы с другой теткой моей. Она умерла. И маме надо было поехать как-то решить, потому что там и сестра. Ну, в общем, трагедия такая. Они позже нас выехали, их уже вывозили из блокады. И вот тогда, ну, во всяком случае, были какие-то уже ходы, там уже знакомые как-то понимали, что это ленинградские люди, дали пропуск проехать в Павлодар и решать там свои семейные похороны и все такое прочее. Как-то помочь родственникам. А так просто я это к тому говорю, что вот вы спросили о профессии, как я решила. Я не знаю, там было очень в Александринке это были одержимые люди, скажем, вот тот же 19 век. Юрий Михайлович Юрьев, знаменитый александринский артист. Он обожал вообще театр. Он из Рюриковичей, как он говорил всегда, действительно у него. Он такая фигура была очень интересная. Такой могучий человек. Он, значит, организовал такой, ну, сейчас бы сказали, кружочек, что ли. Собрал вокруг себя молодежь. И, кстати, вот подстановкой голоса тогда и дикции. Он занимался, он любил театр, он учил. Он вообще-то преподавал, у него были ученики. А там уже института никакого театрального, ничего. Это просто его была, ну, как такая любовь к театру и добровольное занятие, что ли. И что-то прибить молодежи. Ну вот из тех, кто там у него учился, в общем-то, пожалуй, да, артисткой стала я. Остальные там разошлись по разным там профессиям были. Потом, конечно, и тут, когда и поступила, тут же тоже был театр. Тоже интересные люди были, опять же. Большой драматический театр всегда как-то был на какой-то определенной высоте.
1: То есть судьба, война за вас?
0: Да, это все, потому что там была одна профессия театральная. Очень любимая, я ничуть, так сказать, это все очень хорошо. Но если вы спрашиваете, как я выбирала, у меня выбора не было. Потому что даже потом, когда мы приехали, ведь эти все были разрушены, я помню еще только, даже просто на лыжах покататься, да? Ну, единственное, тогда в Царском селе, там просто во дворцах каком-то внизу выдавались коньки, замерзало все, зимы были очень холодные. И лыжи, вот туда можно было приехать, там покататься по паркам, уже разминировано было и все. Вот, вся радость, жизнь Ни

0: Ничего похожего на современную нет.
1: А до войны вы жили, вы говорите, в коммунальной квартире, да?
0: Да?
1: В центре где-то города?
0: Да, я вообще в центре. Я один раз на Петроградской еще, это вроде-то не центр был, да? Была. А, нет, еще Васильевский остров был. Я была, первый муж был Панков, мы жили с ним на Васильевском острове. Я родилась-то, это очень интересно, потому что я родилась на Загородном, 34. То есть вот этот переулок Джамбула, тогда Лештуков был, он прямо, так сказать, к театру отвел. И упирался в мой дом. Но это тогда не было. Ну вот просто на Загородном мы жили, у пяти углов. Потом переехали, ну это тоже в коммунальную, и на Загородном в коммунальную, и... У пяти углов, опять же, вот Рубинштейна 23 на одной площадке с Довлатовым. На одной площадке Довлатов как раз на 14 лет меня моложе. Он родился с началом войны.
1: Дружные были, общались между...
0: Да, вот, ну, потому что отец Сергея, он же был режиссер в Александринском театре, это было такое тесное. А Нора Сергеевна, она мать. Она была корректором в журналах, она очень... Вот весь этот юмор довлатовский, это от матери. Она была очень такая интересная. Потом и мы поменялись, и тогда как-то разъезжались, пытались чего-то побольше, получше где-то. И потом я жила. Я много где... Я как-то так складывалась жизнь моя, что я много где жила и менялась. Ну, и как-то, ну, подолгу жила. Все равно жизнь-то какая, да? И еще на Большой Конюшенной жила и на Петроградской.
1: А родители верующие люди?
0: Я бы не сказала. Они традиционные были. Это никто не возражал. Это все полагалось. Раз крестить надо, тайно закрыли окна, покрестили. Это все было. В семье и все традиции, все Пасхи, Рождество, это елка тоже была закрыта из занавеска. Потом только разрешили уже эти елки, это справлялось для детей и все. А в смысле такой, дома чего и нет, папа совсем так иронично, скорее, мама больше немножко, верующая я. Ну, только своеобразный я. Может быть, батюшки меня бы как бы и осудили, что я не то делал. Но я религиозный человек. Вот это да. У меня как-то это даже было, когда я маленькая, это меня на каникулы отправили в Лигово. Это тогда было совершенно дачное место. Лигово, я забыла, партизана Германа, да? Это Лигово вообще. Ну, туда надо на поезде было ехать, и поезд, даже еще какие-то остановки были. И там жила тетка отцовская. И вот туда меня, значит, в это Лигово на каникулы отправили, и мы с ней, она повела как раз Рождество 7-е, и мы были в церкви. И меня произвело это, я была, по-моему, во втором классе, что-нибудь. Грандиозное впечатление. Ну, сельская церковь, деревянная, значит, все это горит. И я приехала домой, но я сказала, я буду веровать. Не понимая ничего, мама сказала, пожалуйста, если ты считаешь нужным, то пожалуйста. Вот от этого пошло, это все такое какое-то детское.
1: То есть это уже с детства, или это просто детские впечатления?
0: Детское впечатление и пошло. Ну, очевидно, я так думаю, потому что там же все тетки, бабушки, особенно материнская мать, очень религиозные были, очень. Но это все, так сказать, не афишировалось. Сейчас немножко любят, так сказать, это есть парадность в религии, чего я не терплю. Вот это я могу сказать. Она со мной внутри, и это мое дело. И как я строю эти отношения. Я не могу сейчас этого сказать. Это как-то вот пришло ко мне и не уходит. Ну, хотя это, так сказать... Раньше это скрывалось, это не очень. Это парадная жизнь одно, а на кухне другое. Так жили. Клана не было такого, не считалось, не знали, как это называется. Но сейчас это говорят. Ну вот семья в большом смысле. С тетками, с бабушками. Знаете, большой клан. Ну, наверное, я так считаю, что у нас был человек 20-30 таких вот. Людей, которых вот и на рождение всегда у родителей была примерно, какую сегодня тетку звать, какую там твое рождение справим, тех, кто позовем, а этих, чтобы не обижались. Ну вот у нас так в семье было принято. И они также принимали это, и также ходили в гости. Праздники были очень интересные. Всякие, причем, знаете, с угощениями совсем, но перед войной это жили нормально, это потом уже все развалилось.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы, когда вернулись из эвакуации,
0: да,
1: в Петербург до эвакуации, до того, как вы уехали, и после, это два разных города, как вы восприняли?
0: Вы знаете, что я не могу сказать, что это два раза, он настолько был любим. И там, когда сказали, это была такая радость, что мы возвращаемся, что там даже были такие, сказали, что там можно, может быть, еще остаться, поработать в театре, другому папе предлагали. Сказали, ни в коем случае. Вот есть занята квартира или нет, но у нас в результате оказалась комната наша свободна. Вернее, там кто-то жил, но они как бы незаконно. Если у человека там были такие в Ленинграде правила, разбомбили, им где-то жить надо, да? Есть свободные люди, уехали в эвакуацию или там что-то нету людей, и они поселялись. И за ними закреплялся. Тогда же не было ЖСК, которые потом покупались, могли купить что-то себе даже при советской власти квартиры. Тогда не было. Тогда все было государственное, и это не собственность. И это бывало. Те, кто приехал, и вот люди из разбомбленного дома, то это уже что-то другое им полагалось давать, там давали где жить. У нас нет. У нас осталось другое дело, что разграбили там вещички, не до конца, но там вещи вот старые, видите, у меня. Это все же такое, это каждый имеет свой смысл. Это не так просто. Это долгая экскурсия. Вот, мы там уже остались. Это
1: в свой дом.
0: Вот это до войны Рубинштейна, 23 квартиры, 24. И после войны мы вернулись в свой дом. И там еще была одна жилица из очень интересных. Наталья Людыгина, вообще Швецова, но рожденная Поль-Мари. У меня такое вот впечатление, что в ее особняке родительском, потом вот на английской набережной нашей, там, по-моему, Ростропович купил тогда эту квартиру. Но это уже он потом, она умерла. Вскоре после войны она блокаду была здесь. Еще сказал, вы извините, вот какую-то вещь, вот эту я продала, потому что кто-то пришел там грабить. Я сказал, нет, это вот приедут и все, ну продайте тогда, нам ей дали что-то, хлеб. Ну, мама сказала, Наталья, о чем вы говорите, вы живы и все, слава Богу. Вот это было. Потом она, бедная, попала в больницу, и навещали ее уже в инвалидном доме. Она просто не вставала уже из-за этого, как в больнице. Там у Смольного он и сейчас еще до сих пор, по-моему, там есть. Уже другого качества, наверное. А тогда вот блокадники какие-то одинокие старшие. Это ужасно. А город сам, понимаете, он, конечно, потому что, ну, вот видишь, раз дома нету. Вот, кстати, район Староневского. Первые бомбы попали в Староневский. Вот этот они, наверное, Московский вокзал хотели, что ли, разбить. На Поварском первые были бомбы. Он был сильно разбомблен. Ну вот их там восстановили. Но все равно он был прекрасен, народу было мало. И вот, будучи студентом, молодым, мы же заняты в спектаклях были, вот мы любили или домой идти пешком куда-то там, или называлось «Пойдем к Пете», это как «Медный всадник» тогда открыли, он же был закрыт. И тогда вот смотрели, когда разворачиваются тогда Аничковский мост, и народу мало, машин нет. И вся архитектура, знаете, по улице Жёлчего Розы пройти – одно удовольствие.
1: Как бы заново открывали тогда город, наверное,
0: ну,
1: после войны.
0: Потому что его все в любви признавались все. Из фронта вернувшиеся хотели к нам. И он и стал восстанавливаться потихонечку, потому что, ну, это же деньги, это же. Но много было зияющих. Что-то сносили, но очень много восстановили, соблюдая, так сказать, стиль города, понимаете? Владимирская церковь была закрыта. И там, вы знаете, очень интересно, но это, может быть, байка расхожая, но, наверное, она имеет под собой какую-то почву. Там был НИИ какой-то, научно-исследовательский институт, во Владимирской церкви, которая на площади, да, Владимирской? НИИ закрыты. А потом, когда стали восстанавливать, значит, эти церкви, там что? Там алтарь сохранился. А почему сохранился? Вот это, так сказать, со слов молвы, которая была вокруг. Я думаю, что она действительно, это так и было, что там был руководитель этого НИИ. Там везде же так, ну, кружится алтарь, раз, это. А он взял алтарь и пошел завернуть, то есть закрыл и спрятал. Окна там закрыл, понимаете, алтарь, и это все он сохранил. Так что, когда стали восстанавливать, легко было. То есть там надо было что-то реставрировать, но все было цело, вся эта вот резьба, леснина и все. Такой рассказ был. А открыта была только Никола Морского, знаете, где это? У Мариинского театра, вот это, да. Вот она была открыта, и блокаду была на Петроградской, Владимирской. Всю блокаду работала.
1: Вы вот сказали, что вы все время так в БДТ и оставались, в Большом драматическом театре,
0: работали,
1: да, всегда, никуда не уходили никогда.
0: Нет.
1: И до сих пор вы играете в спектакль,
0: да.
1: Да, «Время женщин».
0: Угу.
1: Но вот этот спектакль, он же не только о конкретных судьбах, ну и о конкретных людских судьбах тоже, но и о городе, о Петербурге.
0: Обо всем. Дело в том, что мне больше нравится, честно говоря, вот это мое мнение. Но я, правда, и сказала Чижова, когда она у нас была. Как вы относитесь к пьесе «Время женщин»? И у нее же есть повесть «Время женщин». Я прочитала. Она очень хорошо передает атмосферу. И очень хорошо передает атмосферу наш Кочергин, художник. Это вот атмосфера, которая была, вот эти бабушки, которые там у Чижовой.
1: Это же время такое, конец 50-х.
0: Абсолютно. Да? Там вот Хрущев немножко введенный. Вы видели этот спектакль?
1: Да, я видела. Да.
0: Вот отношение этих старушек, которые девочку воспитывают. Это вот все, как говорилось тогда, вот все это бывшие. Вот там бывшие. До войны и после войны, когда живы были, те 19 века, всегда говорю, ну, это из бывших. То есть, значит, не обязательно аристократы, высокое там дворянство или кто-то такой, а просто по укладу, по правилам жизни. Сейчас много фильмов снимается, и хорошие фильмы есть, и о войне. Ну, вот даже вот вы посмотрите, военные фотографии, вот глаза нельзя забыть. Можно сделать прическу абсолютную, как сейчас почему-то забыли ее, всегда носили две косички, и я в том числе, и всем у нас было очень удобно. Вот сюда косичка привязывалась, бантик сюда, и здесь все носили косы, девочки носили косы. Это было до войны. Редкие были, без кос, там стриглись. Наверное, еще и родителям тоже это все же, в общем-то, жили. Трудновато. И с парикмахерскими, кстати, и тогда даже те, кто и мог, ну вот, и ходили в парикмахерские, это верно, но тогда же вот так из избыта довоенного, знаете, стояла керосинка, знаете, что такое? Да, вот тут керосин, тут два фитиля, наверх, вон там щипцы даже у меня лежат, как память. Вот они вставлялись, это официально, приходили, и у тебя, значит, парикмахеры тебе делали. Были парикмахеры, которые очень ловкие, к своим они, значит, эти кудри, локоны, они крепко договорили, это у него крепкая рука, значит, этот локон сохранялся и берегли. И голову тогда мыли раз в неделю, чтобы идти на следующий раз, потому что иначе как это все рассыпется. А это вот эти папильотки тогда, да, вот эти старые называли, потому что это же все накручивалось на бумажечке, подкладывалось там побольше, поменьше, это все. Потом это же и эти самые современные бигуди, они продувные, а те-то бигуди, они же, ну там, ну, веревочкой свяжешь.
1: Бумажка и тряпочка была, да?
0: Тряпочка, да, все это было. Или там бумажка, чтобы, да, бумажка тоже впитывает влагу легче. Понимаете, там же можно было, скажем, ватка, она кожица, это не то. Ну, вот это дело, это же тоже и спали в этих, а как? Как японки, да. Но это все сложности. На чем? На кирогазе, на дачу ездили с кирогазами. Кирогаз еще был, только качать надо было его. Ну, там он как-то так вырабатывал, вроде бы синий огонек был, знаете, как-то тут газ получался, они горячие, но взрывались. И до сих пор даже и думаю, господи, боже мой, а стирали? Эти стирки все были. Во время войны же еще и мыла-то не было, ведь марганцовкой стирали часто. Она что-то там, я уже забыл, как, ну, стирали. Боже. Вот сейчас, если старушки еще у меня одна школьная, одна жива, так что, значит, моя сверстница. А так-то нашего поколения-то раз-два да обчелся. Ну, по городу-то найдешь, а в своем-то кругу уже все моложе. И мало ли там уже с полуслова не поймут, потому что вам надо объяснять, а им не надо объяснять, сказать. Вот и все.
1: Марина Константиновна, вот возвращаясь к спектаклю,
0: да.
1: «Время женщины», вот сколь много личного вы туда вложили?
0: Конечно, я вложила, я знаете что, я не ездила по курортам, не из-за бедности даже. Мы как-то все любили вот этот наш север, из гастролей редко, когда оставались где-то там на юге даже. А жили вот тут на Ладоге и с деревенскими, а там деревенская мать с ее психологии и тоже, очевидно, по всему одиночка. Это даже, как эта Розовская пьеса была, там, ну, персонаж какой-то, который говорил, а мой женишок где-то под Берлином лежит, понимаете? И мой женишок под Берлином там возможный. То есть я была замужем, это другое дело. Но почему матерей-одиночек? Очень много тогда было, а тогда жажда была. И люди что-то живое рядом с тобой. Ты же один вообще остался. Сколько было детских домов. И ребяческие были вот эти беспризорники, все страшные дети. Очень страшно это все было. И я еще видела еще тех беспризорников, которые были довоенные. Мы с бабушкой шли по Фонтанке. Там они в люках жили. И это все на моей памяти. Так что знаете, как складывается наше поколение. И то, что мы пережили там, все эти вот и репрессии, и все. В каждой же семье было. И много. Все равно ничего страшнее самой войны ничего нет. Потому что, понимаете, когда от грозы сгорает твой дом, или просто от небрежности, от пожара, ну ты там кто-то виноват, кто-то что-то. Это одно. А когда к тебе приходит враг, и тебя так лицо в лицо бьют, да? И теряешь ты все вообще. И не знаешь, что и как, это страшно. Что угодно, только чтобы не было войны. Я думаю, что это все старики скажут. И наплевать, что говорит про нас молодежь.
1: Ну, мне кажется, у нас еще и в крови все-таки заложена вот эта память на каком-то генетическом уровне, даже в молодых людях, которые
0: в том-то и дело. Но есть часть людей, которые что-то у них другая генетика сидит, понимаете? Есть, но это все, но это общество, это вообще-то и так же не может быть. Всегда что-то, кто-то находится, говорит, а мне не нравится. Парней так много холостых, а я люблю женатого, да? Вот, ну почему? Так это бывает тут.
1: Марина Константиновна, вот вы говорите, что вы живете 3 века. Как вы смотрите на сегодняшний день, на Россию сегодня? Вот что ушло, потерялось, а что может быть новое?
0: Вы знаете что? Я, наверное, не модный человек, но мне нравится, что именно сейчас вот происходит, потому что сейчас время-то, как вы понимаете, больше свободного у меня, а сил меньше выйти куда-то. Я всегда, я пешеход. Я во все времена любила, даже на трамвай иногда садила, чтобы посмотреть и спальные ваши районы, и там какие, что где происходит, понимаете? Все-таки сейчас мне кажется, что вот нельзя безоговорочно сказать, что все это мне нравится. Скажем, предположим, вот сейчас в театре у нас «Могучий». Это совершенно другой театр. Это не тот театр, в который я пришла. Я всегда смотрю. Мне обязательно надо вот эти спектакли, которые сейчас идут, нравятся, не нравятся. Мне надо смотреть. Я должна понять, на каком языке. Потому что сейчас для меня театр разговаривает на своем языке. И я не все понимаю. Потому что есть вот как вот с гадождами сидят, вот они же друг друга и понимают, и сокращения понимают, да? ОРТ, ТРТ, ТТТ, да? У меня это, мне и трудно сейчас это. Я должна в это вникнуть. Я обязательно смотрю. Там, где я понимаю, вот что, это мне интересно.
1: Ну, то есть, говоря о современной жизни, я правильно поняла, что то, что вам понятно, да, вот...
0: Да, это, всё, конечно, это она идет, жизнь не может остановиться. Она все равно идет. И самое главное, поскольку я еще религиозный человек, я думаю, Господь или кто-то к высшая сила, будем говорить, посмотрит, а потом свое и скажет. Это когда-то давно, это о природе, это ученые. Была там курьер ЮНЕСКО, такой был журнал. И он однажды вышел. Тоже его надо было доставать так. Просто малый тираж, что ли, было, но очень интересный был журнал на разные темы. И вот вышло под названием таким: «Сохраним ли мы нашу планету обитаемой?» Это уже это было, но уже этому государству нашему, России, да, 25 или 27, да, лет. А это было при советской власти еще лет за 10 до этих всех передряг. Там разбиралось, что вырубаются в Амазонке леса. Амазонка разбиралась. Иностранные ученые были. Я тогда еще сказал, хорошо, что у нас тайгу-то ничего, потому что у нас еще никаких электропил не было. Двуручной пилой много не вырубишь. Ну, сейчас и вырубили. И с тайгой, и с нашей Карельским перешейком одни лысины оставили. И там, значит, было сказано, что вот вырубается все, атмосфера, так вот то, что происходит сейчас. Вот это было предсказано, значит, сейчас, но лет 30 тому назад. И сохраним или нет? Природа-то восстановится, как написал один, по-моему, француз. Но будет ли человек, или мы начнем снова с обезьяны?
2: Заслуженная артистка России Марина Адашевская, хранительница трех веков петербургской истории. Сегодня мы прикоснулись лишь к одному из времен, живущих в ее памяти, подобно тем неслучайным предметам, воспоминаниям, которые многие годы Марина Константиновна заботливо собирает в своей гостеприимной квартире в самом центре Санкт-Петербурга. Беседу с актрисой для вас подготовила Мария Петько. Всего доброго.
3: На волнах радио «Град Петров» звучит музыка Петра Ильича Чайковского. Сегодня мы послушаем вторую часть из концерта для фортепиано с оркестром «Си бемоль минор» в исполнении Нельсона Фрейера и Берлинского филармонического оркестра.

0: В исполнении Нельсона Фрейра и Берлинского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром си бемоль минор Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в торжествах в Свято-Введенском Толкском женском монастыре. Мурал с изображением равноапостольного князя Олова украсит железнодорожную улицу в Выборге. Состоялась паломническая поездка прихожан храма Вознесения Господня поселка Федоровское, Псково-Печерский монастырь. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 августа православные верующие отметили 712-ю годовщину обретения Толкской иконы Божьей Матери и основания обители. Главным событием праздника стала божественная литургия, совершенная под открытым небом. Торжественные мероприятия в монастыре традиционно объединили тысячи паломников, духовенства и почетных гостей со всей России. Из-за большого числа верующих праздничные часы и божественная литургия начались на соборной площади обители в 9 утра. Торжественное богослужение возглавил митрополит Ярославский Ростовский Вадим. По окончанию богослужения состоялся крестный ход. Наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, сослужил преосвященным архипастырем в этот знаменательный день. Его преосвященство прибыл на Ярославскую землю накануне и также принял молитвенное участие в Малой Вечерне с акафистом Богородицы и во Всенощном Бдении. На празднике епископа сопровождал эконом Александра Невской лавры и романах Прокопий Павлов. 16 августа, в неделю 11 по Пятидесятнице и день памяти преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца, епископ Петерговский Силуан совершил божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Антонове. По окончании богослужения епископ Петерговский Силуан обратился к верующим с архипастырским словом. Владыка поздравил всех присутствующих с воскресным днем и днем памяти преподобного Антония Римлянина, особо отметив сугубое значение этого святого дня для новгородской земли. Вечером 16 августа митрополит новгородский Старорусский Лев и епископ Петерговский Силуан совершили вечернюю с чтением акафисту преподобному в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Антонове. Помощник командира бригады по строительству и ремонту кораблей и подводных лодок протоиерей Михаил Погиблов 19 августа поздравил команду крейсера «Аврора» с праздником Преображения Господня. «Воинское служение сопряжено со многими лишениями ради выполнения долга перед Отечеством», — отметил он. «Жертвенное служение, достойное выполнение своих обязанностей, призывают Божью благодать на ваши души, преображая и укрепляя их». А крепость духовная понадобится вам не только в несении воинского служения, но и на протяжении всей жизни. Отец Михаил пропел величание празднику вместе с моряками и вручил им освященные плоды. В день Преображения Господня 19 августа на петербургском подворье Каневского Рождества Богородичного монастыря была совершена божественная литургия. В навечере праздника 18 августа всенощное бдение. Богослужение возглавил настоятель подворья романах Давид Алексеев. Ему сослужили романах Василиск Воронин, эконом Каневского монастыря, и клирик подворья иерей Роман Рябцев. После литургии было совершено освящение начатков урожая по традиции, принесенных в храм прихожанами. 15 августа в приходском доме храма святителя Николая Чудотворца поселка Рощино состоялась встреча прихожан с преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии романахом Варфоломеем Магницким. Встреча прошла по инициативе настоятеля храма благочинного Рощинского округа протоиерея Дионисия Холодова. Темой беседы стала о внимательном обращении к слову. Мурал с изображением равноапостольного князя Олова украсит железнодорожную улицу в Выборге. Арт-объект призван привлечь внимание к подвигу святого, который считается небесным покровителем города. Это пример культурно-просветительской работы Выборгской епархии. Король Олов II Харальдсон боролся за христианизацию Норвегии, поддерживал тесные связи с купеческим Великим Новгородом. За основу изображения взят иконографический сюжет. 15 августа, в день празднования дня поселка Севастьяново, храм во имя пророка Божия Илии Приозерского Благочиния посетил глава администрации Приозерского района Александр Соклаков. Настоятель храма иерей Владимир Куркин радушно встретил высокого гостя. Во время беседы священник рассказал о ходе строительных работ и о том, какое значение для поселения имеет церковь. Руководитель района отметил красоту места, выбранного для возведения, и похвалил оперативность строительства. В завершении встречи Александр Николаевич поблагодарил отца Владимира и всех благотворителей за щедрую помощь в создании этого святого объекта. Кроме того, настоятель принял деятельное участие в официальной части сельского торжества. В праздник Преображения Господня 19 августа в крестовоздвиженском храме поселка Ромашки после божественной литургии чина освящения плодов нового урожая был совершен молебен на изъявление обета трезвости, который совершил руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Выборгской епархии иерей Александр Семенов. Свой обет перед Богом дал выпускник Илья. Брат подтвердил свое намерение продолжать трезвую жизнь и закрепил его обетом пред крестом и Евангелием. Это не просто отказ от пагубных привычек, но сознательное вручение своей воли Господу ради спасения души. Состоялась паломническая поездка прихожан храма Вознесения Господня поселка Федоровское Тоснинского района в Псково-Печерский монастырь и Никандрову пустынь. Путь верующих начался с посещения храма Успения Божией Матери в деревне Городец, где они смогли поклониться святым мощам преподобно-мученика Трифона Городецкого и вознести свои молитвы в этой старинной церкви. Далее паломнический маршрут пролег через Древний Псков, где путешественники посетили Свято-Троицкий кафедральный собор. В главном храме города прихожане приложились к мощам святых благоверных князей Всеволода Гавриила и Довмонта Тимофея, блаженного Николая Саласа и преподобного мученика Иосафа Снятогорского. Особое благоговение у верующих вызвало созерцание уникальных святынь собора, чудотворной храмовой иконы Святая Троица с деяниями, древних чудотворных образов Божией Матери Чирская и Псково-Покровская XVI века, а также мироточивые иконы святого великомученика и целителя Пантелеимона. Главной точкой духовной кульминации поездки стало посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Паломники спустились с Богом в данные пещеры, где покоятся многие подвижники благочестия. В стенах самой обители прихожане смогли поклониться православным святыням, среди которых чудотворная Псково-Печерская икона Успения Божией Матери в житии, святые мощи преподобного мученика Корнилия, старинная икона святителя Николая Чудотворца в житии, чудотворный образ Пресвятой Богородицы Умиления и честная десница святой мученицы Татьяны. Заключительным этапом путешествия стало посещение Благовещенской Никандровой пустыни. Здесь паломники погрузились в историю уединенного монастыря и смогли телесно и духовно укрепить свои силы с верой и молитвой, окунувшись в целебные святые источники обители. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: В судьбе этого недавно канонизированного святого переплелось многое. Служение в Петербурге, гонение, чудесное спасение от расстрела, бегство из России – и, наконец, многолетнее кормление русских рабочих эмигрантов во французском шахтерском городке. 22 августа – день памяти святого праведного Алексея Южинского. В 17:10 начнется передача из рубрики «Православные святые». Людмила Зотова беседует с потомками русских эмигрантов Ольгой Сидельниковой-Вербицкой и Екатериной Макаровой об истории прославления святого Алексея Южинского.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 125-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, посмотрите, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
0: Послушайте 82-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 20 главы.
2: В то время, когда выходил Иисус из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня евангельское повествование об исцелении Господом Иисусом Христом двух иерихонских слепцов. Если следовать евангельской хронологии, то описываемое сегодня событие относится к третьему, последнему году общественного служения Спасителя. Это одно из последних чудес, которые Господь совершил во дни своего земного бытия. Совершенно естественно, что к этому времени слава о нем, как о великом чудотворце, гремела по всей Палестине. За ним следуют толпы народа, и, выходя из города Иерихон, двое слепых, которые сидели у дороги и, видимо, просили милостыню, наверное, услышав от людей, кто сейчас проходит мимо них, стали громко кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ пытается заставить их замолчать, и действительно, у всех, кто окружает Христа, масса своих проблем, и они хотят разрешить их с его помощью, либо услышать от него совет, либо получить исцеление, а тут еще двое слепых своими криками отвлекают Христа от их личных дел, от их проблем, как бы сейчас сказали, лезут без очереди, а толпа такого не прощает. Но слепые не только не замолкают, но еще громче начинают звать о помощи. Спаситель останавливается, подзывает их к себе и спрашивает: «Что вы хотите от меня?» Они отвечают: «Чтобы открылись глаза наши». Христос прикасается к их глазам, и слепые прозревают. И еще важное дополнение – следуют за Ним, то есть следуют за Христом. Вот такое повествование. И, казалось бы, не столь уж оно из ряда вон выходящее событие среди множества тех великих дел и чудес, которые совершил Господь. Но есть в этом рассказе несколько моментов, о которых стоит сказать подробнее. Во-первых, слепые взывают ко Христу и обращаются к Нему как к Сыну Давида. «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов», — говорят они. Но мы знаем, что, говоря языком, обозначающим степень родства, отцом Христа считался Иосиф Обручник. Да, конечно, Иосиф не был биологическим отцом Христа, поскольку Дева Мария никогда не была его женой. Но ведь никто, кроме Спасителя, Матери Божией и Иосифа, не знал о тайне бессеменного зачатия. А если бы даже и узнали, то никогда бы не поверили этому. Поэтому для внешних это была обыкновенная семья, муж, жена и ребенок. Все считали, что Христос, или Иисус, как называли его по имени, был сыном Иосифа. И вот помните эпизод, который произошел в городе Назарете, в городе, где Спаситель прожил 30 лет, где он был воспитан. и там его все хорошо знали. И вот он приходит в субботу в синагогу и начинает читать отрывок из книги пророка Исаии, а затем говорит, что те мессианские пророчества, которые он только что прочитал, сбылись на нем, то есть что он мессия. И вот тогда жители Назарета очень удивились столь необычному заявлению своего земляка. И не только удивились, но и в ярость пришли. Захотели скинуть Христа с горы за богохульство, то есть убить его, и при этом возмущались и говорили между собой, не Иосиф ли это сын? То есть как же он может претендовать на мессианское достоинство? Другими словами, сын того-то означало то, что мы сегодня называем отчество. Когда мы после имени человека называем отчество, например, Иванович, Петрович, Борисович, то в древней традиции это звучало бы как сын Ивана, сын Петра или сын Бориса и так далее. В данном случае слепые под словами «сын Давида» обозначают не степень родства, а один из титулов Мессии. Сын Давида значит потомок царя и пророка Давида. Ведь царь Давид – это основатель израильского государства и Иерусалима как столица этого государства. Правление царя Давида и его сына Соломона – это самая яркая страница истории евреев. Это было время, когда и государство было не просто независимым, но и достаточно влиятельным в древнем мире, с которым невозможно было не считаться. А вот вся последующая история Израиля – это бесконечное унижение. Поэтому в сознании подавляющего большинства иудеев грядущий Мессия – это не освободитель от власти греха, а славный потомок царя Давида, который восстановит его блестящее царство, воздаст всем народам за многовековые унижения и обиды, нанесенные евреям, и который покорит под их ноги весь мир. Но помимо чисто политических проблем, Мессия должен был быть и великим чудотворцем, который в первую очередь уврачует недуги своего народа, а затем уже займется покорением мира. Но действительно, если евреи претендуют, чтобы быть избранным народом во всех смыслах, если они претендуют на мировое господство, ну, то ведь не могут калеки миром править. Слепые, хромые, глухие, расслабленные, бесноватые не могут быть избранной Богом расой и править миром. Поэтому в первую очередь от Мессии ожидали избавления от болезней, немощей, а потом уже и от римской оккупации. Вот какой смысл заложен в восклицании слепцов «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Они верили во Христа? Да, пускай они представляли его так, как к этому были научены, в соответствии с мнением своего народа, но вера в них была. И смотрите, после исцеления они пошли за Христом. То есть помимо того, что они получили физическое зрение, они получили и зрение духовное. Вот надо сказать, что церковь всегда проводила оправданную Священным Писанием параллель между зрением физическим и зрением духовным. Вот как материальный мир мы познаем на 80% органами физического зрения, так только духовным зрением мы можем принять Господа. Ведь, собственно говоря, верить в Господа – это значит иметь зрячую душу. И как зрение физическое, так и зрение духовное – это дар Божий, это великая милость Божия к нам, потому что мы ничем это не заслужили. Ведь мы, будучи людьми верующими, то есть духовно зрячими, часто бываем не лучше тех людей, у которых этого ока сердечного нет, или оно закрыто до времени. А это значит, что как физическое зрение бывает не стопроцентным, так и духовное зрение бывает неполноценным. Можно привести даже некие схожие симптомы болезни глаз, глаз телесных и глаз сердечных. Знаете, с возрастом многие люди начинают страдать дальнозоркостью. Это когда вдали хорошо видишь, а вблизи нет. Этот дефект приносит неприятности, особенно если человек много читает или занимается родом деятельности, где надо что-то вблизи рассматривать. И дефект этот очень распространенный и с возрастом появляется практически у всех. Но не менее распространена и духовная дальнозоркость. Это когда мы очень хорошо замечаем недостатки других людей, их недостойные поступки, их недостойные слова. Все это обсуждаем и осуждаем, и вместе с тем совершенно не видим себя. Да, вдаль видим хорошо, Все, что делается в жизни других людей, разбираем по косточкам. А вот в себе самих разобраться не можем. Ничего не видим вблизи. Вот это и есть духовная дальнозоркость, которая не позволяет нам видеть себя изнутри. И, видимо, учитывая распространенность этой болезни, народная мудрость гласит: «Посмотри на себя со стороны видней». Да, не все у нас в порядке с духовным зрением. Почему мы и молимся Господу: «Просвети очи сердца моего». И сегодня, когда мы слышали Евангелие об исцелении от слепоты, это повод задуматься над проблемами своего духовного зрения и попросить Господа, чтобы Он не давал нашему оку сердечному закрываться этой катарактой, чтобы оно было здравым и видело свет Христов, который просвещает всех. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 22 августа, 9 августа по старому стилю, на следующий день после празднования преподобным Зосиме и Савватию Соловецким, празднуется собор Соловецких святых, в который входят основатели обители, преподобные Зосима, Савватий и Герман, а также множество прославленных церковью соловецких подвижников. В Соловецком соборе мы видим имена святителей Филиппа, митрополита Московского, и Маркелла, архиепископа Вологодского. В XX веке собор Соловецких святых пополнился именами многих новомучеников и исповедников. Сегодня празднуется память святого апостола Матфея, избранного в числе 12 апостолов вместо Иуды Искариота, и раннехристианского мученика Антония Александрийского. Также в этот день мы вспоминаем преподобного Псоя Египетского, ученика преподобного Пахомия Великого, в IV веке подвязавшегося в египетской пустыне. В этот день празднуется память множества мучеников VIII века – Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии Патрикии и других, пострадавших в 730 году от иконоборцев. Наш церковный календарь продолжит житие святого апостола Матфея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Святой апостол и евангелист Матфей родился в Вифлееме и происходил из колена Иудина. С раннего детства он изучал закон Божий по священному писанию Ветхого Завета под руководством святого Симеона Богоприимца. Когда Господь Иисус Христос явил себя миру, святой Матфей уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 апостолов. После вознесения Спасителя апостол Матфей был избран по жребию в число 12 апостолов вместо отпадшего Иуды Искариотского из Иерусалима. Вместе с апостолами Петром и Андреем он ходил в Антиохию Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и в Синополь. Здесь его заключили в темницу, из которой он был чудесно освобожден святым апостолом Андреем Первозванным. После этого апостол Матфей путешествовал в город Амасию на берегу Понта. Во время третьего путешествия святого апостола Андрея святой Матфей был с ним в Едессе и Севастии. По церковному преданию, он был с проповедью и в Эфиопии Понтийской, ныне Западная Грузия, где претерпел многие муки за Христа. Когда святой апостол Матфей пришел в Македонию, то греки, желая испытать силу проповедания,

и поглотила их. Так проходил святой апостол по странам, всех просвещая светом Евангелия. Из Македонии святой апостол Матфей снова вернулся в Иудею. Иудейский первосвященник Анан, ненавидящий Христа, по приказу Анана был сброшен с высоты храма апостол Яков, брат Господень, приказал взять апостола Матфея и представить на суд Синедриона. Святой апостол Матфей был осужден Синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой Матфей был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову и объявили правительству, что его казнили за непокорность римскому императору. Смерть за Христа последовала около 63 года. Русский паломник Антоний свидетельствовал, что еще в 1200 году глава святого апостола Матфея находилась в Константинополе в храме во имя 12 святых апостолов.

0: в завершение церковного календаря послушайте житие святых мучеников, пострадавших за святые иконы в 730 году. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Мученики Юлиан, Маркиан, Иоанн, Яков, Алексей, Дмитрий, Фотий, Петр, Леонтий, Мария и Григорий пострадали за святые иконы в 730 году при императоре-иконоборце Льве Исавре. Император низверг святого патриарха Германа и заключил его в тюрьму, а на патриарший престол незаконно возвел иконоборца Анастасия. По императорскому указу все иконы должны были быть изъяты и уничтожены. В Константинополе над бедными воротами со времен равноапостольного царя Константина Великого была укреплена чудотворная икона Спасителя, сделанная из меди. Эту икону император приказал снять. Чтобы снять икону, к воротам приставили лестницу, по которой за чудотворным образом стал взбираться посланный за этим воин. У ворот собралась толпа, но немногие решились пойти против воли императора и защитить святыню. Среди толпы находилась патрицианка Мария, женщина знатного рода. Она, а вслед за ней другие, бросились к лестнице и потянули ее от стены, чтобы не дать воину дотронуться до иконы. Лестница обрушилась, стоявший на ней воин упал и разбился насмерть. В защите иконы приняли участие также военачальник Григорий и преподобная мученица Дева Феодосия. Узнав об этом, император тут же предал смерти множество православных, имена и число которых знает только Господь. Мученическую смерть принял и Григорий. Но некоторые православные из числа византийской знати, Юлиан, Маркиан, Иоанн, Яков, Алексей, Дмитрий, Леонтий, Фотий и Петр, были заключены в темницу и содержались там около 8 месяцев, каждый день перенося избиение. Силою Христовою они в этих мучениях оставались живыми и мужественно переносили страдания. После этого, по приказу императора, защитникам иконопочитания сожгли лица раскаленным железным, а затем отрубили головы. Святая Мария, которая из-за своего знатного происхождения не была заключена в тюрьму, узнав о предстоящей казни, добровольно пожелала принять мученическую кончину вместе с другими. Тела этих святых мучеников были зарыты близ храма в честь святаго мученика Феодора и обретены нетленными через 100 лет.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Град Петров» проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им по окончании божественной литургии в праздник Преображения Господня в храме Христа Спасителя в Москве 19 августа 2026 года.
1: Всех вас, дорогие преосвященные владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником Преображения Господня. Господь преобразился на Фаворе для того, чтобы ученики, которые жили рядом с Ним, видели Его как человека, конечно, были свидетелями Его чудес, но одновременно были свидетелями слабости. Особенно, когда сильные мира сего досаждали Спасителю, ну и то, что называли, воздвигали гнев свой на Него. Все это видели ученики, они видели эту Его человеческую слабость. А иначе и быть не могло. Господь воплотился не во сверхчеловека, не в героя, не в богатыря, в простого, смертного человека, в том числе и уязвимого, и болезнями, и слабостями различными. И вот для того, чтобы в момент прохождения Его через страдания, а особенно через крестную смерть, ученики не усомнились в Его божественной природе, в том, что Он и есть Мессия, что Он и есть воплощенный Сын Божий, вот и было дано это удивительное явление на горе Фавор, когда Он преобразился перед Своими учениками и перестал быть как бы тем простым человеком, который разделял с ними и хлеб, и воду, и соль, и вино, и когда общались, говорили, обсуждали, то есть жили обычной человеческой жизнью. И ведь они привыкли к тому, что Он такой. Конечно, видели Его чудеса, поражались Его силе, но одновременно видели Его человека, в том числе и с этими физическими, свойственными каждому человеку слабостями. И вот для того, чтобы у них не было никаких сомнений, что Иисус из Назарета есть Мессия, Сын Божий, Он и являет Свою божественную природу на горе Фавор. Они видят Его рядом с Моисеем и Ильей. Они видят Его в особой славе, в свете, и понимают, что это не свет человеческий, это свет божественный. И это, несомненно, укрепило их веру и верность Спасителю, и помогло пройти через все искушения и соблазны, связанные с теми страданиями, через которые прошел Господь и Спаситель. Вот, наверное, каждый человек, даже верующий, даже иногда глубоко верующий, проходит через некоторые сомнения, особенно в наш лукавый век. Хотя и предыдущий век был не менее лукавым, но как бы сегодня, в это наше время, время достижения человечеством особых знаний, когда некоторым кажется, что, в общем-то, все известно об этом мире, что все человеку возможно с точки зрения построения могущественных технологий, способных управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Вот в это время, конечно, это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание. И эта гордыня чаще всего отвергает Бога. Но если мы такие умные, образованные, если овладеем такими технологиями, в космос летаем, хотя вот он среди нас космонавт, женщина, которая в космос летала и веру сохранила, но некоторые, ссылаясь на эти полеты в космос и на достижения науки и техники, ставят под сомнение вообще самое бытие Божие и, конечно, веру в Господа и Спасителя. Так вот, как Господь на горе Фавор укрепил веру своих учеников перед страшными испытаниями их веры. Вот так и сегодня пребывание в храме Божием, участие в общей молитве, причащение святых Христовых тайн, которые реально нас вводят в соприкосновение с Богом, когда мы это чувствуем, не фантазируем, не выдумываем, а чувствуем это сердцем и умом. Вот это и есть наша с вами гора Фавор. Храм, божественная литургия, причащение святых Христовых тайн – это и есть наш Фавор. Вот почему необходимо посещать храм Божий. Как минимум по воскресеньям и по праздникам, а у кого есть силы и возможности чаще. Это ведь не Богу надо. Господь не нуждается в нашем поклонении. Это нам надо. И в первую очередь, чтобы укреплялась наша вера. И чтобы эта вера становилась разумной. Чтобы мы были способны, в том числе и вопрошающих у нас о нашей вере, ответить с кротостью и разумом, и духовной силой. Пусть Господь, проведший наш народ через многие испытания, как, конечно, ни один другой европейский народ, мы прошли через испытания страшной революции, войнами, безумным и чрезвычайно опасным нашествием немцев на нашу землю во время Великой Отечественной войны. Когда стоял вопрос, быть или не быть Отечеству нашему, быть или не быть вере православной, быть или не быть народу нашему. Мы прошли через эти испытания. И верим не потому, что были разумные правители, хотя и таковые были, не только потому, что были очень талантливые полководцы, но потому, что и такие были, но в первую очередь потому, что Господу было угодно сохранить Россию, землю нашу и народ наш, чтобы в эти трудные уже новые времена, когда европейские просвещенные народы отказываются от Бога, мы были хранителями веры, непоколебимо верили в Господа и Спасителя, жили по Его заповедям и не стеснялись свидетельствовать об этом и ближним, и дальним. Я всех вас, мои дорогие, благодарю за то, что вы все вместе сегодня с патриархом своим в этом храме. Я благодарю вас и за вашу веру, за вашу верность церкви и призываю еще и более трудиться во славу Божию всяческими возможными способами, содействуя в том числе и укреплению веры в нашем молодом поколении и вообще в нашем народе. Молитвами святых угодников земле русской просиявшей, силою благодати Божией явленной, церкви православной и стране и народу нашему, да укрепится вера в сердцах наших, и да поможет она нам идти непростыми путями, которые предстоит пройти человеческой цивилизации в грядущие годы, не теряя ни веры, ни благочестия, и, что самое главное, способности идти по тому пути, который Господь нам указал. Всех вас поздравляю с праздником!
0: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им по окончании божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве в праздник Преображения Господня 19 августа 2026 года.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучали прелюдия и фуга «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Мэппинг-мюзикл о детстве покажут на Большом Каскаде в музее-заповеднике Петергоф в дни осеннего фестиваля фонтанов 26 и 27 сентября. Смотр приурочен к 200-летию парка Александрия, семейной резиденции четырех поколений династии Романовых и одного из самых известных дворцово-парковых ансамблей в окрестностях Петербурга. По словам генерального директора учреждения Романа Коврикова, идея мюзикла связана с образом внутренней Александрии, местом, где по замыслу организаторов хранится память о детстве, заботе и счастье. Шоу будет про невидимую точку опоры в наших самых чистых воспоминаниях, которая дает силы оставаться собой во взрослые шторма, сказал Ковриков. Праздничная программа в честь 200-летия парка Александрия стартовала в начале мая. Каждый месяц она была посвящена разным граням, которые раскрывают историю места – спорту, образованию, искусству, детству, природе. Осенний фестиваль фонтанов станет кульминацией юбилейных торжеств. Подмосковный парламент предложил опцию продажи арендаторам восстановленных ими объектов культурного наследия за 1 рубль. Проект закона уже направлен в Государственную Думу. Как сообщает «Коммерсант», речь идет о неиспользуемых объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Арендатор для этого должен в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. По их окончании Министерство культуры уведомляет Росимущество, а оно продает здание арендатору. Земельный участок под объектом в сделку не входит. Авторы поправок напоминают, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет такой недвижимости. Но из-за высокой стоимости реставрации зданий и отсутствия перспектив выкупа, объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Первая в Москве выставка о ленинградских квартирниках открылась в залах музейно-выставочного центра «Росизо». Экспозиция «Искусство за закрытыми дверями. Ленинградские квартирные выставки 1960-1980-х годов» будет работать до 15 ноября. Квартирные выставки – важное явление в искусстве 60-80-х годов XX века. Они начинались как художественная самоорганизация, а спустя годы произведения участников тех выставок обогатили российскую культуру, вошли в собрание государственных музеев. Важно, что исследования этого материала продолжаются. На разных примерах мы можем проследить путь актуального искусства с его зарождения до признания, отметил директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры России Иван Лыкошин. Контекст искусства ленинградского андеграунда раскрывается через призму явления квартирных выставок 60-80-е годы. Проект охватывает три десятилетия развития направлений и свыше 150 художественных произведений, часть из которых московская публика увидит впервые. Среди художников Александр Арефьев, Рихард Васми, Юрий Жарких, Анатолий Басин, Игорь Иванов, Геннадий Устюгов, Тимур Новиков, Сергей Бугаев «Африка», Олег Котельников. Кроме того, в экспозицию вошли архивные материалы, фотографии и артефакты событий. Экспозиция построена как поэтапное исследование ленинградских квартирников от условий их проведения до художественного наполнения. 9 тематических блоков охватывают ключевые события андеграундной сцены от собраний общества нищенствующих живописцев у поэта Роальда Мандельштама и выставок в Доме культуры имени Газы и в Доме культуры Невский до экспозиции в квартире Владимира Нечаева и Марины Недробовой и группы «Алиф». Отдельное пространство отведено выставке «Под парашютом» Константина Кузьминского, первому масштабному смотру фотоандеграунда. Центральное место занимает история галереи «Асса», чья деятельность привела к прорыву. Выход в прокат фильма Сергея Соловьева в 1987 году представил широкой публике скрытый ранее пласт андеграундного искусства. Пятый международный детский культурный форум проходит в Москве 20-21 августа. Как ранее сообщила глава Министерства культуры Ольга Любимова, темой стало «Год единства народов России». участники будут работать по 6 творческим направлениям, каждый из которых курирует известные деятели культуры. Так, за направление музыка отвечает генеральный директор капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова. Хореографию курирует Егор Дружинин, Сергей Безруков и Эдгард Запашный отвечают за направление театр и цирк. Директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак за литературу и журналистику. Направление музея и изобразительное искусство курирует генеральный директор Театрального музея имени Бахрушина Кристина Трубинова. Кино и анимацию актер и продюсер Гавриил Гордеев. Частью слета стал конкурс детских инициатив в сфере развития культуры и искусства. Авторы лучших проектов смогут реализовать свои идеи при поддержке Министерства культуры. Российский зритель проявляет интерес к документальному кино, потому что оно фиксирует реальность здесь и сейчас, рассказал ТАСС генеральный директор киностудии «Лендок» Алексей Тельнов. Документальное кино всегда вызывает интерес у всех, потому что оно называется документ. Оно фиксирует то, что происходит здесь и сейчас. Плюс остается кинохроника, которую мы часто используем в кино, и мы ее смотрим. Кинохроника всегда увесистее, интересней, потому что лучше хроники ничего не может быть, сказал Тельнов. Он также отметил, что кинохроника часто используется в игровых фильмах для создания достоверной атмосферы. По его словам, студия «Лендок» активно продолжает работать с документальным материалом. Книги «Чебурашка 2. Официальная новелизация» и «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова стали самыми популярными детскими книгами в первом полугодии 2026 года. На третьей строчке рейтинга находится пособие Валентины Дмитриевой «Рисуем за 30 секунд любых животных». Четвертое место заняла книга того же автора «500 увлекательных заданий для малышей 5-7 лет». А пятое «Жили-были кролики. Все приключения в одном томе с цветными иллюстрациями Женевьевы Юрье». Самым просматриваемым мультсериалом в разделе «Детям» на Рутюб в первом полугодии 2026 года стала «Маша и Медведь». Второе место занял музыкальный мультфильм «Котенок Коте». Третье – «Синий трактор». Ежемесячная аудитория Рутюб превышает 80 миллионов зрителей. В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В субботу 22 августа переменная облачность, днем без существенных осадков, 20-22 градуса тепла, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 754-755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 57%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В воскресенье 23 августа облачная погода без существенных осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление 756-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 66%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра днем переменная облачность без существенных осадков, плюс 20-22, вечером небольшой дождь, в воскресенье облачно без существенных осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление в эти дни будет понемногу расти. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Володченко. И сегодня мы рады поделиться второй частью нашей долгой, плодотворной и невероятно увлекательной беседы с Ольгой Миловидовой, филологом-финистом, актрисой и арт-директором Финского театра в Петербурге. В прошлый раз речь шла о финском театре, финском кинематографе, о самом режиссере Аки Каурисмяки и о разных театральных техниках, о национальных театрах в Петербурге. И сегодня мы продолжим обсуждать фильм Аки Каурисмяки «Человек без прошлого».
1: А нас вот какая-то пошла, пусть не слава, но слово о том, что в Петербурге Финский театр появился. Меня спрашивают, а кто ваши зрители? И я говорю, наши зрители – интеллигентные петербуржцы. Те люди, которым интересно, вот как тем, которым интересно смотреть «Аки Каурисмяки», не понимая, что там происходит. Вот это те самые люди, которым в театре не просто не скучно, их никто не развлекает. Им хочется понять. А вот что нам нужно понять? Как две культуры, финноязычная и русскоязычная, глобально связаны веками? Калевала, которая есть общее наше дело, да, она была написана конкретно финном, но она пелась на ижорском языке. Она пелась на водском языке. Это все Калевала, родившаяся вот в этих землях. Это совершенно невероятный пласт культуры, который не важно на каком языке, главное что. И вот тут мы и попадаем вот в эту точку, что если я говорю это по-фински, почему я это делаю? Потому что пьеса была написана на этом языке. На каком написано, на том и играйте. Зачем Чехов на других языках, когда Чехов на русском? Зачем Шекспир на других языках? Это, кстати, Роберт Уилсон пробовал. Он считал, что да, вот многоязычный театр, вот кто он есть, вот на всех языках и говорим. Если вам нужен перевод содержания, это так сегодня просто. Пожалуйста, либо либретто заранее, либо это может быть еще, пожалуйста, хоть в ушах у тебя будет звучать синхрон.
2: Или субтитры.
1: Или субтитры. Да, друзья мои, оперы. Мой дедушка солистом был Кировского театра. Он пел «Риголетто» на русском языке, потому что была тогда такая школа. Нужно было либретто переводить. Кто, дорогие мои, сегодня, это все случилось в 70-е годы прошлого века, начали певцы петь либретто на том языке, на котором оно было написано. И нам ничего от этого хуже не стало. Мы хуже не воспринимаем. Наоборот, Вагнер должен быть на немецком. Так же, как князь Игорь должен быть на русском. И для музыки это очень понятно. И в оперном спектакле это звучит органично. Так нам осталось сделать только маленький шаг в сторону того, чтобы возродить в нашем городе, пусть это будет сугубо петербургский проект, спектакли на всех языках, на которых возможно. Мы в этом году в «Ночи музея» в библиотеке Лермонтова прочитали Лермонтова на 14 языках. Вы скажете, а зачем вот тогда это делать, если вы говорите, на каком написано, на таком и читать? А вот это необходимо делать для просвещения. Для того, чтобы просветить людей, люди должны знать, на своем родном языке, высочайшие произведения культуры человечества. Данте на финский язык перевел Эйно Лейно, выдающийся финский поэт. И мы в этом году отметили его день Эйно Лейно. Он совпадает с праздником, очень красивым поэтическим праздником финской поэзии и праздником финского лета. И мы соединили его с Данте. Мы слушали Данте на итальянском, на русском и на финском языках. Это потрясающе красиво. И я сейчас задумываюсь, а что бы нам, может быть, Алексей, я, ваших студентов, с ними, если вы позволите познакомиться, сагитирую подумать о том, чтобы нам Данте Ди, это день Данте, 25 марта, в канун театрального дня, Международного дня театра, не прочитать Данте на всех возможных доступных языках. Это было бы, конечно, потрясающе. То есть сегодня, да, Финский театр Петербурга готов сотрудничать с близкородственными языками, и мы начали уже эту работу с нашим землячеством эстонцев в Петербурге, с латышами, литовцами. Это просто близкие национальные театры, которые были и в Советском Союзе довольно успешны. И, в общем, ограничений здесь никаких нет. Любой язык, на котором написано произведение, может быть сыгран, поставлен талантливыми режиссерами и актерами. Потому что, дорогие друзья, если вы владеете этими языками, это не значит, что вы можете играть спектакль. Спектакль на неизучаемом языке могут играть только актеры. Это особенность такой профессии. А носители языка не обязательно владеют актерской профессией. Вот в этом смысл. Почему развиваются языковые театры? Они развиваются исключительно в тех условиях, где есть дети, изучающие языки. Потому что вынос этого языка, который ты изучаешь, на сцену, очень помогает человеку запомнить определенные паттерны, клише. Это метод изучения английского языка в Великобритании. Обязательно нужно было всем играть. Это, между прочим, было ясным и понятным делом в условиях домашних театров, когда это развивалось в XIX веке и в России. Люди играли на английском, на французском, на немецком, на любом языке. У нас здесь, в Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Российской империи, существовали театры. Они назывались немецкий, французский театр, понятно, русский театр. И вот эти национальные театры, о которых я говорила, 4000 произведений собрано в фонде цензурном, драматическом. В этом году, кстати, 26-27 октября будет очередная конференция этого цензурного фонда. Я вот уже выступаю с самого начала, рассказываю о том, что нам удается сделать с текстами из этого фонда на финском языке. В общем, это бесконечная тема, но надо нам вернуться к сюжету.
2: Да, напротив нас здесь, во-первых, английская набережная. Почему? Потому что жила огромная английская слобода. У нас Кирочная улица, потому что там стоит немецкая кирха, и там была немецкая слобода.
1: А весь Васильевский остров это?
2: Весь Васильевский остров, это у меня в окно Ингер. Германландский храм Михаила Архангела, лютеранский. Огромное количество общин, огромное количество разных культур. И действительно, это не просто флаги в гости к нам, а это культура, абсолютно поликультурный город. Как говорил Александр Сергеевич, вопрос одно, сойдутся ли в Русском море все эти языки? Кафоличен должен быть русский язык, кафоличен должна быть русская культура. Мы должны быть абсолютно всеприемлющи в этом плане. И вот, кстати говоря, по поводу того, что вы говорили сейчас о финском высоком языке в фильме «Аки Каурисмяки», я как раз первое желание у меня было, когда я посмотрел его еще с переводом, и мне его и так не... Они так, там говорят такие простые тексты, так все на самом деле несложно, что первое желание у меня было, а теперь посмотри-ка это на родном языке, mm-hmm. потому что ситуация невероятно простая, потому что настолько выразительно все, что происходит в кадре, настолько понятно, и это тоже, кстати говоря, не случайно вспомнил сегодня Йоса Стеллинга с «Летучей голландцем», в котором одно из главных качеств – это то, а как они удивительно смотрят друг на друга, какие внимательные, долгие взгляды, пропускающие оценку, не рефлексирующие в привычном смысле для нас и так далее. И вот здесь то же самое. Этот герой, он герой наблюдающий, он герой смотрящий. Оказавшийся в этом мире – это человек, который, у которого стерто прошлое, он не помнит ничего, он смотрит на этот мир впервые.
0: Он впитывает, как ребенок.
1: Ну, вот да. Я как раз здесь хотела сделать маленький комментарий. Ведь что такое по-фински название этого фильма? «Мис вайлле менне сютта». «Мис» — человек, мужчина, «менне сюс» — прошлое. А вот это «вайлле» — в нем все дело. По-русски один предлог «без», а по-фински этих «без» несколько. «Без тебя» — это будет «Илман». Это «Илма», «Илман», ведь финский язык — один из самых древнейших языков европейского континента. «Илман» — это предлог, который восходит к слову «Илма», что означает «воздух». Это древнейшее калевальское слово. То есть «без», когда нет ничего.
2: Вот без вакуум, тебя, безвоздушность.
1: Вакуум, безвоздушность. Вот без труда, там, я не знаю, без человека, без, без души, все что угодно, вот это без. А что же это вайлле? А вот вайлле – это без, когда без пяти два. Вот не хватает чего-то до нужного времени.
2: Неполнота.
1: Неполнота. Вот разное без. Представляете? И этот человек не в вакууме без прошлого, а это до прошлого. Он почти, я сейчас говорю, у меня мурашки, он почти дошел, его время дошло до этого прошлого. Вот что у нас происходит. И этот телефон, о котором вы говорили, который взял Тимо Лайне, это мой коллега, как он вообще узнал, как мы вообще все это узнали? Потому что я, собрав столько информации, я, естественно, об этом и писала, и говорила, и финские журналисты сюда приезжали, и на финском радио был этот сюжет о финском театре Петербурга. И вот Тимо услышал мое интервью, и он мне написал, потому что мы с ним знакомы.
2: Из Братиславы.
1: Он из Братиславы написал, да. И он сказал: «Боже мой, а Аро Вартиайнен, это же вот мой родственник, не очень далекий, двоюродный брат бабушки. То есть это близкий человек, которого очень хорошо знала и любила его бабушка. Сам Тимо, конечно, с Аро никогда не встречался. А Аро Вартиайнен, чтобы вот мы все хорошо понимали, это тот редкий актер финского театра, творчество которого осталось в документах. Мы знаем о существовании Ленинградского финского театра, знаем даже список этих актеров, потому что они были расстреляны, 16 человек, в 1936 и 1937 годах. И спасибо за это Тамаре Михайловне Смирновой, выдающемуся исследователю нашего города, который занимается многонациональным Петербургом во всех его ипостасях, в том числе и национальными театрами. Она написала монографию, и там как раз прослежена кратко, но тем не менее, история Ленинградского финского театра и других национальных театров. Так вот, 16 человек. И мы пошли по этим всем адресам. Просто они указаны, адреса, где эти люди жили. У нас есть в мыслях, в желаниях, в душевных вот каких-то потребностях сделать последний адрес по каждому из них. Пока не можем, потому что мы не знаем, были ли они реабилитированы. И даже Аро Вартиайнен мы не знаем, был ли он реабилитирован. Документы хранятся в соответствующих организациях, ФСБ, и войти туда может только сам родственник. Но как бы то ни было, вот мы знаем про Аро, мой коллега, его потомок, сам со своей стороны, потому что это был близкий человек для его бабушки. А он, для финнов это свойственно, они знают свое род, племя свое до такого колена, что нам и не снилось. В общем, вот преодолевая все преграды, он занят этой генеалогией, сам вот этот Тимо Лайне, филолог. И вот когда мы с ним встретились здесь, в Петербурге, это было в прошлом году, а мы уже до этого прошли все адреса. Финский театр вот взял на себя такую миссию. Я хотела знать, где жили эти люди. Потому что у нас есть два потомка на сегодняшний день. Про остальных ничего не могу сказать. И вот этот дом, дом номер 100, по Большому проспекту. То, что рассказал Алексей, мы действительно поднялись наверх. Как-то вошли в эту парадную, поднялись наверх. И стоим с Тимо, разговариваем по-фински, звонить, не звонить. Приличная дверь. Я говорю: ну давай, давай позвоним, а там уж как будет. Как Бог даст. И вот мы звоним, действительно, Елена Юрьевна открывает нам дверь, и дальше происходит вот все каким-то естественным образом. Когда я увидела этот телефон, я вот как раз Тиму и сказала: ну, теперь звони ему. И вот этот был момент легкий, постановочный. Но что говорить, он меня спрашивает, что говорить? Я ему говорю, ну скажи про себя. Что ты? Что с тобой? Как ты? И вот он этому АРО, вот по номеру 1937, эту всю информацию в этот телефон отправил. Это было, конечно, потрясающе. И то, что мы в ноябре, в прошлом же году, в Есоде, в театре на Разночинной, уже благодаря вам, Алексей,
2: и Алексею Аркадьевичу
1: Малобродскому,
2: да.
1: Мы собрались, вот это была сделана такая
2: попытка. В Еврейском культурном центре, да.
1: Да, и мы собрались, ну, я уже собрала всех, кому могло бы быть это интересно. Мы познакомились с эстонской диаспорой, вот латышской, литовской. Просто были наши друзья, градозащитники, друзья, с которыми мы занимаемся восстановлением общественного сквера на Петроградской стороне. То есть много вот людей, единомышленников. И вот тогда появилась у нас вот эта тема, важная очень, продолжать заниматься историей этих национальных театров. Без привязки к тому, кто они были идеологически. Красные финны, например, мы знаем, что это были красные финны. Но к ним потом примкнули, переехавшие уже сюда, совершенно наивные американские финны, которые надеялись на то, что утопические идеи социализма здесь, вот в этой стране, победят, и будет счастье для всего человечества. Но ведь не зря же здесь были вот эти попытки на эсперанто языке начать говорить. Он был придуман, этот язык. Все для объединения.

0: то сегодня, в наше время, когда у тебя в двух минутах и Google тебе все это переводит, и искусственный интеллект тебе помогает, ты находишься в мире многоязычия, нам нужно просто, наконец, уже понимать друг друга. Что же стоит за этим каждым словом? Но если я вам скажу по-фински, что щитовидная железа и печень, эти слова в наших органах имеют значение, щитовидная железа — мир, а печень — плата, вы немножко по-другому начнете относиться к собственному организму.
1: Это у них так в финском?
0: Да, да. Поэтому языки, я начинаю со всеми, с нашими актерами, с калевальской азбуки. Калевальская азбука — это не АБВГД, это не ABC, а это воздух, это ветер, это небо, это облако, это Илма, Тули, Тайвас, Пилви, Веси, вода. Мэри — море, алто — волна, ма. И, друзья мои, на всех языках ма, мама — это обращение к матери, а финны этим звуком обращаются к земле. Как это интересно.
1: Ну, русская азбука тоже же не АБВ.
0: Конечно.
1: Азбуки, ведение, глаголь.
0: Добро.
1: Добро.
0: И представляете весь этот текст?
1: И это вообще-то одна фраза.
0: Фраза, да. Именно. И где же этому учат? В школе нет. Дети у нас этого не знают. Я 30 лет работала в школе. Вот так.
1: Итак, вы в кинозале, вы смотрите фильм «Аки Каурисмяки». Вы вдруг видите, что в этой маргинальной среде людей, которые за чертой социальной, хотя не случайно, я повторюсь, нам не показывают другой среды в этом фильме, ну, кроме когда он возвращается уже потом к жене.
2: Есть еще бюрократические институты, это такое междумирье чуть-чуть.
1: Да. И, значит, первое, что вас потрясает, это то, на каком чисто финском языке, чистом и высоком литературном финском языке говорят все персонажи этого, казалось бы, заброшенного мира. Еще ваше впечатление, ваше понимание и те смыслы, которые пришли к вам в просмотре этого фильма в кинозале.
0: Это в Финляндии было, в городе Йвешкюлä, куда я приехала в качестве исследователя. Это вот тоже у меня такая была важная часть жизни, 1996-2001 год. Я 5 лет провела там. Была первой иностранной аспиранткой, которая защитила диссертацию о финском языке на финском языке. И мне было поразительно получить комментарии, в частности, от коллег, которым давали мою диссертацию читать для уже вторичного исследования. Просто кто-то написал, что у меня библейский язык. У меня финский язык библейский. Но я, конечно, я же не носитель языка. Я говорю по-фински на чистом финском языке, на котором написаны такие тексты, как Библия. По-фински, например, читать Библию – одно удовольствие, потому что там все понятно. Абсолютно. Вы современный финский язык, он трудный, потому что сколько людей, столько языков, можно так сказать. Вот финны это любят. Столько диалектов в Финляндии, и на каждом диалекте один и тот же текст будет звучать совершенно по-другому. Это только надо быть специалистом, филологом, фольклористом, который прочитает это.
1: Ну, друг друга-то они понимают?
0: Конечно, понимают, потому что есть общий язык, он называется общий язык, который усреднен. Ну, условно говоря, если я буду все время говорить «ма», «са» и так далее, не все поймут, потому что на других языках, в других диалектах это будет «месо» или «се». А есть общие слова «мина», «сина», «я», «ты». И все это, конечно, знают. И вот в условиях, например, радиостанции или там, где идут радиопередачи, естественно, все говорят на общем языке. Более того, мне очень нравится финский подход – приблизить язык – это прямо такая реформатская задача – приблизить язык к человеку. Если у человека есть

0: особенности трудного понимания речи на слух. Есть адаптированный финский язык. Он называется облегченный финский или проясненный финский селкокели. Можно сказать, что вот герои Аки Каурисмяки говорят вот на этом языке, чтобы каждый понял, о чем они говорят. Мне трудно сейчас ответить на ваш вопрос, что еще зацепило, потому что это было на уровне какого-то. И это эйфорическое было ощущение от этого фильма. Я еще раз его смотрела. Сейчас вот к нашей встрече не пересматривала его. Не знаю, доступен ли он нам сегодня.
1: Да, конечно, безусловно.
0: Вы смотрели уже здесь, да, в наших условиях. Ну да, тогда, конечно, уже буду воспринимать это так, как задачу посмотреть этот фильм еще раз. Потому что Каурисмяки, конечно, это тот... Финское кино – очень интересное кино, и там есть много замечательных режиссеров, может быть, не так известно, как скандинавское, я имею в виду датское кино или шведское кино у нас, но, тем не менее, до определенного времени, вот уже как 3 года, мы не видим недель финского кино, а ведь каждый год с 1989 года в нашем городе шла неделя финского кино. Обязательно в кинотеатре «Родина» показывали эти фильмы, и замечательные были, всегда приезжали финны, режиссеры, актеры, и мы со всеми с ними встречались. Это интересное кино. Я не могу сказать, что я фанат именно вот финского кино. Мне вот натуралистическая часть трактовок, даже у того же Каурисмяки «Преступление и наказание», вы его видели?
1: Ну, видели, да. Mm-hmm.
0: Ну вот немножко вот такая, может быть, излишняя натуралистичность, она мне лично вот эстетически мешает. И в этом фильме тоже «Человек без прошлого». Натуралистичность, вот так беспрекрас показанная вся правда, ну, условно говоря, мясо, кровь и так далее. Вот все это очень открыто. Ну вот, наверное, так. А в принципе, Аки Каурисмяки, между прочим, он... из, по-моему, до сих пор единственный финский режиссер, который вошел в британскую энциклопедию кино. Я другого там не видела. Правда, я не видела последнего переиздания, но вот не могу сказать. Но он же сейчас Каннскую ветвь, последний фильм, последние листья получил. Это было год тому назад, или 2 уже года прошло.
2: Надо проверить.
0: Да,
2: надо проверить,
0: я не помню. Информацию. Но Аки Каурисмяки своеобразный человек, он отказывается от всех наград. Он сам ведет себя как его герой, человек без прошлого, который, несмотря ни на что, все равно не покидает. Хотя он хотел уже закончить свою деятельность, но он продолжает все равно снимать кино. Это интересно.
1: Ну вот я хотел о натуралистичности как раз спросить или поспорить, я сам еще понять не могу, но у нас в самом начале из ниоткуда появляется тройка негодяев, которые жестоким образом убивают, mm-hmm. с самого начала, завязка фильма, убийство главного героя, да, и дальше с ними потом снова происходит встреча, точно так же, из нигде, из ниоткуда, они стоят посреди дороги на перекрестке, видят его, и они говорят: мы же этого уже убили. И тогда вместе с ним, с этим главным героем, который идет им навстречу, выходит со всех сторон, из всех углов, из всех щелей большое количество вот этих самых маргинальных персонажей, которых мы видели в этом фильме, кто стоял в очереди за супом для бедных, кто обращался за помощью к армии спасения. Там, мне кажется, нет темы изучения вот такого быта бедноты или что-то еще. Это вот как чудо в... Не помнишь, как звали прекрасного итальянский фильм «Чудо»? Где? «Чудо в Милане», да? «Чудо в Милане», по-моему, да? Было как раз, когда беднота, вот эта живущая на окраинах, когда их всех хотят выселить из их маленького городка, и потом они в финале все просто улетают на небо, садятся там на какие-то лопаты, грабли, метлы и так далее, и летят, потому что им нет места на этой земле. Здесь не об этом, здесь не о том, что бедным нет места на этой земле, здесь что-то другое. Мне кажется, важно то, что... Вот, во-первых, вот эта повторяемость. Как ты... Кто эти трое, Лена? Кто эти люди? Что это за инфернальные силы?

0: Ты про...
1: Тех, кто убивает главного героя в начале, кого он встречает в конце, а их потом прогоняют все, кого он встретил в течение всего этого фильма.
0: Нет, ну если ты меня наводишь на какую-то мифологическую трактовку...
1: Я спрашиваю тебя, вот у режиссера в фильме, в его тексте есть повторно встречающаяся тройка. Тройка негодяев, которые абсолютно без повода, с чудовищной жестокостью. Они даже толком ничего у него не ограбили. Потому, ну, возьмите кошелек, да уйдите. Это про грабителей? Нет. Они с особой жестокостью избивают, убивают, уничтожают этого человека, который дальше весь фильм у нас главный герой. И вот еще про без значения, без прошлого, как без пяти, как определенная недостача. Надо очень важный момент отметить. Его жизнь к этому моменту, к моменту начала фильма, когда он едет в поезде, она, как мы узнаем в конце, она фактически исчерпана. И отношения с этой женщиной, с которой уже больше нет ни любви, ни связи, ни взаимопонимания, и с работой в том месте, где он существует. У него там жизнь закончена. Вот проходит, нужно окунуться, наверное, и в стихию этого языка, на котором говорят все эти персонажи, и в какую-то совершенно изначальную простоту человеческих отношений, где два ребенка, какой-то старичок снимает с него яловые сапоги и надевает ему вместо этого свои кеды. Вот его еще и грабят мертвого, такие хорошие там. Но дальше идут два мальчика, которые откуда-то из картины Брейгеля. Они на палочке несут какую-то канистру, висящую вдвоем на плечах, да?
2: Это, наверное...
1: Ой, не Брейгель, да, конечно. Да,
2: это Хуго Симберг, я думаю. «Раненый ангел».
1: Угу. Совершенно верно, да, который висит лапками, на крылышками на этой самой палочке. Вот появляются два эти ангела, они мальчика, они приводят его, приводят его, этого главного героя, они приводят его к себе в дом. Женщина, у которой муж ходит на какую-то очень мелкую работу, они бедные. Это очень интересный момент, когда этот муж потом выздоровевшему главному герою говорит: «Сегодня пятница, пойдем поужинаем». И дальше очередь, где выдают из полевой кухни, армия спасения разливает по мискам суп для бедных. Вот такой ужин пятницы. И вот он оказывается в этой простой семье, где... Поначалу ее муж предлагает вызвать полицию и сдать его, потому что, скорее всего, он сумасшедший, бежавший из тюремной клиники. Нет, они его оставляют. Он начинает расти в этой семье, где, казалось бы, нет места своих-то кормить, что называется, не хватает. Но его принимают. Он начинает вот эту совершенно новую жизнь, абсолютно не помня своего прошлого. О чем это? О чем Аки Каурисмяки нам, собственно говоря, показывает эту картину, про которую я пишу тебе, как ты на 10-й минуте, как там у тебя смотрится, ты говоришь, вроде не захватывает, но при этом держит.
0: Угу.
1: У меня эмоционально абсолютно все сложилось, потому что был, я вернусь к началу нашего разговора еще в прошлой передаче, о том, как я сижу в городе Выборг, слушаю песню «Монрепо», которая зачем звучит в этом фильме в исполнении этой прекрасной, пожилой, морщинистой, вот такая, лицо пожилой женщины, замечательной актрисы, звучит в этом фильме. И нам зачем-то ее, зря я смотрел, конечно, с русским переводом, еще и переводят, послушать толком не дают. И я понимал, что для меня почему-то совершенно очевиден посыл автора в рассказе этого. Это страна, которую как только не били, как только не убивали, без всякого мотива, без всякого смысла, без всяких политических на то оправданий, которая всякий раз вставала, находила внутри своего языка новую жизнь, цепляясь за свою культуру, выстраивала новую жизнь, оставалась цельной при этом, благодаря тому, что они помнят все свои диалекты, благодаря тому, что они знают Калевалу, благодаря тому, что они знают свой высокий литературный язык.
0: Вот и предков.
1: И помнят всех своих предков. Угу. Потому что...
2: И ищут их, несмотря ни на что.
1: Потому что вопрос в том, а почему он выжил, хотя вот эти трое на вокзале, они же убили его. А он дальше снова встал и пошел. Потому что есть то прошлое, не его, биографическое прошлое, от которого он уезжает из города, где есть жена, у которой уже другой мужчина появился, где нет работы.
2: Ой, сейчас я знаю ответ.
1: А я не задаю загадок, я говорю о своем впечатлении. Угу. Не это прошлое, не это прошлое определяет жизнь, а вот то прошлое, оно тебя всегда поднимет, оно тебя всегда поставит на ноги, оно даст тебе новый смысл. Вот то прошлое, которое... Ведь его настоящее прошлое, от которого угу. он уезжает вначале, это заезженная пластинка. Оно уже ничего не дает. Оно не дает нового звучания. Нужно быть отброшенным на какой-то давний этап, оказаться в абсолютно, казалось бы, чуждой среде, оказаться в нигде. Он в пустом ангаре, да, вот, вернее, не в ангаре, а это контейнер для перевозки mm-hmm. грузов, да, mm-hmm. где недавно еще жил какой-то человек, то ли помер, то ли убежал, я сейчас уже не помню этой точной детали. Но как проявляется его поведение? Вот он заходит в эту железную коробку, его пускает полицейский, где даже электричества нет никакого, да, и он начинает с того... Он человек, не знающий своей профессии, он человек, не знающий, откуда он приехал сюда, да? Но в нем срабатывает очень простой, человеческий, созидательный инстинкт. Он начинает уборку в этом месте. Он вычищает этот ангар, он превращает его в дом. Не ангар, а вот этот контейнер для грузов, да? Он вызывает знакомого, он вызывает электрика, который проводит, значит, от линии электропередач, он проводит сюда свет, и когда он спрашивает, сколько я тебе должен, как он отвечает?
0: Увидишь меня лицом вниз, переверни.
1: Увидишь меня лежащим в луже, да, лицом вниз, переверни меня, чтобы я не захлебнулся. Вот. Найди меня в той крайности, да, в которой я могу оказаться. Прояви ко мне милосердие. Вот начало. Вот то прошлое, которое движет человека в самых экстремальных ситуациях. В ситуациях, казалось бы, абсолютной гибели, абсолютной беспросветности. Он поднимается, в нем вскакивает созидательный инстинкт, и он начинает из чего угодно. Он начинает создавать дом. С его порядком, с его гостеприимством, с его незакрытостью для всех окружающих соседей. Он добр и благодарен ко всем. Эти люди общаются, все персонажи этого фильма. Их преимущество не в том, что они маргиналы, бомжи и так далее, и они связаны единой животной невозможностью социализироваться и приспособиться к этой жизни. Ничего подобного. Эти люди просто... И ясно говорят, общаются друг с другом. Они абсолютно друг другу открыты. Они абсолютно друг другу прозрачны. Они доверчивы друг другу. Они помогают друг другу. Без всякого гуманистического пафоса. Надо помогать там или что-то еще. Они все в одной очереди за этим супом. И там так просто завязываются все отношения. Там так просто складываются все эти биографии. Там так просто завязывается его новая встреча с женщиной, которая некрасивая женщина. Но он ее полюбил. А она проявила к нему милосердие. И возникает эта пара. Да? И не случайно вот и звучит вот это «Она из армии спасения». Она из армии спасения. Вот мне кажется, в тот момент, когда человек зациклился, когда уже его жизнь, это заезженная пластинка, вот тогда приходит армия спасения, простоты, внятности. Давай откатимся от сложности сегодняшнего языка. Давай поймем, что мы друг другу люди. Давай поймем, что между нами может не быть никаких противоречий, конфликтов и прочее, прочее, прочее. Ты человек, и я человек. Вот мне кажется, вот это очень важный посыл Каури Смяки. Вот про это, мне кажется, и кино.
2: Потрясающе, да, здорово. Но здесь еще есть маленькое филологическое дополнение. В финском языке нет будущего времени.
1: Ой, как прекрасно. Понимаете? Они живут сегодня.
2: Сегодня.
1: Они живут только сегодня.
2: И это решение. Да. Да, у вас есть слова «завтра», «послезавтра», там «через сколько-то лет». Но действие, главное слово в языке – это глагол «действие». Он не может быть ни в каком

0: другом времени, кроме прошедших, их три варианта прошедшего времени и настоящего. Смешно сказать, но это лозунг какое-то время тому назад был у Сбербанка. «Сделайте будущее сегодня». Вот финский образ жизни или финская ментальность именно в этом и заключается. «Сделайте свое будущее сегодня».
1: Поразительное и строение языка, да. И истекающее из него мировоззрение.
0: Да.
1: Да. Да. То есть мы получаем, казалось бы, если все-таки немножко поиграться в мифологические трактовки и прочтения, как будто вот эти трое, как Цербера трехглавый,
2: Змей Горыныч.
1: Змей Горыныч, да, да, да.
0: Я сейчас думала еще о героях Калевалы. Там тоже есть такие образы, собственно говоря, помните, Толкиен, он же прочитал Калевалу, профессор Толкиен, и создал свой фэнтези-мир, от которого уже пошло бог знает что. Но изначально все-таки была Калевала. Да, там это есть.
1: Да, и вот они одновременно перебрасывают его, казалось бы, выбрасывают из мира социального и немножечко мира человеческого, земного, в такое потустороннее состояние. Рок — это действительно радикальная смена твоего жизненного пути. Но потом, когда ты понимаешь, каким чудом и одновременно совершенно естественным человеческим путем он обретает свою новую жизнь и новую идентичность, и мы не видим, спасибо режиссеру и сценаристу за вот это лишение нас какого-то излишнего драматизма, поиска прошлого, вот чем в основном славятся американские триллеры, и тот же Нолан, его ранний «Вспомнить все» фильм. Но здесь как будто лишился. И дальше пошел. Дальше, как велит интуиция, душа, твой зов человеческий. И как все счастливо разрешается, как он обретает эту цельность без того прошлого, которое действительно ему не нужно было, когда он вспоминает о том, что вот жена, а действительно ничего не нужно было. Нужен был новый старт. И тогда ты вот этих троих уже воспринимаешь не как, допустим, неизбежное, катастрофическое и случайное зло, а как Мойра. Да. Действительно, вот она судьба, которая как будто лучше знает, когда что стоит и когда потерять, чтобы пришло новое, чтобы обрести.
2: И которая оказывается бессильна перед человеком, который пошел новым путем и обрел себе друзей. Вот, что очень важно. И я хочу немножко, близясь к финалу нашей истории, поставить один драматический вопрос. Вернее, не вопрос, а эпизод. Мы ехали, летели из Барселоны. Это было накануне закрытия Финляндии границы. Когда уже полностью закрыли границы. У нас много соседей. Даже у нашей Ленинградской области, да, все границы у нас закрыты сегодня, насколько мы знаем. И вот как раз мы летели из Барселоны, это был последний день, мы об этом не знали, мы узнали об этом, уже находясь в Испании, о том, что Финляндия закрывает границы. И мы выезжали из Финляндии ночью последним автобусом. Фактически. То есть завтра бы мы просто уже не выехали. Будьте добры, возвращайтесь в свою Испанию и добирайтесь до своего Петербурга каким угодно, любым иным другим путем и прочим. Границу закрывали и в ту, и в другую сторону. Да. Причины этого всем известны. Вот. Но что хочется отметить. Мы ехали этим последним автобусом, и там на таможне, на пограничном, вернее, пункте, сидела девушка. Красивая, прекрасная девушка. У нее была с собой большая переноска, и рядом сидела собака Корги. Их не пустили в Финляндию. У нее были все анализы для собаки. Она везла эту собаку через Финляндию в Германию. И вот эти финны, они ее не пустили, хочется сказать. И русское сердце разрывается по этому поводу. Ни за что, ни про что. Просто человек ночует на границе, плачет и не знает, как ей быть. Мы подъехали большим автобусом. У нас много свободного места. Мы едем последним автобусом в Петербург. Я подхожу к водителям. Мы собираем водителей, я говорю, ребята, надо взять, это же наша девушка, она же русская, она же из Петербурга. да? Она где будет, как она будет здесь ночевать? Вот. И мне водитель говорит, мы не можем этого сделать, потому что другие пассажиры могут быть против того, чтобы там собака ехала. Ну, в общем, вот это вот все бла-бла-бла, которое начинается, можем, не можем. И я сказал, я опросил весь салон всех пассажиров, никто не был против того, чтобы взяли эту девушку. И вот я бегу, уже всех прошел досмотр автобус, уже все садятся в автобус, и я бегу к таможеннику финскому, стучу ему в стекло, он прекрасно говорит по-русски. Он оформляет ей какие-то документы ее непропуска на ту территорию, и я говорю... Брат, сделай, пожалуйста, это сейчас побыстрее, потому что мы ее забираем с собой и возвращаем обратно в Питер, она поедет с нами. И он делает это все быстро. Я сажусь в автобус, автобус трогается. Я говорю водителям, стоп, секунду, мы же должны взять ее. Он подъезжает к шлагбауму, и я думаю, что сейчас, наверное, просто он подождет ее у шлагбаума. Шлагбаум поднимается, автобус едет дальше. Я думаю, что сейчас, видимо, она должна будет просто пройти. Автобус не имеет права у шлагбаума останавливаться. Но автобус медленно и планомерно едет дальше. Ее оставляют там. Ее, которую я пообещал, что мы заберем. Ее, ради которой собрали всех пассажиров этого автобуса и решили, что мы ее заберем. И вот здесь это такой узел человеческих противоречий, да, когда Финляндия по каким-то причинам закрывает границы навсегда и на въезд, и на выезд. Когда автобус своих соотечественников поступает так в отношении своей же гражданки, своей девушки и так далее. Вот это та самая хтонь. Это хтонь. Та самая обратная сторона. Это то, против чего как раз и движется основной пафос фильма «Каурисмяки». Простота человеческих отношений, она должна быть совершенно другой. Такого не должно происходить ни на каких границах. У нас не должно быть тех границ, которые могут так разделять наше человеческое. И вот я хочу вспомнить, я как раз, когда подучивал английский язык и читал великим постом Евангелие на английском языке, меня очень тронуло, что знаменитые слова «возлюби ближнего своего, как самого себя», в английском языке это слово «ближний», оно переводится, оно звучит словом «neighbor», «сосед». Ну, и в завершении хочется вспомнить замечательные слова Отара Давида Чиасселяне, великого кинорежиссера, который сказал: «Помни и уважай своего соседа. Он не виновен в том, что его соседом являешься ты». Сегодня мы говорили «Все флаги в гости к нам», о наших соседях, о прекрасном финском кинорежиссере, о замечательном фильме. Большое спасибо Ольге Миловидовой. Мы говорили о языке, мы говорили о том общем, что для нас, для всех является главным человеческим составляющим и драгоценным.
0: Друзья, как раз 30 августа мы открываем 4-й сезон Финского театра Петербурга, приглашаем своих зрителей, а у нас есть такая история, мы зрителей возим до места, до локации, где будем показывать спектакль, а повезем мы вас в Кискеля, усадьбу Кискеля, которая находится, восстанавливается, возрождается совершенно потрясающими трудами Ильи Валерьевича Слепцова, известного врача, хирурга, который стал владельцем этих земель и восстанавливает эту усадьбу. Уникальная усадьба, она значение имеет для финнов такое же, как Ясная Поляна для нас.
2: Откуда поедут?
0: Поедем мы из Петербурга на автобусе. Будет экскурсия, естественно, по ходу нашего движения. Это в сторону Выборга. Заедем в город, побудем там какое-то время, а потом доедем до усадьбы Кискеля, где мы будем с вами провожать лето и открывать новый театральный сезон Финского театра Петербурга. Новой премьерой по поэтической драме «Эйно Лейно» «Сватовство Вайнамёйнена». Добро пожаловать.
2: Куда звонить? Звонить, как записываться?
0: Смотрите, у нас есть паблик наш Финского театра Петербурга ВКонтакте. Вы просто набираете «Финский театр Петербурга». Звонить никуда не надо. Можете писать, получать информацию. Вы покупаете билет и едете вместе с нами.
2: Прекрасно.
0: В это путешествие. Спасибо.
1: Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы обсуждали фильм

0: «Человек без прошлого». 2002 год. В Каннах он берет гран-при. Это первый финский фильм, который был номинирован на «Оскар», на фильм на иностранном языке. Вот такой у нас получился замечательный разговор. Огромное спасибо пришедшей к нам сегодня Ольге Миловик.
1: Ну, за спину ее свою закину и давай бог ноги. Страшный крик подняли и красные девицы, и мамушки, и нянюшки, и весь сбежался двор, министры, камергеры и генералы. Царь велел собрать охотников и всех спустить своих собак, борзых и гончих. Все напрасно. Уж серый волк с царевной и с Иваном-царевичем был далеко, и след давно простыл. Царевна же лежала без всякого движения у Ивана-царевича в руках. Так серый волк ее сердечную перепугал. Вот понемногу начала она входить в себя, пошевелилась, глазки прекрасные открыла и, совсем очнувшись, подняла их на Ивана-царевича и покраснела вся, как роза алая, и с ней Иван-царевич покраснел. И в этот миг она и он друг друга полюбили так сильно, что ни в сказке рассказать, ни описать пером того не можно. И впал в глубокую печаль Иван-царевич. Крепко-крепко не хотелось с царевной Еленой ему расстаться и ее отдать царю Афону. Да и ей самой то было страшнее смерти. Серый волк, заметив их горе, так сказал.
2: Иван-царевич, изволишь ты кручиниться напрасно. Я помогу твоей кручине. Это не служба, службишка. Прямая служба ждет впереди.
1: И вот они уж в царстве царя Афрона. Серый волк сказал.
2: Иван-царевич, здесь должны умненько мы поступить. Я превращусь в царевну. А ты со мной явись к царю Афрону, меня ему отдай, и, получив коня Золотогрива, поезжай вперед с Еленой Касимовной. Меня вы дождитесь в скрытном месте. Ждать же вам не будет скучно.
1: Тут, ударя соземь, стал серый волк царевною Еленой Касимовной. Иван-царевич, сдав его с рук на руки царю Афрону, и, получив коня Золотогрива, на том коне стрелой пустился в лес, где настоящая его ждала царевна.
3: Во дворце ж царя Афрона тем временем готовилась свадьба, и в тот же день с невестой царь к венцу пошел. Когда же их перевенчали, и молодой был должен молодую поцеловать, губами царь Афрон шершавую столкнулся волчьей мордой, и эта морда за нос укусила царя, и не жену перед собой красавицу, а волка царь Афрон увидел. Серый волк недолго стал тут церемониться. Он сбил хвостом царя Афрона с ног и прянул в двери. Все принялись кричать: «Держи, держи! Лови, лови! Куда ты?» Уж Ивана-царевича с царевной Еленой давно догнал проворный серый волк. И уж сошед с коня Золотогрива, Иван-царевич пересел на волка, и уж вперед они опять, как вихри, летели. Вот приехали в царство Далматово они. И серый волк сказал:
2: «В коня Золотогрива я превращусь, а ты, Иван-царевич, меня отдав царю и взял

0: Взяв жар-птицу, по-прежнему с царевной Еленой ступай вперед. Я скоро догоню вас.
1: Так все и сделалось, как волк устроил. Немедленно велел Золотогрива царя седлать, и выехал на нем он свитую придворной на охоту. И впереди у всех он поскакал за зайцем. Все придворные кричали: «Как молодец не скачет царь Далмат!» Но вдруг из-под него на всем скаку юркнул шершавый волк. И царь Далмат, перекувырнувшись с его спины, вмиг очутился головой вниз, ногами вверх, и по плеча, ушедший в распаханную землю, упирался в нее руками и, напрасно силясь освободиться, в воздухе болтал ногами. Вся к нему тут свита скакать пустилась. Освободили царя. Потом все принялись громко кричать: «Лови, лови! Трави, трави!» Но было некого травить. На волке уже по-прежнему сидел Иван-царевич, на коне Золотогриве царевна. И под ней Золотогрив гордился и плясал. Не торопясь, большой дорогою они шашком тихонько ехали. И мало ль, долго ль их длилась дорога, наконец они доехали до места, где Иван-царевич серым волком в первый раз был встречен. И еще лежали там его коня белеющие кости. И серый волк, вздохнув, сказал Ивану-царевичу:
0: «Теперь, Иван-царевич, пришла пора друг друга нам покинуть. Я верою и правдою до ныне тебе служил, и ласкою твоею доволен, и покуда жив, тебя не позабуду. Прости, Иван-царевич!»
1: С этим словом волк исчез. Погоревав о нем, Иван-царевич с царевной Еленой на седле, с жар-птицей в клетке за плечами, далее поехал на коне Золотогриве, и ехали они дня 3-4. И вот приехали к границе царства, где властвовал премудрый царь Демьян, и так в отцовскую столицу Иван-царевич напоследок прибыл. А царь Демьян Данилович, увидя, что перед ним с царевной Еленой прекрасную стоит Иван-царевич, его любимый сын, едва совсем не обезумел. Он смеялся, плакал, глядел на сына, глаз не отводя, и целовал его, и миловал, и напоследок так развеселился, что руки в боки и пошел плясать с царевною Еленой Прекрасной.

0: Потом он приказал
1: стрелять из пушек, звонить в колокола и бирючам столице возвестить, что возвратился Иван-царевич, что ему полцарства теперь же уступает царь Демьян Данилович, что он наименован наследником, что завтра брак его с царевною Еленою свершится в придворной церкви, и что царь Демьян Данилович весь свой народ зовет на свадьбу к сыну.
0: И на следующий день невесту с женихом повел Демьян Данилович к венцу. Когда же их перевенчали, тотчас поздравление им принесли все знатные чины обоих полов. А народ на площади дворцовой той порой кипел, как море. И вот, когда, наполнив вином состравный кубок, царь Демьян Данилович хотел провозгласить сам многолетие новобрачным, громко на площади раздался трубный звук. Все изумились, все оторопели. Царь с молодыми сам идет к окну. И что же их является очам? Карета в 8 лошадей, трубач с трубой впереди, к крыльцу дворца сквозь улицу толпы народной скачет. На каретных дверцах герб. В червленном поле волчий хвост под графской короной. В карету заглянув, Иван-царевич закричал: «Да это мой благодетель, серый волк!» Его встречать бегом он побежал, и точно сидел в карете серый волк. Иван-царевич, подскочив к карете, дверцы сам отворил, подножку сам откинул и гостя высадил. Потом он с ним, поцеловавшись, взял его за лапу, ввел во дворец и сам его царю представил. Серый волк, отдав поклон царю, осанисто на задних лапах всех обошел гостей, мужчин и дам, и всем как следует по комплименту приятному сказал. Он был одет отлично. Красные на голове ярмолка с кисточкой, под морду лентой подвязанная, шелковый платок на шее, куртка с золотым шитьем, перчатки лайковые с бахромою, перепоясанные тонкой шалью из алого атласа шаровары, софьянные на задних лапах туфли и на хвосте серебряная сетка с жемчужной кистью. Так был серый волк одет. И всех своим он обхождением очаровал. И гости за столом, с собою рядом посадив, Демьян Данилович с ним кубком в кубок стукнул и возгласил здоровье новобрачным. И пушечный заздравный грянул залп. Пир царский и народный продолжал.

0: птица пировала. Был ночевать оставлен серый волк. Когда же на другое утро он, собравшись в путь, прощаться стал с Иваном-царевичем? Его Иван-царевич стал уговаривать, чтоб он у них остался на житье, и уверял, что всякую получит почесть он, что во дворце дадут ему квартиру, что будет он по чину в первом классе, что разом все получат ордена и прочее. Подумав, серый волк в знак своего согласия Ивану-царевичу дал лапу. Иван-царевич так был тронут тем, что лапу поцеловал. И во дворце стал жить, да поживать по-царски серый волк.
1: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучала русская народная сказка в обработке Василия Андреевича Жуковского «Иван-царевич и серый волк».

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Людмила Зотова. Предлагаем вам послушать запись встречи с монахиней монастыря Покрова Божией Матери в городе Бюсси-ан-От, Франция, матушкой Анной. Включаем запись.
1: В храме Преображения Господня, который находится на территории Покровского монастыря, в маленьком французском городке Бюсси-ан-От, покоятся мощи святого праведного Алексея Южинского. Имя этого святого не очень известно нашим радиослушателям и вообще жителям России. И сегодня монахиня этого монастыря, матушка Анна, согласилась немного рассказать нам об этом святом. Итак, святой праведный Алексей Южинский. Матушка Анна, каким образом мощи святого и праведного Алексея оказались здесь? И с какими историями вы могли бы познакомить наших радиослушателей?
2: Сначала немножко тогда, как нашли его мощи нетленные. Когда нашли его нетленные мощи на кладбище в Ужин, было удивительно, что тело осталось 3 дня на кладбище, потому что не ожидали, что найдут нетленные мощи его. И попросили, что делать. И, в конце концов, перенесли мощи на кладбище Сен-Жан-Вев-де-Буа, где мощи были в крипте несколько лет.
1: А как нашли, матушка Анна, вот на кладбище? Почему вообще стали там копать? Ну, и...
2: Город Ужин решил, что кладбище будет на новом месте, не в городе, потому что это старое кладбище было в центре. И тогда решили, что все родственники могут быть на месте, когда...
1: Извлекут
2: кости каждого могила. И мы даже встретили француза, который... был свидетелем, когда копали могилу святого праведного Алексея, потому что его родственники были рядом. Могила родственников была рядом, и он был, и он знал отца Алексея. И он свидетелем, он нам рассказал, как вдруг эти, которые копали, наверное, они что-то почувствовали. Они не делали лопатами,

0: они решили делать, ну, руками, да. И поэтому они нашли действительно все тело нетленное, одежда священническая. И тоже, как обычно священники, они держат на персах Новый Завет, Евангелие, да. И тоже нашли Евангелие полное, нетронутое. И, конечно, все так были поражены. И вот этот француз, он был тогда мальчиком, он узнал, он сказал: «Это отец Алексей?» И все так удивлялись и не знали, что делать. Вот так нашли нетленные мощи. Да, тоже было удивительно, потому что все-таки он умер раком, общим раком. Когда была канонизация, тоже был вопрос, потому что в крипте в Сен-Женевьев-де-Бois часто это закрыто. Как могут люди приходить свободно молиться святому праведному Алексею? И тогда владыка Гавриил, наш архиепископ, попросил наш монастырь. Почему попросил? Потому что мы только что кончили строить церковь Преображения, большая церковь. Он сказал: у вас место есть, люди могут приезжать свободно молиться, и вы будете молиться ему. И тогда матушка Ольга согласилась, но был вопрос с французами, потому что они не понимают, что это такое принесение мощей. Для них это такие правила, что нельзя, невозможно и так далее. Ну, какое-то разрешение мы получали, потом, значит, мы получили как раз накануне Покрова мощи святого праведного Алексея, все обрадовались. Было это связано тоже с такими маленькими знаками святого. И вот с тех пор мы можем, обычно мы по вторникам вечером поем акафист ему, и многие приезжают молиться ему. Можно даже рассказать чуть-чуть, как было, например, звонили в монастырь русская женщина из Женевы, и нам говорит: у вас мощи святого праведного Алексея? Мы говорим: да. Она сказала, что вот ночью у меня был сон, во сне я видела деревянную церковь, какие-то священнические одежды и батюшка. Он мне говорит: почему ты не просишь у меня помощи? Я тогда спросила его: а кто вы? Он сказал: я Алексей Южинский. А Женеве, это, может быть, 50 километров от Южина. Это в Швейцарии, но уже за границей. И она пошла в собор в Женеве, попросила священника там: ну, кто Алексей Южинский? И тогда она ему сказала: ну, поезжайте в Жин, там есть церковь, где он служил. И тогда она по телефону нам сказала: ну вот, я сейчас езжу в Жин, что делать? И так как мы были в Жин, мы ей сказали, кому звонить, как это найти и так далее. Она сказала: как только смогу, я приеду к вам. И действительно, они уже были с мужем. Они уже были 3-4 раза у нас. Она очень любит этого праведного Алексея.
1: Она православная?
0: Православная, да, русская, да.
1: Русская.
0: Русского происхождения. Как святые все делают, это удивительно, потому что они с мужем жили раньше в Париже, и когда святили квартиру в Париже, священник ей дал бумажную икону святого праведного Алексея. Она смотрела, не знаю, кто это, и просто взяла с собой, и все. А потом, после того сна и после того, как она была в Жине, она снова нашла бумажную икону и поняла. Она сказала: почему ты не просишь у меня помощи?
1: Она стала просить помощь после этого?
0: Да, без конца просит. Да, и он ей помогает.
1: Матушка Анна, вот, может быть, вы расскажете немножко о своей поездке в Южин. С кем вы поехали, как вы поехали, что вы там встретили? К кому там попали? Как там, помнят ли об этом человеке?
0: Первый раз мы были с матерью Евгенией, может быть, с матерью Серафимой. Ну, польдая машина. Это было уже, конечно, когда уже были у нас мощи. Мы взяли репродукцию нашей иконы на доске и частица мощей в иконе. Мы принесли дар этой церкви в Жине, православная церковь. Это бывший гараж, который русские иммигранты в 20-х годах переделали на церковь. довольно большой, большое пространство. И мы принесли эту икону. Они организовали такая организация русских эмигрантов в Ужине и друзей. И они собираются, они вспоминают все, что было. Очень много интересных историй у них, потому что были до 2000 русских в Ужине. Там были заводы для стали. Это очень трудная, тяжелая работа была. И они очень помогали. Они были известны как хорошие рабочие русские. Не все могли так работать, как они сделали. Их приглашали. Вот русские эмигранты, многие, которые были как раз в балтийских странах, которые были без работы, и уже была советская власть, они приезжали во Францию, искали работу. Им давали тогда жилье в Ужине, и уже они начинали тогда работать. И очень быстро они создали природу. Завод дал этот гараж, чтобы они смогли делать церковь. Они все устроили. Получили иконостас. Есть такая история, что иконостас был в корабле, конечно, Белая армия, корабль, который остановился в Тунисе. И тогда, когда эти корабли уничтожали или передавали, не знаем как, но они получили, уже известно, что это из одного такого корабля, хороший иконостас. Ну, очень много историй связаны с этим природом, да, и с этими русскими.
1: И вот когда вы туда приехали, вы привезли с собой икону с частицей мощей Алексея Южинского. А кто-то из прихожан, из старых русских, помнил, знал лично Алексея Южинского?
0: Да, да, да. Еще была женщина, ну, может быть, 90 лет, которая была маленькой, которая слышала закон Божий. Святой Праведный Алексей очень любил детей и давал вот уроки закона Божьего. Она бывала на этих уроках. И еще несколько женщин мы встречали, которые чуть-чуть могли что-то вспоминать. Вспоминали, как, скажем, отец Алексей тогда. Отец Алексей ходил по улицам Ужина, и он немножко ходил с трудом, потому что, наверное, тоже, когда его били в тюрьме, что-то было на ногах, мы не точно не знаем. Тоже у него была рана на лице, и он немножко выглядел немножко странным. И дети бегали за ним и немножко так разнили его. А ничего, ничего, просто ходил, наверное, молился и каждый день служил, говорят.
1: Слышали ли вы какие-то интересные истории, которые касаются помощи святого праведного Алексея Южинского? Помогал ли он тем людям, с которыми вы встречались?
0: Помощи мы собираем немножко. Вот, конечно, он помогает этой Светлане, но я не спросила, это ее личные уже дела. И тоже другим. Но то, что меня поразило, это обновление вот этой церкви. Наверное, около 2000 года приблизительно начали обновлять церковь. Почему? Совсем удивительно. Церковь была в ужасном виде. Уже крыша так протекала, что было невозможно. И те русские, которые остались в Ужине, ну, мы их видели, конечно, но они были все уже пожилые. Последний священник служил там, отец Филипп, очень хороший священник был. Но, по-моему, он в 50-м году он служил. Потом никого не было священника на месте. Просто иногда приезжал из Женевы священник для крещения и все. Поэтому никто не мог заниматься этой церковью. И только у одной женщины, которую мы встретили, чудная женщина, Наталья, она посвятила одну маленькую комнатку ее дома, чтобы приютить там все, что для литургии. И там все было, то, что нужно, но церковь была в ужасном виде. И уже мэр Ужина хотел уничтожить эту церковь. Но в одном деревне, недалеко от Ужина, был такой мэр, Кристиан, такой типичный из Альпы, такой большой, такой сильный Кристиан. И он нам так рассказал, что когда он работал в этих краях, он всегда приезжал около церкви русских, как называли. И он думал, не надо когда-нибудь посмотреть эту церковь. 10 лет он думал, не надо смотреть эту церковь. Потом он страшно заболел, даже был в коме, Он попал в аварию. Он был в кома очень долго. Потом лежал, по-моему, снова несколько лет. Но немножко поправился и работал в саду. И у него внутренняя мысль. Все-таки ты не смотрел церковь русских. Да, он подумал, да, хорошо, надо посмотреть все-таки эту церковь, правда. Потом снова через несколько дней эту мысль снова в саду. Ну, все-таки надо посмотреть эту церковь. Он решил тогда, да, пойду. А что делать? Поехал в Ужин, узнать, у кого ключи этой церкви. И ему показали русских, уже престарелих, которые с большим трудом родили. И все-таки сказали свидание у церкви. И он был поражен, потому что действительно муж с женой уже изнемогали. Но все-таки имели ключ, открыли ему. И что он видит? В передней части церкви много книг, но в ужасном виде. Потом дальше самая церковь. Вода течет, тазики, чтобы электричество ужасно. Все ужасно, но все-таки почему-то иконы не плохие. Иконостас не в плохом виде. И тогда женщина ему сказала, хотите войти в алтарь? Мы, женщины, мы не можем, а вы, мужчина, можете. Он был удивлен. И так как он был семинарист католический, он немножко все-таки понимал дело святие. И он вошел в алтарь и был поражен. Там были одежды священнические в хорошем виде. Пыль, конечно, но. Еще кадило и так далее, и так далее. Он был так поражен, что он позвонил мэру Жин. Да, он узнал, что надо разрушить. И сказал очень решительно, не трогайте церковь русских. И мэр Жин смеялся, сказал, ну что ты мне говоришь? Это надо нам для парка для автомобилей, потому что парк автомобилей рядом. Нам надо расширить, и нам это как раз это место нужно, это около дороги, и церковь в ужасном виде. Он сказал, нет, не трогай эту церковь. Тогда мэр сказал, если очень настаиваешь, мы будем ее на другом месте, возьмем на рельсы, да, перенесем. Он сказал, нет, это русские нам помогали в этих заводах, это их память или их наследство. Надо оставить на этом месте. Я соберу молодых, которые без работы. У нас были такие какие-то правила, как занимать молодых. Им давали какие-то деньги. И я устрою. Ну, хорошо. Действительно, он начал работать. Позвал молодых, которые уже починили крышу, чтобы уже не текали воду. И тоже вот купол уже падал. Падал, потому что уже были большие деревья, деревья падали на этот купол. Они починили. Потом он искал la charpente, со дерево под крышей, было в ужасном виде. Ну, это балки и так далее, и так далее. Он искал тогда плотник. Ну, конечно, это было тоже большие деньги. Он тогда нашел в книге, где все телефоны, он нашел кто-то с именем из Украины. Он позвонил ему и сказал, ты хочешь попасть в рай? Другой сказал, ну, конечно, хочу. Тогда помоги реставрировать церковь русских. Ну, что ты мне говоришь? Нет, нет, нет, это очень нужно. И, пожалуйста, скажи, что ты можешь делать. Другой сказал, ну, я подумаю. Потом он действительно позвонил и сказал, хорошо, помогу. И действительно, этот украинец, православный, помог делать все, что нужно было для
1: крыши, чтобы восстановить все деревянные да. Вот эти да, перекрытия, да?
0: И очень хорошо было, очень хорошо сделали. Но помогали очень много людей, так тоже удивительным образом. И вот другая история. Другой крестьян, он альпинист. Мне кажется, что из Норвегии, если я не путаю. Он бывал очень часто на этом месте, он имел дом, когда был свободный, проводил эти каникули в Альпах, в горах. И его друг Бруно, француз, тоже альпинист. Бруно был у нас в монастыре, он нам так сказал, что они вдвоем были в кафе и пили аперитив. Видели недалеко вот эту церковь русских. И тоже подумали, ну все-таки жалко, жалко этой церкви, которая в таком виде. Надо что-то делать. И тогда они познакомились с Кристиан, и они решили вместе народить средства, чтобы дальше продолжать обновление церкви. И действительно, второй Кристиан очень помог, потому что имели средства. Эти два Кристиан и Бруно не православные, наверное, католики, они собрались, и они сделали книгу о русских вюжине. С деньгами они, по-моему, переделали стены, которые были тоже в ужасном виде. Потом электричество, значит, все новое в этой церкви. Нашли колокол, по-моему, нашли. Нашли как, чтобы никто не мог входить в эту церковь свободно. Они сделали сигнал, который идет в завод. Они попросили завода, чтобы они были свидетели, если кто-то входит в церковь. Завод рядом. Вот церковь уже совсем новая.
1: Охранная такая, сохраняется.
0: Да, охрана.
1: А приход там, люди приходят сейчас?
0: Вот это большой вопрос, потому что сейчас храм новый. И литургия только два раза в году. День святителя Николая, это престольный праздник, и на Пасхи. Все. Приезжают из Женевы и служат. Но, конечно, мы так думаем, что если так Господь помог реставрировать церковь, что-то будет. И есть уже надежда, что, может быть, какой-то священник из Женевы поселится в Ужине и будет там служить более регулярно. Но вопрос тоже, что многие православные разные в этих краях, не только русские. Но как их собирать, они уже отвыкли от церкви. Но понемножку.
1: Да.
0: Когда мы были 2-3 раза. Каждый раз был акафист и маленькая служба, и всегда они собирались. 20, 30, 40 человек, не больше. Но все-таки собирались.
1: Конечно.
0: Друзья, которые очень любили русских, или которые вышли замуж за русскую, и так далее. Как кончить историю с этим первым Кристиан? Ему было немножко лучше со здоровьем. Все-таки смог устроить все это дело. Но все-таки он не мог стоять долго. Очень болел. Но он был удивлен, что канонизация священника Ужин будет в соборе в Париже. Он не слышал о нем. Он был так удивлен, он сказал, ну я поеду. И он мне сказал, я стоял 4 часа, 2 раза, по-моему, на литургию и на канонизацию, без труда, узнал о нем, тогда подошел к нему и сказал, не ты все устроил? Вот. Поэтому я думаю, что святой праведный Алексей, он будет дальше устраивать. Я не знаю, что, но будет устраивать дальше. Потому что реставрация церкви попала как раз, когда была канонизация. Хотя вот эти Бруно, Кристиан не знали. Ничего не знали. Они просто от любви к русским, от любви к России, потому что они все любят Россию. Они все сделали так, безмездно.
1: Ну что ж, матушка Анна, вот скептики могут сказать, что это случайности, что это все совпадения, но я думаю, что люди верующие в этом усмотрят более глубокий смысл и более явный знак, которым, наверное, святой праведный Алексей Южинский вот показал свою любовь и к тем местам, где он служил, и к людям, которые были вокруг него. А вот скажите, пожалуйста, монастырь ваш чувствует какую-то помощь, существенную поддержку этого святого? Ведь мощь его находится в храме вашего монастыря.
0: Вот. Мы чувствуем его помощь, но не могу. Ну, есть такие маленькие знаки, но
1: да.
0: Мы чувствуем.
1: А вы лично?
0: Есть маленькая история, но очень маленькая. Это когда надо было устроить все для освящения храма, преображения, надо было найти палатку, чтобы принимать серх на нашем дворе. Потому что мы знали, что будет слишком мало места в трапезной. Это было уже 14 октября, могли бы быть дожди.
1: Трапезу для всех, да?
0: Да, да, устроить тоже трапезу после литургии. И мы думали, вот, что на дворе мы устроим что-то, большую палатку. Но мы искали, где найти такую палатку. Все было почему-то очень дорого, и мы не решались. И я все-таки думала, наверное, поможет. Это правильно, Алексей. Было удивительно, потому что я видела во сне палатку. Точно то, что нам нужно было бы. И следующий день мне сказали, надо поехать на почту. Ну, обычно я никуда. Ну, хорошо, поедем на почту в город. И что я вижу на площади? Я вижу такую палатку. Я тогда подошла к людям, которые имели эту палатку. Оказалось, это бывшие моряки, которые что-то устроили. Я попросила, вы не можете нам одолжить эту палатку? Они сказали, да, и мы сами устроим. И они приехали к нам, устроили эту палатку, и было как раз то, что нужно. И даже, по-моему, в следующий год они снова... Они сказали, хотите еще? Ну, они сказали, да. Ну, я видела знак, конечно, это маленькая история, но я видела знак Святого Праведного.
1: Матушка, а вот частицы мощей Святого Праведного Алексея Южинского можно в каких-то храмах увидеть в России или во Франции?
0: Да, есть уже в Нант церковь, которая посвящена святителю Василию. Но они попросили, чтобы второй покровитель был Святой Праведный Алексей. Конечно, не получили мощи. И тоже под Парижем еще маленькая церковь была освящена. Тоже покровитель Святой Праведный Алексей. И люди просят, и священники. И в Москве уже одна церковь имеет. Потому что настоятель связан с эмиграцией. У него тетя была в эмиграции. И он приезжал в Париж. Узнал о Святом Праведном Алексее и попросил икону с мощами. Он попросил приехать сюда, потому что они там написали очень большую икону. Они принесли, чтобы освятить эту икону над мощами и получить мощи для иконы. Но когда они уже были здесь, они сказали, ну, мы не будем обратно взять эту большую икону. Берите ее, а мы возьмем только мощи.
1: Говорят, что некоторым святым молятся в каких-то особых нуждах. Ну, вот кто-то покровитель семейного благополучия, кто-то вот именно покровитель здоровья. Замечали ли вы, что в каких-то специальных нуждах вот надо помолиться Святому Праведному Алексею Южинскому?
0: Я не знаю. Я думаю, что многие священники приезжают, чтобы молиться ему как пример священства. И тоже, мне кажется, что у него была такая трудная семейная жизнь. Было так трудно, что вот этот его вот муж дочери пил, и было очень тяжело, были кризисы бесконечные. Что просят тоже у него помощи для семейной жизни. Мне кажется, что это очень важно. Как раз понимает и может помогать, особенно в таких случаях.
1: Ну вот, насколько я знаю, у нас в Петербурге на подворье Оптиной пустыни тоже в прошлом году появилась частичка мощей Святого Праведного Алексея Южинского. Так что, я думаю, наши жители тоже могут прийти, вот кто нас сегодня слышит, прийти туда на подворье и помолиться этому святому, который особо чтим вот в вашем монастыре.
0: Мы были удивлены, что приезжали люди, которые... просили помощи у Святого Праведного Алексея. Как узнали о нем, мы не знаем, но были поразительные случаи. Он, наверное, тоже женщина, не крещенная, даже не француженка, которая жила в Париже. Приехала к нам, потому что она сказала, мне нужна помощь отца Алексея. Потом она крестилась, я попросила, как ваше будет имя в крещении. Она сказала, Алексея.
1: То есть каким-то путем он открывается, тайным путем открывается.
0: Да. Еще тоже француз, который жил в этих краях, он тоже сказал, что он стал православным и попросил, чтобы быть под покровителем Алексея. Действительно, он действует.
1: Ну что ж, матушка Анна, мы желаем, чтобы святой и праведный Алексей Южинский помогал не только всему вашему монастырю, всем, кто здесь служит, всем, кто сюда приезжает, но и также всем людям, всем, кто нас сейчас слышит.
0: Но все-таки он служил недалеко от Петербурга тоже, да? Он получил благословение святого Иоанна Кронштадтского, чтобы стать священником. Где он служил? У нас есть связь с священником, открыли снова эту церковь, и там есть икона и мощи его.
1: Дорогие друзья, наша сегодняшняя встреча закончилась. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с монахиней монастыря Покрова Божией Матери, матушкой Анной. Матушка Анна, спасибо вам большое.
0: Молитвами святого праведного Алексея Господь да поможет всем.
1: В оставшееся время приглашаем вас послушать жизнеописание святого праведного Алексея Южинского. Алексей Медведков родился 1 июня 1867 года в селе Фомищеве Вяземского уезда Смоленской губернии в семье молодого сельского священника отца Иоанна Медведкова, скончавшегося вскоре после рождения сына. Для маленького Алексея начинается жизнь, полная лишений и нищеты. Однако он получил обычное в те времена для детей духовенство образование сначала в духовном училище, затем в семинарии. Санкт-Петербургскую семинарию он окончил в 1889 году с трудом, не будучи особо одаренным для учебы, но питая сильное желание, высказанное Богу, пойти по следам своего отца по пути священничества. Перед ним встал вопрос о получении места для обеспечения себя и матери. Его добрая совесть не позволила ему сразу вступить на трудный путь священства. Обладая хорошим голосом и отличным слухом, он решил сначала попробовать свои силы и одновременно подготовиться к священству на должности псаломщика. После долгих хлопот в 1890 году он получил место псаломщика в церкви Святой Екатерины на Васильевском острове в Петербурге. Примерно в то же время его уговорили жениться. Думая о принятии священства, но вместе с тем и понимание всей ответственности, связанной с этим служением, не оставляли псаломщика Алексея. В те годы самым ярким духовным руководителем русского народа являлся отец Иоанн Сергиев Кронштадтский. К нему тянулись со всех концов России, кто за советом, кто за исцелением. Псаломщик Алексей очень чтил отца Иоанна, иногда говел у него и любил бывать при совершении отцом Иоанном богослужений. К нему-то и обратился Алексей Медведков за советом и поведал, что уже несколько лет собирается принять священство, но откладывает, сознавая свое недостоинство. Батюшка, отец Иоанн Кронштадтский, выслушал его и сказал: «Это хорошо, что ты страх Божий имеешь», и благословил его на священство. Тогда Алексей Медведков подал прошение о рукоположении митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Палладию. Рукоположение в одиакона состоялось 24 декабря 1895 года, а через два дня, то есть на второй день Рождества Христова, во священника. Отец Алексей был назначен в село Вруду Ямбурского уезда Санкт-Петербургской губернии в 91-й версте от Петербурга по Балтийской железной дороге. На смертном одре 38 лет спустя отец Алексей свидетельствовал, что благодать священства его ощутительно укрепила и ободрила. Он осознал свою большую ответственность перед Богом, и с тех пор его внутренняя духовная жизнь пополнилась заботами о спасении веренных ему прихожан. Приход в селе Вруде был небогатый. Притч, состоявший из священника и псаломщика, получал небольшую казенную помощь, на которую имели право только беднейшие приходы. В селе имелась одна церковь в честь Успения Божией Матери, каменная, с колокольней, теплая. К приходу было приписано 13 деревень, всего прихожан у отца Алексея насчитывалось около 1500. В селе были 4 школы – церковно-приходская, земская и 2 школы Санкт-Петербургского воспитательного дома. Во всех них отец Алексей был законным учителем. Здесь он прослужил 23 года. Он по совести нес крест священства, пользуясь любовью своих прихожан-крестьян и уважением собратьев иереев. Иногда целыми ночами собирал материалы для своих проповедей, выписывал книги, читал святых отцов и учителей церкви, желая христиански воспитывать свою паству. Пасторская ревность, особенно в деле проповеди и преподавания закона Божия, была отмечена церковной властью, наградившей отца Алексея всеми священническими наградами – вплоть до протоиерейского сана. По бедности прихода, кроме пасторских трудов, отцу Алексею приходилось самому пахать, жать, молотить. Так продолжалось до революции 1917 года. Во время гражданской войны Господь послал отцу Алексею подвиг исповедничества. Его арестовали одним из первых. Ему ставили в упрек его верность православию и любовь ко Христу. Он томился в тюрьмах, терпел побои и издевательства. Во время пыток ему перебили руки и ноги и частично порвали лицевой нерв правой стороны. Наконец он был приговорен к расстрелу. Старшая дочь его отдает себя в заложницы, и отца Алексея выпускают. После освобождения 1919 года ему удалось бежать со всей семьей в соседнюю Эстонию. Поселился отец Алексей с семьей в городе Кохтла-Ярви и для прокормления семьи поступил на тяжелую работу в сланцевых рудниках. Вместе с обычными рабочими там работали эстонские преступники, которых приводили на работу в кандалах под конвоем. Изнурительная работа, всевозможные лишения, а до этого заключения в тюрьме, подорвали здоровье отца Алексея настолько, что он не смог долго работать простым шахтером. Ему стали давать более легкую работу на поверхности, например, носить пустые бочки от дегтя. Позднее он стал ночным сторожем. В 1923 году православное эстонское епархиальное начальство назначило отца Алексея сверхштатным священником в довольно большой эстонский приход с храмом в честь Богоявления. Все 10 лет, проведенные отцом Алексеем в Эстонии, были чрезвычайно тяжелым периодом его жизни. Это было время непосильных трудов и большой бедности. Заболела его жена. После операции матушка прожила еще 3 года и скончалась. В 1929 году отец Алексей написал прошение митрополиту Евлогию в Париж о принятии его в свою епархию. Получил согласие владыки митрополита и прибыл с дочерью и внуком во Францию. Сначала митрополит Евлогий назначил отца Алексея сверхштата и без содержания в кафедральный Александр-Невский собор в Париже, а через несколько недель послал его на юго-восток Франции настоятелем Свято-Николаевской церкви города Южина. Южин – город с большим металлургическим заводом, расположен в горах Савойи. Многие из эмигрантов обосновались там, и постепенно их жизнь организовывалась вокруг Свято-Николаевского храма. История его началась в 1924 году, после приезда первой волны русских беженцев. Они организовали приход и подали прошение господину Павлу Жиро, основателю завода, который предоставил им под церковь большой барак рядом с заводом. Благодаря усердию верующих храм был освящен в 1927 году, но только в 1935 году был установлен настоящий иконостас. В Южине материально отцу Алексею стало гораздо легче. Завод предоставил ему бесплатную квартиру, уголь для отопления и довольно приличное жилище. А приход еще доплачивал настоятелю. Но он сразу же раздавал эти средства нуждающимся, будь то русские православные или нет. Он и по внешности выглядел типичным сельским батюшкой. Ходил в старенькой потрепанной ряске, сам тоже старенький, слабого здоровья. Но глаза у него были ясные, отражающие глубину души. Заботиться о своей наружности, за исключением дней больших церковных торжеств, отцу Алексею не приходило в голову. У него были другие думы и другие заботы. Убогим чужестранцем проходил он по улицам Южина, погруженный в молитву. Замечал ли он тогда пренебрежительное отношение к нему местных жителей и насмешливые клички французских детей? В Южине с отцом Алексеем проживала его младшая дочь по характеру со странностями, как и ее покойная мать. Она оказалась неспособной позаботиться ни о хозяйстве, ни даже о своем малолетнем сыне. Настоятелем отец Алексей был твердым и очень добросовестным. Особенно старался отец Алексей неопустительно совершать божественную литургию. В этом ему содействовал регент хора Леонтий Иванович Чапленко. По воскресным дням богослужение проходило очень торжественно. Благодаря талантливому регенту прекрасно пел многолюдный хор, а служение отца Алексея дышало всегда искренностью и глубокой верой. Служил он без пропусков и очень хорошо, громким и отчетливым голосом. Часто говорил проповеди почти исключительно на евангельские темы, всегда длинные и основательные. А после литургии часто отец Алексей оставался один в храме помолиться и зачастую служил панихиды по своим усопшим духовным чадам. Служил он также часто разные требы по просьбе прихожан-южинцев, за что никогда не хотел брать денег. Отец Алексей был кроткого нрава и всемерно старался быть в мире со всеми, каковы бы ни были социальное положение, политцерковные убеждения его чад. На обиды отвечал смиренным молчанием, да и принимал-то их как нечто заслуженное. Такое отношение есть истинное, сила для тех, кто умеет взирать очами сердца. В обществе, например, на званных обедах, Он чаще всего молчал и внимательно прислушивался к беседе других. Когда же разговор затрагивал политику или осуждение близких, он переставал слушать. Он производил впечатление многосторонне начитанного и умного человека, высказывал интерес к литературе, науке, но в беседах все в конечном итоге сводил к Богу и к Святой Церкви. При этом он часто цитировал Евангелие, Псалтирь, который знал наизусть, и другие писания, приводил учения отцов Церкви, рассуждал о мнениях философов и богословов, например, любил Хомякова, говорил о радости, порождаемой исполнением Христовых заповедей. Особенно ласков был отец Алексей с детьми и любил их за душевную чистоту. Духовный облик отца Алексея, оставшийся в памяти его бывших прихожан, это облик честного труженика, исключительно скромного, деликатного, даже застенчивого, придавленного нуждой, но за все благодарящего Бога, ничего не требующего, ничего не домогающегося. Молчаливый, часто погруженный в глубокую задумчивость, он, однако, был приветлив со всеми. В 1931 году младшая дочь вышла замуж за неудачливого русского беженца, но на другую квартиру не переехала, ютилась с мужем в одной комнатке, а в другой — отец Алексей с внуком. Последний период жизни отца Алексея на его долю выпало опять много испытаний. Паства, главным образом заводские рабочие, не ценят его, не понимают его смиреннейший нрав, его воистину христианскую кротость, и сам отец Алексей не может примениться к новой обстановке. Его отношения с русской общиной были, несомненно, самым тяжким испытанием его жизни. Его совершенно не понимали, немногие сумели по достоинству оценить чрезвычайное смирение его характера. Отец Алексей не сумел по-настоящему приспособиться к жизни в эмиграции. Но батюшка не отчаивался. Он нес свой крест, стараясь всеми средствами и в первую очередь своим смирением умиротворить сердца и души своей паствы. Жил он почти в бедности. В семье, как и прежде, ему было не с кем поделиться своими духовными интересами, но к непониманию прибавилось еще постоянное огорчение от грубого зятя. В приходе тоже приходилось терпеть обиды от некоторых прихожан. Отец Алексей, старый заслуженный протоиерей, привыкший к благочению в храме, впервые в Южине встретился с сильным церковным советом. Там заседали люди, в большинстве привыкшие командовать на войне и считавшие себя полновластными хозяевами в приходе. Поэтому они не особенно считались церковными правилами и совестью настоятеля. А отец Алексей не считал себя вправе уступать в чисто церковных делах. Кроме того, собрания церковного совета бывали бурными, из-за этого отец Алексей иной раз их объявлял закрытыми раньше конца. По всем этим причинам появилась группа людей, недовольных отцом Алексеем. Отец Алексей искал поддержку в молитве. Тем временем недовольные послали жалобу митрополиту Евлогию на отца Алексея, и в ответ на нее отец Алексей получил незаслуженный строгий выговор и вызов в Париж. Но тогда за отца Алексея вступилась большая часть прихожан. Они составили письмо, где выражали любовь и преданность своему настоятелю, собрали много подписей и послали отца Алексея в Париж с преданным ему прихожанином. Когда митрополит Евлогий увидел, что защитников чуть ли не в 4 раза больше, чем жалующихся, то задумался и оставил отца Алексея на месте, а в Южине был переизбран весь церковный совет. Наконец наступило затишье. Но прожил отец Алексей после этого недолго. Злой недуг подтачивал его и до того расшатанное здоровье. Он старался не оставлять служения, но вскоре принужден был слечь в постель. Болезнь отца Алексея быстро обострялась, и в июле 1934 года его отвезли в больницу. Довольно скоро его пришел навестить прихожанин местной церкви. После обычных слов приветствия отец Алексей сказал ему: «Я одинок, меня никто не посещает. Даже дочь моя бывает у меня редко. Ей, бедной, с маленькими детьми трудно приезжать сюда. Да и зять, вероятно, не пускает ее ко мне, ибо не очень жалует меня. Заходите почаще». После этих слов отец Алексей попросил прихожанина помолиться вдвоем. Он сказал: «Когда нападает уныние, нужно молиться вдвоем. Тогда Христос бывает посреди нас, согласно своему обещанию в Евангелии». Прихожанин стал навещать больного отца Алексея каждый вечер после работы на заводе. На второй день он прочел канон с акафистом Божией Матери, заступницы усердной. Тихо, радостно и со слезами молились они. В тот же вечер у них завязался разговор об Иоанне Кронштадтском, и отец Алексей поведал, как отец Иоанн благословил его на священство. Сказал также, что за границу попал после больших испытаний, выпавших на его долю. Но каких испытаний не сказал. Был скуп на слова и мало говорил о себе. Через несколько дней доктор объявил, что ему необходима хирургическая операция. Однако во время операции обнаружили уже неизлечимый рак желудка. Наступили последние дни жизни отца Алексея. Отец Алексей тяжело страдал физически, но не жаловался, был спокойным и духом бодрый. До последнего дня жизни полное ясное сознание не оставляло отца Алексея, и он сознательно готовился предстать пред престолом Божьим. Отец Алексей молил Бога о прощении за то, что не выполнил всего, что нужно было сделать, как пастырю. Заочно просил у всех прощения, всех благословлял, со слезами смиренно молился, чтобы Господь не по его заслугам, которых он за собой не знал, но по великой своей милости принял его в райские обители. Он жаждал исповеди и святого причастия. За день до смерти отец Иоанн Григор Клочко его напутствовал, исповедовал, соборовал и причастил святых тайн. Соседи по палате рассказывали, что накануне смерти отец Алексей громко воспевал церковные песнопения, а 22 августа 1934 года рано утром отошел ко Господу. После установления смерти судебный медик приказал немедленное положение в гроб покойного в опасении быстрого разложения тела из-за распространенного рака и из-за сильной летней жары. Прихожане пожелали, чтобы покойный отец Алексей был похоронен в Южине. На погребение собрались все русские южинцы обеих юрисдикций и независимо от чувств, которые питали к отцу Алексею при его жизни. Похороны казались светлым праздником. Радостное и торжественное настроение наполнило души всех участников. Все чувствовали, что душа их пастыря ушла не в темноту могильную, а ко Господу, в его пресветлое селение. Сначала отца Алексея похоронили в бесплатную временную могилу, а несколько времени спустя новый настоятель прихода купил могилу, куда и похоронили отца Алексея. Это первое перезахоронение, в течение которого гроб оставался 3 дня снаружи и не был открыт. В августе 1956 года было обнаружено нетленное тело русского священника отца Алексея Медведкова, когда городское управление постановило упразднить старое кладбище. Настоятель Южинского прихода обратился к некоторым прихожанам с советом перенести останки бывшего настоятеля отца Алексея. Но говорили, что это дорого обойдется, что денег нет и своих перевести. Тогда отец Филипп решил перенести его за свой счет. Купил гроб, а сам уехал на несколько дней по приходу, указав рабочим французам могилу, которую надо будет раскапывать. Не дождавшись его возвращения, рабочие начали раскапывать могилу без него. Орудовали лопатами, кирками, так как до сих пор в могилах находили одни только кости. Но когда приступили к могиле отца Алексея, по непонятному им самим побуждению, наполовину ее побросали лопаты и стали действовать руками. Осторожно разгребая могилу, они увидели лежащее в мокрой земле нетленное тело. Сохранилось и облачение, и Евангелие. Рабочие говорили, что никогда ничего подобного при вскрытии могил не встречали. Несомненно, совершилось чудо. Тело, положенное во гроб, оставалось на солнце 3 дня, и хотя была страшная жара, никакого тления обнаружено не было. И руки его сгибались, как у живого человека. Тело отца Алексея было вновь предано земле 11 августа 1956 года, то есть через 22 года после его смерти. По дороге в Сен-Женевьев-де-Буа гроб был завезен в Покровскую обитель, чтобы дать возможность монахиням и всем живущим в монастыре поклониться мощам отца Алексея. В Успенском храме на кладбище при очень большом стечении народа епископ Мефодий Кульман отслужил заупокойную литургию панихиду, а затем в крипте после литии гроб блаженного почившего отца Алексея был поставлен в склеп. На панихиде присутствовало духовенство всех 3 юрисдикций – Константинопольского патриархата, Московского патриархата и зарубежной церкви. Бог прославил скромного труженика на ниве Господней, непризнанного при жизни, забытого после смерти. Уважаемые радиослушатели, передача «У нас в гостях», посвященная святому праведному Алексею Южинскому, подготовила и провела Людмила Зотова. До новых встреч!

прозвучал тропарь праведному Алексею Южинскому третьего гласа обиходного распева в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Выставка «Ладожская Гефсимания» к 910-летию Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге открылась в музейно-выставочном центре «Россия. Моя история». Экспозиция представляет тему «Краткая история обители» от предполагаемого времени основания в XII веке, периодов разрушений до восстановления монастыря в XXI веке. Другая тема – история построек на территории монастыря еще разрабатывается устроителями выставки. Особое внимание уделено Успенскому собору XII века как памятнику домонгольского зодчества, гражданским и хозяйственным постройкам синодального периода. И третья тема выставки – «Жизнь инокинь», биографии настоятельниц и насельниц обители, особенности монастырского устава, трагедия судеб сестер в периоды репрессий. Выставку открывали куратор Анна Филипенко и настоятельница Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге игуменья Ефросиния Берлизова.
2: Мы открываем выставку «Ладожская Гефсимания». Проект, приуроченный к 910-летию Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге. 900-летие – срок, который трудно на самом деле уместить в одну экспозицию. Но мы попытались нашей большой командой рассказать эту историю как одно непрерывное повествование от домонгольского зодчества XII века до современного возрождения монашеской жизни. Этот проект родился по инициативе монастыря и в сотрудничестве с Академией Штиглица. А в основу легли материалы «Миллионы книги» «Ладожская Гефсимания», которую нам непосредственно дала игуменья Ефросиния. И для нас было важно, чтобы выставка не осталась только исторической хроникой, но и стала живым высказыванием. Поэтому сегодня вы можете увидеть и историческую летопись, посвященную монастырю, и в том числе живопись и работу смешанной техники, которую предоставили нам преподаватели Академии Штиглица. Приглашаю
3: игуменью
2: Ефросинию
3: в настоящую Старолажную Свято-Успенского монастыря. Наш известный деятель и ученый Михаил Васильевич Ломоносов когда-то сказал: «Народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего». И эта любовь нашего народа к своему прошлому, она тоже не случайна, потому что очень часто люди обращаются к истории, к истокам истории, особо судьбоносные моменты современной истории и каких-то своих личных переживаний. И ищут в этой истории определенные опоры и решения для современных уже ситуаций. И, конечно, любая история, история государства, история человека – это история выбора. Каждый человек в своей жизни делает определенный выбор. Выбор в сторону добра, в сторону зла, в принятии каких-то определенных решений. И, конечно, в нашей истории такой выбор сделал наш великий князь Владимир, который определил историю, течение истории нашего государства на многие-многие столетия вперед. И этот его выбор, он был, безусловно, основополагающим, и он стал основополагающим в жизни не только всего государства, но и каждого человека в отдельности. Потому что судьбы людей, судьбы его близких менялись и потом на протяжении времен совершенно кардинальным образом. И это то основание, которое стало основой именно нашего государства. И, конечно, наши обители являются одним из участников этой многовековой истории, которая стала в самом начале ее. Потому что великий князь Владимир, первое, что он начал делать в своей деятельности, он стал возводить храмы. И первые храмы были воздвигнуты в Десятинной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы. И это стало традицией для всех дальнейших построек на территории нашей страны. И мы знаем, что в различных городах, в Смоленске, во Владимире, в Суздале, главные храмы, они посвящены Успению Божией Матери. И отражение этой традиции является и наша обитель. Потому что она тоже посвящена Успению Пресвятой Богородице, и, по мнению исследователей, ученых, это был первый храм, который был каменный храм, который был воздвигнут в Старой Ладоге. И в дальнейшем он стал таким образцом для последующих построек на территории Ладоги. А их было более 20. И вот из этих 20 каменных храмов до нашей современной жизни дошел только наш и храм Георгий. Всего два храма с тех пор. Поэтому, конечно, он обладает особой притягательностью, особым значением, особо важным значением. Потому что храмы возлагали те же князья, для которых духовное основание было главным в их жизни, и то, что двигало их личной жизнью, то, что двигало их решениями. И мы знаем, как именно христианское мировоззрение, оно часто исправляло и объединяло, и, собственно говоря, созидало нашу страну. В этом, например, Владимир Иван Мах, его сын Мстислав, который строил наш храм, и многие другие последующие, Юрий Ковичи, и Романовы, и все последующие наши правители. И, конечно, к сожалению, наша история не сохранила большинства имен тех людей, которые стояли в истоках основания жизни нашей обители. Но иногда молчание говорит больше, чем любые слова. Потому что то, что мы видим в сегодняшний день, то, что наша обитель жива, то, что она на протяжении всех веков сохраняла свое предназначение, и то, что люди, которые приходят к нам, и это, так сказать, не наши личные слова, да, а это слова тех людей, которые посещают нашу обитель, получают и утешение, и духовную помощь. И, конечно, безусловно, тот молитвенный настрой, который есть и был в течение веков в нашей обители, он не может не ощущаться людьми современными, потому что это то, что не умирает в человеке, то, что остается живым и в этой будущей жизни. Безусловно, определенная ситуация, когда нужно человеку принимать какие-то решения, когда они связаны и с, может быть, более глобальными решениями. Обращение к нашей истории и вот к нашим истокам, оно помогает, и я надеюсь, будет помогать и в дальнейшем, основывать и нашу жизнь, и жизнь нашей страны именно на этих принципах. Потому что самый главный закон Божий, закон любви, он это то, что никогда не умирает. Любовь пребывает вечно. И вот к этому истинному закону и стремится любой храм, любая обитель и молитвы сестер, которые возносят каждый день за всех людей, которые приходят в наши жизни, те, которых мы знаем, за тех, которых мы не знаем. Потому что, безусловно, церковь молится за всех людей в этом мире. И мы очень надеемся, что все, кто посетят эту замечательную выставку и прикоснутся к истории нашей обители, посетят и территориально наш монастырь. И надеюсь, что найдут для себя очень важное, ценное, что поможет им, их личной жизни, в каких-то сомнениях, в каких-то переживаниях, в каких-то, может быть, и страданиях. У нас на протяжении истории, безусловно, было немало подвижников, которые при жизни и после своей кончины оказывают помощь. Ну вот самая известная наша матушка Скифония Фраксия, которой тоже можно, придя в наш обитель, и помолиться за ним молитвы, и получить реальную помощь, которую, по свидетельствам уже современных людей, очень многие получают наши обители. И, конечно, хочется поблагодарить и организаторов этой выставки, всех, кто принимал не то, что участие и стремление к тому, чтобы она состоялась. Вот. И, безусловно, хотела сейчас сказать о том, что у нас в этом году, в конце августа месяца, 28 августа, будет юбилей. 910-летие мы будем отмечать нашего древнего места. В этот юбилейный день у нас, безусловно, будет праздничная программа и совершено самое главное событие. Такое торжественное и важное для обители. Фонд Андрея Призванова по благословению патриарха изготовил для нашей обители копию Гефсиманской плащаницы Пресвятой Богородицы, которую в январе этого года освятил в Иерусалиме патриарх Иерусалимский Феофил III. Это торжественное принесение ведется как раз на 28 число. Она будет передана нашему монастырю, и частичка Иерусалима и Святой Земли появится и на нашей земле. Каждый желающий может прийти и прикоснуться к этой святыне.

0: и Святую Землю, и всех нас в единое общечеловеческое такое общество, которое имеет, я надеюсь, хотелось бы, чтобы все имели стремление именно к этой цели, к любви Божией и претворению в нашу жизнь.
1: Приветственным выступлением настоятельницы Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге игумени Ефросинии Берлизовой была открыта выставка «Ладожская Гефсимания 910-летию Свято-Успенского монастыря», устроенная в пространстве музейно-выставочного центра «Россия. Моя история». Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч! В эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: В Евангелии от Матфея мы читаем: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, то есть палатки, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышавшие ученики его пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Восстаньте, не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Этот рассказ евангелиста Матфея, или вернее, то событие, о котором он рассказывает, составляет сущность праздника преображения Господня, одного из 12 главных, так называемых 12 христианских праздников. Но и среди этих праздников преображение, которое празднует Церковь ежегодно в августе, выделено какой-то особой, ему присущей радостью, словно тот ослепительный свет, который видели Христовы ученики на горе, пронизывает собою этот праздник. И в том его смысл, чтобы мы увидели, ощутили и приняли его. Но что же это за свет? И в чем смысл этого события в жизни Христа? Этого восхождения с тремя самыми близкими учениками на гору, сияние лица Христова, белизны одежд его и этой таинственной беседы с двумя величайшими пророками Ветхого Завета. И, наконец, как бы сквозь все века звучащего радостного

0: восклицание Петра. «Господи, хорошо нам здесь быть!» Отвечая на этот вопрос, прежде всего напомним, что слово «свет» в Евангелии и во всем Священном Писании имеет совсем особенный смысл. Это, во-первых, имя самого Бога. Бог, сказано в Писании, есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И потому что от Бога мир и от Бога жизнь, в основе их тоже свет. И этот свет, по словам евангелиста Иоанна, просвещает всякого человека, приходящего в мир, и в знании, и приятии этого света как жизни, и жизни как света, смысл всего нашего человеческого бытия. Но вот и в жизни, и в мире мы не только так часто ощущаем наличие тьмы, но и сама жизнь, сам мир наш кажутся нам иногда торжеством и царством тьмы. Зло, жестокость, насилие, недоверие, страх, страдание. Вот такая очевидная судьба мира. Вот судьба человеческой жизни. А на горизонте их смерть, разлука, ужас все пронизывающего тления. И как же тогда говорить о свете? Но вот в том-то и сущность христианской веры, что начинается она с торжественных, как бы самого неба падающих слов. Свет во тьме светит, и тьме его не объять. Этими словами начинается Евангелие от Иоанна. Их мы слышим в пасхальную ночь, и ими из кони живет, как своим источником вера. Свет этот Христос. С его пришествием люди, пребывавшие во тьме, увидели свет великий. И сам Христос сказал себе: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Нет, не исчезла тьма, но вера видит горящий во тьме свет и знает, и все время узнает, что не только не объять тьме этого света, но и что рано или поздно он победит тьму, и что победа эта уже началась и все ширится. И началась она тогда как раз, когда три человека, таких же, как мы, там на горе, увидели этот свет, и один из них за всех трех, а на последней глубине и за всех нас, за весь мир, за всех и за вся, воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть!» А ведь надлежало еще сказавшему эти слова Петру в ужасе и отчаянии отречься от Христа. Надлежало и самому Христу в одиноком ночном борении начать ужасаться и тосковать. Надлежало наступить этой страшной тьме, в которой обезумевшие люди пробивали гвоздями ладони и ноги того, за кем еще так недавно следовали они, ожидая чудес и исцелений. Надлежало раздаться этим криком: «Распни его!» И надлежало, и надлежит, и каждому из нас, и всему миру проходить через тьму зла, страдания и смерти. Все это надлежало и надлежит. Но вот не умирает вера в свет, и не умирает потому, что не гаснет сам этот свет. Он светит в радости, но и в страданиях, в жизни, но и в смерти. Загнанный, замученный человек, затравленный другими людьми, в зловонии и мраке тюремной камеры, в оцепенении заледенелого архипелага, вдруг видит этот свет и говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть!» И вот начинается победа. Эту победу, эту неистребимость света празднуем мы в праздник преображения Господня. И празднуя, снова видим и снова принимаем в свою душу этот свет. Каждый год в золотой лазури августа, словно от имени всего затемненного творения, говорит Церковь: «Господи, хорошо нам здесь быть!» И радуется свету, и обновляется им, и сама становится этим светом. Преобразился Иси на горе Христе Божий, показав ученикам Твоим славу Твою, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносушный. Да воссияет. Этой молитвой, этой мольбой встречаем и провожаем мы преображенскую радость. Пусть будет свет этот в нас, пусть неизменим мы ему унынием, сдачей в плен тьме. Пусть будем мы всегда и везде свидетелями и носителями этого пресносушного света. Итак, слушаемся еще раз в эти удивительные слова. «Преобразился Иси на горе Христе Божий, показав и ученикам Твоим славу Твою, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносушный».
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы об апокалипсисе. Сегодня у нас 41-я беседа, которая будет весьма важной. Мы остановились с вами в прошлый раз на конце 19 главы апокалипсиса, где говорилось о втором Христовом пришествии. И вот 20 глава продолжает эту тему, и в начале этой главы, в первых 10 стихах 20 главы, речь идет о следующих процессах. Начинается глава с того, что сатана, дьявол, скован и сброшен на 1000 лет в бездну. Это первые 3 стиха. За этим следует воскресение мучеников, чтобы царствовать со Христом 1000 лет, хотя остальные мертвецы еще не воскрешены. Об этом говорится с 4 по 6 стих. По истечении 1000 лет царства Христа с его святыми сатана снова на короткое время освобожден. Происходит последняя решающая битва с врагами Христовыми, которые уничтожены огнем, павшим с неба, а сатана брошен навечно в озеро огненное и серное. Это с 7 по 10 стих. Самое интересное для исследователя Писания в этой 20 главе появление идеи о тысячелетнем царстве Иисуса Христа и его святых. Эта идея нашла себе в истории многочисленные толкования и попытки воплощения. Сегодня мы будем предельно кратко, конечно, говорить о древнем происхождении учения о тысячелетнем царстве и о долгой истории этого учения. Вот такой у нас получится экскурс в историю понятий. Итак, 20 глава книги Откровения. Она имеет очень большое значение, потому что является основой так называемого хилиазма или милленаризма. Вот два таких непонятных слова. Слово «хилиазм» от греческого «хилиас», что значит «тысяча». И подобно ему слово «милленаризм», правда, уже происходит от латинского «миллениум», что значит «тысячелетие». Хилиазм или милленаризм учит, что в течение 1000 лет до конца света на земле, на этой земле, будет царствовать Христос. Это будет царство его святых. По окончании 1000 лет произойдет окончательная битва, общее воскресение, последний суд и конец мира, а там уже новая земля. Это в самых общих чертах. Надо сказать, что, во-первых, во всем Новом Завете эта идея ясна, более или менее ясна, изложена только в небольшом отрывке 20 главы Апокалипсиса. Во-вторых, в ранней церкви это учение было очень распространено, имело большой отклик в позднем Средневековье и в эпоху Реформации, и сегодня еще имеет своих приверженцев. Картина, описанная в 20 главе, такова, что, во-первых, на 1000 лет будет скован в бездне дьявол. Напомню, что слово «бездна» или «ад» по-еврейски «шеол» в Писании – это не то же самое, что «гиенна огненная». Из бездны еще можно восстать, а из гиенны уже нет. После сковывания дьявола будут воскрешены мученики, принявшие мученическую смерть за Христа. А остальная часть человечества, в том числе и христиане, которые не умерли мученической смертью, пока еще не воскреснут. За этим последует период в 1000 лет, во время которого будет царствовать Христос и его святые. После этого на короткое время дьявол будет освобожден, затем последует битва, всеобщее воскресение. Дьявол и смерть будут окончательно побеждены и брошены в огненное озеро, то есть в гиенну, это уже абсолютное уничтожение. Те, чьи имена занесены в небесную книгу жизни, получат блаженство, а те, чьи имена не занесены в книгу жизни, как и зверь, и лжепророк, о чем говорилось в конце 19 главы, и сам дьявол тоже будут брошены в озеро огненное на вечную погибель. Это их смерть вторая. Вот такое представление о последних событиях, как я сказал, больше нигде в Новом Завете не встречается. Но оно являлось преобладающим в ранней церкви, особенно, да даже и по преимуществу, в западной части церкви. Особенно среди тех, кто получил свое христианство из иудейского источника. Это учение не является специфически христианским. Оно возникло не собственно как христианское учение. Его источником являются определенные иудейские верования о мессианском веке, широко распространенные в первом веке до Рождества Христова. Мы уже многократно с вами встречались с тем фактом, что евангелист Иоанн самым широким образом пользуется текстами Ветхого Завета, иудейского предания, придавая им характер символов, но не понимая их буквальное осуществление. Язык апокалипсиса – это язык особенный. Он требует дешифровки. Буквальное понимание метафор и символов этой книги может привести и приводило к самым фантастическим и часто противным здравому смыслу толкованиям. Мы с вами это увидим сегодня тоже. Так откуда же возникло вот это представление о тысячелетнем мессианском царстве святых? Ответ. Из иудейских верований так называемой межзаветной эпохи, то есть первый век до Рождества Христова, первый век после Рождества Христова. Иудейские верования о Мессии никогда не были чем-то застывшим. Они были разными, многократно изменялись. В самом начале возникла надежда, ставшая убеждением, что в скором времени придет Мессия и установит на земле свою власть и царство, в котором, в этом царстве, иудейский народ, дети Авраама, займут господствующее положение. Поначалу все верили, что это мессианское царство будет длиться на земле вечно. Это и будет царство Божие на земле. Бог воздвигнет царство, которое никогда не будет разрушено. Другие царства будут сокрушены, а иудейское царство будет стоять вечно. Опору это воззрение получало в пророчествах Даниила. Ну, вспомним, мы уже цитировали с вами Даниил 2 глава. «Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Это будет царство Сына Человеческого, сошедшего с небес на облаке. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится. И это будет царство народа Божия. Царство же и власть И величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Так многократно сказано в пророчестве Даниила. Это и послужило основой для верования о пришествии Мессии и о вечном его царстве со святыми избранниками Израиля. Однако в первом веке до Рождества Христова эта идея вечного земного царства претерпела изменения. Верующие иудеи сознавали, что этот мир неизлечимо греховен и вряд ли когда-то станет другим. Но вот реальность показывает это. Псалмопевец жалуется: «Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». 13-й псалом. В таком мире, по здравому рассуждению, создать Царство Божие невозможно. Невозможно в принципе. Не только вечное, но и на один час, и на одну минуту невозможно. И потому возникла идея, что да, Мессия придет и будет царствовать, но только после того, как этот злой мир будет уничтожен, после того, как состоится всеобщий суд и возникнет новый мир. Вот в этом новом вечном мире и будет царствовать Мессия. Это, собственно, и будет Царство Божие. Итак, в межзаветную эпоху существовало два иудейских воззрения, которые несколько отличались друг от друга. Первое. Мессия придет, победит врагов Израиля, установит вечное царство иудеев на земле. Это воззрение опиралось на книгу пророка Даниила. Такую эсхатологию принято называть национальной. Второе воззрение. Этому миру придет конец. После суда настанет новый мир. В нем и будет осуществлено вечное царство. Это более позднее, так сказать, реалистическое воззрение. Такую эсхатологию принято называть универсальной. Итак, национальная эсхатология и универсальная эсхатология. Впоследствии эти два ожидания земного национального царства и универсального царства новой земли объединились. Получился некий гибрид двух эсхатологий. Мессия придет и будет царствовать в этом мире, но только перед его концом. Поскольку этот мир неизлечимо болен, он будет уничтожен. Будет суд, новый мир, а до суда все умрут, даже Мессия умрет, и все воскреснут на суд, а потом уже новый мир и Царство Божие. Но как долго будет длиться вот это временное земное мессианское царство перед концом этого мира? Здесь были разные предположения. Например, в апокрифической четвертой книге Ездры говорится о том, что царство Мессии продлится 400 лет. Мол, сколько времени Израиль был в египетском рабстве, столько он и будет свободен на земле, будет царствовать. А в рабстве он был 400 лет. Ну, значит, 400 лет и царствовать будет. Теперь число 1000. Что касается числа 1000 лет, то оно возникло из других соображений, а именно из представления о том, что этот мир будет существовать, столько дней, сколько потребовалось Богу на его творение. А книга Бытия говорит о божественной неделе. Бог творил мир 6 дней, а 7-й день – суббота, был днем отдыха. Но поскольку сказано, это 89-й псалом, перед очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, то есть, как говорит апостол Петр, у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Отсюда каждый день творения считался равным тысяче лет. И получается, что мир будет пребывать в труде и зле 6000 лет, так сказать, божественную рабочую шестидневку. А седьмой день, то есть тысяча лет, будет суббота. Тысяча лет покоя и отдыха. Мессия придет в 6000-й год, а 7000 равнозначная субботе, дню отдыха в истории творения, будет царством Мессии. Это и будет мессианское тысячелетнее царство Израиля. Повторяю, таково было иудейское представление, популярное на грани тысячелетий. И Иоанн использует его в Апокалипсисе и переосмысляет в христианском духе. Речь уже не идет об иудеях. Тысячелетнее царство должно быть наднациональным царством святых свидетелей Христовых. Основываясь на маленьком отрывке из 20 главы книги Откровения, хилиазм или милленаризм, вот это учение о тысячелетнем царстве, получил широкое распространение в ранней церкви, хотя, повторяю, общепринятым он не был никогда. Особенно распространен был хилиазм в середине II века в Малой Азии, во Фригии. Это воззрение повлияло на многих выдающихся людей века мужей апостольских. Так, например, святой Иустин Мученик считал это учение неотъемлемой частью правоверности, православия, хотя и соглашался с тем, что есть хорошие христиане среди тех, кто его и не принимает. Вот он пишет: «Я и другие, благонамеренные во всяких отношениях христиане, уверены в том, что будут воскресение мертвых и тысячи лет в Иерусалиме, который тогда будет украшен и расширен, как говорят пророки Иезекииль, Исаия и другие». Это Иустин Философ, диалог с Трифоном Иудеем. Святой Ириней Леонский в своем труде «Против ересей» тоже твердо придерживался веры в тысячелетнее царство на земле. Он считал, что поскольку святые и мученики пострадали на земле, то будет вполне справедливо, если они на той же земле пожнут плоды своей верности. И Тертуллиан настаивал на том, что придет тысячелетнее царство. Епископ Папий Иерапольский, живший во II веке и так много сообщивший нам о происхождении 4 Евангелий, настаивал на том, что учение о тысячелетнем царстве проповедовал даже сам Иисус Христос. Но не менее замечательные люди ранней церкви не приняли веру в тысячелетнее царство и отвергали ее. Так историк церкви Евсевий Кесарийский почти с презрением отвергал утверждение Папия Иерапольского. Он писал: «Предполагают, что Папий усвоил себе эти идеи, потому что неправильно понимал апостольские писания, не уяснив себе, что вещи, о которых говорили апостолы, выражены в мистических образах». Это Евсевий Кесарийский, церковная история. Особенно неприемлемым казалось то, что поборники хилиазма склонялись к слишком материалистическим представлениям о существовании в тысячелетнем царстве. Жизнь в нем должна быть наполнена наравне с духовными, физическими наслаждениями. Уже великий ученый Ориген порицал тех, которые ожидали в тысячелетии телесных наслаждений. Он писал: «Святые действительно будут есть, но это будет хлеб жизни. Они будут пить, но это будет чаша мудрости». Евсевий Кесарийский рассказывает о том, как знаменитому богослову Дионисию Александрийскому пришлось иметь дело в Египте с некоторым весьма уважаемым епископом, который учил и говорил о тысячелетнем периоде телесной роскоши на этой земле. А вот еретик Киринф сознательно возвещал тысячелетие чревоугодия и удовлетворения сексуальных страстей, объедения и пьянства. Блаженный Иероним с негодованием говорил об этих полуиудеях, которые ожидают Иерусалима, переполненного золотом и драгоценными камнями с небес, в котором все народы будут служить Израилю. Это блаженный Иероним, комментарий на книгу пророка Исаии. Но, можно сказать, почти смертельный удар по учению о тысячелетии нанес блаженный Августин. Сначала он сам был сторонником этого учения, однако потом стал учить о тысячелетии не буквально, а духовно. Он видел в тысячи лет весь период между первым пришествием Сына Божия, то есть между земной жизнью Иисуса Христа и Его вторым пришествием. В царствовании святых он видел все время Церкви Христовой. Это понятие тысячи лет, такое духовное понятие, тысячи не в буквальном смысле, блаженный Августин применяет и к индивидуальной жизни отдельного христианина. Первое воскресение – это духовное соучастие в воскресении Христа, которое дается каждому верующему в его крещении. Крещение – это и есть в некотором смысле воскресение. Царствование, жизнь с Царем Христом в церкви – это царствование в церкви, это пребывание в церкви, где каждый священник и царь. Об этом блаженный Августин пишет в книге «О Граде Божьем». Он с его склонностью к аллегорическим толкованиям всей идеи тысячелетнего царства придал духовный характер. Его толкование тысячелетнего царства называется церковно-историческим. Учение блаженного Августина в той или иной форме безраздельно господствовало в западной части христианского мира несколько столетий. Оно и сейчас имеет большое значение для католического и для православного богословия. На Востоке, как мы знаем, апокалипсис вообще-то был мало известен, и об этой книге практически никто ничего не писал. Но на Западе писали и изъясняли очень многие. Итак, церковно-историческое толкование, аллегорическое толкование блаженного Августина. Однако в религиозно напряженные средние века снова вспыхивает вот такое буквальное, эсхатологическое представление о тысячелетнем царстве. Начался новый хилиазм. Начало ему положил живший в XII веке монах пророческого и визионерского склада Иоахим Флорский. В своем толковании на книгу Откровения он разделил всю историю человечества на три периода, три завета. Первый период – это царство Отца от Авраама до Иоанна Крестителя. Второй период – царство Сына – это от воплощения Сына Божия до 1260 года, до середины XIII века. Это число было высчитано из соображений о 6000 лет. И, наконец, третий период – это царство Святого Духа, начиная с 1260 года. По учению Иоахима Флорского, переход человечества к каждому периоду его истории связан с постепенным одухотворением его жизни. Существование нынешней церкви он относил к царству Сына, то есть царству Христа, ко второму периоду. Это второе царство. В третьем же периоде Святого Духа будет обновленная церковь, без недостатков прежней. Это третье царство. Этот период будет временем мира и господства, чистоты и монашества. С третьим периодом Иоахим Флорский связывал и установление тысячелетнего Царства Божия на земле. Учение Иоахима Флорского было сразу осуждено церковными католическими соборами. Но, несмотря на это, в разных видах его учение влияло на некоторые церковные группы – францисканцев, гуситов, несколько позже на анабаптистов. А вот такие радикальные последователи Яна Гуса, 14 век, табориты их называли, связывали апокалиптические представления с социальными целями. Это чешское народное движение возникло после казни Яна Гуса в 1415 году, следовательно, вот в 15 веке. Для таборитов тысячелетнее царство Христово – это царство, в котором отсутствуют земные господа и земные подданные. В нем не должно быть никаких пошлин, все становятся братьями, сестрами. Такие движения были реакцией на нищенское угнетенное положение простого человека. Век спустя большой шум в европейской истории произвело восстание хилиастов, руководимых Томасом Мюнцером. А это уже начало XVI века. Он поднял крестьян, крестьянская война, на борьбу против князей с целью установления земного тысячелетнего Царства Божия. А десятилетием позже образовалась новая община хилиастов, так называемая Мюнстерская коммуна, коммуна анабаптистов, то есть перекрещенцев, анабаптисты. В этой коммуне было произведено обобществление, коммунизация имущества и жен. Некоторое время коммуной управляло 12 апостолов, так они себя называли, но потом было установлено царство, выдававшее себя за предсказанное в Апокалипсисе. Во главе этого царства встал молодой царь Иоанн Лейденский, который называл себя Иоанном, Божьей милостью, царем Нового Израиля. Именно он ввел многоженство. Коммуна в Мюнстере после отчаянной длительной обороны пала в 1535 году. Сподвижники Иоанна были казнены, все его 18 жен повешены, а сам Иоанн был подвергнут страшным пыткам, которые вынес с изумительной стойкостью. Его обезглавленное тело было выставлено в железной клетке на главной башне собора в Мюнстере. Эта клетка находится там и поныне. Такие вот мрачные следствия древнего учения о тысячелетнем царстве. Мы видим, каким странным, часто страшным последствиям может привести буквалистское и извращенное толкование апокалипсиса. Как и католицизм, реформация отвергла хилиазм как ересь. Но в XVII веке хилиазм, несмотря на преследование, вновь оживает, особенно в Англии и Нидерландах. Преследуемые, они преследовались, огромными массами эмигрируют в Америку. Идеи тысячелетнего земного царства уже не приводят к таким диким эксцессам и революционным движениям, как в XVI веке. Вот в новой среде, в среде пиетистов, они становятся более одухотворенными. Но до сих пор хилиазм сохраняется в наиболее фундаменталистских, христианских или псевдохристианских сектах. В них Писание, опираясь на примитивно понятое учение о его богодухновенности, считается истинным в каждой своей букве. Буквалистское толкование. Это порождает и всевозможные спекуляции о тысячелетнем царстве и времени его наступления. Среди таких движений можно назвать мормонов, адвентистов и свидетелей Иеговы. Установление земного царства, братство, справедливости для избранных – это то, что объединяет самые разные движения хилиастов. Идеи хилиазма проявляли себя и в России. В XIX веке мы встречаемся с идеей земного тысячелетнего царства в учениях многих отечественных сектантских групп. Его наступления ждали иеговисты, духоборы, молокане. Увлечение хилиазмом некоторых слоев русского общества отразилось в романах Федора Михайловича Достоевского. Один из главных героев его романа «Подросток» представляет себе второе пришествие следующим образом. После торжества атеизма оставшиеся без Бога люди будут так духовно опустошены, что ради самосохранения они должны будут сильнее сплотиться и возлюбить друг друга. Чтобы проявить эту любовь, они откроют тайны природы и построят рай на земле, в который и вернется Христос. Ту же мечту о построении земного рая мы видим и в романе «Бесы». Один из героев бесов, Достоевского, говорит, что страна, наиболее способная к исполнению великой задачи построения земного рая, это Россия. Идея земного тысячелетнего царства наложила свой отпечаток на многочисленные утопические проекты построения вечного мира и идеального государства. Нельзя обойти вниманием тот факт, что коммунистическое движение в своих квазирелигиозных чертах во многом напоминает стремление к установлению земного царства Божия. Ведь и само учение Карла Маркса, или, как говорилось еще полстолетия назад, учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, является в своем роде деградировавшим хилиазмом. Отголоски апокалипсиса, преломленного в учении Иоахима Флорского о Третьем Царстве, мы можем найти в самых-самых странных сферах. Например, в германском нацизме, который поставил себе целью установления на земле Третьего Тысячелетнего Рейха Царства. Удивительные исторические пути истолкования книг Писания. Подводя итог, можно сказать, что образ тысячелетнего земного царства Христа и его святых наивно и весьма опасно понимать буквально. Разумеется, этот образ своим происхождением обязан древней, как мир, мечте о возвращении земного рая. Однако Церковь со всею трезвостью осудила хилиазм именно как мечтательную и опасную грезу. И когда мы молимся: «Да приидет Царствие Твое, яко на небеси и на земли», мы должны четко осознавать, что на этой земле, в ее действительном нынешнем состоянии, Царствие Божие осуществилось как? В таинстве Церкви. Но именно в таинстве. Но все тайное когда-то станет явным. Так и Царство Божие, будучи сейчас на этой земле тайным, явно придет не на эту, на иную, преображенную, новую землю, о чем и будет нами прочитано в последних главах книги Откровения. А сегодня я с вами на этом заканчиваю нашу беседу о тысячелетнем царстве. В следующий раз мы с вами перейдем уже к разбору 20 главы книги «Апокалипсис». Сегодня я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Желаю вам всем Божьей благодати и до свидания.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21:40.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора в городе Выборг прозвучал тропарь Преображению Господню знаменного распева. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Священномученик Сергий Мечов. Слово на Преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы почти заканчиваем годовой круг богослужения. Остается только один великий праздник церковного года – Успение Пресвятой Богородицы, после которого мы войдем в начало нового богослужебного круга. И вот в эти последние дни после Пасхи, Вознесения и Пятидесятницы Святая Церковь неожиданно приводит нас на Фаворскую гору. Казалось бы, такой порядок праздников не соответствует последовательности евангельских событий. Потому нам прежде всего необходимо уяснить себе смысл предлагаемой Церковью последовательности праздников. Нам следует понять, почему нас, получивших обновление Святаго Духа в день Пятидесятницы и собирающихся погребать первую христианку Божию Матерь, Церковь снова приводит на гору Преображения. Мы знаем, что Преображение Господне произошло за 40 дней до Его крестных страданий. Поэтому, если исходить из хронологической последовательности евангельских событий, мы должны были бы праздновать Его в первые дни Великого Поста. Святые отцы, творцы богослужебного устава, нашли неуместным совершать этот великий и радостный праздник в дни, посвященные сугубому покаянию и сетованию о грехах, и перенесли его на другое, более подходящее время. Впрочем, в постной триоде мы находим указание на место, которое должен был бы занимать здесь праздник Преображения Господня. Это неделя о Фаворском свете, второе воскресенье поста, когда Святая Церковь прославляет память одного из великих подвижников и учителей духовного делания, святого Григория Паламы, который учил, что через очищение сердца, хранение ума и постоянную молитву Иисусову мы можем еще здесь, на земле, увидать тот несозданный божественный свет, который озарил апостолов на Фаворе. Есть, однако же, и другая причина такой последовательности установления праздников. Возведя нас в эти последние дни церковного года на гору Преображения, Святая Церковь напоминает нам о том, что для нас, христиан, существует только один путь – путь преображения своей души. Нам особенно необходимо постоянно помнить об этом, так как для многих из нас христианство перестало быть делом опыта и стало исключительно словесным делом. Поэтому нам важно вспомнить грозные слова преподобного Макария Египетского: «Иное дело рассуждать о трапезе, а иное – насытиться ею». К сожалению, для нас, которые сделали христианство привременным мечтанием и мирским пристрастием, и эти слова могут остаться только словами. Ибо многие, вместо того, чтобы следовать учению святых отцов, надмеваются умом, гордясь своим знанием святоотеческой литературы. Что же значит это преображение души, о котором говорит сегодняшний праздник? И для чего Святая Церковь приглашает нас вместе с апостолами на гору Фаворскую? Вспомним, каково было состояние апостолов вместе с Христом, взошедших на гору Преображения. Когда Петр, Иаков и Иоанн были на горе Фаворской, то они, как говорят святые отцы, почувствовали, что уже получили все. Ведь они увидели тогда, что человек есть венец творения, и через его преображенную душу преображается вся природа. Пораженные этим состоянием, они подумали, что уже достигли совершенства, и Петр сказал: «Хорошо нам здесь быть, ибо уже довольно нам, мы имеем все». На самом деле Петр, Иаков и Иоанн имели в это время лишь малую предварительную часть той благодати, которую они получили впоследствии. То же самое бывает и с нами. Многие из нас, когда впервые подошли к Господу, имели состояние, подобно апостолам на Фаворе. Вспомните, что переживали вы, когда в первый раз получили ответ на ваши искания и молитвы. Вы почувствовали, что вам легко-легко и ничего больше не надо. Это радостное, но вместе с тем и опасное состояние. Святые отцы говорят, что сокровища духовные открываются по мере искания. Господь не сказал: «Постучите, и вам откроют», но сказал: «Стучите, просите». Духовная жизнь есть постоянное вечное искание. Если этого нет, то случается то же, что случилось с апостолами, которые спали и на горе Фаворской, и в саду Гефсиманском. Святые отцы учат, что полученная человеком в начале его духовного пути благодать потом как бы отходит от него для того, чтобы он сам шел к ней. И тогда она вновь возвращается к нему в еще большем изобилии, чем раньше. Мы должны это помнить. Церковь призывает нас всегда искать изобилие благодати, а не к тому, чтобы, получив малую благодать, успокоиться. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Некоторые, имея намерение пуститься в дальнейший путь и вопросивши людей, знающих путь сей, услышали от них, что это путь прямой, гладкий и безопасный. И, услышав это, скоро расслабели в путешествии своем и на середине пути потерпели бедствие, а другие возвратились назад от того, что не приготовили себя к скорбям». Приходится и нам часто слышать: «В церкви все легко, в церкви безопасно». Говорящие так забывают о том, что тот, кто сказал: «Бремя мое легко есть», сказал также: «Входите тесными вратами. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и в мире скорбь не будете». Подвижники говорят, что путь духовной жизни, с одной стороны, есть путь прямой и гладкий, с другой же стороны, это тесный и тернистый путь, который только по мере делания становится легким и прямым для христианина. Нам нужно помнить, что люди, идущие этим путем, часто ослабевают и возвращаются вспять. Поэтому нам надо готовить себя к скорби. Вспомним об апостоле Петре, в жизни которого после Фавора было отречение. И сегодня, если мы пришли сюда не только для того, чтобы послушать те или иные песнопения, но чтобы прикоснуться к горе Фаворской, мы должны помнить: многие подвижники, уже преобразившиеся, падали снова, как, например, Иоанн Постник. Но теми, кто неуклонно шел при трудном путем духовного делания, все эти опасности были преодолеваемы. И они снова восходили на гору духовного преображения. Бога-человек, преобразив плоть свою, преобразил и одежды свои. И потому святые подвижники, преобразившись сами душою и телом, входили в общение со всей тварью и преображали ее. И преображенная через соприкосновение с ними тварь служила им. Так было с преподобным Герасимом, подвязавшимся на Иордане, со многими египетскими подвижниками и с нашими русскими святыми, преподобными Сергием Радонежским и Серафимом Саровским. Условия преображения одни и те же и для апостолов, и для великих подвижников, и для нас. Поэтому будем учиться у них пути духовного делания. Будем помнить, что не должно довольствоваться малым, что мы уже получили от Господа, потому что оно может быть отнято от нас. Вместе со святыми апостолами, святыми отцами и подвижниками будем постоянно стучаться и искать. Будем преодолевать все трудности и непрестанно просить об умножении благодати. И тогда по мере делания нашего будет и в нас открываться благодать, уже не предварительная, но истинная, и мы взойдем на гору Фаворскую. Аминь.
0: Слово на преображение Господне священномученика Сергия Мичева для вас читал диакон Леонид Казаков. Священномученик Сергий Мичев родился в 1892 году в Москве в семье известного священника Алексея Мичева. Во время Первой мировой войны Сергей служил братом милосердия на Западном фронте. Там же он познакомился со своей будущей супругой, сестрой милосердия. Учась на медицинском факультете Московского университета, Сергей Алексеевич принимал участие в работе студенческого богословского кружка имени святителя Иоанна Златоуста. В 1918 году, по благословению старцев Оптиной пустыни, Сергей Алексеевич решился принять священство. В 1919 году, по окончании историко-филологического отделения Московского университета, он был рукоположен в иерея. Служил он рядом с отцом в храме святителя Николая на Моросейке. Этот приход, возглавляемый святым праведным Алексеем Мичевым, называли «Мирским монастырем». Отец Сергий стал достойным преемником своего родителя, хотя и был во многом не схож с ним. «Христианство — это не учение, а жизнь», — часто повторял отец Сергий. После кончины отца Алексея в 1923 году его сын стал настоятелем его прихода. Отец Сергий решительно не пошел за обновленцами, и его храм был в числе немногих, сохранивших верность патриарху Тихону. После появления декларации 1927 года он не поминал митрополита Сергия Строгородского, не принимал он и церковной молитвы за безбожников и богоборцев. В 1929 году отец Сергий Мичев был арестован и приговорен к ссылке. В 1932 году закрыли храм на Моросейке. В 1933 году находящегося в ссылке отца Сергия арестовали и приговорили еще к 5 годам лагерей. После отбытия срока отец Сергий поселился в окрестностях города Калинина и работал в одной из поликлиник, совершая литургию тайна на дому. Отец Сергий не поддержал митрополита Сергия и не мог получить место служения, общаясь со своими духовными чадами тайно. В 1941 году один из арестованных епископов, которому исповедовался отец Сергий, дал показания по поводу общины священника Сергия Мичева, и его арестовали. Допросы и пытки длились 4 месяца. Отец Сергий вел себя очень достойно, стремясь, чтобы никто из его общины не пострадал. В ночь на 6 января 1942 года он был расстрелян в тюрьме Ярославского НКВД. Память священномученика Сергия Мичева отмечается 6 января.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал кандак праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.

Дорогие слушатели, в нашем эфире программа, посвященная истории Спасо-Преображенского собора. Программу ведет священник Сергий Савченков.

пастыри христолюбивого воинства. Поскольку собор был военным, он подчинялся протопресвитеру военного и морского духовенства, ведавшему всеми военными приходами в войсках. Старший священник военного собора имел звание сакеллария. Управление хозяйством и поддержание внешнего порядка возлагалось на ктитора, назначавшегося командиром полка из заслуженных офицеров, а с 1835 года избирался и староста от прихожан. Назначение не только настоятелей, но и прочих служителей алтаря главного военного собора империи всегда происходило под высочайшим наблюдением и при особом внимании Святейшего Синода. Уже в декабре 1743 года Елисавета Петровна повелиться изволила: лейб-гвардии Преображенского полку быть для церковного служения и всяких духовных треб за многолюдством двум священникам, понеже в реченном полку состоит с женами и детьми и служителями более 7000 человек. Первым соборным протопопом, именным императорским указом от 28 января 1752 года, определен был Лука Иоаннов из города Торопца Псковской губернии. Большое значение уделялось и церковному пению. По списку лейб-гвардии Преображенского полка 1806 года в науке певческой состоит 33 человека. Одни только на провианте, а другие сверх провианта получают по 3 рубли в год жалования. Все они не моложе 9 и не старее 17 лет от роду. О том, с каким тщанием подбирались пастыри гвардейцев, говорит, например, такое доношение командира полка Талызина Святейшему Синоду об одном из протоиереев собора. «Во исполнение высочайшего его императорского величества указа о возвышении белого духовенства за долг почитаю рекомендовать священника Александра Александрова, достойного по своему просвещению и благонравию. Сверхрачительного исполнения своего звания в отправлении богослужения проповедует он из устно Слово Божие, нарочитые праздники с отменной

успехом. Готовность к исправлению нужд у нижних чинов и благоразумное поведение с высшими произвели во всех к нему любовь и почтение. Послужные списки священнослужителей храма, как правило, начинаются словами «был в походах». Язык военных канцелярий лаконичен. Вместе с действующей армией пересек вражескую границу, высажен с десантом, служил молебствие перед генеральным сражением, взят в плен, отправлял христианские требы в госпитале, находился с полком при авангардных действиях против неприятеля. Короткие строки из биографии священства собора, столь типичные и емкие, заключают в себе всю историю легендарного полка. Трогателен вид смиренного пастыря церкви, идущего на врага с одним крестом. Для всякого очевидна несокрушимая мощь истинной веры, писал вестник военного духовенства к столетию военного ведомства. Среди кочующей и боевой жизни священник объединяет возле своего страннического очага христолюбивое воинство. Одних отогревает, другим, как самарянин, перевязывает раны, а тех духовно утешает, напутствуя в жизнь вечную. Он око слепым и отец немощным, слабым заступник, он вразумляет малодушных, он всем вся. Таким пастырем добрым, без сомнения, был и старейший, самый известный настоятель Спасо-Преображенского собора, возглавлявший его без малого 40 лет, Василий Яковлевич Сицилинский. Сразу после рукоположения молодой священник в августе 1812 года был отправлен с кирасирами под Смоленск против француза. 21 августа он в сражении при Бородино, затем при Красном. С образом Николая Чудотворца отец Василий, уже священником финляндского полка, шел впереди гвардейцев при взятии Монмартра, предместья Парижа. Во время событий 14 декабря 1825 года, когда одна из рот финлянцев, бывшая в карауле на Исаакиевском мосту, отказалась присягнуть на верность императору Николаю I, послали за отцом Василием. «Дети», — закричал он, прибыв на мост, — «вас обманывают. За мной на беду вас не поведу». Солдаты устремились за своим духовным отцом. За этот мужественный поступок отец Василий возведен был в сан протоиерея, а 11 января 1830 года высочайшим указом определен настоятелем Преображенского всей гвардии собора. В 1849 году стал благочинным всего гвардейского духовенства. Для благоукрашения любимого храма настоятель не жалел сил. При нем собор приобрел усердных жертвователей, купцов Смирновых, Васильева, Федорова, Лесникова и многих других. Задумав что-нибудь сделать для храма, отец Василий обычно открывал подписку в кругу своего семейства. У него было 8 детей и даже прислуги. По замыслу настоятеля, на наружной стене главного алтаря устроен был большой образ Преображения Господня, писанный на меди с лепным украшением вокруг. Дважды принимался настоятель за капитальное поновление всего внутреннего убранства. Первый раз в 50-х годах к столетию собора, второй в 1865 году. Заботясь о соборной братии, вместо ветхого деревянного он выстроил трехэтажный каменный церковный дом, в котором и разместились священно- и церковно-служители храма. Милосердие отца Василия не знало границ. Несколько бесприютных семейств, втайне от всех, содержал он квартирами и столом. Двери его дома были широко открыты для бедных. Именно отец Василий начал хлопотать в военном ведомстве о строительстве приюта для вдов и сирот военного духовенства.
Уже после смерти настоятеля, последовавшей в канун Пасхи 1867 года, прошение его исполнилось. С 1871 года появилось благотворительное общество с собственным оборотным капиталом, куда входили офицеры и августейший шеф полка. Оно содержало богадельню, детский приют, столовую, школу для солдатских детей, бесплатные квартиры, библиотеку имени Александра III. Не раз с амвона Преображенского собора звучали обращения к зажиточным прихожанам внести свою лепту на дело святое и богоугодное. Милостыня Бо от смерти избавляет и очищает всяк грех. В 1912 году при храме открылось братство трезвости и целомудрия. В Красносельском лагере у полка была своя деревянная церковь, где служил и причт собора. Кто чтит святую веру, тот верный защитник Отечества. В Спасо-Преображенском соборе престольными праздниками являются Преображение Господне 6-19 по новому стилю августа, память преподобного Сергия Радонежского Чудотворца 5 по новому стилю 18 июля и 25 сентября, 8 октября, священномучеников Климента Папы Римского и Петра Архиепископа Александрийского 25 ноября, 8 декабря по новому стилю. Чудо преображения. В последний год своей проповеди Евангелия, незадолго до крестных страданий на Голгофе, Господь возвел троих избранных учеников, Петра, Иакова и Иоанна, на гору высокую Фавор, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, блистающими, как на земле белильщик не может выбелить. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Это Евангелие от Матфея, 17 глава, и 9 глава Евангелия от Марка. Минули столетия, но до сих пор Фавор, прекраснейшая из гор Палестины, вся покрытая дубовыми и фисташковыми рощами, благоухающая цветами, как дивное подножие преобразившегося во славе Господа, хранит память о чудном событии. Местные жители рассказывают, что в ночь преображения над вершиной горы можно видеть светлое облако. Святой Ефрем Сирин учит: «Господь показал апостолам царство свое прежде своих страданий, власть прежде смерти, славу прежде поругания, величие прежде уничижения, чтобы, когда будет взят и распят иудеями, они знали, что распят не по немощи, но по благоизволению своему добровольно во спасение мира». Непродолжителен миг преображения, но цель, для которой совершилось это великое чудо, была достигнута. Ученики Христовы, самовидцы славы Господней, слышавшие глас Бога Отца, поняли и уверовали отныне, что Учитель их не для царствования на земле пришел в мир, а воплотился нас ради человек и нашего ради спасения. Это были самые доверенные ученики его. Многократно бывали они при совершении таких чудес и событий жизни Господа, каких не видели другие. Петр был первый из апостолов по вере, Иоанн – первый по любви, Иаков – первый по терпению и венцу мученическому. «Иду сотворите волю Твою, Боже».
На горе явились во славе свидетели преображения Господня из иного мира, Моисей и Илия, начальники закона и пророков, некогда удостоенные видения божественной славы Господа, один на Синае, другой на Хориве. Оба были удалены из этого мира таинственным образом. Моисей умер, но место его погребения покрыто тайной, а Илия живой был взят на небо. Оба выдержали, подобно Христу, 40-дневный пост. Своим явлением на Фаворе они свидетельствовали, что Христос есть Бог, глаголовый древле, законом и пророки, есть Творец и Исполнитель закона, Господь пророков, и обладает землею, небом и преисподнею. Моисей и Илия беседовали с Сыном Божиим о исходе Его, о кончине Бога-человека на кресте, приносили Господу благодарение за спасение рода человеческого. Здесь, на Фаворской высоте, взаимно простирали взоры первостоятели Ветхого и Нового Заветов, пророки смотрели на апостолов и апостолы на пророков. Таким образом, гора представляла собою церковь, и Иисус соединил на ней два завета, принятые церковью, и показал, что Он есть податель обоих. На Фаворе открылась вся история домостроительства Божия, закон, пророки, воплощение Сына Божия, Его страдания, смерть и воскресение, и, наконец, цель человеческой жизни – Царствие Божие. Именно в час преображения изречено великое слово послушания Богу Отцу. «Се, иду сотворите волю Твою, Боже». Господь мог бы заставить поверить в Себя, размышляет церковный писатель XX века, но Он хочет свободной веры, свободной любви. Он тайно от мира и от людей явил троим из учеников то торжество, которому вечно призван человек». Божественный свет, пронизывающий весь мир, божественный свет, преображающий человека, божественный свет, в котором все приобретает свой последний и вечный смысл. «Хорошо нам здесь быть», — воскликнул апостол Петр, увидев этот свет и эту славу. «Из тех времен христианства, церковь, вера, суть постоянная, радостное повторение этого «хорошо нам здесь быть», а также мольба о пресносущном свете, жажда просветления». Как образно заметил поэт, «вышли толпою, врозь и парами». Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня, 6 августа, по-старому, преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с Фавора, и осень, ясная, как знаменье, к себе приковывает взоры. Чудо преображения. Это грядущая слава, в которую праведники облекутся и телесно по всеобщем воскресении мертвых. Но лучи фаворского света можно стяжать уже здесь, на земле. Секрет прост, и его раскроет незадолго до кончины самовидец преображения, любимейший ученик Христа, апостол Иоанн Богослов. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. Божественный свет –

Великий двунадесятый праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа совершается Церковью издребле. Первое упоминание о нем относится к началу IV века. Ужасное, скорбное время. Император Диоклетиан воздвиг на христиан жесточайшие гонения. Вот почему Матерь Церковь, учреждая праздник в честь преображения, желая утешить верных чад Христовых грядущей славой, ожидающей их в жизни вечной, подобно тому, как сам Господь своим преображением желал предостеречь учеников от уныния в крестный час вольной смерти. В этот торжественный день Церковь исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа и Его добровольные и истинные страдания за весь род человеческий. Вдумаемся, Он один, будучи Бог, явился в мире во плоти, говорит святой Ефрем Сирин. Ибо если Он не был плоть, то Мария кого питала млеком? И если не был Бог, то кому волхвы принесли дары? Если не был плоть, то Симеон кого носил на руках? А если не был Бог, то кому сказал тот: «Отпусти меня с миром»? Если не был плоть, то кто постился и взалкал в пустыне? А если не был Бог, то несшедшие ангелы кому служили? Если не был плоть, то кто плакал при гробе Лазаря? А если не был Бог, то кто одним словом воскресил четверодневного мертвеца? Если не был плоть, то кто висел на кресте? А если не был Бог, то кто потряс основание земли? И как затмилось солнце при кресте его? Преображение – праздник благословения плодов земли. К этому дню поспевает урожай. Народная пословица подмечает: «Пришел спас всему час». В исконных православных странах юга после преображенской литургии освящается виноград нового урожая. Жители северных областей приносят в храм овощи, а также яблоки, груши и другие фрукты. Потому народное название праздника – «Спас яблочный», а еще «Спас на горе». Наиболее распространенный сорт сочных и румяных кисло-сладких яблок на Руси так и называли «спасовками». Любили наделять старых, сирых и убогих от изобилия плодов земных. На спас и нищий яблочко съест. Приносили в храм для освящения колосья и семена нового урожая злаков. Над ними совершалась молитва и окропление святой водой. Эти освященные колосья хранились в крестьянских домах до следующего урожая. Существовал также обычай в день преображения начинать посев озимого хлеба. Священник с иконами окроплял святой водой вспаханное поле, а за ним один из лучших земледельцев бросал хлебные зерна. Обычай переносить в храм начатки плодов имеет древнее происхождение. Известно, что Каин, сын первого человека Адама, уже приносил Богу жертву от плодов земных. Такие же правила установлены были и законом Моисеевым. В христианской церкви обычай переносить в храм плоды нового урожая – вечное благодарение человека своему Творцу, определен правилами апостольскими и соборными. Освящение дарованного Богом урожая имеет глубокий смысл для верующей души. Каждый вопрошает себя: «А каковы мои личные плоды к этому святому дню? С чем войду в ожидающую меня вечность?» Благословением нового урожая православная церковь внушает нам, что в ней, как в обществе священном, все, от человека до растения, должно быть посвящено Богу как собственность Божия и освящено благословением Божиим. Ибо Господня земля и исполнение ее, и все живущие на ней, говорит Священное Писание.

0: Передачу о Спасо-Преображенском соборе для вас подготовил и провел священник Сергий Савченков.
1: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: В исполнении монашеского хора Пюхтицкого женского монастыря прозвучал светилен праздника Преображения Господня, композитора Житника.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в торжествах в Свято-Введенском Толкском женском монастыре. Мурал с изображением равноапостольного князя Олова украсит железнодорожную улицу Выборги. Состоялась паломническая поездка прихожан храма Вознесения Господня поселка Федоровское, Псково-Печерский монастырь. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 августа православные верующие отметили 712-ю годовщину обретения Толкской иконы Божьей Матери и основания обители. Главным событием праздника стала божественная литургия, совершенная под открытым небом. Торжественные мероприятия в монастыре традиционно объединили тысячи паломников, духовенство и почетных гостей со всей России. Из-за большого числа верующих праздничные часы и божественная литургия начались на соборной площади обители в 9 утра. Торжественное богослужение возглавил митрополит Ярославский Ростовский Вадим. По окончанию богослужения состоялся крестный ход. Наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, сослужил преосвященным архипастырем в этот знаменательный день. Его преосвященство прибыл на Ярославскую землю накануне и также принял молитвенное участие в Малой Вечерне с акафистом Богородицы и во Всенощном Бдении. На празднике епископа сопровождал эконом Александра Невской лавры и романах Прокопий Павлов. 16 августа, в неделю 11 по Пятидесятнице и день памяти преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца, епископ Петерговский Силуан совершил божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Антонове. По окончании богослужения епископ Петерговский Силуан обратился к верующим с архипастырским словом. Владыка поздравил всех присутствующих с воскресным днем и днем памяти преподобного Антония Римлянина, особо отметив сугубое значение этого святого дня для новгородской земли. Вечером 16 августа митрополит новгородский Старорусский Лев и епископ Петерговский Силуан совершили вечерню с чтением акафиста преподобному в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Антонове. Помощник командира бригады по строительству и ремонту кораблей и подводных лодок протоиерей Михаил Погиблов 19 августа поздравил команду крейсера «Аврора» с праздником Преображения Господня. «Воинское служение сопряжено со многими лишениями ради выполнения долга перед Отечеством», отметил он. «Жертвенное служение, достойное выполнение своих обязанностей, призывают Божью благодать на ваши души, преображая и укрепляя их». А крепость духовная понадобится вам не только в несении воинского служения, но и на протяжении всей жизни. Отец Михаил пропел величание празднику вместе с моряками и вручил им освященные плоды. В день Преображения Господня 19 августа на петербургском подворье Каневского Рождества Богородичного монастыря была совершена божественная литургия. В навечере праздника 18 августа всенощное бдение. Богослужение возглавил настоятель подворья романах Давид Алексеев. Ему сослужили романах Василиск Воронин, эконом Каневского монастыря, и клирик подворья иерей Роман Рябцев. После литургии было совершено освящение начатков урожая по традиции, принесенных в храм прихожанами. 15 августа в приходском доме храма святителя Николая Чудотворца поселка Рощино состоялась встреча прихожан с преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии романахом Варфоломеем Магницким. Встреча прошла по инициативе настоятеля храма благочинного Рощинского округа протоиерея Дионисия Холодова. Темой беседы стала о внимательном обращении к слову. Мурал с изображением равноапостольного князя Олова украсит железнодорожную улицу Выборги. Арт-объект призван привлечь внимание к подвигу святого, который считается небесным покровителем города. Это пример культурно-просветительской работы Выборгской епархии. Король Олов II Харальдсон боролся за христианизацию Норвегии, поддерживал тесные связи с купеческим Великим Новгородом. За основу изображения взят иконографический сюжет. 15 августа, в день празднования дня поселка Севастьяново, храм во имя пророка Божия Илии Приозерского Благочиния посетил глава администрации Приозерского района Александр Соклаков. Настоятель храма иерей Владимир Куркин радушно встретил высокого гостя. Во время беседы священник рассказал о ходе строительных работ и о том, какое значение для поселения имеет церковь. Руководитель района отметил красоту места, выбранного для возведения, и похвалил оперативность строительства. В завершении встречи Александр Николаевич поблагодарил отца Владимира и всех благотворителей за щедрую помощь в создании этого святого объекта. Кроме того, настоятель принял деятельное участие в официальной части сельского торжества. В праздник Преображения Господня 19 августа в крестовоздвиженском храме поселка Ромашки после божественной литургии чина освящения плодов нового урожая был совершен молебен на изъявление обета трезвости, который совершил руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Выборгской епархии иерей Александр Семенов. Свой обет перед Богом дал выпускник Илья. Брат подтвердил свое намерение продолжать трезвую жизнь и закрепил его обетом пред крестом и Евангелием. Это не просто отказ от пагубных привычек, но сознательное вручение своей воли Господу ради спасения души. Состоялась паломническая поездка прихожан храма Вознесения Господня поселка Федоровское Тоснинского района в Псково-Печерский монастырь и Никандрову пустынь. Путь верующих начался с посещения храма Успения Божией Матери в деревне Городец, где они смогли поклониться святым мощам преподобного мученика Трифона Городецкого и вознести свои молитвы в этой старинной церкви. Далее паломнический маршрут пролег через Древний Псков, где путешественники посетили Свято-Троицкий кафедральный собор. В главном храме города прихожане приложились к мощам святых благоверных князей Всеволода Гавриила и Довмонта Тимофея, блаженного Николая Саласа и преподобного мученика Иоасафа Снятогорского. Особое благоговение у верующих вызвало созерцание уникальных святынь собора, чудотворной храмовой иконы Святая Троица с деяниями, древних чудотворных образов Божией Матери Чирская и Псково-Покровская XVI века, а также мироточивые иконы святого великомученика и целителя Пантелеимона. Главной точкой духовной кульминации поездки стало посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Паломники спустились в богом сданные пещеры, где покоятся многие подвижники благочестия. В стенах самой обители прихожане смогли поклониться православным святыням, среди которых чудотворная псково-печерская икона Успения Божией Матери в житии, святые мощи преподобного мученика Корнилия, старинная икона святителя Николая Чудотворца в житии, чудотворный образ Пресвятой Богородицы Умиления и честная десница святой мученицы Татьяны. Заключительным этапом путешествия стало посещение Благовещенской Никандровой пустыни. Здесь паломники погрузились в историю уединенного монастыря и смогли телесно и духовно укрепить свои силы с верой и молитвой, окунувшись в целебные святые источники обители. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 125-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, посмотрите, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
0: Послушайте 82-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 20 главы.
2: В то время, когда выходил Иисус из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня евангельское повествование об исцелении Господом Иисусом Христом двух иерихонских слепцов. Если следовать евангельской хронологии, то описываемое сегодня событие относится к третьему, последнему году общественного служения Спасителя. Это одно из последних чудес, которые Господь совершил во дни своего земного бытия. Совершенно естественно, что к этому времени слава о нем, как о великом чудотворце, гремела по всей Палестине. За ним следуют толпы народа, и, выходя из города Иерихон, двое слепых, которые сидели у дороги и, видимо, просили милостыню, наверное, услышав от людей, кто сейчас проходит мимо них, стали громко кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ пытается заставить их замолчать, и действительно, у всех, кто окружает Христа, масса своих проблем, и они хотят разрешить их с его помощью, либо услышать от него совет, либо получить исцеление, а тут еще двое слепых своими криками отвлекают Христа от их личных дел, от их проблем, как бы сейчас сказали, лезут без очереди, а толпа такого не прощает. Но слепые не только не замолкают, но еще громче начинают звать о помощи. Спаситель останавливается, подзывает их к себе и спрашивает: «Что вы хотите от меня?» Они отвечают: «Чтобы открылись глаза наши». Христос прикасается к их глазам, и слепые прозревают. И еще важное дополнение – следуют за Ним, то есть следуют за Христом. Вот такое повествование. И, казалось бы, не столь уж оно из ряда вон выходящее событие среди множества тех великих дел и чудес, которые совершил Господь. Но есть в этом рассказе несколько моментов, о которых стоит сказать подробнее. Во-первых, слепые взывают ко Христу и обращаются к Нему как к Сыну Давида. «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов», — говорят они. Но мы знаем, что, говоря языком, обозначающим степень родства, отцом Христа считался Иосиф Обручник. Да, конечно, Иосиф не был биологическим отцом Христа, поскольку Дева Мария никогда не была его женой. Но ведь никто, кроме Спасителя, Матери Божией и Иосифа, не знал о тайне бессеменного зачатия. А если бы даже и узнали, то никогда бы не поверили этому. Поэтому для внешних это была обыкновенная семья, муж, жена и ребенок. Все считали, что Христос, или Иисус, как называли его по имени, был сыном Иосифа. И вот помните эпизод, который произошел в городе Назарете, в городе, где Спаситель прожил 30 лет, где он был воспитан. и там его все хорошо знали. И вот он приходит в субботу в синагогу и начинает читать отрывок из книги пророка Исаии, а затем говорит, что те мессианские пророчества, которые он только что прочитал, сбылись на нем, то есть что он мессия. И вот тогда жители Назарета очень удивились столь необычному заявлению своего земляка. И не только удивились, но и в ярость пришли. Захотели скинуть Христа с горы за богохульство, то есть убить его, и при этом возмущались и говорили между собой, не Иосиф ли это сын? То есть как же он может претендовать на мессианское достоинство? Другими словами, сын того-то означало то, что мы сегодня называем отчество. Когда мы после имени человека называем отчество, например, Иванович, Петрович, Борисович, то в древней традиции это звучало бы как сын Ивана, сын Петра или сын Бориса и так далее. В данном случае слепые под словами «сын Давида» обозначают не степень родства, а один из титулов Мессии. Сын Давида значит потомок царя и пророка Давида. Ведь царь Давид – это основатель израильского государства и Иерусалима как столица этого государства. Правление царя Давида и его сына Соломона – это самая яркая страница истории евреев. Это было время, когда и государство было не просто независимым, но и достаточно влиятельным в древнем мире, с которым невозможно было не считаться. А вот вся последующая история Израиля – это бесконечное унижение. Поэтому в сознании подавляющего большинства иудеев грядущий Мессия – это не освободитель от власти греха, а славный потомок царя Давида, который восстановит его блестящее царство, воздаст всем народам за многовековые унижения и обиды, нанесенные евреям, и который покорит под их ноги весь мир. Но помимо чисто политических проблем, Мессия должен был быть и великим чудотворцем, который в первую очередь уврачует недуги своего народа, а затем уже займется покорением мира. Но действительно, если евреи претендуют, чтобы быть избранным народом во всех смыслах, если они претендуют на мировое господство, ну, то ведь не могут калеки миром править. Слепые, хромые, глухие, расслабленные, бесноватые не могут быть избранной Богом расой и править миром. Поэтому в первую очередь от Мессии ожидали избавления от болезней, немощей, а потом уже и от римской оккупации. Вот какой смысл заложен в восклицании слепцов «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Они верили во Христа? Да, пускай они представляли его так, как к этому были научены, в соответствии с мнением своего народа, но вера в них была. И смотрите, после исцеления они пошли за Христом. То есть помимо того, что они получили физическое зрение, они получили и зрение духовное. Вот надо сказать, что церковь всегда проводила оправданную Священным Писанием параллель между зрением физическим и зрением духовным. Вот как материальный мир мы познаем на 80% органами физического зрения, так только духовным зрением мы можем принять Господа. Ведь, собственно говоря, верить в Господа – это значит иметь зрячую душу. И как зрение физическое, так и зрение духовное – это дар Божий, это великая милость Божия к нам, потому что мы ничем это не заслужили. Ведь мы, будучи людьми верующими, то есть духовно зрячими, часто бываем не лучше тех людей, у которых этого ока сердечного нет, или оно закрыто до времени. А это значит, что как физическое зрение бывает не стопроцентным, так и духовное зрение бывает неполноценным. Можно привести даже некие схожие симптомы болезни глаз, глаз телесных и глаз сердечных. Знаете, с возрастом многие люди начинают страдать дальнозоркостью. Это когда вдали хорошо видишь, а вблизи нет. Этот дефект приносит неприятности, особенно если человек много читает или занимается родом деятельности, где надо что-то вблизи рассматривать. И дефект этот очень распространенный и с возрастом появляется практически у всех. Но не менее распространена и духовная дальнозоркость. Это когда мы очень хорошо замечаем недостатки других людей, их недостойные поступки, их недостойные слова. Все это обсуждаем и осуждаем, и вместе с тем совершенно не видим себя. Да, вдаль видим хорошо, Все, что делается в жизни других людей, разбираем по косточкам. А вот в себе самих разобраться не можем. Ничего не видим вблизи. Вот это и есть духовная дальнозоркость, которая не позволяет нам видеть себя изнутри. И, видимо, учитывая распространенность этой болезни, народная мудрость гласит: «Посмотри на себя со стороны видней». Да, не все у нас в порядке с духовным зрением. Почему мы и молимся Господу: «Просвети очи сердца моего». И сегодня, когда мы слышали Евангелие об исцелении от слепоты, это повод задуматься над проблемами своего духовного зрения и попросить Господа, чтобы Он не давал нашему оку сердечному закрываться этой катарактой, чтобы оно было здравым и видело свет Христов, который просвещает всех. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 22 августа, 9 августа по старому стилю, на следующий день после празднования преподобным Зосимой и Савватием Соловецким, празднуется собор Соловецких святых, в который входят основатели обители преподобные Зосима, Савватий и Герман, а также множество прославленных церковью соловецких подвижников. В Соловецком соборе мы видим имена святителей Филиппа, митрополита Московского, и Маркелла, архиепископа Вологодского. В XX веке собор Соловецких святых пополнился именами многих новомучеников и исповедников. Сегодня празднуется память святого апостола Матфея, избранного в числе 12 апостолов вместо Иуды Искариота, и раннехристианского мученика Антония Александрийского. Также в этот день мы вспоминаем преподобного Псоя Египетского, ученика преподобного Пахомия Великого, в IV веке подвязавшегося в египетской пустыне. В этот день празднуется память множества мучеников VIII века – Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии Патрикии и других, пострадавших в 730 году от иконоборцев. Наш церковный календарь продолжит житие святого апостола Матфея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой апостол и евангелист Матфей родился в Вифлееме и происходил из колена Иудина. С раннего детства он изучал закон Божий по священному писанию Ветхого Завета под руководством святого Симеона Богоприимца. Когда Господь Иисус Христос явил себя миру, святой Матфей уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 апостолов. После вознесения Спасителя апостол Матфей был избран по жребию в число 12 апостолов вместо отпавшего Иуды Искариотского. Из Иерусалима вместе с апостолами Петром и Андреем он ходил в Антиохию Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и в Синополь. Здесь его заключили в темницу, из которой он был чудесно освобожден святым апостолом Андреем Первозванным. После этого апостол Матфей путешествовал в город Амасию на берегу Понта. Во время третьего путешествия святого апостола Андрея святой Матфей был с ним в Едессе и Севастии. По церковному преданию он был с проповедью и в Эфиопии Понтийской, ныне Западная Грузия, где претерпел многие муки за Христа. Когда святой апостол Матфей пришел в Македонию, то греки, желая испытать силу проповедуемой веры, дали ему выпить чашу с ядом, от которого тотчас же сделался слепым. Святой Матфей выпил и не только сам не ослеп, но и исцелил от слепоты более 250 человек, возлагая на них руки и призывая имя Христово. Греки решили все-таки схватить его и посадить в темницу, но он стал для них невидимым. В другой раз, когда язычники в ярости бросились, чтобы убить апостола, земля разверзлась и поглотила их. Так проходил святой апостол по странам, всех просвещая светом Евангелия. Из Македонии святой апостол Матфей снова вернулся в Иудею. Иудейский первосвященник Анан, ненавидящий Христа, по приказу Анана был сброшен с высоты храма апостол Яков, брат Господень, приказал взять апостола Матфея и представить на суд Синедриона. Святой апостол Матфей был осужден Синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой Матфей был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову и объявили правительству, что его казнили за непокорность римскому императору. Смерть за Христа последовала около 63 года. Русский паломник Антоний свидетельствовал, что еще в 1200 году глава святого апостола Матфея находилась в Константинополе в храме во имя 12 святых апостолов.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие святых мучеников, пострадавших за святые иконы в 730 году. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Мученики Юлиан, Маркиан, Иоанн, Яков, Алексей, Дмитрий, Фотий, Петр, Леонтий, Мария и Григорий пострадали за святые иконы в 730 году при императоре-иконоборце Льве Исавре. Император низверг святого патриарха Германа и заключил его в тюрьму, а на патриарший престол незаконно возвел иконоборца Анастасия. По императорскому указу все иконы должны были быть изъяты и уничтожены. В Константинополе над бедными воротами со времен равноапостольного царя Константина Великого была укреплена чудотворная икона Спасителя, сделанная из меди. Эту икону император приказал снять. Чтобы снять икону, к воротам приставили лестницу, по которой за чудотворным образом стал взбираться посланный за этим воин. У ворот собралась толпа, но немногие решились пойти против воли императора и защитить святыню. Среди толпы находилась патрицианка Мария, женщина знатного рода. Она, а вслед за ней другие, бросились к лестнице и потянули ее от стены, чтобы не дать воину дотронуться до иконы. Лестница обрушилась, стоявший на ней воин упал и разбился насмерть. В защите иконы приняли участие также военачальник Григорий и преподобная мученица Дева Феодосия. Узнав об этом, император тут же предал смерти множество православных, имена и число которых знает только Господь. Мученическую смерть принял и Григорий. Но некоторые православные из числа византийской знати, Юлиан, Маркиан, Иоанн, Яков, Алексей, Дмитрий, Леонтий, Фотий и Петр, были заключены в темницу и содержались там около 8 месяцев, каждый день перенося избиения. Силою Христовою они в этих мучениях оставались живыми и мужественно переносили страдания. После этого, по приказу императора, защитникам иконопочитания сожгли лист.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой от Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь,
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Человек – удивительное существо, которое обеими ногами крепко стоит на земле, но головой возвышается к небу, соединяя в себе инстинкт и дух. Поэтому для него еда и отказ от нее – это то, чему он просто обязан уделить внимание. Ежедневно в 0 часов 5 минут в программе «Душеполезные чтения» вашему вниманию предлагается книга известного патролога и богослова схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основании текстов Евагрия Понтийского. Читает Чеслав Симонович. Август 1895 года. Московский студент, далекий от религиозных интересов, совершает со своей юной женой свадебное путешествие. По просьбе новобрачной, они на несколько недель едут в Валаамский монастырь. Здесь перед молодым человеком предстает новый мир – святая пустыня. В дни Успенского поста, ежедневно в 0 часов 30 минут, в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
1: «Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем». Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
2: В судьбе этого недавно канонизированного святого переплелось многое. Служение в Петербурге, гонение, чудесное спасение от расстрела, бегство из России и, наконец, многолетнее кормление русских рабочих эмигрантов во французском шахтерском городке. 22 августа – день памяти святого праведного Алексея Южинского. В 17 часов 10 минут начнется передача из рубрики «Православные святые». Людмила Зотова беседует с потомками русских эмигрантов Ольгой Сидельниковой-Вербицкой и Екатериной Макаровой об истории прославления святого Алексея Южинского.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Схерхимандрит Гавриил Бунге. «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте». На основе текстов Евагрия Понтийского.

Глава вторая. Симптомы чревоугодия. Как бы это ни казалось странным для пустынников, другим радостным и, очевидно, отнюдь нередким поводом для прерывания поста были церковные праздники. Целую неделю отшельники скита, пустыни, где жил и Евагрий, пребывали каждый в своем скромном уединении, молясь и трудясь. Но по субботам и воскресеньям все они собирались в церкви на общее богослужение. То же происходило и в дни великих церковных праздников. За богослужением следовала агапа, древнехристианская трапеза любви. Отсутствие на ней считалось предосудительным, а если оно выражало высокомерное презрение, то строго наказывалось. Вполне понятно, что во время этих трапез, как и вообще в случае оказания гостеприимства, а последнее считалось среди отшельников священным долгом, постоянно возникал соблазн злоупотреблений. Некоторые отцы жаловались на нестроение, поводом для которых служили именно агапы. На них возникала праздная болтовня о том и о сём, часто об отсутствующих братьях. Они вели к пресыщению пищи, невоздержанному хохоту и так далее. Как же следовало вести себя в этих случаях, чтобы у других не возникало подозрений и высокомерия? Против помыслов, зарождающихся в нас от стыда перед отцами, когда они убеждают нас прервать пост и в праздник съесть немного овощей, говори, ибо есть стыд, который ведет ко греху, и есть стыд, который приносит славу и благодать. Книга «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова, глава 4, стих 25. Однако чаще всего случаются помыслы совсем иного рода. Против помыслов, убеждающих нас в праздник проявить немного сострадания к собственной плоти и съесть пару небольших лакомых кусков, говори, неприлично глупцу пышность. Книга притчи, глава 19, стих 10. Против помыслов, которые вкрадываются во время праздника и говорят, давайте-ка снова, спустя столь долгое время, отведаем мясо и вина. Говори, не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Книга притчи, глава 23, стих 20. Против помысла, который во время праздника жаждет пресыщения вином, говори, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 18. Как видно из этих опровержений, Евагрий имеет в виду вовсе не тот единственный стаканчик вина, который обычно выпивался вместе с гостями или с братьями во время агапы. Преподобный Венедикт также не воспрещал этого своим монахам, но скорее ту невоздержанность, из-за которой праздники становились поводом для попоек. Против этого он возражает. «Не говори, сегодня праздник, и я пью вино, а завтра Пятидесятница, и я буду есть мясо. Пасха Господня есть исход от порока, а Пятидесятница его — воскресение души». И, наконец, следует максима, которой завершается эта, очевидно, немаловажная дискуссия о том, как монахам следует встречать праздники. «Лучше пост в чистоте сердца, чем праздник в нечистоте души». Итак, вульгарному отношению к праздникам Евагрий противопоставляет внутреннее духовное понимание их смысла, что во многом напоминает увещания ветхозаветных пророков. Цель монашеской жизни — это чистота сердца, то есть бесстрастие. Только оно способно породить ту свободную от эгоизма любовь, которая, в свою очередь, является матерью ведения.
Возможность сделать исключение из правила по случаю праздника предоставлялась достаточно редко. Однако подвижник ежедневно сталкивался с другим искушением – вкусить пищу раньше установленного времени. В древности монах, если он не был болен, принимал пищу только раз в день, в 9 часу, то есть не ранее 15 часов, когда день уже начинал клониться к закату. Против помысла чревоугодия, который понуждает меня вкусить пищу уже в 6 часу, в 12 часов по нашему счету, говори, то и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь. Вторая книга царств, глава 3, стих 35. Насколько велико искушение не соблюдать режим приема пищи, лучше всего известно тем, кто подвержен недугу переедания, о котором шла речь в начале книги. Вполне понятно, почему именно это искушение столь опасно. Сопутствующее ему чувство пустоты не является настоящим голодом. Это всего лишь выражение нашей внутренней неудовлетворенности, то есть вожделения. Чем чаще человек проявляет в отношении него слабость, тем скорее это чувство возникает вновь, постепенно подтачивая нашу волю к дисциплинированной жизни. В некоторых уже цитированных текстах можно выделить общую жизненную установку. Это забота о будущем или даже страх перед ним. В ряде мест такого рода установка выражена явно. Против помысла, который заботится о пище и питье и пренебрегает заботой об истине, говори, «Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем». Псалом 37, стих 19. Против помысла, который беспокоится о пище и питье, заботясь о том, где их достать, говори, «Возверзи на Господа печаль твою, и той тя припитает». Псалом 54, стих 23. И опять евагриевы опровержения недвусмысленно обнаруживают слабое место демонических внушений. Вместо того, чтобы заботиться о будущем, которое находится всецело в руке Божией, стоило бы позаботиться о настоящем, то есть об уже совершенных грехах, которыми будет обременено это еще не состоявшееся будущее. Озабоченность будущим ясно обличается в следующих местах. Против помысла, который заставляет беспокоиться о недостатке хлеба, масла и прочих необходимых вещей, говори, ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Третья книга царств, глава 17, стих 14. Против помысла, который, несмотря на отсутствие голода, под предлогом гостеприимства скапливает хлеб, превышая его необходимое для пропитания количество, говори. «Юнейший бых, ибо состарихся, и не видях праведника оставлено, ниже семени его, просяща хлебы». Псалом 36, стих 25. Против помысла, предрекающего нам в скором будущем голод или иное какое бедствие, говори. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Стяжание же нечестивых исторгнет. Книга Притчи, глава 10, стих 3. Против помыслов, которые заботятся о пище и одежде под предлогом гостеприимства или же под предлогом болезни и постоянных телесных скорбей, говори. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 25. Такого рода забота о пище, питье и одежде, по мысли Евагрия, не должна беспокоить христиан. Ибо язычникам это пристало, как неверующим, отвергающим владычный промысел и отрицающим Творца, а христианам должно быть это совершенно чуждо. Тут он вполне уместно приводит пример первохристианской иерусалимской общины, в
которой все верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, поступая так именно потому, что всецело уповали на Господа. Тем не менее, эта евангельская немногопопечительность не заставляет Евагрия, подобно мессалианам, с пренебрежением относиться к физическому труду. Против помыслов, которые, с одной стороны, побуждают получить пропитание не от собственного труда, а с другой заставляют отказываться от приношений родственников, когда те убеждают принять их, так как эти родственники якобы бедны и живут далеко, но вместо этого советуют удовлетворять свои надобности за счет других, говори: «Господь близко, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 5. Против помысла, который мешает нам работать собственными руками, но побуждает есть хлеб и насыщаться, говори: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Второе послание к Ефесянам, глава 3, стих 10. Как и все отцы-пустынники, Евагрий считал физический труд своим долгом, причем не только ради поддержания собственного существования. «Учреди у себя рукоделие и будь за ним, если можно, день и ночь, чтобы не только самому никого не тяготить собою, но иметь возможность подавать другим, как и заповедует святой апостол Павел». О самом Евагрии, искусном каллиграфе, нам известно, что он зарабатывал себе на хлеб перепиской книг. Кроме того, Евагрий получал денежные пожертвования от друзей, которые, конечно, разрешали ему использовать эти пожертвования для угощения посетителей, искавших у него духовного совета. Таким образом, мы все дальше отходим от того явления, которое обычно понимается под чревоугодием. Последнее представляет собой скорее эпифеномен, сопутствующее явление, выступая достаточно грубым симптомом расстройства, причины которого в действительности лежат гораздо глубже. Это расстройство нам еще предстоит описать. Заранее можно лишь сказать, что оно затрагивает не только наше отношение к пище, но и наше отношение к ближнему и даже к Богу. Итак, прямым следствием страха перед неизвестным будущим становится накопление материальных благ. Отсюда только шаг до скупости. Против помысла, который препятствует нам уделить нуждающимся часть своего пропитания, говоря: «Он просящий, везде что-нибудь найдет, а мы не можем даже приблизиться к чужой двери», говори: «Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего». Книга притчей, глава 22, стих 9. Против помысла, который говорит нам: «Смотри, того, что мы собрали, не хватает для нас самих и для приходящих к нам братьев», говори. И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось, по слову Господню. Четвертая книга Царств, глава 4, стих 43. Против помысла, который препятствует нам отдать что-либо из нашей пищи или одежды нуждающимся, будто этих вещей не хватит одновременно для нас и для них, и который утверждает, что есть кто-то другой, более слабый и нуждающийся, чем этот, и что следует подать милостыню тому человеку, а не этому, ведь этот ленив и желает только даром есть хлеб и одеваться, говори: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Евангелие от Луки, глава 3, стих 11. Против помысла, который вызывает в нас сострадание и убеждает отдать что-либо нищим, а потом удручает и опечаливает нас из-за вещи, которую мы отдали, говори: «Не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 7. Все эти внушения делают пугающе ясным, что в случае чревоугодия
Речь на самом деле идет не только о неправильном отношении к процессу питания. Порождаемая чревоугодием скупость, по сути своей, есть не что иное, как выражение крайней самовлюбленности. В конце концов, такой человек становится неспособным выбраться из порочной замкнутости в самом себе. Ближний воспринимается такой эгоистичной личностью не как брат, а как угроза своим интересам. Метод опровержения черпает свою силу из слова Писания, которое способно свести на нет дьявольские внушения. Однако, как известно из искушений Христа в пустыне, лукавый не так-то просто признает себя побежденным. У него всегда имеется наготове множество аргументов, он даже цитирует Священное Писание, чтобы доказать, что вся аскетическая жизнь в действительности противоречит Писанию. Против помысла, который упрекает нас в том, что мы не вкушаем масла, и не вспоминает, что пророк Давид поступал так же, говори: «Колено моя изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради». Псалом 108, стих 24. Против помысла, который, несмотря на здоровый желудок и отсутствие тяжелой болезни, советует выпить вина, напоминая о совете блаженного апостола, данном по этому поводу в письме к Тимофею, говори: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Первое послание Тимофею, глава 5, стих 23. Лукавый всегда говорит только половину истины, даже если он приводит слова из Библии. Как показывает последний пример, в большинстве случаев достаточно процитировать отрывок из Писания полностью, чтобы вскрыть дьявольский обман. Ибо Евагрий не ставит под сомнение, что вино можно пить во время болезни. Евагрий сам советует больным принимать этот напиток, считавшийся лечебным средством со времен античности вплоть до нового времени. Больным не возбраняется и вкушать мясо. Но опять же, все в свое время. Все предыдущие внушения имели перед собой только одну цель – убедить подвязающегося оставить воздержание, неважно по каким причинам. Если же искусителю так и не удалось поколебать стойкость подвижника, он внезапно меняет тактику и сам превращается в поборника добродетели. Теперь он побуждает монаха совершать подвиги сверхразумной меры. Против помысла, который увлекает наш ум, намерением связать наш пост и избранный нами образ жизни обетами, что совершенно противно монашеской жизни, говори: сеть для человека, поспешно посвящать Богу что-либо из своего, ибо после обета бывает раскаяние. Книга Притчи, глава 20, стих 25. Действительно, монашество в скитской пустыне, которому принадлежал Евагрий, в то время еще не знало строго установленных правил, исполнение которых скреплялось бы особым обетом. Среди христиан царила истинно евангельская свобода, которая, впрочем, не служила поводом к ослаблению подвига. Наоборот, она давала возможность проявить еще большее рвение. Однако это не означает, что монахи в ту пору совсем не знали правил. Напротив, существовала проверенная опытом традиция отцов, которой каждый монах старался придерживаться в меру своих сил. Поэтому искуситель всячески стремится обременить подвижника сверхдолжной меры. Против тщеславного помысла, который убеждает нас выйти за пределы того, что нам подобает, скажем, повесить на чресло тяжелые мешки и уйти в пустыню, чтобы пребывать там под открытым небом, питаясь кореньями, который далее советует избегать одного только вида людей, которые пытаются нас утешить и от которых мы получаем утешение, говори: не будь слишком праведен и не показывай себя слишком мудрым, чтобы не лишиться тебе рассудка. Екклезиаст, глава 7, стих 16.
Желание связать себя аскетическими обетами или избрать экстравагантные формы аскезы представляет собой не что иное, как скрытую форму тщеславия, которому Евагрий, впрочем, и сам был некогда подвержен. Наряду с высокомерием стремление обрести славу в глазах людей является наиболее тяжким из всех искушений. По понятным причинам оно поражает прежде всего подвижников с сильной волей, совершенных. Когда демон чревоугодия после частых и сильных борений не сможет растлить установившегося воздержания, тогда влагает в ум желание строжайшего подвижничества, ради чего припоминает известное о Данииле и его товарищах, ту скудную жизнь, которую они вели, и овощи, служившие их единственной пищей, припоминает ему и других некоторых отшельников, которые всегда так жили или же только в новоначалии, и понуждает стать их подражателем, чтобы, погнавшись за неумеренным воздержанием, не успел монах и в умеренном, когда тело по своей немощи окажется бессильным для того. Ведь в действительности демон устами благословляет, а в сердце своем клянет. Думаю, что им справедливо не верить таким внушениям и не лишать себя хлеба, елея и воды. Ибо братья опытом познали, что такая диета есть лучшая, только всего этого принимать недосыта и однажды в день. И было бы дивно, если бы кто досыта, вкушая хлеба и воды, мог получить венец бесстрастия. Бесстрастием же я называю не удаление от дел греховных, ибо это называется воздержанием, но отсечение страстных в сердце помыслов, которое святой Павел назвал и духовным обрезанием сокровенного Иудея. Если кто падает духом, слыша такие слова, тот да приведет себе на память сосуд избран, апостола, который в глади и жажде совершал свое течение. О том, чего в конце концов желает достичь искуситель побуждением к непомерному подвигу, повествуется в завершении этого отрывка. Этому демону, подражая, и духу ныне, сей противник истине внушает терпеливому мысль об удалении в глубочайшую пустыню, призывая его возревновать Иоанну Крестителю и начатку отшельников Антонию, чтобы, не вынесши долговременного и выше человеческого уединения, бежал он со стыдом, оставив свое место, а этот, хвалясь после того, сказал: «Укрепихся на него». С большой проницательностью Евагрий обнажает здесь скрытую бесовскую мотивацию всякой чрезмерности, хорошо известную тем, кто, в частности, страдает от переедания. А именно, натянуть лук так сильно, что он переломится. С этой целью демоны стараются побудить самых стойких подвижников, более всего подверженных в данном случае опасности, неизменно совершать то, что может принести им наибольший вред. Когда, ухватившись за какой-нибудь повод, яростная часть нашей души приходит в смятение, тогда бесы начинают внушать нам, что отшельничество есть дело доброе, дабы мы, не устранив причины печали, не избавились и от смятения. Когда же возбуждается желательная часть души, тогда бесы стараются сделать нас человеколюбивыми, называя жестокими и дикими, чтобы мы, испытывая желание к телам,

то демон тщеславия, только что желавший совратить его на путь чрезмерных и бессмысленных подвигов, прибегает к последней хитрости и снова меняет тактику. Теперь он нашептывает подвижнику: «Ты достиг цели и больше не нуждаешься в посте». Против демона, который нашептывает мне льстивые речи и клятвенно уверяет меня: «Отныне пища и питье больше не принесут тебе вреда, так как твое тело ослабло и иссохло от непрерывного поста», говори: «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство». Книга притчи, глава 26, стих 24. Такие помыслы должны быть знакомы всякому человеку, который хоть однажды пытался избавиться от большой или малой страсти, дурной привычки и тому подобное. Нет ничего обманчивее победы. Это известно и нашим невидимым супротивникам. Последние даже сами иногда инсценируют такого рода победу, то есть для видимости несколько ослабляют напор, чтобы затем перейти в наступление с новой силой. И не говорил ли сам Господь о человеке, из которого вышел нечистый дух, и в котором потом, вследствие его невнимательности, вселилось 7 других духов, злейших первого?

0: прозвучала передача по страницам книги схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основе текстов Евагрия Понтийского. Читал Чеслав Саманович. Продолжение слушайте в наших следующих передачах.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам повести Ивана Шмелева «Старый Валаам».

Мы идем по лесной дороге, не зная, куда приведет она. Всюду гранит, мохом поросший, брусникой. Едим бруснику и не осыпавшуюся еще чернику. Много и заросли малины, только она сошла. Должно быть, много здесь рябчиков, знакомые свисты слышны.

В ламе не стреляют. Чувствует эта птица, прилетает сюда и держится. Говорят, и лебеди бывают, и гагары. В Каневском скиту можно и гагару видеть, совсем ручные. Нас обгоняет монах на одноколке, кланяется и говорит: «Путь вам добрый, с вами Господь». Пропал за поворотом. Только слышен раскат колес по встретившейся плите луды. Затихло. Вон в стороне упавшее дерево, столетнее должно быть. Мох забрался в пустое дупло. Я тычу палкой, одна труха. Сколько же лет прошло, когда оно упало? Полсотни? Сто? Из дупла тянется ромашка, повелика. Из замшистого пня высматривают глаза, как странно. «Смотри, кто это там? Глаза!» — говорю я жене. Радостная она мне шепчет: «Да это лисичка! Да, лисичка, совсем ручная, глядим на нее, не шелохнемся!» Глядит и она на нас. Странное чувство близости и доверия, и неизъяснимой радости. Отчего? Самая обыкновенная лисичка, только умильная. Миг и куда-то скрылась. В дупло, пожалуй. Может быть, там и лисята. Идем и думаем. Чудесная какая встреча. Ну, конечно, чудесная. Жизнь здесь какая-то иная, чем там, в миру. Зло как бы отступило, притупилось. И зло, и страх. Зверь не боится человека. И человек тут тоже другим становится. И вспоминается мне слышанное за трапезой из житий, как лев защищал какую-то святую от осквернения безумца. Возможно ли? А почему и нет? Места священные, освященные молитвой. Меняются здесь люди, меняются и звери. Люди здесь необычные, как везде. Здесь подбираются по духу, кто-то нам говорил, как сквозь решето отсеяны. Эта лесная встреча на многое наводит мысли. Люди меняться могут. Чего-то есть в людях разного. В деревне, откуда был родом Дамаскин, славный игумен Валаама, были другие мальчики, но они не пошли искать. А вот Дамиан пошел, сквозь решето отсеялся. Значит, есть что-то в человеке, что тянется к святому, ищет особенное. Душа? То, что не умирает, как верят эти отшельники, что может воочию являться, как свидетельствует письмом посмертный монах Илларион о любимом старце Евфимии, явившемуся ему оттуда по обещанию. И это земное наше, стало быть, как-то связуется с тем, что там –

Прочитанные мною книжки, которым я, студент, безотчетно верил, открывшие мне точное знание, доказанное научным опытом, отвергающие чудеса, называющие веру в чудесное фантазией и детским, крепко сидят во мне. Но я закрываюсь от них уловкой. Ну да, знание отрицает, объясняет научно все сверхъестественное, но наука идет вперед и, может быть, как-то когда-то проникнет в то. Вот же Лобачевский установил новый какой-то мир, совсем не похожий на наш земной, мир четвертого измерения. И оказалось, что доказанная нашей эвклидовской геометрией истина очевидная, что параллельные линии никогда не пересекутся. Чистейшая ошибка. Я не знаю еще, как это доказал Лобачевский, не знаю, и какого-то четвертого измерения, но я рад, что Лобачевский действительно это доказал. Это же все признали и прославили гениального нашего математика, доказал, что параллельные непременно должны пересекаться где-то там, в бесконечности. И кажется, этот гений был очень верующим, как и Ньютон, как и все эти добрые валаамские монахи, как старец Варнава, недавно назвавший нас петербургскими, как-то провидевший, что завтра мы уезжаем в Петербург. Монахи, конечно, совсем не образованные, не знают рефлексы головного мозга Сеченова, не знают о происхождении видов Дарвина, где сказано и почти доказано, что человек произошел от обезьяны, не читали ни прогресса нравственности Литурно, ни психологии Рибо, ни Агюста Конта, ни Иоганна Штрауса, где отрицается божественность Христа. Но все-таки удивительные они разрешают сложнейшие социальные вопросы, над которыми столетия бьются Прудоны, Фурье, Бебели, и даже воздействуют на природу, на нравы зверей, как-то их освещают своим примером. Тут же я вспоминаю, что на Валааме это непременно надо рассказать всем интересующимся прогрессом нравственности. Об этом, конечно, не знают в мире, что здесь, на Валааме, строго запрещено даже замахнуться кнутом на лошадей. Тут даже и кнута не найти, как говорил мне отец Антипа. У нас все лаской, и лошадка ласку понимает, и слово Божие заупрямится или трудно ей. У вас в Питере сейчас ломовик ей в брюхо сапогом или кнутом по глазам сечет, а у нас слово Божие, скажешь ей, ну, с Господом, отдохнула, теперь берись. Она и берется весело. На Валааме никого не бьют, пальцем не трогают. Лик Божий уважают в человеке. Какая высокая культурность и гуманность. А только послушание возвещают поклончики, покаяние перед всеми за трапезой. Конечно, монахи не культурны в смысле научных знаний, но они дают удивительные примеры воли, характера, силы духа. Конечно, мне чуждо многое в них. Нельзя же смотреть на жизнь так, как смотрит тот схемонах в скиту, для которого вся жизнь — только подползание к могиле, где бренное тело будет червями пожрано. Это не жизнь, а ужас. Аскетизм их иногда ужасен, но духовная сила их мне очень симпатична. Часто они как дети, но сказано, сокрыл от мудрых и открыл младенцам. Помнится, такие мысли вызвала в нас с женой. Я многое высказал ей тогда, и она радостно слушала. Удивительная эта встреча с лисичкой возле прогнившей ели, лесная встреча. Чудесная была эта прогулка. Одни, в лесах, без проводника-монаха, один на один с природой. Но нас ожидала и другая встреча, многое нам открывшее. Лес становился глуше. Попадались болотца. Совсем перед нами низко перелетела дорогу большая птица, похожая на курицу, даже заклохтала, и за ней поменьше, штук 7,
как крупные цыплята, может быть, большая куропатка или, скорее, тетерка. Мы постояли, послушали, как чвокали птицы за кустами совсем близко, и вдруг гранитная часовня под елями. Ели положили на ее кровлю широкие свои ветви. На каменном приступке сидел старичок и постукивал палочкой по земле. Это был не монах, как я сперва подумал, а богомолец-странник. На нем был заношенный в заплатках полушубок уже по-зимнему. Мы сели к нему и разговорились. Он пришел издалека, из-под Воронежа, поклониться угодникам. Жена давно померла, сын неведомо где. Работу пошел искать, вестей нет. Вот и надумал я странствовать. Здесь поживу, а к зиме в Соловки пойду поклониться преподобным Зосиме и Саватию. Нравится вам здесь, на Валааме? Хорошо здесь, душевно. Вот сижу и гляжу, чего белки разделывают. По благословению отца-настоятеля в Каневский скиток сходил. Вот рай-то, где тишина святая. Батюшке отцу Сысою поклонился, схемонах он там, в пустынной самой пустыне у озерков. Там игумен Дамаскин трудился. Показывали постелью его, гробок в гробике спал. Побывайте у Каневской, такая тишь, красота, век бы не ушел. Остаться не могу, тянет меня с места на место, как птицу перелетучую. Третий год я брожу, хожу, гляжу, где лучше. Монастыри-то? А чего лучше монастыря? Тут все по правде. Человека не обижают, ласковые покормят и благословят, и хлебцы на путь-дорожку дадут, а в городе? Как что, только и разговору, ты бродяга такой-сякой, пачпорт покажь, а то в каталажку посадят, а за что неизвестно, а то грозятся, на родину тебя вышлем. Место, что ли, им жалко? То ли человека опасаются? Разве так можно? А тут доверяют, видят, старый я человек, а работы не спрашивают. А иди потрапезуй. Ищец подольют, повторят. И чайку отпустят на заварочку. Рай прямо. Зима тяжела, а летом одно удовольствие. А что я вам скажу, господин? У нас тут зверушки совсем освоились. Человека не боятся. На медне лисицу видал, на пеньке сидела, хвостиком завелась, облизывается. Я встал, дивлюсь. Она ничего. Ей-я без надобности. Будто даже разговору желает. Только, понятно, языку нашего у нее нету, не дал Господь. Перекрестил я ее. Господь с тобой, творение разумное, сказал ей, пошел. А она мне вслед глядит, облизывается. Прямо диво. А сейчас вот на белку радовался. Она тут все сигала над часовенкой, будто ей помолиться надо. Гляжу, а в часовенке шишки лежат еловые. Натаскали они, что ли, на зиму себе. А то так, в игру какую играют. А в скиту рыбы утром был я глядел. Мне монаха говорит, при схемонахе с Исой живет. Трогай ее клюкой погладь, они даются. Собрались рыбы на солнышке. Чесуя так и горит. Только не щуки, а эти, нет, не караси, а вроде как галавь. Гладкие такие, а может и сиги. Не знаю прозвания. Ну, я вот этой палочкой и посунул в рыбу, вставь ихнюю. Ничего, не пужаются, трутся возле палочки моей. Погладил их, поддел, как уха там, густая, разгустая. На монастырь берут, когда затребуется, а сами ни-ни. Там рыбки и на Пасху не полагается, строгий скиток. Заведет наметкой, а то, говорит, и корытом можно, легко даются. А гриба сколько! Рыжик уже пошел по горочкам, и грусть есть, и боровики какие, и свинухи, и подосиновые, весело ходить. А брать не благословляют. Все по череду, для обители послушания дают гробникам. На медне ходил я за послушание, вот такую корзину им приволок. А что сказывают, скоро будто нашему свету конец будет, не слыхали? Не слыхали. А кто сказывает? А шел... Теперь еще сказать я в Тверской губернии, в одном селе в ночевку зашел к мужичку. Так богомолка там сказывала,
как будет Благовещение на Пасхе в четверток, так и ждите к свету конец. Не слыхали? Может, и так наплела? А то сказывали еще, большая звезда оборвалась, на нас прямо несется, может повредить нас. Не слыхали? Это мне один странник сказывал, от барина узнал. Она уж давно оборвалась, 1000 лет все летит. И лететь ей прикидывали по стеклам еще 1000 лет. А тогда может повредить. Большой пожар, говорит, зажгет. Жару в ней много, железная вся, звезда-то. Говорит, на ней тоже, может, люди какие проживают. Только самые грешные, много нагрешили, их звезда и не смогла сдержать от грехов-то. Значит, уж ей так от Бога назначено в наказание грешникам. Ну и сорвалась с устоя, как скажете. Вы хорошо грамотные. Пустяки, говорю, посмеялся над тобой кто-нибудь. Нет, не пустяки. Сам видал, как звезды летают. Тут сколько летало на Медне на Прохора Никанора, видал? К полуночнице шел, видал. Как-то срываются. Как же это их оттуда сошвыривает? Я попробовал ему объяснить, как метеориты пролетают, но он, должно быть, не мог понять. Да и сам я не твердо знал про падающие звезды. Все возможно. У Бога всего много. Никакие ученые не могут всего дознать. А чего дознают, это уж как Господь дозволит. А Господь Иисус Христос сколько воскресил мертвых, а ученые, хоть кого бы воскресили, уморить могут. А вот от смерти выправить — нет. У меня грыжа — это место мешком затягиваю натуго. Ходил я, барни, посоветовал к доктору. Мне говорит, тебя порезать можем? Доверься нам. В хорошей больнице я был. А барыня записку дала. А могу, спрашиваю, помереть от вашего ножа? Ну, он растерчал. Я не колдун, сказать не могу. Бывает, что и помирают. Не дался я. В Оптиной был. Монах мне посоветовал. Помажь то место святым елеем. Совсем хорошо стало. Ушла грыжа внутрь, хожу, ничего. А вот будто звезды в море океан падают, люди говорили. Потому и теплые моря те, и тепло там, и зимы нет. Есть такие земли теплые? От нас туда народу много пошло. Вольной земли искать за море. Турки там только нехристи. А жить там хорошо. Это за Сибирь, за горы. Звали меня воронежские наши. Да куда мне, я один я. Думаю, по святым местам похожу. Душу порадую. Свистела какая-то печуга. Глухо падали шишки на дорогу. Белочка перепрыгивала в вершинах. Пышный хвост ее рыжевато светился на солнышке в просвете неба. Задумался я. И вдруг звон легкий, особенный звон с подтреском, будто на деревянных струнках сухих кто-то перебирал часто-часто. И все громче, и все ближе накатывало стучащим звоном. Журавли, пожалуй, сказал странник. Мы посмотрели в небо, там протянулась темная линия в сверкании, и от этой линии треугольником с неровными краями, великим углом звенящим, сыпалось стукотливым рокотом тревоги, радости, будоражной какой-то спешки. Как есть журавли! От холода летят, торопятся на теплые места, на полдни, задумчиво сказал странник. Они знают, морозы скоро будут, за море летят. Да, в теплые страны, на теплые воды. Знают, куда лететь. Туда и наши воронежские пошли. По машине поехали с ними за Сибирь. Нарезка им будет, землю дает казна. Только хлеба больше сейте, велела. А хлеб там, сказывают, сам родится. Только посей, чуть поковыряй. А травы там, под самую крышу, житье там. Вот журавель, птица, а свою пользу понимает. Господь и птицу умудряет,
и не голодает она, ни сеет, ни жнет, а сыта. И их зажаривают-то, гляди-ка, еще косяк. Длинный сверкающий косяк пропал за елями. Слабей крики, отдельные выкрики отсталых, и стало тихо. Шорохи белок слышны. Шабаш! Кончилось лето красное, осень подошла, сказал странник. Я глядел в светлое небо за елями. Умолкнувшие крики тревоги радости остались в душе моей, остались накрепко. Эта встреча у Валаамской часовни в лесной глуши не прошла для меня бесследно. Теперь я знаю это. Отозвалась через много лет. Отозвалась неожиданно в унылые дни жизни, когда я искал себя и не находил, когда я служил во Владимирской губернии, служба мне становилась в тягость. Сколько раз спрашивал я себя, какую же мне избрать дорогу, чего ищет моя душа, смутны были эти тяжкие дни блужданий, недовольства собой, сомнений. Так и буду до конца дней ездить по городкам, проверять торговлю, ночевать на постоялых дворах, играть в преферансы, в винт, выпивать после роббера, ожидать наградных и повышения по службе. Иногда намечался просвет какой-то. Вспоминалось, что когда-то писал, печатался. Начал сразу с почтенного толстого журнала студентам на первом курсе. Написал книжку даже, правда, незрелую и дерзкую, на скалах Валаама. Задержала ее цензура, вырвали 36 страниц из нее, и пришлось переделать и вклеивать. Хвалили меня за эту книжку и бронили. И после того замолк, 10 лет не писал, ни строчки. Не думал, что я писатель, страшился думать, не смел. Писатель — это учитель жизни. А я же так мало знаю. Писатель — это Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой. Я и забыл о писательстве. И вот пришло. Помню, в конце августа, в тяжкие дни сомнений и блужданий, чуть не отчаяния, пошел я за реку Клязьму. Уйти от себя, забыться. За Клязьмой, за луговой поймой тянулись леса, леса. На пригорках поельника уже появились рыжики. Я зашел в глушь, в чепыжник, ушел из мира. Вспомнился Валаам, святая его пустыня. Такие же ели мшистые, такая же тишина глухая. С той поры 10 лет откатилось. Был я тогда студентом. Как же это давно было? Тогда оказалось, что все впереди, что жизнь только вот начинается. И вот ничего уже впереди. Лямка одна чиновничья. В командировку завтра. Так до конца и будет. Помню, лежал на пригорке, думал, в тоске давящей, искал пути. И вдруг, как в лесах на Валааме, далекий-далекий звон, особенный звон с потреском, будто на деревянных струнках, перебирает кто-то ближе, громчей, слышней, накатывало стукотливым звоном. Вспомнилось, журавли, с той валаамской встречи, как раз 10 лет минуло. Больше я не слыхал такого звона, звонкого гомона, тревоги, радостно будоражной спешки. Все во мне взбило и перепутало криком этим. Я глядел в небо за елками, ждал тревожно, с волнением и болью. И вот, как тогда, они. Тот же косяк углом, с неровными краями, тот же, как там, на Валааме, когда вся жизнь была еще впереди, самая радостная и светлая, не было сомнений, ни томлений, ни тревожных вопросов, куда определиться, чего искать. Звонкий, сверкающий косяк птиц, хорошо знающих свою дорогу, влекущий, радостно будоражный и торжествующий. Все позабыв, мыслью я уносился с ними в голубизну. Затихли крики. Угасло последнее сверканье, потонуло за елками. А я все провожал его, все следил, все что-то смотрел, не видя. Только голубизна влекущая, не думая, не сознав, нашел. Эти две встречи
слились в одно. С того и началось писательство. В тот же вечер написал я первый, после десятилетнего ожидания, рассказ, детский рассказ «К солнцу», послал в детское чтение. Его напечатали охотно и просили прислать еще. Забыв службу, я писал радостно и легко, не видя, в голубизне, жил и не жил, не сознавая. Не задавал вопроса, куда идти. Скоро почувствовал я силу сказать жене: кажется, я нашел, что надо. Надо бросить службу. Она сказала спокойно, твердо: я на все готова, лишь бы тебе было хорошо. Не зная, что ожидает нас, она с верою приняла открывшийся неизвестный путь, трудный путь, и ободряла меня на нем всю жизнь.

Думал ли я тогда у лесной часовни, что все это как-то отзовется в жизни, как-то в нее вольется и определится, и вот определилось, связал меня Валаам с собой. Вспоминается слово, сказанное нам, схимником, отцом Сысоем в скиту Каневском, неосознанное тогда, теперь для меня раскрывшееся. «Дай вам, Господь, получить то, зачем приехали». Тогда подумалось, а зачем мы приехали? Так приехали. Не зачем проехаться. И вот определилось, что зачем-то, что было надо, что стало целью, содержанием всей жизни, что поглотило, закрыло жизнь, нашу жизнь. Удоражный зовущий крик журавлей оставил в нас смутно грустное, неясный порыв куда-то, мечту о чем-то. О чем? Этого мы не сознавали. Мы долго тогда сидели у часовни в лесной тиши. Верхушки елей тронуло чуть багрянцем, густившимся золотом заката. «Монастырь пора чаек-то пропустили», — сказал странник. «Скоро к трапезе покличка будет». И мы пошли, задумчивые, из этого лесного царства, где освещаются дебри часовнями и крестами, где покоятся останки великих духов, где звери смотрят доверчиво, без зла и страха.

0: Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам книги Ивана Шмелева «Старый Валаам». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 0 часов 30 минут.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Представитель Русской Церкви возглавил совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага. В Жуковском на территорию филиала больницы святителя Алексия открыли памятник святителю Луке Крымскому. В Стефановской церкви Мирожского монастыря завершена работа по реставрации кладки стен. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 20 августа в патриарших покоях в казначейском корпусе Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального монастыря под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось рабочее совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага. В ходе заседания обсуждались текущие вопросы восстановления Соловецкого монастыря и развития Соловецкого архипелага. По окончанию заседания святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреннюю всенощного бдения в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального монастыря в канун Дня памяти преподобных Зосимы, Савватии и Германа Соловецких. Богослужебное песнопение исполнил хор братьев монастыря под управлением монаха Андроника Пантака. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля, где ранее были открыты мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Глава государства осмотрел захоронение и принял участие в молебне, который совершил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий Коломенский Павел. По окончании молебна митрополит Крутицкий Коломенский Павел пожелал президенту здоровья и Божьей помощи в государственных делах. Доступ к мощам был открыт в июле этого года в ходе реставрационных работ, проводившихся в связи с проседанием плит пола и угрозой разрушения надгробниц над могилами великих князей. Специалисты-археологи получили благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После разбора кирпичной кладки склепа открылись три белокаменных саркофага, которые, как установлено, принадлежат захоронениям благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки. Останки Дмитрия Донского в саркофаге сохранились полностью, за исключением левой пяточной кости. Патриарх Кирилл благословил поместить несколько фрагментов мощей в ковчеге для дальнейшего поклонения верующих. По окончанию реставрационных противоаварийных работ саркофаг будет закрыт, а склеп приведен в исходное состояние. 19 августа в праздник Преображения Господня в подмосковном Жуковском на территории Елизаветинского филиала Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского состоялось открытие памятника святителю Луке Крымского. Освящение нового монумента совершил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий Коломенский Павел. Митрополит Павел подчеркнул: «Замечательный памятник святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, воздвигнут на нашей благословенной Жуковской земле, рядом с филиалом патриаршей больницы. Этот памятник вдохновляет и тех, кто трудится там, и пациентам, и всех наших верующих. Мы верим, что святитель Лука, который в дни своей жизни помогал всем нуждающимся, всем больным, всем скорбящим, подавал утешение и вдохновлял, и сегодня поддерживает каждого, кто обращается к нему с верой и надеждой». В храме первомученика архидиакона Стефана Спасо-Преображенского Мирожского монастыря завершены работы по реставрации кладки стен, сводов, оконных и дверных проемов основного объема четверика, сообщает сайт Псковской епархии со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области». Алтарная часть и предел подготовлены для штукатурных работ, установки оконных заполнений. Состояние кладки было аварийным. Реставраторы устраивали специальные конструкции, поддерживающие своды, чтобы избежать обрушений во время проведения работ. Каменная церковь апостола и первомученика архидиакона Стефана построена в 1403-1404 годах при игуменстве Карпа Чернорисца.
Эта информация подтверждена данными археологических исследований 1974 года. При вскрытии культурного слоя к северо-западу от существующей церкви обнаружен фундамент первоначальной постройки, датированной 15 веком и атрибутированной как первая Стефановская церковь 1403-1404 годов. В конце 17 века церковь перестроена заново на прежнем месте, освящена в 1713 году. Интерьер второго яруса церкви состоит из высокого двухсветного четверика, алтаря и трапезной. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты и баса-континуо «Фа-мажор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.

Дорогие братья и сестры, в нашем эфире передача из цикла «История православной иконы». Передачу ведет преподаватель иконографии, автор книг о богословии иконы Сергей Владимирович Алексеев.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем разговор об иконографии двунадесятых праздников. Следующий праздник – Преображение Господне. 6 августа по старому стилю и 19 августа по новому. В одной из передач, где речь шла о двух различных богословских направлениях – исихастах и гуманистах, мы уже приводили описание Преображения Господня из Евангелия от Матфея. А вот как об этом же событии свидетельствует евангелист Марк. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не сможет выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо никто не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Евангелие от Марка, 9 глава, 2-9 стихи. Преображение Господне, явление и подтверждение своей божественной природы было показано Христом не при большом стечении народа, а только для избранных учеников после долгого и трудного восхождения на вершину горы. И как подтверждение божественности Иисуса явлены были ученикам два пророка: от мира умерших Моисей и от мира живых, восхищенный на небо и не познавший смерти, Илия. Ученикам было дано видение не только сокрытого плоти божества, но и убедительно доказано, что у Бога нет мертвых, у Бога все живые. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Второзаконие, 4 глава, 4 стих. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Евангелие от Луки, 20 глава, 38 стих. Иконография праздника сначала носила символический характер. Как пишет автор книги «Основы иконографии древнерусской живописи» Юрий Григорьевич Бобров, впервые композицию на сюжет преображения можно обнаружить в росписи Равенны. Мозаика в церкви Сан-Аполлинария Инкласса, 6 век, выполнена в типичном духе раннехристианских иносказаний. В алтарной апсиде изображен простой крест в круге сияющих звезд, по сторонам греческие буквы «Альфа» и «Омега». Также по сторонам креста расположены полуфигуры Моисея и Илии, над крестом – длань Бога Отца. В нижней части композиции находится изображение горы Фавор с деревьями, среди которых помещены три агнца, символизирующие апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Конец цитаты. В дальнейшем иконография преображения представляет конкретное изображение Христа, пророков, апостолов и практически не изменяется. В центре иконы, в круге славы, который называется мандорла, изображен Спаситель в белых ризах. Слева пророк Илия, справа Моисей с книгой в виде кодекса. Фигуры пророков в одних случаях касаются мандорлы, в других находятся за ее пределами. Сама же форма мандорлы может быть в виде круга или в виде эллипса, но эллипса с заостренными вершинами. Фигуры Спасителя и пророков помещены на горках. От мандорлы или от самой фигуры Христа нисходят три луча, которые упираются в лежащих апостолов. На псковской иконе 16-го столетия, помимо ангелов, сопровождающих пророков, в композицию включены еще два эпизода. В левой части иконы Христос с учениками поднимается на гору, а в правой части они же спускаются с горы. Вход Господень в Иерусалим – это переходящий праздник. Иконография праздника строится на Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также на апокрифе Никодима. Описания евангелистов предельно кратки и почти не расходятся друг с другом в деталях.
Ученики пошли и поступили так, как повелевал им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, осанна в вышних». Евангелие от Матфея, 21 глава, 6-9 стихи. В апокрифе Никодима приводится похожее описание этого события. «И увидел я, как в город въезжал Иисус, сидя на осле, а отроки еврейские взывали, ветви в руках держа, «Осанна сыну Давидову». Другие постилали одежды свои со словами: «Спаси нас, благословенный, на небесах, грядущий во имя Господне». Конец цитаты. Прообразовательное и символическое значение этого события это свидетельство о грядущем воскресении и втором пришествии, где Сын Божий явится во славе. Вот такое значение и находит свое отображение в иконе праздника. Начиная с рельефов на римских саркофагах, которые относятся к IV веку, композиционная схема менялась незначительно, со временем добавлялись только новые детали. В центре иконы изображен Спаситель, сидящий верхом на осленке. Осленок, по толкованию святых отцов, это необузданный народ языческий, а ослица, упоминаемая в Евангелии от Матфея, народ иудейский. Справа Иерусалим, из ворот которого вышли ликующие жители с пальмовыми ветвями в руках. Дети постилают одежды под ноги осленка и срывают пальмовые ветви с дерева, изображенного за Спасителем. И постилаемые одежды, и пальмовые ветви являлись у древних жителей Иерусалима знаками почтения при встрече особо важных и знатных людей. Слева – апостолы, изображенные на фоне горы. Существует две традиции изображения Христа на осленке. В одном случае лик Христа повернут навстречу жителям, а в другом – отвращен от них и повернут к апостолам. Иногда в горе изображается пещера, которая символизирует будущий гроб Господень. На средневековых сербских и новгородских фресках изображение осла заменяли изображением коня, что на самом деле не согласуется ни с текстом Евангелий, ни с пророчеством Захарии. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъедемный». Захария, 9 глава, 9 стих. Следующий праздник – Вознесение Господне. Это переходящий праздник. Один из ранних христианских праздников, отмечаемый на 40-й день после Светлого Христового Воскресения, называется Вознесение Господне. Празднование в честь этого события началось уже во 2-3 столетиях. Само же описание Вознесения Спасителя помещено в книге Деяний Апостольских в 1 главе. «И поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Книга Деяний Апостольских, 1 глава, 9-12 стихи. Вознесение Бога, имеющего человеческую плоть, событие торжественное и одновременно скорбное. Богочеловек покидает учеников и Матерь свою, оставляя обетование о пришествии Утешителя, исповедуя своим вознесением о грозном втором пришествии в конце времен. Самыми ранними из дошедших до нас изображений считается сцена Вознесения на дверях церкви Сабины в Риме, это V век, и миниатюры раннехристианских Евангелий, в частности, Сирийского Евангелия, которое датируется 587 годом. На рельефе дверей Римской церкви в верхней ее части изображен Спаситель со свитком в левой руке. Фигура Христа окружена лавровым венком, по сторонам которого помещены символы евангелистов – орел, лев, ангел, телец. В нижней части три фигуры – Божия Матерь в центре и слева и справа от нее две мужских фигуры, которые олицетворяют собой учеников Спасителя. В миниатюре Сирийского Евангелия VI века можно увидеть сложившуюся иконографию праздника, которая с течением времени не претерпевает больше каких-либо значительных изменений.
Композиция иконы делится на две смысловые части. В верхней изображен Спаситель в виде Господа Вседержителя, по-гречески «пантократора». Вокруг фигуры возносящегося Господа круглая, как правило, мандорла, которую поддерживают слева и справа двое или несколько ангелов. В миниатюре сирийского Евангелия еще сохранен тетраморф, то есть символ евангелистов, но в более поздней традиции иконографии их уже нет. Мандорлу Спасителя поддерживают два ангела, однако на некоторых иконах их число может быть большим. Например, на новгородской иконе, которая датируется 1542 годом, изображены шесть ангелов. Двое поддерживают круг славы, четверо трубят в трубы. Изображения трубящих ангелов также характерны и для раннеитальянских фресок на сюжет Вознесения. Ангелы расположены симметрично, по трое слева и справа. Вокруг их голов нимбы. Изображение крещатого нимба, то есть нимба со вписанным крестом, обязательно имеется и вокруг головы Спасителя. Восседающий на невидимом престоле Спаситель облачен в традиционные одежды – хитон и гематий, но на иконе праздника они не синего и красного цвета, а золотисто-желтого. Правой рукой Спаситель благословляет всех остающихся на земле, в левый свиток, обычно в свернутом виде. В нижней части иконы гора, на вершине которой изображен отпечаток стоп Спасителя. На фоне горок изображена Богородица в позе оранты с воздетыми в молении руками. Хотя в тексте Деяний нет прямого упоминания на присутствие Божьей Матери в момент Вознесения, уже с самого раннего времени она изображается на иконах этого праздника. Почему? Потому что Богородица является собой самое совершенное из рожденных на земле и от земных родителей человеческое существо. И, конечно, потому, что икона, которая представляет возносящегося Спасителя мира, немыслима без той, от которой сам Бог Слово воспринял человеческую плоть. По сторонам от Богородицы помещены два ангела в белых одеждах, которые указывают на возносящегося Христа апостолам. Сами же апостолы расположены на две симметричные группы, по шесть человек. Характерная деталь. На большинстве икон апостолов не имеется нимбов. Нимбы есть только у Спасителя, ангелов и Божьей Матери, а также у двух ангелов в нижней части иконы, мужей в белых одеждах. Однако на иконах более позднего времени – как и на упоминавшейся нами иконе 1542 года, нимбы имеются и у всех апостолов. Отсутствие нимбов у апостолов на иконе Вознесения все же наиболее оправдано в богословском смысле. Это свидетельство того, что на учеников Христовых еще не снизошла благодать Духа Святого, Утешителя, который по обетованию Спасителя явился в день Пятидесятницы. И следующий праздник, который мы с вами рассмотрим, иконографию праздника, так и называется – Пятидесятница, День Святой Троицы, праздник сошествия Святого Духа на апостолов. Это переходящий праздник. Удивительно само троичное название праздника, которое связывает ветхозаветные и новозаветные времена, знаменует собой начало Церкви Христовой, показывает промыслительное действие в мире единого трипостасного Бога. В этот день явился обещанным Богом Сыном Бог Дух Святой. Этот день является выдающимся актом попечения Бога о роде людском. Отныне просвещенный Духом Святым, человек готов к распространению евангельской проповеди о спасении. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. Описание этого события находится в книге Деяний во 2 главе. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явилось им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Книга Деяний, 2 глава, 1-4 стихи. Композиционная схема иконографии праздника имеет вполне устоявшийся вид, но отличается деталями, которые придают изображению различные оттенки богословского содержания. В центральной части иконы симметрично, по дуге, расположены фигуры апостолов, по шесть слева и справа. Удивительно, что на вершине, составленной из фигур дуги, изображены апостолы Петр и Павел. Согласно книге Деяний, Павел, тогда еще не обращенный в веру гонитель христиан Савл, не присутствовал в Сионской горнице.
Почему же он изображен на иконе? Ответ в том, что икона являет нам не хронологически верное историческое свидетельство праздника, а его духовную суть. Сошествие Духа Святого на апостолов – это начало христианской церкви. Церкви как сообщество всех, объединенной верой и стремлением к спасению людей, и живущих, и ушедших из земной жизни. Поэтому вполне обосновано появление на иконе праздника святого провозвестника Слова Божия, апостола Петра, апостола, без которого немыслимо было бы создание и торжество христианской церкви. Справа и слева от апостолов изображены палаты. Как правило, они не перевиты велумом, он мешал бы изображению огненных языков. Огненные языки отображают Духа Святого, нисходящего из небесного полукруга. В нижней, центральной части, иногда изображают закрытую дверь с закругленным верхом. Это образ, отворенный от внешнего мира горницы, в которой совершается великое таинство. К примеру, подобное изображение можно встретить на знаменитых вратах Рождественского собора в Суздале. Это XIII век. В других случаях в полукруглом проеме нижней части изображают, согласно книге Деяний, собрание народа. На многих изводах в проеме с закругленным верхом на темном фоне изображен старец в короне. Старец держит в руках плат. На плате находятся 12 свитков. Свитки есть также и у 11 апостолов, а в руках у апостола Павла изображается книга в виде кодекса. Старец в короне – это символическое отображение мира, космоса, Вселенной. На некоторых иконах Пятидесятницы в верхней части композиции среди апостолов встречается изображение Богородицы. Такие иконы получают распространение с XVI века. Основанием для подобной иконографии служит упоминание присутствия Богоматери в Сионской горнице. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Книга Деяний, 1 глава, 14 стих. Также присутствие Богородицы упоминается в сочинениях преподобного Симеона Метафраста «Житие Богородицы» и других авторов. Следует заметить, что до сих пор существуют споры о том, уместно ли в иконе, называемой «Сошествие Святого Духа на апостолов», делать значительный акцент на изображение Богородицы. Не нарушается ли при этом основной богословский смысл праздника? Ведь считается, что она, по словам протоиерея Сергия Булгакова, имела свою личную пятидесятницу в Благовещении, когда на нее сошел Дух Святой. Другой автор, Леонид Александрович Успенский, пишет, что поскольку Пятидесятница есть обожение человека, то первая из всех обоженных, несомненно, Богоматерь. Основываясь на этом, некоторые оправдывают ее изображение Пятидесятницы как образ первого человека, достигшего полного единения с Богом, как вершину человеческой святости. Конечно, есть личный подвиг Богоматери, единственный, и не может сравниться ни с каким другим подвигом человеческой природы. Икона же сошествия Святого Духа есть образ Церкви с ее таинствами, учением, установлениями и святостью, то есть образ нормы. И в этом плане Богоматерь в силу своего богоматеринства не может стоять на одном уровне с другой, хотя бы даже апостольской святостью. Пресвятая Богородица является исключением, а не нормой. Она не в ряду со всеми, а над всеми. Конец цитаты. Единого мнения нет, но справедливости ради следует отметить, что уже в древности на миниатюрах сирийского Евангелия VI века среди апостолов изображают Божию Матерь. Характерно, что на этой миниатюре присутствует также изображение голубя, от которого нисходит на главу Богородицы огненный язык. Второе духовное значение такого события, как сошествие Святого Духа,

Это гостеприимство Авраама, или иначе, явление трех ангелов Аврааму. В книге «Бытия» в 18 главе содержится описание явления Господа в виде трех странников праотцу Аврааму. К древнейшим образцам иконографии гостеприимства Авраама можно отнести фреску в катакомбе Виа Латина IV века, а также мозаику первой половины IV столетия, которая находится в алтаре церкви Виталия в Равенне. В послеиконопольский период этот сюжет получает широкое распространение и в Византии. На Руси подобное изображение появляется уже с XI века. Примером может служить фреска Софийского собора в Киеве. В композиции «Гостеприимство Авраама» изображены три крылатых ангела с нимбами. Также изображен Авраам, Сара и слуги, закалывающие жертвенного тельца. Основной богословский смысл иконографии явления Аврааму трех ангелов заключается в обетовании, данном Аврааму Господом. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Книга Бытие, 18 глава, 18-19 стихи. И совсем другое значение имеет иконография Троицы Ветхозаветная. Возникшая в Византии и имевшая поначалу самостоятельного значения, эта иконография получила окончательное осмысление в древнерусском иконописании. Образцом подобной иконографии служит совершенная и по богословию, и по своим художественным достоинствам икона преподобного Андрея Рублева. Икона написана, предположительно, в 1423-27 годах для иконостаса Троицкого собора Лавры преподобного Сергия. На иконе нет места Авраама и Сары, и слуг, приготовляющих трапезу. Центральное место отведено трем крылатым ангелам. Положение их фигур, повороты голов с нимбами, соприкасающиеся крылья, характерное изображение стоп ног, палаты, дерева и горка на заднем плане – все это образует своеобразный композиционный круг. И выражение ликов ангелов, и гармоничное единство всех элементов иконы, и ее колорит доносит до предстоящего перед образом ощущение покоя, ощущение божественной упорядоченности и согласия. Это мир, где нет места хаосу. Икона представляет собой уже не сцену посещения Господом Авраама и Сары, а предвечный совет Святой Троицы об избавлении рода людского от первородного греха, о жертвенном акте Сына Божия, Богослова, для спасения человечества от вечной смерти. В центре иконы помещена стоящая на столе, а правильнее сказать на престоле, чаша с головой жертвенного тельца. Левый ангел благословляет чашу правой рукой, центральный также совершает благословляющий жест, который одновременно можно истолковать и как жест нисхождения в саму чашу. А правый ангел со склоненной головой и опущенной вниз ладонью как бы дает молчаливое согласие на все совершающееся на таинственном и непостижимом для людей совете Святой Троицы. Традиционно считают, что облаченный в синий хитон и вишневый гематий с клавом центральный ангел символизирует собой Иисуса Христа. На некоторых поздних повторениях рублевской иконы изображали даже крещатый нимб вокруг головы центральной фигуры. Стоглавый Московский собор 1551 года дал следующее определение по поводу подобных икон. «У Святой Троицы пишут перекрестия одни у среднего, а иные у всех трех. А в старых письмах и в греческих подлинниках Святая Троица перекрестия не пишут ни у единого». А иные подписывают у среднего «Иисус Христос, Святая Троица». И о том ответ. Писать и живописцам иконы с древних образов, как греческие живописцы писали, и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие живописцы, а надписывать «Святая Троица». «От своего замышления ничто же претворяти». Конец цитаты. Однозначно сказать о том, кого именно из лиц Святой Троицы представляет фигура ангелов, нельзя. Есть весьма распространенное и убедительно обоснованное мнение, что центральный ангел символизирует собой и Бога Отца, и воплощенного Бога Человека Иисуса Христа одновременно. К примеру, Малков в статье «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева пишет:
С достаточной уверенностью можно утверждать, что преподобный Андрей, стремясь передать неразрывное единство ипостаси при обязательном их развлечении, не мог не отразить в своей иконе ни раздельность, ни слиянность. При этом он, в соответствии со всей святоотеческой

греческой традицией сознательно представил образ отца через образ сына. Конец цитаты. Следующий праздник – Успение Пресвятой Богородицы. 15 августа по старому стилю и 28 августа по новому. Иконография праздника целиком строится на гимнографии, то есть на богослужебных текстах и апокрифах. Главным из неканонических произведений является слово Иоанна Богослова на Успение Богоматери, а также произведение святителя Дионисия Арипагита и Игнатия Богоносца. Согласно этим источникам, Пресвятая Дева до старости находилась в доме святого евангелиста Иоанна Богослова. Когда Богородице исполнилось 72 года, ей явился архангел Гавриил и возвестил о скором переселении в жизнь небесную. По молитве Богородицы Господь чудесным образом перенес в дом Иоанна всех апостолов, которые стали усердно молиться у ложа Пресвятой Девы. Ночью заблистал ослепительный свет, и сам Христос в окружении ангелов и архангелов снизошел с небес и принял святую и непорочную душу Богородицы. Погребение Божией Матери состоялось в Гефсиманском саду. По пути в Гефсиманию к траурному шествию подключился иудейский священник Афония, который должен был по приказу книжников осквернить тело Пресвятой Девы. Но когда он попытался скинуть одр, явился ангел и отсек священнику руки. Раскаявшийся и уверовавший в святость и непорочность Девы, Афония стал творить молитву Пречистой и получил исцеление. Самые ранние изображения Успения относятся к IX веку и имеют черты уже сложившейся иконографии. Существующие ныне изводы иконы праздника отличаются друг от друга только количеством деталей и фигур. В центре иконы одр с лежащей Богоматерью. Слева и справа от одра изображены апостолы, святители, авторы апокрифов. Также изображены и плачущие жены. Перед одром горящая свеча, о которой поминает апокриф Иоанна Солунского. Часто свечу не изображают, а на переднем плане помещены небольшие фигуры Афонии и ангела, ангела, который отсекает кощуннику руки. В центре иконы заложен Богородица, фигура Спасителя. В руках его маленькая спеленутая фигурка, которая символизирует непорочную душу Богородицы. Сама фигура Спасителя окружена миндалевидной мандорлой, вокруг которой изображены ангелы. Слева и справа помещают палаты. В верхней части иконы на фоне неба изображают апостолов, приносимых к одру Богоматери. Такие изводы являются наиболее полными по содержанию. Они торжественны по своей сути и передают не столько скорбь Успения, столько торжество рождения души в жизнь вечную. И последний праздник, который мы с вами сегодня рассмотрим, праздник, который завершает праздничный ряд Высокого Иконостаса, и последний из праздников Дона Десятых – это Крестовоздвижение. Его отмечают 14 сентября по старому стилю и 27 по новому. Полное название – Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Крест – бывший орудие позорной казни – в сознании христиан становится орудием жизни и победы над грехом. Воздвижение креста – это торжество Церкви Христовой, которая прошла тяжелейший период испытаний и стала открытой миру. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы над сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Так свидетельствует тропарь праздника. Согласно священному преданию, святая равноапостольная императрица Елена по поручению своего сына, равноапостольного Константина Великого, отправилась в Иерусалим на поиски креста. Оказалось, что потомки первых христиан сохранили память о месте, где была Голгофа и гробница Спасителя. На этом месте были найдены три креста, табличка с надписью «Царь Иудейский», а также пещера гроба Господня. На каком из крестов был распят Спаситель, помог определить чудесный случай. Когда кресты несли по городу, возле одного из них произошло исцеление больной женщины и воскресение умершего. Именно этот крест и был торжественно явлен народу 14 сентября 331 года иерусалимским епископом Макарием. На иконе праздника в центре изображен епископ, держащий в руках крест. Ему помогают двое служителей в светлых одеждах. Слева, справа, иногда и в нижней части иконы изображен народ, среди которого особо выделяются святые равноапостольные Константин и Елена. Хотя они и не присутствовали на этом празднике в Иерусалиме, на иконе их изображают обязательно. Любая праздничная икона не является только живописным документом чествуемого события.
Она свидетельствует о том, какое место занимает это событие в истории спасения рода человеческого и о всех тех, кто причастен к этому. На этом наша передача закончена. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Господи.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача из цикла «История православной иконы». Передачу подготовил и провел преподаватель иконографии, автор книг о богословии иконы Сергей Владимирович Алексеев.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал тропарь праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Священномученик Серафим, митрополит Петроградский. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Свидетелями преображения Господа Иисуса Христа были три любимейших Его ученика – Петр, Иоанн и Иаков. Петр – первый по вере, Иоанн – первый по любви, и Иаков – первый по терпению и мученическому венцу. Но, как известно, они не оставили нам собственноручных описаний величайшего события в земной жизни Спасителя. Апостол Петр упоминает только в послании своем, что он и другие ученики были на Святой горе со Христом, когда принесся к нему глаз Отца Небесного. Подробно повествуют святые апостолы Матфей, Марк и Лука, хотя они не всходили вместе с учителем на Фаворскую гору, не созерцали славы Божией и могли только впоследствии слышать о происшедшем от любимейших учеников, которым Христос рассказывал виденное до Его воскресения. Неудивительно ли это? И чем можно объяснить такое явление? Чтобы никто не сомневался в преображении Иисуса Христа на Фаворе, об этом пишут не один, а три евангелиста, но вместе с тем все они не были очевидцами события. Исследуем же, возлюбленные, почему и ради кого божественный промысел избрал для засвидетельствования истины тех провозвестников силы и славы преображения Господня, которые сами не были очевидцами этой славы. По вере нашей, мы не можем сомневаться, что если промысел Божий избрал сперва трех любимейших апостолов свидетелями, а затем трех евангелистов, блюстителями того же события, то на это имелась особая необходимость. На причину избрания любимейших учеников свидетелями славы преображения указывает нам святой евангелист Лука. Он так начинает свое повествование. «Бысь же по словесех сих, яку дней осмь, и поем Петра, Иоанна, Иакова, «Взыди на гору, помолитесь». То есть после сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору, помолитесь. Какие это были слова, после которых Господь взошел на Фавор? Что произошло за восемь дней до преображения? Не без причины святой евангелист обозначает время, когда совершилось это великое событие, а именно через восемь дней после другого события. Следовательно, между ними есть тесная внутренняя связь. Произошло следующее. Во-первых, Петр, вопреки мнению народа, почитавшего Иисуса за Илью или за единого от пророк, исповедал его Сыном Божиим. Во-вторых, тот же Петр, услыхав первый раз о предстоящей крестной смерти Христа, счел своим долгом прикословить ему, высказывая мысль, что такая ужасная участь совершенно несовместима с достоинством Сына Божия. Следовательно, вот после каких событий Господь взял с собою на гору Петра, Иоанна и Иакова как более готовых и способных к созерцанию истинной славы Его. Надо было, чтобы Христос после своего явления в зраке раба тайно показал и Царствие Свое. Он именно пророчески сказал ученикам за 8 дней до преображения своего: «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Необходимо было, чтобы апостолы, хотя на мгновение ока, увидели Царствие Божие, пришедшее в силе, укрепились в едва зарождавшейся в них истинной вере, ибо приближался уже страшный час добровольного предания Сына Божия в руки врагов, и те же ученики должны были сделаться свидетелями Его страданий, мучений, унижений и смерти на кресте. Такова была цель преображения Господня, и в этом Его внутреннее значение. Созерцая славу Божию, апостолы увидели пророков Илью и Моисея, беседующих со Христом. Войдя в облако, то есть в славу самого Сына Божия, они услышали глас Отца Небесного, удостоверивший божественные достоинства Сына Своего и повелевающего оказывать Ему послушание или повиновение. Внимая беседе пророков о кресте, они слышали, что Сын Божий предает Себя добровольно распятию, и это необходимо для спасения человечества. Но любимейшие ученики созерцали славу Христову только телесными очами, так как они в то время не могли еще духовно уразуметь божественной цели прославления Сына Божия на фаворе и значения этого события для всех будущих последователей Иисуса Христа. Только по сошествии на них Духа Святаго открылось в них духовное зрение. «Егда же приедет Утешитель, Его же аз пошлю вам от Отца, то и свидетельствует о Мне, сказал им Христос. И вы же свидетельствуете, яко искони со Мною есте». Поэтому все 11 апостолов, на которых сошел Дух Святой в Сионской горнице, а затем вновь избранный Павел, сделались и были истинными свидетелями жизни, славы и крестной смерти Христа Спасителя, так как Дух Святой свидетельствовал им о Сыне Божьем, и они были сначала с Ним. Однако избрание 3 евангелистов благовестителями события имеет еще иную божественную цель. Это сделано для нас и ради нас. Вы слышали сегодня, возлюбленные, песнопения великого праздника, сложенные святыми отцами. На литургии поется: «Придите, взыдем на гору Господню и в дом Бога нашего, и узрим славу преображения Его». Святая Церковь приглашает нас созерцать всех славу преображения Господня. А если она зовет, то значит, это необходимо и вполне возможно. Каким же образом мы должны созерцать славу Сына Божия? Конечно, духовно, как созерцали святые евангелисты после сошествия на них Святого Духа, и что не могли уразуметь любимейшие ученики во время преображения Господня. Мы все приняли Духа Святаго, преемственно от апостолов, в таинствах Церкви, начиная от Святого Крещения. А потому и нам даровано духовное зрение. Понятно теперь, что промысел Божий для того избрал 3 евангелистов, а не 3 учеников, бывших с Господом на фаворе, благовестителями преображения Господня, чтобы удостоверить нас в возможности духовного созерцания и нам, как и ученикам Христовым. Следовательно, это совершенно нам в пример в научение и для побуждения к подражанию в вере. Но, возлюбленные, для христианской жизни недостаточно только разуметь истину, но необходимо еще верить истине, что так есть, должно быть, и потому следовать ей. Святой апостол Павел говорит, что преображение Господне есть событие, которое должно повториться над всеми истинными последователями Христа. Если кто не знает, что у нас есть внутренний, сокровенный сердце человек, как выражаются святые апостолы, тот не христианин. Этого-то внутреннего человека мы обязаны возводить от совершенства к совершенству, от славы в славу. Устраивая истинные веры, искореняя страсти, приобретая добродетели и храня благодать, даруемую таинствами Церкви. Те, которые не преобразятся внутренно из земных в небесных, не войдут в славу Единородного Сына Божия. Мы все обязаны понять в христианстве, что есть Божие и что человеческое. Поэтому можем ли прикословить Христу, как это сделал Петр, и сомневаться, что крестная смерть несовместима с достоинством Сына Божия, или что наши страдания, испытания, наши кресты несовместимы с любовью Божию к христианам? Будем ли доказывать по непониманию, что наше внутреннее преображение или возрождение невозможно при современных тяжелых условиях жизни, при непосильной борьбе со грехом? Подобные доказательства и оправдания легко опровергаются Евангелием, которое читалось сегодня. В нем излагалось, при каких ужасных обстоятельствах совершилось преображение Господне, насколько душа Сына Божия преисполнена мыслью о предстоящих страданиях и кресте, в каком молитвенном единении Он пребывал с Отцом Небесным и как вел беседу с пророками о предстоящих страданиях и о Своем распятии. Следовательно, и наше внутреннее преображение возможно также при самых тяжелых условиях жизни, ибо оно требует только молитвенного единения со Христом и безропотного несения своего креста. Крест есть единый верный путь к славному преображению. И когда наш разум смирится пред непрестанными доказательствами беспредельной любви Божией к человечеству, тогда наша душа преисполнится мыслью о спасительной заповеди Христовой: «Иже хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой. Аминь».
3: Прозвучала глава о преображении Господнем из книги священномученика Серафима Чичагова, митрополита Петроградского «Да будет воля Твоя», читал диакон Леонид Казаков. Священномученик Серафим, митрополит Петроградский, в миру Леонид Михайлович Чичагов, родился в 1856 году в Санкт-Петербурге. Принадлежал к именитому дворянскому роду. После окончания императорского пажеского корпуса Леонид Михайлович проходил службу по военному ведомству, участвовал в Балканской и Турецкой войнах. Георгиевский кавалер, герой Плевны, он был пожалован иностранными орденами. В 1891 году Леонид Михайлович Чичагов вышел в отставку с воинской службы в чине полковника лейб-гвардии Преображенского полка и начал готовиться к службе церковной. В 1893 году, по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского, чьим духовным чадом он был, Леонид Михайлович Чичагов принял священнический сан и служил в разных храмах Москвы. После смерти супруги он в 1898 году принял монашеский постриг с именем Серафим. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В конце 1927 года митрополит Сергий Строгородский назначил митрополита Серафима на Ленинградскую кафедру. В ноябре 1937 года отошедший от церковных дел, прикованный к постели 82-летний святитель Серафим был арестован сотрудниками НКВД. 11 декабря 1937 года по приговору тройки НКВД Московской области он был расстрелян в находившейся недалеко от Москвы деревне Бутово. Владыка отличался необычайно разносторонними дарованиями и все свои таланты посвящал Богу. Он был известен как хороший проповедник. Идея церковной соборности, ответственности архипастыря и места священника и мирянина в духовном возрождении церковной жизни составляли главную озабоченность митрополита Серафима, который всю свою жизнь боролся за чистоту православия.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня я представлю вам новый проект журнала Der Bote, «Вестник. Живые памятники». Первый фильм о царском храме в Дармштадте во имя святой равноапостольной Марии Магдалины это явилось сюжетом нового фильма, о котором расскажет Анастасия Лембербер. Здравствуйте, Анастасия!
1: Здравствуйте, Ирина!
0: Напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям о журнале «Вестник». Его издает мужской православный монастырь преподобного Иова Почаевского под Мюнхеном. Но сейчас существует уже и онлайн-версия. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Журнал «Вестник» или «Der Bote» был создан еще в 1981 году владыкой Марком, который тогда только был рукоположен во епископа Южногерманского, переехал из Висбадена в Мюнхен, в монастырь, который тогда уже существовал, но находился в упадке, и он возобновил монастырскую жизнь. И в том числе вместе со своим тогда молодым послушником еще и будущим епископом Агапитом возобновил типографию. Типографию, которая традиционно принадлежала и к монастырю преподобного Иова Почаевского в Почаеве, то есть на Украине, и которую братство этого монастыря во время, так сказать, бегства перевезла и в Германию. То есть типография, она как бы часть, традиционная часть и Почаевского братства, и теперь Мюнхенского братства. И вот молодой епископ Марк и его послушник, тогда еще брат Александр, возобновили типографию и сразу начали издавать этот епархиальный журнал «Вестник» или «Der Bote», причем сразу на двух языках, чтобы отобразить реальность Германии. Германской епархии, которая, естественно, и русская, и немецкая, или германская. Журнал издавался в разном тираже. И издавался он иногда 6 раз в году, иногда чаще, иногда реже. На данный момент сам журнал печатный издается 4 раза в году. И, конечно, давно пришло время его перевести и в цифровой формат, поскольку мы же в такое время живем. И как-то у нас это получилось не так скоро, но в прошлом году мы это реализовали. То есть перевели этот журнал «Вестник» в цифровой формат, что означает не только, что его издания доступны и в сети, но и что его содержание расширено на другие форматы, фильмы и аудиоподкасты. Такой был замысел, чтобы он присутствовал и в других социальных сетях, типа Telegram.
0: Мы сегодня представим первый фильм вашего нового проекта, но подскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, как можно найти вот эти видео в интернете?
1: Видео выставлено на канале YouTube. Канал называется Der Bote-Вестник латинскими буквами. Там можно найти и все видео, в том числе видео про царские храмы, а также на сайте «Вестника» derbote.online.
0: Каким образом возникла вот эта вот идея создать ряд циклов «Живые памятники» и почему возникло такое название?
1: Создать цикл про царские или исторические русские храмы в Германии возникло просто в разговоре за столом, что желательно сделать ряд как бы маленьких брошюрок, но только в форме видео. Как в храмах обычно лежат брошюрки с фотографиями, коротким описанием истории храма, то же самое сделать, но в форме видео. И мы решили, что хотим создать не только видео про историю или художественное убранство храмов, а показать их и как место, где и сегодня собираются живые приходы. И так возникло это название «Живые памятники», которое я считаю очень удачным, потому что оно отображает именно то, что мы хотим показать. С одной стороны, это памятники архитектуры, памятники истории, памятники русского присутствия в Германии еще с XVIII века, а в то же время это живые места, живые приходы, там очень активная приходская жизнь, И особенно сегодня, когда в Германию приехала новая волна православных славян с Украины, то есть приходы очень сильно выросли, и в то же время они дают возможность украинцам, беженцам, почувствовать, что они не первые оказались на чужбине.
0: Вы сказали, что вы решили вот такое название дать проекту «За столом». Значит, у вас есть группа единомышленников, в которую вы тоже входите, и я так понимаю, что ее возглавляет епископ Иов Штутгартский.
1: Да, этот проект возглавляет епископ Иов Штутгартский. Иногда туда входят и разные другие члены епархии, в основном какие-то священники. И тогда за столом сидело еще несколько членов епархиального совета, когда возникла эта идея. И когда мы с владыкой Иовом ее разработали, мы ее представили в епархиальном совете и попросили на это, ну, согласие и благословение. Епархиальный совет тут же понял замысел и тут же согласился и поддержал такую идею.
0: Интересно, какая наследственность возникает в творческих семьях. Вы из семьи священника, отца Ильи Лимбергера, активно занимаетесь тоже творческой такой духовной деятельностью, а владыка Иов – это сын замечательного режиссера Марии Бадман, который сделал уже очень много православных фильмов, и владыка Иов, оказывается, написал и музыку к вашему фильму, и тоже явился автором, и еще сам снимает тоже видео.
1: Да-да, это действительно так. Владыка Иов с детства участвовал в создании разных фильмов, в основном документальных, потому что его родители оба в разные периоды жизни занимались документалистикой и снимали фильмы. И поэтому владыка Иов, в общем, вырос с этим. То есть он вырос с съемкой, вырос с монтажом, вырос с камерой и прекрасно понимает, как это работает. А в то же время он, конечно, и сам творческий очень человек, и пишет музыку. Поэтому, да, некоторые произведения, которые мы использовали как фон, музыку фона, он написал и даже сам играл на фортепиано.
0: В фильме звучит также исполнение различных песнопений в исполнении хора собора святых новомучеников и исповедников российских в Мюнхене.
1: В том числе звучит и пение хора святых новомучеников и исповедников российских в Мюнхене под управлением Владимира Владимировича Цулковича. Я выбрала эту музыку и очень на ней настояла. Слава Богу, Владимир Владимирович тоже согласился, чтобы мы ее там использовали, потому что это аутентичная музыка зарубежной церкви. Владимир Владимирович сам вырос в Париже, он сам еще родился в Париже и вырос там. И то, что он передает, это музыка именно характерная для зарубежной церкви. Сейчас можно не вдаваться в какие-то детали, но этот звук, саунд, как он говорит, он действительно очень характерен, и мне важно, что мы ее можем использовать.
0: У вас очень интересная беседа получилась с протоиереем Константином Гринчуком по поводу истории и современной жизни этого храма. А вот что для вас самой вызывает интерес, и что вы сами получаете от таких бесед и от съемок таких фильмов?
1: Да, спасибо за такой вопрос. То, что меня саму интересует, это, ну, с одной стороны, искусство. Поскольку я сама историк византийского искусства, то, конечно, меня это русское искусство XIX, в основном XIX века, тоже интересует. Но это, пожалуй, не самое главное. А то, что меня интересует, это как та красота и то пространство, которые создавали художники, архитекторы в XIX веке, стараясь передать и русский дух, и какое-то, может быть, немецкое мастерство, как это пространство влияет на человека, на его дух и душу. Как, чему так важно, чтобы создавать особенное пространство для соборной молитвы в храме? И как оно, из чего это пространство на самом деле состоит. И в то же время мне интересно узнать, как живут эти приходы в таком историческом месте, или как живут приходы в таком историческом пространстве. Мой отец в другом интервью подчеркнул, что поскольку он тоже служит в таком историческом храме XIX века, он подчеркнул, что у нас давнишняя история, она нам дает гораздо большую уверенность, например, и в отношении немецкого общества. То есть, что мы с гораздо большей самоуверенностью можем выступать перед немецким обществом, если мы говорим, что мы здесь находимся уже 150 лет, скажем, что у нас здесь своя история, что мы уже не одно поколение хорошо сотрудничаем и с немцами, что мы не одно поколение участвуем и в интеграции новоприезжих православных людей из России, что мы не одно поколение трудимся над лучшим взаимопониманием между германским обществом и православным, российским, русским обществом. И что православная культура очень высокая и старая, и что мы в состоянии ее представить.
0: Вы приурочили съемки, видимо, к посещению этого замечательного храма первоиерархом Русской зарубежной церкви за границей Николаем. Как это у вас получилось?
1: Съемка его проповеди во время его визита в апреле, кажется, в этом году, в общем, раньше в этом году, тогда снимали, ну, просто поскольку он там находился с визитом, и эту съемку, то есть эту запись мы использовали в нашем фильме.
0: Я понимаю, что у вас вот подготовка к такому фильму, она очень ответственна. Вы выбираете также прихожан, которые могут рассказать, и там прихожане этого храма во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Дармштадте очень подробно и с любовью рассказывали об истории храма. Значит, люди интересуются тоже.
1: Да, конечно. Да, мы стараемся всегда выбирать, вот сейчас скоро выйдет и фильм про Висбаденскую церковь, там тоже несколько прихожан выступают и рассказывают про историю храма. Мы стараемся выбирать, конечно, таких прихожан, которые, можно сказать, представляют приход, или которых можно, может быть, назвать лицами прихода. То есть таких, которые, ну, так сказать, аутентичные, настоящие представители прихода, а в то же время, конечно, занимались историей этого места, этого храма, и которым есть действительно и с исторической стороны что-то рассказать.
0: Я желаю вам самого замечательного успеха в этом начинании, чтобы продолжалось ознакомление не только прихожан, да, со своими храмами, но и вообще всех интересующихся историей Русской Православной Церкви. Я надеюсь, что мы продолжим наше интервью и представим также следующий ваш фильм о храме в Висбадене. Еще раз вас благодарю сердечно, а сейчас давайте послушаем аудиодорожку вашего фильма. Спасибо вам большое.
1: И вам спасибо большое, Ирина.
2: Этот храм, построенный на русской земле, очень многие люди русские прямо чувствуют. Они говорят, я не знаю, но мне так хорошо, как будто я дома.
3: Некоторые из них, даже не зная о том, что здесь храм находится, как-то гуляя, увидели храм и говорят, пока шли, мы все время плакали.
4: Вчера мне сказали, что храм, и мы все стоим на русской земле. Но здесь самое главное – освященная земля, потому что здесь стоит храм Божий, престол, совершаются таинства. И мы принимаем живое участие и сами освящаемся.

0: Бывает, люди просто приходят ради исторического интереса. Кому-то интересно с точки зрения архитектуры храм. Но, конечно, храм служит для молитвы. И наша, скажем так, задача строения храма для того, чтобы человека храм побуждал к молитве. Это самая главная цель. Конечно, это очень трудно, да, строить что-то в Европе, потому что, вы знаете, наши прихожане — это простые люди, но цель в том, чтобы община могла полноценно существовать. Вообще нужно общину создавать из людей. Это огромная работа, которая предстоит для создания еще общины. Построить храм — это малость. У нас около 10 наций в приходе. Из них больше половины — это славянские народы, ну и остальные, кого Господь пошлет. Нужно еще сказать, заметить особую черту здесь заграничных приходов, о том, что у нас приходы молодые. Когда я приехал в Сибирь, и у людей такое сознание, что церковь, она для людей, которые готовятся к смерти, и очень старых, пожилых. Для меня такое сознание, оно чуждо, потому что я вырос, скажем так, в местности, где церковная жизнь была частью жизни общества.
1: Каждый раз, когда разговариваешь с человеком, у каждого стоит немножко своя жизнь. И когда они соприкасаются, например, с иконой, с тем, что даже вот я говорю, вы стоите на полу, которому 120 лет, они сразу так смотрят на пол, что это действительно их как-то задевает.
2: Церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины построена последним русским царем Николаем II, его супругой Александрой Федоровной, принцессой Дармштадт-Гессенской и Приреинской. Место для постройки храма предоставил шурин Николая II, брат Александры Федоровны, великий герцог Эрнст Людвиг. Идея постройки храма, я думаю, принадлежит Николаю II, и создание домовой церкви на родине его супруги Александры Федоровны. Церковь в Дармштадте являлась домовой церковью царской четы, и это единственный иностранный объект, который был записан в реестре на их персональное имя. И сейчас, спустя 120 лет, она является для нас общим домом для молитвы, общих встреч, единения с Богом.
1: Многие туристы спрашивают, почему храм называется именно Марией Магдалиной? Потому что царь Николай II строил для своей жены Александры, а назвал честь покровителя матери и дочери Марии Магдалины.
2: В 1894 году Николай II и великие князья прибыли в Германию. Во время их пребывания Николай II сделал предложение Александре Федоровне, от которого она уже не смогла отказаться и дала свое согласие. В 1899 году произошло освящение храма в присутствии царской четы. Церковь построена на русской земле, привезенной из многих губерний России. Возможно, это было задумано, чтобы обозначить это место и придать ему какое-то духовное значение.
1: Когда закладывался камень под храм, когда привозилась земля с каждой губернии России, когда уже стены были возведены, и вот такой красивой идеей райского сада украшена цветами. Сама Елизавета Федоровна одобряла все, что здесь могло сделаться и сделалось.
2: Последний раз царская семья посетила храм в 1910 году, когда Николай II и Александра Федоровна с долгим визитом прибыли в Германию. На фотографии 1910 года Николай II выходит из храма. Рядом с ним мы видим Елизавету Федоровну уже в монашеском облачении. Во время Первой мировой войны в 1914 году храм был закрыт. Все ценные предметы были вынесены и хранились в Дармштадтском архиве. Та же участь постигла все убранство и во время Второй мировой войны. И то, что очень многие предметы сохранились, является большим чудом.
3: Меня зовут Катя. Я играю в колокола в храме Равноапостольной Марии Магдалины в городе Дармштадте. Во Второй мировой войне наши старые колокола были утеряны, и в 2019 году нам изготовили новые колокола. У нас был курс такой, и теперь у нас несколько человек, которые играют в колокола.
2: После Второй мировой войны храм долго не использовался, и изначально за ним стала присматривать сербская община. Здесь проходили небольшие богослужения каждые две недели. По рассказам владыки Марка, в 70-80-х годах здесь было так мало прихожан, что они служили, бывало, втроем. Сегодня на большие, средние и малые праздники в храм невозможно найти настолько много людей.

0: Церковь была построена в московском ярославском стиле по проекту Луи Бенуа. Я думаю, что идеей было передать традиционный русский стиль здесь, на немецкой земле. Проект Елизаветы Федоровны, возможно, был в стиле «Югенштиль», но он был отвергнут Николаем II и принят проект Луи Бенуа. Тем не менее, художники, трудившиеся в храме, это Васнецов и художники Пименов, Костик, они постарались внести элементы модерна. При входе в церковь мы видим сразу мозаичную икону Марии Магдалины, выполненную по эскизам Васнецова. Над алтарем мы также видим мозаичную икону Богородицы с младенцем, также выполненную по эскизам Васнецова. В храме находятся две пары исторических хоругвий. Одни хоругвии вышиты по эскизам Васнецова и после долгой реставрации вернулись на свои места. И также у нас находятся металлические хоругвии с иконами Марии Магдалины и Александра Невского, покровителей родителей Николая II. На наружных стенах находятся иконы святых покровителей царской и великокняжеской семьи. Это икона царицы Александры Никодимской, покровительницы Александры Федоровны, иконы Николая Чудотворца, покровителя святого мученика Николая II, Сергий Радонежский, Александр Невский, Захарий и Елизавета, покровители великокняжеской и царской семьи. Под иконой Марии Магдалины также есть небольшая мозаичная икона святой равноапостольной Ольги, покровительницы первой дочери царской семьи. Работу иконостаса выполнил известный русский художник Карл Тимелеон Нев. Из-за того, что церковь является достаточно маленькой, не хватило места для иконы святой, в честь которой был освящен храм.
1: Иконостас у нас не канонический, а домашний, только первый ряд. Поэтому самые главные иконочки храма вынесены вперед.
0: Чудесным образом у нас в храме сохранились оригинальные экспонаты. Это ковчег с плащаницей, паникадила, лампада над царскими вратами, подсвечники и предметы, которые использовались при закладке камня царской четой. Кирпич с вензелем Николая II, кирка, мастерок также с вензелями Николая II и памятной надписью о закладке камня в этом году.
1: Посмотрите, это все вышито царицей Александрой. Какие украшения были, она использовала здесь. Это полудрагоценные камни, это не имеет большой ценности, но то, что это сделано ее руками, это самая важная ценность.
0: Одной из главных святынь Дамштатского храма является икона Божией Матери Казанская.
1: Здесь, на чужбине, русские люди очень много есть страданий, скорби, и поэтому Казанская Богородица в нашем храме, она нам помощница. По преданию, она принадлежала Елизавете Федоровне. Елизавета подарила ее своей сродной племяннице и вернула эту икону в храм уже как бы внучка ее.
2: Церковь с детства для нас стала родным домом. Это не было что-то искусственное, это было то, чем мы жили. Мои родители – это простые сельские рабочие, которые просто посещали храм, и нас, детей, с собой брали в храм. Поэтому я не могу сказать, что я как-то вот пришел в церковь, я родился в церкви.
3: А как это произошло, что вы выбрали для себя такой путь духовного звания?
2: Вообще сказать, как я стал священником, я думаю, что я до конца на это ответа не имею. Угу. Потому что в какую-то меру, скажем так, было мое желание, в какую-то меру я не считал, что я могу быть священником по каким-то своим внутренним или качествам, или критериям. Я понимал, что я в них не вмещаюсь. Поэтому вот это какая-то тайна воли Божией. Я был рукоположен в 2005 году. во диакона, через 3 месяца был рукоположен в иерее.
3: Уже здесь, в Германии?
2: Нет, я был рукоположен во диаконы митрополитом Ануфрием, блаженнейшим митрополитом Ануфрием. Тогда он был митрополит Черновицкий и Буковинский.
3: То есть вы сами родом откуда?
2: Я родом с Буковины, это Черновицкая область, Западная Украина, граница Румынии и Молдавии. И поскольку у нас на Буковине переизбыток, скажем так, священства, то я был направлен по этой причине в Сибирь для служения там.
3: И вы служили, значит, в Сибири, а как вы попали в Германию?
2: Промыслом Божьим, с помощью, конечно, моего брата, отца Иоанна.
3: Который тоже здесь служит, на самом деле, настоятелем этого прихода.
2: Отец, да, владыка Марк, настоятель прихода, и, конечно, по содействию и благословению владыки Марка. Вот я очень владыке Марку благодарен за то, что он принял в семью зарубежной церкви.
3: Как вы считаете, по своему опыту, и вот ваш брат тоже священник, и вы мне до этого говорили, что другой брат тоже окончил семинарию, но не стал священником. Можно ли говорить о чем-то как призвании к священству?
2: Я думаю, что да. Так анализируя и наблюдая за своей жизнью, я себя хорошо чувствую в священстве, да, то есть я чувствую, что я на своем месте, да, это то, чего я, с чем я согласился. То, что я пытаюсь в себе развивать, хотя я понимаю, что я недостоин священства. И если так глубинно размышлять о своем детстве или юношестве, если я могу об этом говорить, вот думал ли я о священстве, думаю, что до конца нет, хотя я в церкви себя хорошо чувствовал. В большей степени не думал, потому что я понимал высокую ответственность служения и священнической жизни.
3: Что является для вас каким-то руководством, то есть для вас как священника?
2: Ну, можно, наверное, стандартно сказать, на что мы опираемся в жизни. Конечно, на Евангелие, на Христа, на жизнь церкви. Это, наверное, задача любого священника. Но я думаю, что можно еще опираться на личный опыт прошедшего времени. Где могут быть, в том числе и ошибки, от анализа прошлого, строить правильные, скажем так, руководство к будущему. Мне кажется, это самое такое практическое, то, на котором можно не ошибиться. А для прихожан, что можно было бы сказать, ну, если говорить о вызове современной нашей жизни, я бы пожелал сохранять единство во Христе, Богом заповеданное нам. Держаться православной веры, хранить истину, потому что если мы не будем вместе друг с другом, как православные люди, то, я думаю, дальнейшая жизнь церкви, она обречена, скажем так, на развал и на распад. Поэтому сохранять единство и любовь друг между другом и другом.
3: Отец Константин, спасибо, что вы нашли время здесь и с нами побыть, и нам представить этот великолепный храм.

Вы прослушали аудиозапись фильма о храме во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Дармштадте. Это первый фильм проекта «Живые памятники», рассказывающие о царских храмах в Германии. Проект создан творческой группой журнала «Der Bote» «Вестник». Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. В нашей сегодняшней передаче вы услышите о Владимире Суздальском.

0: епископом Симоном возник в двух крайних концах русской земли Киево-Печерский патерик, сборник назидательных рассказов об отцах церкви, подвижниках монашеской и отшельнической жизни. В своем письме из Киева во Владимир, пишет Дмитрий Лихачев, Поликарп пожаловался Симону, что его обходят в церковных назначениях. Симон ответил Поликарпу наставительным письмом на тему о великой чести подвязаться в Киево-Печерской лавре и к своему письму присоединил несколько коротких рассказов о жизни печерских монахов. Письмо, очевидно, подействовало на Поликарпа, и в письме к печерскому игумену Акиндину он дополнил рассказы Симона своими собственными. Письма Симона и Поликарпа были объединены со сказанием летописца Нестора о первых чернористах печерских из «Повести временных лет», со сведениями не дошедшего до нас жития Антония Печерского, а также с житием Феодосия Печерского и некоторыми другими литературными материалами. Так создалось сводное произведение, не совсем похожее по форме и жанровым признакам на византийские патерики, но тем не менее названное в поздних своих списках именно патериком, чтобы как-то ввести его в привычные церковные жанры.
1: «Все рассказы патерика остросюжетны», — продолжает Лихачев. «Элемент чудесного носит в них сказочный характер. Различные сюжеты имеют своей целью проиллюстрировать ту или иную христианскую добродетель, показать подвиг монаха во славу христианской морали. Однако объективное содержание этих сюжетов, основанное на устных преданиях, воссоздает перед нами картины реальной жизни монастыря и Киева той эпохи, реальных взаимоотношений между монахами, между монастырем и миром. Еще одной важной темой, прослеживающейся в рассказах патерика, является тема объединения земли русской на основе христианской веры. В принадлежащем перу Симона писании о создании Печерской Успенской церкви, которое вошло в патерик, епископ подчеркивает, что церковь эта воздвигнута от севера и от юга, варягами, давшими материальные средства, и греками, чудесным образом посланными из Константинопольского монастыря в Лахерны, чтобы построить монастырскую церковь и расписать ее. Место, на котором построена церковь, свято. Оно указано чудесами. Чудесно указана и мера церкви. По ней, этой мере, выстроены успенские же церкви Богоматери в Ростове и Суздале. Из Печерского монастыря выходят епископы, а иноки его строят монастыри по всей Руси, вплоть до далекой Тмутаракани на Черном море. Монастырь как бы распространяет знаки святости по всей русской земле. Это святыня всерусская и всесветная. Характерно также, что владимирский епископ Симон в своем письме в Киев к Поликарпу пишет о русском мире и о той роли, которую играет в нем Киево-Печерский монастырь. Именно отсюда, из этой обители, вышли русские церковные иерархи. Весь Киево-Печерский патерик был пронизан идеей необходимости блюсти русскую землю. Он также утверждал самобытность Руси, способствовал формированию в ней церковного идеала поведения, своих русских церковных обычаев, монашеского этикета, а также стремился создать идеал чинного образа жизни не только в монастыре, но и за его пределами. Прослушайте теперь наиболее важные и интересные строки из послания смиренного епископа Симона Владимирского и Суздальского к Поликарпу, чернористцу Печерскому.
0: «Брат, сидя в безмолвии, соберись с мыслями и скажи себе, о, инок убогий, не ради ли Господа оставил ты мир и родителей своих? Если же ты сюда пришел для спасения, а сам не духовное творишь, то ради чего облекся в иноческие?»

ризы. От мук тебя не избавят черные ризы. Знай, что почитают тебя здесь князь и бояре, и все друзья твои, которые говорят о тебе: блажен он, что возненавидел мир сей и славу его, и потому уже не печется он о земном, помышляя только о небесном. Ты же не по-иночески живешь. Великий стыд за тебя охватывает меня. Что, если те, которые почитают нас здесь, предварят нас в Царстве Небесном, и будут они упокоены, а мы в горьких муках возопием? И кто помилует тебя, самого себя погубившего? Воспрянь, брат, и позаботься мысленно о своей душе. Служи Господу со страхом и не возносись в уме своем. Не будь таким, что нынче кроток, а завтра яр и зол. Немного помолчишь, а потом снова ропщешь на игумены и его служителей. Не будь лжив. Под предлогом телесной немощи от церковного собрания не отлучайся. Как дождь растит семя, так и церковь влечет душу на добрые дела.

0: все, что творишь ты в келье, мало важно. Псалтырь ли читаешь, 12 ли псалмов поешь, все это не может сравниться с одним соборным, Господи помилуй. Вот что пойми, брат, верховный апостол Петр сам был церковь Бога живого, и когда был схвачен Иродом и посажен в темницу, не молитва ли церкви избавила его от рук Ирода? А Давид молился, говоря: «Одного прошу я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его». Сам Господь сказал: «Дом мой домом молитвы наречется». Где, говорит он, двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Если же соберется такой собор, в котором будет более 100 братьев, такому еще больше веры, что тут Бог наш. И если Его божественным огнем приготавливается пища их, я бы единую крупицу пищи этой предпочел всей моей нынешней трапезе. Свидетель мне в том Господь, что не вкусил бы я никакой еды, если бы только был у меня ломоть хлеба и чечевица, приготовленные на святую у братьев.
1: Терпи, брат, и досаждение. Претерпевший до конца спасется, такой и без труда спасется. Если случится, что кто-нибудь похулит тебя, а другой придет и расскажет, что такой-то зло порицал тебя, ответь сказавшему тебе это: «Хотя он и укорял меня, но он мне брат. Видно, я достоин того. Он же не от себя делает так, а враг, дьявол, подстрекнул его на это, чтобы посеять вражду между нами. Да прогонит Господь лукавого, а брата да помилует. Исправь свои прегрешения, и победишь ты всю силу вражию. Если же на укоризны будет возражать, то только себе досадишь. Или ты больше Давида царя? Его семей поносил при всех, и один из слуг царя, не стерпев обида царю своему, сказал: «Пойду, сниму с него голову». За что он, пес смердящий, проклинает господина моего царя? И что же Давид сказал ему: «О, сын Саруш, оставь его проклинать Давида, да увидит Господь смирение мое и воздаст мне добром за его проклятие». И больше того, подумай, чадо, как Господь наш смирил себя, быв послушным до самой смерти своему отцу. Злословили на него, и он не противился. Когда говорили, что он одержим бесом, били его по лицу и заушали его, и оплевывали, он не гневался, но даже за распинавших его молился. Тому же и нас научил он. «Молитесь, — сказал, — за врагов ваших, и добро творите ненавидящим вас, и благословляйте клянущих вас».
0: Довольно, брат, и того, что ты по своему малодушию сделал. Тебе теперь следует оплакивать то, что ты оставил было святой честной монастырь Печерский святых отцов Антония и Феодосия Печерских и святых чернорисцев, и взялся игуменствовать у святых бессребренников Козьмы и Дамиана. Но ныне хорошо ты сделал, отказавшись от такого суетного начинания, и не поддался врагу своему, ибо это было вражье желание, которое погубило бы тебя». Или ты не знаешь, что дерево, если не поливать его и часто пересаживать, скоро засыхает? И ты, отлучившись от послушания отца и братьев и оставивши свое место, вскоре погиб бы. Овца, пребывая в стаде, в безопасности. А отбившись от него, быстро погибает, и волк съедает ее. Следовало бы тебе сначала рассудить, чего ради хотел ты уйти из святого и честного и спасенного того места Печерского, в котором так благодатно всякому желающему спастись. Думаю, брат, что сам Бог устроил так, не терпя гордости твоей. Он извергнул тебя, как прежде сатану, с отступниками, потому что не захотел ты служить святому мужу, своему господину, а нашему брату, архимандриту Печерскому Акиндину. Печерский монастырь — это море, не держит оно ничего гнилого, но извергает вон. А что писал ты ко мне про свою обиду? Горе тебе! Погубил ты душу свою. Спрашиваю я тебя, чем ты хочешь спастись? Если и постник ты, и рассудлив во всем, и нищ, и сну не предаешься, а упреков не терпишь, то не узришь спасения. Но ныне радуются за тебя игумен и вся братья, и мы, слышав о тебе, все возрадовались о тебе и обретении твоем. Ты пропал и нашелся. И еще раз поступил ты своевольно, а не по благословению игумена. Снова захотел игуменствовать у святого Димитрия, и не принуждал тебя к этому ни князь, ни я, и вот ты вновь впал в искушение. Пойми же, брат, что не угодно Богу твое старейшинство. Для того и послал он тебе слабозрение. Но ты не содрогнулся и не сказал, как бы следовало, благо мне, что смирил ты меня, да научусь я уставам твоим. Или не веруешь ты, окаянный написанному, никто сам собой не приемлет чести, но призываемый Богом? Если ты апостолу не веришь, то и Христу не поверишь. Зачем ищешь ты сана от людей, а не от Бога? Поставленным от Бога повиноваться не хочешь и думаешь о себе так высоко. Таковые в первые времена свержены были с небес. Разве я, говоришь, ты не достоин такого сана, что не могу принять его, или хуже я эконома этого, или его брата, который тоже начальствует? Или, говоришь, этот игумен и эконом этот думает, что только здесь и можно угодить Богу, а в другом месте и спастись нельзя? А мы что же, ничего уж и не разумеем? Если же и сам ты получишь какую-нибудь почесть и займешь высокое место, не забывай смиренно мудрее, и тогда, если случится тебе лишиться этого места, ты снова пойдешь по смиренному пути своему и не впадешь в различные скорби.

0: Пишет ко мне княгиня Ростиславова Верхослава, что она хотела бы поставить себя епископом или в Новгород на место Антония, или в Смоленск на место Лазаря, или в Юрьев на место Алексея. Я, говорит, готова до 1000 серебра сдержать для тебя и Поликарпа. И сказал я ей: «Дочь моя Анастасия, дело небогоугодное хочешь ты сотворить. Если бы пребывал он в монастыре неисходно, с чистой совестью, в послушании игумена и всей братии, в совершенном воздержании, то не только облегся бы в святительскую одежду, но и Вышнего Царства достоин бы был. А ты, брат, не епископство ли захотел? Доброе дело. Но послушай, что апостол Павел говорит Тимофею. И прочитавши, ты поймешь, исполняешь ли ты сколько-нибудь то, что следует епископам? Да если бы ты был достоин такого сана, я не отпустил бы тебя от себя, но своими руками поставил бы тебя сопрестольником себе в обе епископии, во Владимир и в Суздаль, как и князь Георгий хотел. Но я воспрепятствовал ему в этом, видя твое малодушие. И если ты ослушаешься меня, как сосуд непотребный, будешь ты извержен вон, и после много плакаться будешь, но безуспешно».
1: Не в том совершенство, брат, чтобы славили нас все, но чтобы правильно вести житие свое и чистым себя соблюсти. Поэтому-то, брат, из Печерского монастыря Пречистой Богоматери многие епископы были поставлены, как от Христа Бога нашего во всю вселенную посланы были апостолы, и как светила светлые, осветили они всю русскую землю святым крещением. Первый из них – Леонтий, епископ ростовский, великий святитель, которого Бог прославил нетлением, он был первопрестольник. Его после многих мучений убили неверные. Это третий гражданин русского мира с теми двумя варягами, увенчанный от Христа, ради которого пострадал. Про Илариона же, митрополита, ты и сам читал в житии святого Антония, что им он пострижен был и святительство сподобился. Потом были епископами Николай и Ефрем в Переяславле, Исаия в Ростове, Герман в Новгороде, Стефан во Владимире, Нифонт в Новгороде, Марин в Юрьеве, Мина в Полоцке, Николай в Тмутаракане, Феоктист в Чернигове, Лаврентий в Турове, Лука в Белгороде, Ефрем в Суздале. Да если хочешь узнать всех, читай старую ростовскую летопись. Там их всех более 30. А после них и до нас грешных будет, я думаю, около 50. Я бы с радостью оставил свою епископию и стал бы служить игумену в том святом Печерском монастыре. И говорю я тебе это, брат, не для того, чтобы возвеличить самого себя, а чтобы только возвестить тебе об этом. Святительство нашего, власть, ты сам знаешь. И кто не знает меня, грешного епископа Симона, и этой соборной церкви красы Владимира, и другой, Суздальской церкви, которую я сам создал. И все бы это оставил я. Но ты знаешь, сколь великое дело духовное лежит на мне, и молю Господа, да подаст он мне благое время исполнить его. Но ведает тайное Господь, истинно говорю тебе, всю эту славу и честь сейчас же за ничто посчитал бы, лишь бы колом торчать за воротами или валяться сором, попираемым людьми в Печерском монастыре, или быть одним из убогих, просящих милостыню у ворот честной той лавры. Все это лучше было бы для меня временной сей чести. Один день пребывания в доме Божией Матери лучше, чем 1000 лет обычной жизни, и в нем хотел бы я находиться, а не жить в селениях грешников. Поистине говорю тебе, брат Поликарп, где слышал ты о более дивных чудесах, чем те, которые совершались в святом Печерском монастыре? Где еще встречались столь блаженные отцы, озарившие все концы вселенной подобно лучам солнечным? О них же достоверно поведаю тебе этим писанием, в добавление к тем, о которых я тебе уже сказывал. И о том тебе, брат, расскажу, почему я имею такое усердие и веру к святым Антонию и Феодосию.

0: епископ Симон действительно с глубоким уважением и благоговением относился к святым преподобным отцам Печерским, повсеместно возносил им славу и восхвалял их подвиги. Послушайте сейчас это интереснейшее произведение.
1: «Слышал я предивную вещь от блаженных старцев Печерских», — пишет преподобный Симон. «Они же говорили, что слышали от очевидцев этого чуда, случившегося во времена игуменства Пимена в Печерском святом монастыре. Был там в это время муж, совершенный во всякой добродетели, именем Анисифор, пресвитер саном, и сподобился он от Бога дара прозорливости, так что видел согрешение человека всякого. Рассказывают и о других его подвигах, но я об одном расскажу. Был у этого блаженного Анисифора сын духовный и любимый друг, некто из чернористов, который лицемерно подражал житию этого святого, притворялся постником и целомудренником, а втайне ел и пил и жил распутно. И утаилось это от духовного того мужа, и никто из братьев сего не знал. В один день, будучи совсем здоровым, внезапно он умер. И никто не мог приблизиться к его телу из-за смрада, исходящего от него. И напал страх на всех, и на силу вытащили его. Но отпевания над ним из-за зловония не смогли совершить. Положили тело в стороне, и, ставши поодаль, творили обычное пение, иные же затыкали ноздри свои. И, внесши его внутрь пещеры, положили там, но пошел такой смрад, что и бессловесные твари бегали от той пещеры. Много раз слышался и вопль горький, словно кто-то мучил его. Явился святой Антоний пресвитеру Анисифору с гневом, говоря: «Что это ты сделал? Такого скверного и порочного и лживого и многогрешного здесь положил, какого еще никогда не было положено, так что осквернил он святое место сие». Очнувшись от видения и пав ниц, Анисиф размолился Богу, говоря: «Господи, зачем скрыл ты от меня дела человека этого?» И приступил к нему ангел и сказал: «В назидание всем согрешающим и не покаявшимся было это сделано, чтобы видевшие покаялись. И, сказав сие, сделался невидимым». Тогда пресвитер пошел и возвестил все это игумену Пимену. В другую ночь услышал Анисифор: «Выбрось его скорее на съедение псам», — сказал Антоний, — «недостоин он пребывать здесь». Пресвитер же снова стал молиться, и был к нему голос: «Если хочешь, помоги ему». Посоветовавшись с игуменом, решили насильно привести кого-нибудь, чтобы вытащить это тело вон и бросить его в воду, так как добровольно никто не мог приблизиться к той горе, где была пещера. И снова явился святой Антоний и сказал: «Смиловался я над душой брата этого, потому что не могу нарушить обета моего. Обещался я вам, что всякий, положенный здесь, помилован будет, хотя бы и грешен он. Ведь не хуже отцы, положенные со мной в пещере, тех, что были прежде закона и после закона, но угодили Богу. Молился я господину моему и пречистой его матери, и потому никто из монастыря этого не будет осужден на муку. Господь говорил ко мне, я слышал голос его. Я тот, который сказал Аврааму: ради 20 праведников я не погублю города сего. Тем более тебя ради и тех, которые с тобой, помилую и спасу грешника. Если здесь постигнет его смерть, спасен будет». Услышав это от святого, Анисифор возвестил все виденное и слышанное игумена и всей братии. Одного из них встретил и я, и он рассказал мне историю эту от тех первых чернористов. Игумен же Пимен в недоумении был от тех страшных событий и со слезами просил Бога о спасении души брата. И было ему видение от Бога, и слышал он: «Так как уже здесь многие грешные положены были, и все прощены были ради угодивших мне святых, лежащих в пещере сей, и этого окаянного душу помиловал я ради Антония и Феодосия, рабов моих, и молитвы спасшихся с ними святых чернолистцев. И вот тебе знамение прощения. Смрад в благовоние превратился». Услышав это, игумен исполнился радости, созвал всю братью и, рассказав ему явление, пошел с ними к пещере, чтобы увидать случившееся и обонять благоухание от тела умершего, а зловония и вопля более не было слышно. И все насладились благоуханием и прославили Бога и святых его угодников Антония и Феодосия за спасение брата. «Оттого-то и я, грешный епископ Симон, тужу и скорблю и плачу, чтобы только там положенным быть, в божественной той земле, и принять малую отраду от грехов моих многих, молитв ради святых отцов о Христе Иисусе, Господине нашем. Ему же слава ныне».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войный Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели! В праздник Преображения Господня в рубрике «Душеполезное чтение» мы предлагаем вашему вниманию поучение на Преображение Господне святого праведного Иоанна Кронштадтского.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преобразися пред ними, Иисус, и просветися лице Его, яко солнце, ризы же Его, быше белы, яко свет. Евангелие от Матфея, глава 17. Ныне мы воспоминаем и празднуем славное преображение пречистой плоти Господа нашего Иисуса Христа. Преображение это было при трех земных свидетелях, при апостолах Петре, Иакове